0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше?
3: Когда говорят о вулканах, в воображении возникают конические горы с кратером посредине, из которого раз в несколько столетий извергается лава. Но есть и другие вулканы. Они неприметны, но зато могут выбросить пепла и лавы в тысячи раз больше, чем обычно. Долгое время на них не обращали внимания, потому что в исторически обозримую эпоху извержений такого типа не наблюдалось. Мы знаем, как они разрушительны, лишь благодаря изысканиям геологов. Итак, в некоторых районах планеты, под Йеллоустонским парком, в окрестности Неаполя или в Папуа, Новой Гвинеи, таятся бомбы с часовым механизмом, которые взрываются, правда, раз в десятки, а то и сотни тысяч лет. Их называют супервулканами. Они представляют собой громадную магматическую камеру, в которой медленно прибывает лава и нагнетается давление. Чем она больше, тем реже взрывается. После извержения, когда камера пустеет, остается обширный провал — кальдера. Ведь свод камеры в момент взрыва обрушивается. Одна из таких кальдер, озеро Тоба на Суматре, Индонезия, достигает размеров 75 на 45 километров. Она образовалась около 72 тысяч лет назад, когда при извержении супервулкана было выброшено от 2800 до 3000 кубических километров расплавленной породы. Геологическая подоплека этого события такова. В районе Тобы находится зона субдукции. Одна тектоническая плита пододвигается здесь под другую. При этом участки мантии, расположенные над погружающейся плитой, расплавляются. А в результате этих процессов образовалась громадная магматическая камера. И однажды произошел взрыв. По расчетам экспертов Лондонского геологического общества, взрывы подобных масштабов происходят раз в полмиллиона лет. Каждые 10 тысяч лет во время извержения супервулкана в воздух может быть выброшено от 200 до 300 кубических километров породы, а раз в 3000 лет возможен взрыв вулкана с выбросом до 100 кубических километров породы. Американский геолог Майкл Рампино сравнил последнее, самое слабое, извержение с падением на Землю астероида диаметром в 1.5 километра. Вот только супервулканы взрываются в несколько раз чаще, чем прилетают космические бомбы. Пока существует цивилизация, извержение любого из них может поставить ее на край гибели. Тогда воистину померкнет солнце, и жить придется под черным небом. 630 тысяч лет назад, когда произошло извержение Йеллоустонского вулкана, вся территория современных США покрылась пеплом. А ведь достаточно выпасть слой пепла высотой 1 сантиметр, чтобы почти весь урожай на поле погиб. 72 тысячи лет назад, во время извержения вулкана Тоба, пепел усеял не только Суматру, но и весь индийский субконтинент. После этого температура в северном полушарии значительно понизилась. Как пережило эти изменения климата немногочисленное тогда человечество. Что удалось узнать об этом археологам? Первые свидетельства той катастрофы обнаружились в 90-е годы прошлого века в геноме человека. От поколения к поколению он немного меняется. Однако сравнение генов людей, населяющих разные части света, выявило их поразительное сходство. Оказалось, даже в ДНК шимпанзе, принадлежащих к разным популяциям, различий примерно в 4 раза больше, чем в геномах людей, проживающих в Намибии и Пакистане, Новой Гвинеи и Бразилии. Как подсчитали генетики, все ныне живущие люди являются потомками нескольких тысяч человек, может быть, даже 1-2 тысяч, которые населяли нашу планету около 70 тысяч лет назад. Что же стало причиной массовой гибели людей? Страшная эпидемия? Многолетняя засуха? Чем молчаливее язык генов, тем красноречивее были догадки ученых. Кто-то предположил, что люди, обитавшие в Африке, почти полностью вымерли от укусов мухи ЦЦ, а потому немногие оставшиеся в живых бежали с этого континента, расселившись на просторах Евразии. Кто-то заговорил о том, что небольшая, хорошо вооруженная группа племен истребила почти все население планеты, учинив первую в истории мировую войну. Лишь анализ образцов льда, взятых в Гренландии, объяснил причину резкого сокращения численности человечества. На Земле наступило похолодание, продолжавшееся несколько столетий. Впрочем, нашим далеким предкам не раз приходилось жить во время ледниковых периодов. Почему же это событие едва не погубило людей? Слой пепла, предварявший фазу похолодания, запечатленную в образцах льда, подсказал, почему изменился климат. Извержение супервулкана Тоба. Это было едва ли не самое мощное вулканическое извержение за последние 2 миллиона лет. Об этом событии напоминает теперь не вулканический конус, а гигантское озеро, протянувшееся почти на 100 километров. Земля здесь буквально разверзлась. Во время катастрофы в воздух, отравленный клубами кислотных испарений, взметнулось неимоверное количество пепла. Его мощная пелена заволокла атмосферу. Предварительные расчеты показали, что средняя температура на планете понизилась на 3-5 градусов. В умеренных широтах внезапно наступил ледниковый период. Вулканическая зима вызвала массовую гибель растений и животных и стала причиной резкого сокращения численности Homo sapiens, предположил археолог Стэнли Эмброуз из Иллинойского университета, выдвинувший около 10 лет назад теорию эволюционного бутылочного горлышка, которое миновало тогда человечество. По его оценке, большая часть людей погибла от голода и холода. Впрочем, сразу же появились возражения. Так Клайв Оппенхеймер из Кембриджского университета опубликовал в 2002 году свои расчеты. Из них явствовало, что облако пепла, поднявшееся после взрыва, содержало слишком мало серы. А ведь для того, чтобы небо на длительный срок заволокло пеленой, нужно, чтобы во время извержения было выброшено как можно больше серы. В отличие от пепла, ее частички годами парят в воздухе, мешая солнечным лучам согревать поверхность планеты. К 2007 году гипотеза бутылочного горлышка вроде бы была окончательно опровергнута. При раскопках на юго-востоке Индии в слоях отложений, предшествующем слою Тобы и следующем сразу за ним, были найдены схожие каменные орудия. Археолог Майкл Петралье из Кембриджского университета, анализируя находки, подчеркнул, что даже мощное извержение вулкана в соседней Индонезии не нарушило повседневной жизни этих людей. Они продолжали здесь жить, как и прежде. Однако результаты исследований, проводившихся в последние годы, все-таки подтверждают самый худший сценарий. Американский климатолог Алан Робок разработал в 2009 году компьютерную модель той катастрофы. Похоже, она была еще более страшной, чем предполагалось. В течение первых 5 лет после извержения средняя температура на планете упала на 18 градусов. Даже через 10 лет после этого события на Земле было в среднем на 10 градусов холоднее, чем прежде. Количество осадков резко сократилось. На обширной территории установилась многолетняя засуха. Почти одинаково пострадали и северные, и южные полушария планеты, поскольку извержение произошло в районе экватора. Как резюмировал Робок на страницах Journal of Geophysical Research, происходившие тогда события очень сильно сказались на численности популяции Homo sapiens. Из-за внезапно начавшихся холодов у большинства людей не было возможности спастись бегством, переселившись в теплые страны. Извержение супервулкана Тоба стало одним из самых страшных природных бедствий, которые довелось пережить человечеству.
2: Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше?
3: Потоп разразился в Черном море? Археологические находки последнего десятилетия доказывают. И был день, и разверзлись хляби небесные, и начался всемирный потоп. Воды Средиземного моря затопили перешеек, разделявший его с Черным морем. Огромный вал воды устремился на восток, ведь уровень Черного моря в ту пору крупного пресноводного озера был на 120 метров ниже нынешнего. Для людей, населявших его побережье, это событие стало величайшей катастрофой, о которой их потомки, расселившиеся от Карпат и Германии до Палестины, помнили на протяжении нескольких тысяч лет. Это событие породило большинство мифов о потопе. Так ли это? Какова историческая подоплека тех событий? В пору последнего оледенения, оно завершилось около 12 тысяч лет назад, в лед превратилось огромное количество воды. По окончании ледникового периода средняя температура в северном полушарии постепенно повысилась на 4-7 градусов по Цельсию. Из-за таяния громадных ледников, сковывавших север Евразии и Америки, уровень воды в Мировом океане заметно возрос. Тогда же Средиземное море соединилось с Мраморным в районе Дарданелл. Однако вода в нем продолжала пребывать. Еще в середине 90-х годов прошлого века американские геологи Уолтер Питтман и Уильям Райан предположили, что история библейского потопа разворачивалась на берегах Черного моря. Именно здесь, по окончании ледникового периода, огромная территория, занимаемая плодородной низменностью, скрылась под водой после резкого повышения уровня Черного моря. Последнее объяснялось следующим. Узкий сухопутный перешеек в районе современного пролива Босфор отделял тогда Черное море от Средиземного. Со временем, под напором прибывавшей воды, эта естественная дамба не выдержала и прорвалась. Питтман и Райан так описывали это событие. Каждый день сквозь этот пролом обрушивалось около 42 тысяч кубических километров воды. Здесь, на Босфоре, вода бурлила и низвергалась на протяжении не менее 300 дней. Всего, по оценке ученых, площадь, занимаемая Черным морем, увеличилась за тот катастрофический год на 155 тысяч квадратных километров. Датировать это событие помогла резкая смена черноморской фауны, которая произошла около 8 тысяч лет назад. Еще в 93-м году прошлого века российское научно-исследовательское судно «Акванавт» обнаружило у южного берега Крыма, в отложении грунта, на глубине более 100 метров, корни наземных растений, а также останки пресноводных моллюсков. Эти находки, как и некоторые другие, сделанные ранее советскими учеными, убеждали, что в ледниковый период Черное море было озером, лежавшим в огромной впадине. После таяния ледников сюда притекли воды Средиземного моря. Вместе с этими солеными водами в Черное море устремляются многочисленные морские моллюски. Итак, основная идея Питтмана и Райана не вызвала возражений у коллег. Весь вопрос в деталях. Насколько быстро изливалась вода? Произошла ли подлинная катастрофа, и всего за несколько месяцев Черное море затопило огромную территорию? Или море наступало десятилетиями, постепенно сгоняя людей с насиженных мест? А места и впрямь были обжиты. В 99-2000 годах археолог из США Роберт Баллард, обследовав с помощью подводных аппаратов участки дна близ южного побережья Черного моря, убедился, что там, на 100-метровой глубине, некогда жили люди. Во время своей первой экспедиции Баллард, используя метод гидролокации, обнаружил на дне моря древние дельты рек, долины и холмы. Все эти территории могли быть областью расселения земледельцев неолита. По примеру российских коллег, он собрал и осмотрел раковины, которые четко делились на две группы. «Стало ясно», — отметил Баллард, — «что при смене одного типа фауны, озерной, другим типом, морской фауной, произошла катастрофа. Это было невероятное по своей мощи наводнение». В сентябре 2000 года внимание Балларда и его коллег привлекла затопленная долина близ турецкого города Синоп. Вот выдержки из дневника, которые вели участники экспедиции. 4 сентября. В 1:50 ночи мы спустили под воду аппарат «Аргус». На глубине мы замечаем схематичные очертания какого-то объекта. Его очень трудно различить среди черного ила, лежащего на дне моря, пока мы не хотим ничего предпринимать. 6 сентября. В 3:55 утра на экране гидролокатора видны уже более 30 возможных объектов поиска. Они лежат на краю обширной подводной равнины, напоминающей древнюю речную долину. Баллард говорит, что, может быть, все это просто мусор, но это очень систематично уложенный мусор. 9 сентября. Сегодня рано утром мы спустили под воду аппарат «Маленький Геркулес». Он тщательно обследует участки дна, на которые мы обратили внимание еще 4 сентября при работе с гидролокатором. В 11:52 подводный аппарат обнаружил в 20 километрах от Синопа глиняный вал и прямоугольник, выложенный из камней и прикрытый сверху ветками и жердями. Остатки хижины каменного века. Древесина хорошо сохранилась, потому что на такой глубине Черное море очень бедно кислородом. Глиняный вал возник, поскольку черепица, покрывавшая дом, со временем размокла, превратившись в бесформенную гряду. В дальнейшем удалось разглядеть лежащие на дне моря осколки керамики, полированные камни с округлыми отверстиями, а также каменные орудия труда, напоминающие молотки и зубила. Пробы грунта, в них обнаружились, кстати, следы древесных углей, то есть остатки костра, когда-то разведенного перед домом, подтвердили, что речь идет о жилом строении, затопленном в эпоху неолита. Как отметил Роберт Баллард по окончании экспедиции, любой миф, в том числе и легенда о потопе, таит в своей основе подлинное зерно. В 2004-м океанограф из Бернского университета Марк Зидел, основываясь на гипотезе Питтмана и Райана, смоделировал прорыв Босфорской плотины на компьютере. В его модели каждые сутки сквозь образовавшуюся брешь устремлялось более 5 кубических километров воды. Вместо 300 дней потоп длился почти 33 года, пока Черное море не достигло своего нынешнего уровня. Кстати, в этой модели на дне Черного моря, близ того участка, где была прорвана плотина, поток воды должен был прорвать жёлоб, грабен. Вскоре после публикации этой работы Уильям Райан вместе с коллегами отправился на поиски жёлоба, и тот был найден именно в том месте, где предсказывала модель. Так Райан блестяще и, может быть, окончательно подтвердил свою гипотезу. Позднее британский геолог Крис Турней и его коллега Хайди Браун из Австралии, используя метод радиоуглеродного анализа, определили точную дату давней катастрофы. Она произошла 8230-8350 лет назад. Турней и Браун также проанализировали, чем обернулся потоп для людей, населявших тогда побережье Черного моря. По их подсчетам, на затопленной территории, они оценивают ее площадь в 73 тысячи квадратных километров, проживало не более 145 тысяч человек. Всем им пришлось спасаться от разлившегося моря. Следы этого великого переселения обнаруживаются в центральной части Европы, населенной в ту пору лишь охотниками и собирателями. Около 8200 лет назад здесь начинает распространяться земледелие и животноводство.
2: Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше?
3: В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос опубликовал в британском журнале статью «Гибель Минойского Крита вследствие извержения вулкана». Гипотеза о геологической катастрофе родилась у него, когда при раскопках в одном из древних портов Крита он обнаружил кусочки пемзы и развалины здания, похоже, снесенного гигантской волной. Статья была холодно встречена научным сообществом. Даже издатели этого журнала поспешили извиниться за публикацию, сопроводив ее следующим замечанием. Издатели хотели бы уведомить, что, по их мнению, в целях подтверждения главного тезиса предлагаемой статьи следовало бы провести дополнительные раскопки. Споры археологов прервала война. В 1956 году греческий сейсмолог Ангелос Георгия Галанопулос, изучив окрестности острова Санторин, лежащего в 120 километрах к северу от Крита, уверенно заявил, что здесь произошел, по-видимому, самый мощный вулканический взрыв в истории, который породил волну цунами высотой в несколько десятков метров. Используя новый тогда радиоуглеродный метод, он датировал это бедствие 1520-1450 годами до нашей эры. Это был срок гибели критской державы. Вулкан на острове Санторин, достигавший высоты 2 километра, долго бездействовал. Когда же он пробудился, в небо взлетело огромное количество пемзы, песка, лавы, камней. Столб пепла и дыма взметнулся ввысь километров на 30. Однако главная беда была впереди. Стены вулкана обвалились. Образовалась котловина, кальдера. В эту пустоту хлынуло море. Достигнув дна полости, писал Галанопулос, вода мгновенно ринулась вспять. Быстрое перемещение огромных масс морской воды породило волны невероятной высоты. Эти волны затопили берега Восточного Средиземноморья. Как известно, мощь цунами зависит от рельефа морского дна. Чем глубже море близ побережья, тем с большей яростью волна обрушивается на берег. На мелководье энергия волны постепенно разряжается. Глубина же пролива, разделяющего Санторин и Крит, составляет в среднем 1000 метров. Французский океанолог Жак-Ив Кусто так описал тогдашние события. Стена цунами со скоростью нескольких сот километров в час обрушилась на побережье материка и островов, расположенных в Эгейском море. Корабли взорвались под ударом мощнейшей волны, и их груз мгновенно превратился в груды амфор. Порты были опустошены. Их жители погибли под роковой волной или утонули в своих домах. Высота волны, по некоторым оценкам, могла достигать 100 метров, хотя большинство исследователей ограничиваются цифрой 30 с лишним метров. Для сравнения, высота цунами в декабре 2004 года после мощного землетрясения в Индийском океане не превышала 30 метров. История Санторини заставляет по-новому взглянуть на один из библейских рассказов, который долго считался фантастическим. Это рассказ о 10 казнях египетских. По Библии, перед исходом евреев из Египта, а по мнению историков, это событие датируется 15 веком до нашей эры, на страну обрушились страшные беды. Вода превратилась в кровь, жабы и мошки наполнили дома египтян, кони и верблюды, волы и овцы пали от моровой язвы. Поднялась пыль по всей земле египетской. Прошел град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Книга Исхода, Исход, глава 9, стих 18. Наконец на страну пала тьма. И была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. Книга Исхода, Исход, глава 10, стихи 22-23. Все эти беды совпали по времени с извержением Санторини. Обычно извержению вулкана предшествуют подземные толчки. Они взбаламучивают реки, вода мутнеет, окрашивается в цвет почвы. Водоемы в жарких странах становятся очагами распространения насекомых, например, малярийных комаров. Вулканический пепел, ядовитый для растений и животных, покрывает поля и города, вспыхивают эпидемии. Подобные события не раз наблюдались в последние столетия. Очевидно, и тогда, 3500 лет назад, северо-западные ветры, а они дуют здесь каждое лето, принесли в Египет пепел.

0: не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Исход, глава 13, стих 22. Чем это не зрелище далекого вулканического извержения? Когда же евреи шли берегом моря, поднялся сильный восточный ветер и сделал море сушею, и расступились воды. Исход, глава 14, стих 21. По этой суше прошли израильтяне, но вскоре вода возвратилась, и отряд, посланный фараоном, утонул. Географы даже предполагают, что это случилось на одной из лагун к востоку от дельты Нила. Внезапно вода схлынула из нее, будто повинуясь молитвам. Легенда — чудесный вымысел. Однако, если все происходило после извержения Санторина, то это чистая правда. Перед началом цунами у берега моря начинается сильный отлив. Но через 15-30 минут волна возвращается. Она мчится назад, к берегу, сметая все на своем пути. Именно такая картина наблюдалась в 2004 году. Как отметили ученые, после извержения Санторина образовалась огромная котловина. Вулкан выбросил в небо около 18 кубических километров породы. И тогда по всему восточному побережью моря начался отлив. Вода заполняла кратер вулкана, эту бездонную пропасть. Достигнув ее дна, вода ринулась вспять. На побережье восточного Средиземноморья обрушились волны невероятной высоты. Что там армия фараона? Не осталось ни одного всадника, ни одной колесницы. Так кончается миф. Так легенда становится былью. Так случайное стечение обстоятельств остается в коллективной памяти человечества. В 2009 году израильский подводный археолог Беверли Гудман, исследовав ближневосточное побережье, доказал, что только за последние несколько тысяч лет на него четырежды обрушивалось мощное цунами, приблизительно в 100-м, 500-м, 1600-м годах нашей эры и около 1500 года до нашей эры. Он также связал последние события с легендарным исходом евреев из Египта. Кстати, у хеттов около 1500 года до нашей эры их держава занимала значительную часть Малой Азии. Есть миф об исчезновении бога Телепину. Без него начались бедствия. Немецкий исследователь Иоганн Леман обратил внимание на некоторые подробности хеттского мифа. Облака пыли застлали окно, дым заполнил дом, пепел в очаге был погашен, боги задыхались в храме, овцы задыхались в овчарне, быки задыхались в хлеву, увяли растения, деревья увяли и не пускали побегов. Засохли луга, пересохли источники, в стране начался голод, люди и боги умирали. Не напоминает ли и эти клубы дыма и пыли, несущие смерть, опять же такое природное бедствие, как извержение вулкана? Возможно, в этом мифе тоже отразилась катастрофа, постигшая остров Санторин. В небо взлетело огромное количество пемзы и песка. Вулканический пепел покрыл обширную территорию. Вспыхнули эпидемии. Память об этом природном феномене не могла не сохраниться у хеттов, как сохранилась она в Библии. Удастся ли археологам когда-нибудь доказать правоту древних мифов? Не покоятся ли останки египетских воинов на дне той коварной лагуны?
1: Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше?
0: История Африки пока еще плохо изучена. Многие ее тайны погребены под толщей песков Сахары, которая ведь не всегда была пустыней. Когда-то она изобиловала жизнью. Цветущая Сахара, как представляется археологам, была одной из колыбелей человеческой цивилизации. Здесь люди сумели приручить диких быков. Здесь зародилось гончарное ремесло.

центральной и восточной части Сахары археологи обнаружили образцы керамических изделий, которые датируются 9-8 тысячелетиями до нашей эры. По признанию немецкого археолога Петера Бройнига, причины поразительных творческих достижений народов, населявших Сахару, остаются одной из загадок древнейшей истории. Впрочем, может быть, первые гончары жили не совсем на территории современной Сахары, а чуть к югу от нее, там, где теперь простирается Сахель, в Мали. Именно там археолог из Женевского университета Эрик Хьюзеком обнаружил в 1995-2004 годах 6 фрагментов керамических изделий. Самый маленький был размером с ноготь, а самый большой — с ладонь. Возраст находок не менее 11400 лет. Это осколки древнейших керамических сосудов, созданных человеком. Как выглядели сами сосуды, пока трудно представить себе. Из имеющихся фрагментов не сложить ни кувшина, ни чаши, но по узорам на них можно судить о том, что люди, жившие в ту эпоху, были наделены чувством прекрасного. Конечно, по этим осколкам нельзя судить о свершившейся здесь керамической революции или массовом использовании гончарных изделий. Но все-таки они есть, и потому нельзя не задаться вопросами, где именно изобрели керамику. Для чего она была нужна? Вряд ли древние жители Сахары и Сахеля изготавливали из обожженной глины огромные горшки, в которых готовили пищу или хранили припасы. Скорее, керамика требовалась им для проведения неких ритуалов, считает Бройник. Например, в глиняные сосуды, а они, судя по всему, были небольшими, могли наливать опьяняющие напитки. С уверенностью же следует сказать одно: столь ранний расцвет культуры племен, населявших Сахару, был бы невозможен, если бы в этой части света так разительно не менялся климат. Перенесемся еще на несколько тысяч лет назад. В 18-11 тысячелетиях до нашей эры, во время последнего ледникового периода, в Северной Африке установился очень сухой климат. Обширная ее часть превратилась в пустыню. В то время Сахара простиралась примерно на 500 километров дальше к югу, чем в наши дни. Озеро Чад пересохло и вновь наполнилось водой лишь в 11 тысячелетии до нашей эры. В этот период люди избегают селиться и на территории современной Сахары, и даже к югу от нее. Около 12 тысяч лет назад климат в Северной Африке становится более влажным и теплым. Обширные просторы Сахары покрываются растительностью, прежде всего дикими злаками. По предположению ряда археологов, первые сосуды из обожженной глины изготавливали для того, чтобы отваривать в них собранные зерна злаков, размягчая их и превращая в кашицу или подобие супа. Кстати, археологи продолжают спорить о том, откуда пришли племена, расселившиеся в Сахаре, с юга, где были обнаружены древнейшие пока образцы керамики, или же нет. А в любом случае, вскоре керамикой стали пользоваться и в Сахаре. Около 10 тысяч лет назад направление муссонных ветров, господствовавших в Индийском океане, разительно изменилось всего за несколько десятилетий. Их фронт сместился на 800 километров к северу. Вскоре восточная Сахара превратилась в плодородную саванну, пышно поросшую растительностью. Озеро Чад было теперь огромным внутренним морем, не уступавшим по размерам Каспийскому. Об этом периоде напоминает неожиданная находка, сделанная в пустынной местности, в районе нигерийской деревушки Дуфуна, в 300 километрах к юго-западу от озера Чад. Это лодка, выдолбленная 8 тысяч лет назад из ствола дерева. В ту пору берег озера пролегал здесь. Среди племен, населявших этот край, распространилось скотоводство. Овец и коз ввезли, видимо, с Ближнего Востока. Коровы были одомашнены в Африке.
тысячи наскальных рисунков и теперь еще напоминают об оживленной жизни, царившей здесь. Около 7300 лет назад климат вновь изменился. Муссоны ослабли, и растительность начала скудеть. Пустыня стала теснить саванну. Это вынудило местные племена скотоводов вернуться к кочевому образу жизни. Они по сей день придерживаются подобного способа хозяйствования. Поселения сохранились в основном в оазисах, где были источники воды и островки растительности. В это же время меняются природные условия и в долине Нила. Около 5500 лет назад муссоны перестали приносить дожди в Северную Африку. Сахара вновь превратилась в пустыню, как и было когда-то. В ее восточной части остались пригодны для жизни лишь отдельные оазисы в Египте и Судане, а также Нильская долина. Постепенно эта заболоченная прежде полоска земли превратилась в плодородную местность, житницу Египта со времен первых богов-царей до наших дней. Здесь и началось становление одной из древнейших мировых цивилизаций. Часть кочевников, покинувших Сахару, расселилась на западе Африки. С их приходом здесь произошла своя неолитическая революция. Их культурные достижения, изготовление керамики, приручение домашних животных распространились в обширных областях Черной Африки. Неолитическая революция на Ближнем Востоке совершалась очень медленно, на протяжении тысячелетий. В Западной Африке она началась гораздо позже, лишь около 2000 года до нашей эры. Зато протекала чрезвычайно быстро. Была именно переворотом, резко изменившим уклад жизни местных племен. Люди стали заниматься земледелием и гончарным ремеслом, разводить скот. Лишь в начале первого тысячелетия до нашей эры, когда климат становится более засушливым, местные жители покидают свои деревни и отныне снова ведут кочевой образ жизни, либо переселяются в центральные области Африки, где из-за длительной засухи площадь, занятая тропическими лесами, заметно сокращается. Около 500 года до нашей эры в бассейне озера Чад, по неизвестным причинам, возникают первые крупные поселения в Черной Африке. В них проживает несколько тысяч человек. Эти протогорода защищены целой системой укреплений. Их огораживают рвы шириной до 6 метров и глубиной до 3 метров, а также земляные валы высотой около 3 метров и толщиной около метра. Жители этих поселений хранят запасы продуктов в громадных сосудах и специально вырытых ямах. В течение нескольких столетий эти культурные достижения распространяются на всей территории Черной Африки. Очевидно, именно племена, прежде населявшие Сахару, были движущей силой культурной революции, совершившейся фактически за пределами известной тогда Ойкумены. Во многом история этой части континента остается загадкой для археологов. Так, около 500 года до нашей эры в центральной части Нигерии возникает таинственная культура Нок. Она известна прежде всего своими терракотовыми статуэтками людей и животных, которые давно находят восторженный отклик у ценителей искусств. Это древнейшие скульптуры, найденные к югу от Сахары. Возможно, они — все, что осталось от первого государства, возникшего в той части Африки. Археологи отказываются верить в то, что их изготавливали на досуге местные крестьяне. Скорее, это памятники придворного искусства, считает, например, один из новых открывателей Африки Петер Бройник. Но это уже тема другого рассказа.

Она невинная девушка, 17-летняя, ее так косвенно обвиняют в прелюбодеянии, решила совершить самоубийство. Достала нож и пыталась им зарезаться. Екатерина в самом молодом возрасте поняла, Россией владеет не государь, не он один, не единолично. Россией владеет организованная дворянская группировка. То, как ведет себя Екатерина, это, конечно, Дейл Карнеги на практике. Номер один для вас предмет, который самым существенным образом повлияет на вашу будущую жизнь, судьбу, карьеру, достаток и все остальное, это русский язык и литература. Читайте больше, как Екатерина.

Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш лекционный курс, посвященный Екатерине II, в целом 18 веку. И сегодня поговорим о тех 18 годах, это 18 лет в 18 веке, когда Екатерина еще не была Екатериной Великой, а была великой княгиней Екатериной Алексеевной. Тема нашей сегодняшней лекции – великая княгиня, которая хочет стать императрицей. 18 лет, когда, казалось бы, ничего особенного не происходило, но на самом деле все эти годы молодая немка училась становиться русской, завоевывала авторитет в русском обществе, училась политике, училась интригам, вообще очень много училась и готовила к себя к роли будущей императрицы. Но вот ассоциации с сегодняшним днем размышления на эту тему у нас будет немало. Сегодняшний наш рассказ тем, кто хочет получше понять русскую историю и, собственно, как это было на самом деле и почему это было. Итак, великая княгиня. Что такое великая княгиня, супруга великого князя? В российской традиции так называли членов царской семьи, которые не занимали престол или пока еще не занимали престол, но находились в самых близкородственных отношениях с царствующим домом. Великих князей в те времена было немного. Впоследствии уже во времена поздней империи великое множество. Все они занимали значимые должности, и в них несложно запутаться. Екатерина II, будущее, скончается в 1796-м. Жизнь ее будет не короткой по тем временам. Это, кстати, вообще отдельный миф про среднюю продолжительность жизни, которая была раньше и которая есть сейчас. Это великий миф чиновников от медицины. В 16 лет она выходит замуж за будущего императора Петра III. И далее 18 лет ждет престола. В России, чтобы чего-то добиться, надо править долго. Вот Петру III не повезло. Он правил полгода. Его супруга 33 года. Почувствуйте разницу. Петербург призван был поражать великолепием. Сама Елизавета появлялась на торжественных выходах, усыпанная бриллиантами в роскошных платьях, которые она никогда не одевала дважды. Выходила на официальные молебны при целом созвездиях орденов, ездила большими императорскими поездами. Но, однако, в будничном обиходе двора, конечно, все было совсем по-другому. В Зимнем дворце царили неряшество и полная, как бы сейчас сказали, бессистемность. Все напоминало такой новорусский стиль 90-х. Екатерина II потом вспоминала в своих записках невероятное ощущение холода и грязи. Стоило лишь покинуть официальные покои. Экономика, финансы империи были в большом расстройстве. Считалось, что государственный доход составляет 16 миллионов рублей. Почему я говорю «считалось»? Потому что точного подсчета никто не вел. Уже при Екатерине была проведена ревизия финансов, как только она взошла на престол, то выяснилось, что не 16 миллионов, а 28 миллионов ежегодный доход казны. Почти в два раза больше. Наш бы Минфин и Антон Германович Силуанов были бы от такого бюджетного планирования в шоке. Основная задача юной великой княгини – произвести наследника. Как только Екатерина появляется при дворе, вся ее жизнь, ее личная жизнь, начинает жестко контролироваться и мониториться специально представленными людьми. Началось все с интриги вокруг Чернышева. Это не тот Чернышев, блистательный граф, прославленная дворянская семья. Это такой довольно своеобразный Чернышев, который был одним из слуг ее супруга Петра III. Происхождение он был неясного, говорят, даже из крепостных. Но парень был красив. И вот как-то так получилось, у Екатерины все-таки был вкус на красивых молодых людей. Никаких отношений с ним не было вообще. Она его использовала для каких-то своих частных поручений. Он обращался к ней матушка, она к нему обращалась сынок, при том, что сынок был лет на 10 ее старше. И вот в один из моментов некто граф Девьер, придворный камергер, застал 17-летнюю Екатерину у портьеры спальни через полуотворенную дверь, о чем-то шепчущуюся с этим самым парнем Чернышевым. Ну и даром, что Девьер был дворянин, сразу же об этом донес. Началось разбирательство, в каких отношениях состоит Чернышев без роду, без племени, с великой княгиней. Но для профилактики его сразу арестовали, отправили куда-то в казематы. Екатерина была в отчаянии. Не потому, что ей очень жалко Чернышева, хотя, наверное, жалко, потому что это страшное недоверие. Она невинная девушка 17-летняя, ее так косвенно обвиняют в прелюбодеянии, да еще непонятно с кем. И даже, как впоследствии писала Екатерина в своих записках, она решила совершить самоубийство. Достала нож и пыталась им зарезаться. Ну, дальше история умалчивает. То ли нож оказался тупым,
то ли она себя ударила, забыв снять корсет плотный. Ну, в любом случае, мы эту историю знаем только со слов самой Екатерины, поэтому она могла ее немного приукрасить. Тем временем Чернышов сидит в тюрьме. Все это не мешает ей завести легкую платоническую интрижку с Кириллом Разумовским, который начал за ней ухаживать. Такие были отношения при дворе там, всесильного фаворита, почти мужа Елизаветы Алексея Разумовского, младший брат, который прятался на дереве, когда за ним прислали в украинское село забрать его в Петербург. Испугался, что его заберут солдаты. Тем не менее, он уже причесанный, знатный вельможа, понабравшийся европейских наук и вообще президент Российской академии наук. Вот этот Кирилл Разумовский за ней ухаживает, буквально в открытую. Екатерина флиртует, продолжает переписываться с Чернышовым, выражая всяческое ему сочувствие. В итоге этого Чернышова, поскольку ничего доказано не будет, никакой связи между ними не было, его отправят куда-то служить в провинцию, в Оренбург. Петр III, когда зайдет на престол, вспомнит своего невинно пострадавшего, симпатичного, бойкого слугу, вернет его на службу в Петербург. Он сделает совершенно замечательную карьеру. Он будет верен Петру III. Весь период Екатерининского переворота он будет рядом с Петром. Екатерина не в обиде на него, даст ему возможность дальше служить при дворе, служить в армии. Чернышов доживет до глубоко преклонных годов, опять же, возвращаясь к мифу о среднем возрасте, почти до 80, закончит свою жизнь генерал-аншефом, уважаемым человеком. Так как вокруг Екатерины вьются молодые люди, то к ней представляют специальную фрейлину, некую Марию Чеглакову, верную жену, у которой хорошие дети, красавица, умница, прекрасные отношения с мужем. Вот ее представляют специально к молодой, неопытной Кате, дабы она все прелести традиционных семейных ценностей и то, как важно родить ребенка, наследника, как этого хочет императрица, поменьше, чтобы она тратила время на всякие, как бы сейчас сказали, великосветские тусовки, а побольше занималась мужем своим Петром. Чеглакова настраивает ее на такой вот позитивный лад. При этом она, естественно, как тень везде за Екатериной ходит. Екатерине мало что, собственно, разрешается. Личной жизнью в эти годы у нее нет, она под контролем. Как складывались у нее отношения с мужем? Хочу еще привести одну интересную цитату. Я нашел из записок прусского посланника фон Мардефельда. Что он писал о Петре? Петру на тот момент 19 лет. Цитирую. «Уступает всем своим дурным склонностям. Упрям, неподатлив, не чужд жестокости, любитель выпить, любитель любовных похождений. С некоторых пор стал вести себя как грубый мужлан. Не скрывает отвращения, кое питает к российской нации». Про это мы с вами говорили, обратите внимание. Замечали даже иностранные послы. «Каковая нация в свой черед его ненавидит, а он над религией греческой насмехается. Супругу свою не любит, так что, как иные предвидят, по некоторым признакам детей у них не будет. Однако при этом ее ревнует». Ну, это чисто мужской подход. «Так что, ежели хочешь к нему войти в доверие, не стоит посещать его супругу чересчур прилежно». То есть поменьше поддерживайте отношения с Екатериной, а то Петр вас не взлюбит. «С ним толковать следует только об осадах и битвах». Ну, мы неоднократно с вами говорили о субъективности Екатерины в своих записках, субъективности в отношении своего супруга на грани фальсификации. Ну, вот перед нами официальный документ посольства. Как мы видим, что оценки во многом совпадают. А вот что писал русский посланник про Екатерину. Екатерине на тот момент 18 лет. «Великая княгиня умна и основательна не по годам. Умеет делать хорошую мину при плохой игре». Ну, это главное качество, которое должны владеть все большие начальники. «В одном лишь по справедливости можно ее упрекнуть. Не знает деньгам счета. Общее мнение гласит, что хотя поначалу супруг ее полагал, что дело свое исполнил до конца, однако же граф Разумовский, президент Академии, взялся довершить ради блага великой сей империи». Вот в этой сложно сочиненной, малопонятной фразе дается намек на то, что с супругом у нее отношений нет, а с графом Разумовским отношения есть. Это неправда. Их не было. Как и в предыдущие годы, Екатерина все время очень много читает. Причем читает серьезную литературу, не женские романы. Так же, как за 200 лет до нее Иван Грозный. Заметим, как спустя 200 лет после нее многое за поем читал Иосиф Сталин. Позже она напишет, что эти 18 лет скуки очень помогли ей в части образования. Но она не только читает, она методично изучает природу людей. Впоследствии Екатерине будут говорить, что урожденная немка стала самой русской из русских правителей. От своей горничной слух она узнает множество народных пословиц и поговорок, постоянно используя их в повседневной речи, подчеркивая, демонстрируя, что она русская. Вообще, обратите внимание, что когда иностранец начинает говорить
к месту русскими пословицами и поговорками. Это всегда очень нравится любому носителю языка. Вспомните того же Рональда Рейгана. Когда, наконец, был подписан договор об ограничении стратегических вооружений, Рейган не смог не заметить на пресс-конференции про договор «родился, не торопился». Это подкупало. Вот Екатерина действовала так же. И вообще русский язык сложный. Я тут немного, коли я Сталина упомянул, не могу не сказать еще пару слов о языкознании. Русский язык относится к так называемым языкам флективным. То есть суть в том, что смысловое разнообразие достигается за счет новых словоформ. Не только за счет сочетания слов, но и за счет новых словообразований по форме. Это очень сложно для европейцев. Ну, вот, например, там есть цвет сиреневый, есть сиреневатый, есть сиреневенький какой-нибудь. Ну и вот эта вся словесная звуковая абракадабра, конечно, для иностранца абсолютно непонятна. У любого профессора-слависта от всех этих сиреневатеньких мозги совершенно вскипают. Поэтому русский язык, конечно, можно выучить, но как бы долго и упорно вы им не занимались, каждый из нас native born Russian сразу же почувствует иностранца в беседе. И не только по интонации, и даже не по акценту, а вот именно по использованию слов. Екатерина овладела русским досконально. Она говорила не так, чтобы совсем без акцента, как говорят, у нее был такой легкий-легкий, как бы сейчас сказали, прибалтийский акцент, так немножко как Лайма Вайкуля. При этом абсолютно свободно, богато, с использованием словесного диапазона. Она блестяще писала по-русски. Это о многом говорит. Учите русский язык. Номер один для вас предмет, который самым существенным образом повлияет на вашу будущую жизнь, судьбу, карьеру, достаток и все остальное, это русский язык и литература. Начинайте с этого. Читайте больше, как Екатерина, как многие другие. Если для вас Грозный и Сталин не авторитет, посмотрите, что говорил о чтении Илон Маск. И вот когда его спросили, откуда у вас такие яркие, неординарные идеи, он ответил коротко, я просто в детстве очень много читал. И сейчас продолжаю. Читайте. Очень часто говорят о том, что Екатерина в молодости очень хотела понравиться русскому народу, как бы понравиться людям. Это, конечно, очень наивное утверждение, собственно, о каком народе идет речь. Кому она хотела понравиться? Крестьянам скутера Диканька, татарам казанским, петербургским извозчикам, московским купцам? Конечно, нет. Екатерина научилась нравиться тем, кто фактически владел Россией, то есть верхушке дворянства. Я напомню, что в это время дворянство составляет 2% населения империи, однако владеет 2/3 финансового капитала и более чем половиной всех пахотных земель России. Это европеизированная Петром элита, правящий слой, говоря словами Брежневской конституции, руководящая и направляющая сила общества. Конечно, в те времена не было слова «партия», в современном смысле этого слова. Когда говорили о партии, то, я думаю, что дворяне вспоминали разве что о партии в карты. Но, как ни называй, а у дворянства была своя политическая партия, или, можно даже сказать, свой боевой отряд. Это была созданная Петром I гвардия. На протяжении всего XVIII века именно гвардия, боевой отряд дворянства, с непролетарской, но никак не меньшей решительностью решала вопрос о власти. В гвардии служили самые активные дворяне. Вплоть до 17 года гвардейские полки – это главный кадровый лифт империи. Поэтому популярность не просто у дворянства, а популярность в гвардии. Но это просто маст для любого претендента или претендентки на российский престол. Вспомним наш рассказ о Елизавете, которую, как известно, возвели на трон 300 гвардейцев, 300 ее кумовьев, 300 гвардейцев, детей которых она крестила и с кем она, дочь живой легенды Петра Великого, могла запросто поднять по рюмочке Анисовой. Екатерина в самом молодом возрасте поняла главное в русской реалполитике. Россией владеет не государь, не он один, не единолично. Россией владеет организованная дворянская группировка. К сожалению для себя, будущий император Петр Федорович этого так никогда и не понял. Он-то был уверен, что ему, прямому наследнику, внуку Петра I, по закону, по ордынской традиции, все будут подчиняться автоматически. Увы, не так. Постепенно молодая Екатерина начинает составлять конкуренцию стареющей императрице Елизавете и конкуренцию в самом главном для нее политическом вопросе. В вопросе, которым Елизавета была искренне и круглосуточно озабочена. В вопросе ее женской красоте. Это при том, что Елизавета действительно была в молодости красавицей, а Екатерина как раз, как бы сейчас сказали, стандартной фотомодельной внешностью не обладала.
Вот что писал английский посол Джон Хобарт. Екатерина никогда не была красавицей. Черты ее и лица далеко не так тонкие и правильные, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой. Но прекрасный живой цвет лица, живые умные глаза, приятно очерченный рот, роскошные каштановые волосы создают такую наружность, к которую мужчина не может отнестись равнодушно. В общем, Екатерина была, как бы сейчас сказали, больше очаровашка, более charming and sexy, чем просто beautiful. И она умело этим пользуется. В общем, она и сама была в этом отношении довольно самокритична, когда писала в своих записках, давала себе такую самохарактеристику. Говоря по правде, я никогда не считала себя красивой. Но я нравилась. И думаю, это было моей силой. И еще раз, любезность, любезность и любезность. То, как ведет себя Екатерина, это, конечно, Дейл Карнеги на практике. Как завести друзей и всем всегда нравиться. Вот ее собственные слова. «Своему возвышению я обязана русским старушкам и в торжественных собраниях, и на простых вечеринках. Я подходила к старушкам, ну, конечно, имеется в виду богатые, особые, знатные старушки, графини, княгини. Я подходила к старушкам, садилась возле них, спрашивала об их здоровье, советовала, как употреблять им какие лекарства в случае болезни, терпеливо слушала их бесконечные рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености современных молодых людей. Как современно это звучит. Сама спрашивала их совета в разных делах. И каждый раз потом их искренне за это благодарила. Я знала, как зовут всех их мосек, балонок, попугаев. Знала, когда какая из них именинница. Ну, слушайте. Ваш шпиц – прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка». Помните, как вам такая тема для школьного сочинения? «Общее в психологическом портрете Грибоедовского Молчалина и будущей Екатерины Великой». Мы отвлеклись. Только ли старушкам собиралась нравиться Екатерина? Конечно, нет. В гораздо большей степени она желала нравиться и нравилась молодым и бравым гвардейцам. Причем не только как очаровательная женщина. Она формировала имидж патриота, человека, который ценит гвардию, любит Россию, готов служить ее интересам. И так, шаг за шагом, на протяжении всех этих 18 лет, Екатерина становилась все более, более и более популярна. По мере того, как Елизавета, конечно, ничем не правит, она просто царствует, она веселится. Ее замечательнейший гражданский муж Разумовский тоже в политику совершенно не вмешивается, оставаясь при этом в прекрасных личных отношениях и с Петром III, и с Екатериной. Любил с будущим императором выкурить трубку, пообщаться. Но, тем не менее, после переворота Разумовский нес на коронации Екатерины в Москве ее корону. Тогда уже многие умные люди понимали, что Елизавета не вечна. Как мы помним с вами, она последние годы все время болела. А ставку надо делать не на Петра. Ставку в будущей царской чете надо делать на Екатерину. Не могу не сказать пару слов по поводу рождения Павла. У нас будет еще большой курс из 3-4 лекций, посвященных Павлу I, который во многом повторил судьбу своего отца Петра III. С той лишь разницей, что процарствовал он несколько подольше, чем полгода. Уже с момента своего рождения судьба его была совершенно несчастливой. Я напомню, что он родился спустя 9 или 10 лет их брака. К этому моменту уже вовсю циркулировали слухи, Петр вообще не способен зачать ребенка. Та же самая мадам Чеглакова, это прекрасная мать и фрейлина Екатерина, специально к ней представленная, по некоторым данным, в открытую по поручению императрицы Елизаветы говорила, ну, слушай, империи нужен наследник, но если с мужем не получается, выбери себе кого-нибудь посимпатичнее, императрица поймет. Вот, например, есть два хороших парня, Салтыков и Нарышкин. Этот вопрос, честно говоря, к моменту такой двусмысленной или недвусмысленной беседы уже опоздал, потому что Екатерина уже находилась несколько месяцев в связи с Салтыковым, своим первым фаворитом. Что можно сказать о Салтыкове? Ну, во-первых, это был ближайший друг ее мужа. Петра III. Такие были нравы. Во-вторых, он был постарше Екатерины, ему было около 30, из древнего рода, высокий, красивый, богатый, веселый. Такой вот мажор 18 века. Особых талантов за ним не водилось. Он, надо сказать, в наглую ухаживал совершенно за замужней Екатериной, и она, как писала потом в своих записках, долгое время, долгие месяцы не принимала его ухаживания, терпела сколько могла, но в конце концов сдалась. И вот когда она 20 сентября 1754 года родила мальчика, коего нарекли Павлом, то сразу возник слух, чей он сын. Он сын Петра, великого князя, или он сын Салтыкова. Ребенка
если верить запискам Екатерины, сразу же унесли. Колыбелька его стояла в спальне Екатерины пустой. Екатерина 2 дня лежала одна на кровавых простынях, рыдала и якобы увидела своего сына лишь спустя 40 дней после родов. При этом с появлением наследника ее положение при дворе ухудшилось. Честно говоря, ничего парадоксального в этом нету, поскольку ситуация довольно классическая. Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать. Однако по Петербургу, как круги по воде, распространялись слухи. В эпоху отсутствия интернета и, мягко говоря, рудиментарных СМИ, основным источником информации для жителей столицы являлись слухи. Сарафанное радио. Радио говорило следующее. Первая версия. Екатерина родила мертвого младенца, которого подменили чухонцем. Чухонцем, потому что Павел был курносый. Вторая версия. Это на самом деле сын самой Елизаветы Петровны от Разумовского. В пользу этой версии говорило то большое подчеркнутое внимание, которое императрица уделяла Павлу, сыну Екатерины. Действительно, сразу забрала его после родов и воспитывала при себе. А, мол, вся беременность Екатерины подложна. Ну, версия полуфантастическая. Елизавете на тот момент 45 лет. Следующая версия. Подлинный отец Павла Чернышов. Фантастика. Там и рядом уже к тому моменту Чернышова не было. И, наконец, самое известное. Отец Павла, тот самый Сергей Салтыков. Сам Салтыков, конечно, беспредельного ума человек. Он прилюдно в узких кругах всем рассказывал, что он и есть отец ребенка. Поэтому рассказы эти не способствовали укреплению монархии. Его быстренько после родов отправили дипломатом за рубеж. Так, вы знаете, в советские годы впавших в политическую ересь секретарей обкомов, в чем-то провинившихся, отправляли послами за границу. Можем сказать с вами, что советская практика базировалась на твердых исторических прецедентах. Что характерно, Екатерина, зайдя на трон, Салтыкова не вернула. Отзывалась о нем весьма пренебрежительно. Мол, будет везде пятое колесо в телеге. И вообще, по молодости она относилась к политическим и государственным талантам своих любовников весьма трезво. В те времена тоже был материнский капитал. Правда, распространялся он в основном на штучных матерей. На рождение наследника императрица подарила Екатерине 100 тысяч рублей. Однако администрирование этого материнского капитала казалось делом непростым. Дело в том, что Петр Федорович счел себя обойденным, потребовал себе отцовский капитал, награду за рождение наследника, не меньше, чем такую же сумму. Однако денег не было. Тогда Петр Федорович отобрал 100 тысяч рублей у своей супруги Екатерины, ну, как бы взял в долг, сказал, потом когда-нибудь отдам, ну, естественно, никогда не отдал. Это тоже их отношения не улучшило. В общем, ссорились они не только из-за отсутствия взаимных любовных симпатий, но в том числе и из-за денег. Тем более, что к тому моменту Петр уже откровенно заводил любовниц, супругу свою за глаза называл запасной мадам. Вскоре при дворе появился блестящий красавец, будущее. И последний польский король Станислав Август Понятовский, сын краковского правителя. Его отец, Каштелян, правитель краковский, имел некий приоритет по сравнению с остальными региональными польскими царьками. Глава субъекта, ну, просто самый авторитетный, самый значимый, самый заслуженный. Мэр Москвы, например, губернатор Петербурга. Мать его, дочь магната Черторыйского. Ну, чтобы мы понимали с вами, что такое Польша и в какой степени поляки-поляки, а не белорусы и не украинцы. Что такое магнат Черторыйский? Понятовский родился на территории современной Белоруссии. Черторыйск, город, это на территории современной Украины, то есть, ну, все это весьма намешано. Это был хорошо образованный молодой человек с яркими ораторскими способностями. Он даже как-то успешно выступал в Сейме. Находился в России на иностранной дипслужбе. Служил у английского посла, потом у саксонского посла. Сделаю здесь небольшое отступление. Вообще, саксы, одно из германских племен, или даже правильнее сказать, группа германских племен, изначально проживала на юге Скандинавии и на территории современной Дании. Племя было пассионарное, активное. И вот оно постепенно захватывало новые земли. А часть саксов даже переправилась через море вместе с другими германскими племенами, англов, ютов, еще некоторых менее известных, где вступили в союз с бритами, с кельтским коренным населением Британии. И вот, собственно, англосаксы – это англы и саксы, те самые германские племена. Собственно, саксы стали одним из основных компонентов современной английской нации. Если мы с вами посмотрим английскую географию и увидим, как называются старинные английские графства, то обратите внимание, какой-нибудь Уэссекс, где пчел разводит Шерлок Холмс. Вот Уэссекс – это вестерн, то есть это западная Саксония. Да? Иссекс – это восточная Саксония. Сассекс – это южная Саксония. Другие саксы пошли на юг и на восток, в том числе в те земли, где находятся современные Лейпциг и Дрезден, где никогда германских племен не было. Там, на самом деле, жили славяне. Славян они вытеснили постепенно и сформировали большое государство. Оно было и
герцогством, королевством. В общем, это была большая, довольно существенная германская земля. На протяжении уже нового времени история Саксонии весьма неудачна. На протяжении всего 18 века оно постоянно оказывалось в составе невыгодных для себя коалиций, постоянно терпело военные поражения. Начнем с того, что во время Семилетней войны Саксония стала одним из основных театров военных действий, и Фридрих Прусский ее буквально вытоптал. Считалось, что только потери населения Саксонии, около 100 тысяч человек, это огромные цифры по тем временам, не говоря уже о колоссальном финансовом ущербе, который она понесла. В политическом смысле эта страна состояла в противоестественной личной унии с Польшей. Король польский являлся одновременно саксонским герцогом. Понятовский оказался таким образом на саксонской службе. И вот Екатерина влюбилась по-настоящему. Впоследствии Понятовский получит от рук Екатерины польскую корону, став последним королем польским и великим князем литовским. Станет искренне стремиться превратить страну в управляемое государство. Ну, в итоге, все-таки непростая страна, в итоге ничего этого хорошего парня не получится. Позже, в 1795 году, после подавления очередного польского восстания, восстания Тадеуша Костюшка, Понятовский оставит Варшаву и в сопровождении российских драгун прибудет в Гродно, где и подпишет акт отречения от престола. Впрочем, последние годы своей жизни Понятовский проведет в Петербурге, где и скончается с королевскими почестями, будет похоронен на Невском проспекте в храме святой Екатерины. Могилы его там нет, поэтому не пытайтесь во время поездки в Петербург найти могилу последнего польского короля, его потом перезахоронят в Польше. Мы так подробно об этом говорим, потому что Понятовский совершил удивительную вещь. Он сохранил все любовные письма Екатерины, и они довольно много рассказывают нам о личности молодой Екатерины, об их отношениях. В декабре 1757 года Екатерина родит второго ребенка, дочь Анну. Однако Петр вновь выражает озабоченность насчет аутентичности своего отцовства, беседует с Нарышкиным примерно в таком ключе: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». В нем сомнения в отцовстве были настолько велики, что на официальное мероприятие крещения маленькой Анны, к сожалению, она умрет в младенчестве, даже не пригласили официальных гостей. Все это было в таком узком семейном кругу. Есть такой эпизод забавный в воспоминаниях того самого Понятовского о том, как он как-то возвращался с ночного свидания со своей возлюбленной Екатериной. И вот что он далее пишет. Прямо все в стилистике Дюма, «Королева Марго», только меньше крови. «Я едва успел сделать несколько шагов, как меня окружили всадники с саблями наголо, взяли за ворот и повели к великому князю Петру. Я уж думал, что пробил мой последний час. Великий князь прямыми словами спросил меня, не пользую ли я его жену, на что я ответил, конечно, нет. Отдадим должное выдержке пана Станислава. Петр несколько часов удерживал его под стражей, потом пригласил его на прогулку по парку в Петергофе и сказал с глазу на глаз: ну ладно, что ты как маленький, отчего не признался мне вовремя? Если бы ты это сделал, не вышло бы всей этой суматохи». В общем, все это очень забавно. Галантный 18 век. Говорят, с той поры Петр даже стал совместно устраивать ужины для Екатерины, Понятовского и своей любовницы Воронцовой. После свержения Петра она будет просить, буквально умолять, позволить ей остаться вместе со своим возлюбленным, уехать с ним куда-нибудь из Петербурга, не покидать ее. Екатерина II, конечно, ничего этого не позволила. Зачем ей ненужные свидетели? Но в итоге Лиза Воронцова проживет долгую жизнь, выйдет замуж, будет долго жить в Москве, потом вернется в Петербург, и Екатерина никак ее преследовать не будет. Кстати сказать, у нее была замечательная семья, двое выдающихся братьев, которые очень любили Лизу и не любили красавицу, свою сестру, постоянно упрекая ее в пренебрежении семейными ценностями. Один из братьев станет канцлером Российской империи, второй будет выдающимся дипломатом и, наверное, главным англофилом в русской истории. У него будут замечательные дети и, конечно, замечательный старший сын, известный нам как создатель Воронцовского дворца. Ну, о нем, наверное, я расскажу вам отдельно поподробнее, если будет интересно. Напишите об этом в комментариях. Поскольку говорить о Екатерине можно бесконечно, я решил структурировать наши рассказы. И у нас будут еще лекции не хронологические, а лекции смысловые. Одна лекция будет посвящена внутренней политике Екатерины, одна внешней политике. И, наверное, еще отдельно поговорим о екатеринских фаворитах. Также у нас отдельные лекции будут посвящены главным полководцам той эпохи. Суворову, Потемкину, не только полководцу, но и ведущему государственному деятелю, Ушакову. Ну и посмотрим. Если будет интерес, может быть, поговорим о ком-нибудь еще. До встречи через неделю.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про, ну, мне кажется, очень интересную тему. Мы будем говорить про организмов, которых можно перепутать с представителями типа плоские черви. Ну, вообще, про плоских червей у нас была еще в самом-самом начале, в далеком уже теперь 2020 году весной беседа, потом мы к ним возвращались, когда говорили про жизненные циклы паразитов. Поэтому про самих плоских червей я прям подробно сейчас не буду говорить, я напомню. Но если про них что-то интересно подробно, то это надо наши прошлые беседы посмотреть. А сегодня мы будем говорить про организмов, которые внешне на них могут быть очень и очень похожи, но являются результатом параллельной эволюции, то есть обитания в каких-то сходных условиях. Ну, позволю себе напомнить, что представители типа плоские черви делятся на 4 современных класса, один из которых – турбеллярия, они же ресничные черви. Это свободно живущие организмы, но большинство их представителей – это различные паразиты, причем внутренние паразиты, так называемые эндопаразиты, паразиты, обитающие внутри тел других организмов. Я позволю себе вкратце напомнить про их положение плоских червей на общем эволюционном древе животных, что вот у нас есть общеэволюционное древо животных, вначале находятся губки, стрекающие. Напомню, стрекающие – это те, кого в школьной программе называют кишечно-полостные. Там же где-то вначале такие довольно необычные типы, как грибневики и пластинчатые. Про пластинчатых мы совсем недавно говорили, а про грибневиков немножко сегодня скажем, кстати. Дальше эволюционное древо. Царство животных разделяется надвое. Одна ветвь, эта ветвь называется вторичный рот и ведет к иглокожим и к нам, как ни странно. А другая дальше сама делится на такие две очень большие ветви. Одна ведет к круглым червям и членистоногим, а другая к кольчатым червям, моллюскам и плоским червям. Но я уже неоднократно упоминал, что вот это самые крупные по числу видов типа, ну, либо значимые очень, потому что, понятно, представители типа пластинчатые, там, ну, долгое время считали, что вообще один вид Трихоплекс адгеренс. Сейчас понятно, что их больше, но, скорее всего, все равно не огромное какое-то количество. Но это вот такие основные типы. Соответственно, плоские черви – это довольно примитивно устроенные дальние родственники моллюсков и кольчатых червей. Ну, плоские черви называются так неспроста. Их тело действительно уплощено. Напомню, что устроено оно довольно-таки просто. Покров их тела представлен то, что называется ресничный эпителий. Это фактически кожа, клетки которой несут большое количество подвижных выростов волосковидных, с помощью которых червь может ползти, ну, также он может ползти за счет того, что изгибает свои мышечные волокна внутри. Что у плоских червей хорошо развита пищеварительная система, правда, она немножко странная. Она соединяется с внешней средой только через рот. Через рот они получают пищу, через рот выбрасывают пищу. Сам кишечник очень сильно разветвленный. Зачем он разветвлен? Кровеносной системы у них нет. Соответственно, по ветвям кишечника распространяется по телу, распространяются питательные вещества. Несмотря на такую простоту устройства их пищеварительной системы, быть эффективными хищниками им это не мешает. У них такая мощно, немножко пугающе выворачивающаяся мускулистая глотка, которой они могут захватывать добычу или вырывать куски из какой-нибудь дохлятины. У них не то чтобы очень сложные, но все-таки такие настоящие системы органов, нервная система у них хорошо развита. свободно живущие представители относятся к классу турбеллярия или ресничные черви? Ну, это, собственно говоря, как раз те плоские черви, которые устроены, как вот мы сейчас описали. Они встречаются как в пресных водах, так и в морях, так и на суше. Для них характерна удивительная особенность – способность к регенерации. Ну, к регенерации способны в той или иной степени все животные, но они способны к регенерации в очень широких пределах. То есть, я напомню, если мы ресничного червя разрежем на там, 10 кусков, если каждый из них окажется в благоприятной среде, есть шанс, что из него вырастет новый червячок. Ну, здесь как раз изображены пресноводные ресничные черви, вот видна хорошо у них глотка, втянутая по центру, петли кишечника, глаза на такой немножко треугольной голове. Глаза просто устроенные, но все-таки вполне себе глаза. Вот так вот выглядит пресноводный ресничный червь. Бывают они и наземные. Наземные, правда, живут обычно чаще всего в тропиках, ну или в крайнем случае в субтропиках. Им нужна довольно высокая влажность. Ну, понятно, их покровы тела не жесткие, почти ничем не защищены. У нас с вами намного более защищенные покровы тела, потому что наша кожа снаружи покрыта отмершими клетками, которые неплохо ее защищают. А у них вся кожа живая, высохнуть такая может на раз-два. Поэтому наземные ресничные черви, напомню, это один из классов плоских червей. Встречаются обычно во влажных регионах нашей планеты. Но при этом они могут быть довольно большими и ярко окрашенными какими-нибудь. А вот морские плоские черви, они совсем потрясающие. Морские ресничные черви. Они бывают довольно большие. И, что самое главное, они бывают очень ярко окрашенными. Довольно большие, то есть это могут быть там десятки сантиметров. Первые, конечно, десятки, не метры ни в коем случае. Вот так вот ярко они могут быть окрашены. Это что касается свободно живущих плоских червей. Что касается паразитических. Ну, здесь можно вспомнить класс трематода, сосальщики. Взрослые их стадии, по крайней мере, напоминают в строении плоских червей и обитают обычно в полостях тела каких-нибудь организмов. У них бывает довольно интересный жизненный цикл, ну, как, например, у печёночного сосальщика. Мы про него подробно говорили, когда говорили про жизненные циклы и когда говорили про паразитов. Не будем на нем сейчас останавливаться. Еще один класс цистода – ленточные черви. Совсем узкоспециализированные паразиты, тело которых во взрослой стадии состоит из передней части, которая называется сколикс, на которой либо какие-нибудь присоски, либо присоски и крючья, чтобы цепляться за стенку кишечника. И от этого сколикса отходит стробила, остальная часть тела, состоящая из членников, проглотид. Проглотиды – это фактически на самом деле самостоятельный, не самостоятельный, а отдельный червячок. То есть каждая проглотида имеет, напомню, полный набор органов, которые постоянно отделяются от сколикса, и такой получается конвейер где-то к середине стробилы тела ленточного червя. Они становятся половозрелые и к концу становятся просто такими мускулистыми мешочками, заполненными яйцами. Могут быть очень длинные, как, например, прошу прощения, почему-то у меня тут не написано до скольки метров. Как, например, бычий цепень Тения сагината могут достигать до полутора и даже чуть больше метров и жить до 20 лет. Но про плоских червей я обещал, мы только как бы вспомнили, о чем идет здесь речь. Но подробно мы про них уже говорили. Вообще, почему плоские черви плоские? Позволю себе промотать. Дело в том, что у них нет развитой кровеносной системы. У них нет какой-то специализированной дыхательной системы. Соответственно, кислород они получают через поверхность тела. дышишь. А когда ты дышишь поверхностью тела, довольно удобно быть плоским. Поэтому плоскость их тела, уплощенность сама по себе, это не что-то примитивное. Просто при их строении тела это оптимальная форма. Но не только они пришли к такой форме в процессе эволюции. Есть организмы, которые

сейчас понимать работу такого единого тела довольно сложно. Да, даже просто пока нервный импульс о том, что произошло с хвостом, добежит в другую часть тела, пройдет некоторое время. Ведь на самом деле наша нервная система, система, которая координирует работу организма, позволяет согласованно двигаться, она проводит нервные импульсы, но эти нервные импульсы проходят по ней с какой-то скоростью. При наших размерах тела эта задержка практически незаметна. Но она есть. Мы же, когда кладем руку на горячий чайник, мы ее отдергиваем на самом деле не в ту же секунду. Ну, вернее, в секунду в ту же, а вот в долю секунды не ту же. А почему? Потому что нервному импульсу надо сбегать в центральную нервную систему и вернуться с командой, руку надо убрать. А когда твое тело длиной 60 метров, и нервная система еще значительно более примитивная, ну, просто непонятно зачем. Тем не менее, вот такие существа на нашей планете есть. Из немертин, кстати, среди немертин есть еще очень интересные создания. Есть немертина Горгонорhynchus repens, которая обитает на мелководьях в морях и океанах, в теплых морях. Горгонорhynchus, ну, rhynchus – это хобот. Горгона, в честь медузы Горгоны, персонажа древнегреческой мифологии, у которой, соответственно, вместо волос на голове были змеи. И, собственно говоря, в честь вот медузы Горгоны был назван этот червь, потому что его хоботок, он устроен очень необычно. Его хоботок разветвлен. Он может его втягивать, а может высовывать. И при этом, когда он его высовывает, он разветвляется. Для чего он может быть использован? Ну, в первую очередь... сейчас я прошу прощения. В первую очередь для захвата добычи. И некоторое количество лет назад интернет, я бы сказал, взорвало вот это вот и похожие видео. Сейчас давайте гифка сначала запустится. Да, вот какой-то розовый с уплощенным телом червячок, по нему бьют палкой, и он выпускает из своего, видимо, рта что-то вот такое ветвящееся. Ну, на самом деле, страшного тут ничего нет. Это как раз Горгонорhynchus. Его зачем-то, ну, видимо, ради съемки этого видео, достали из воды. Видно, кстати, что его тело, если присмотреться слева, распалось, там вот сейчас будет видно, да, распалось на части, что для него не очень хорошо. Они, так как плоские черви, на которых они похожи, настолько эффективно регенерировать не могут. Но самое неприятное, что, посмотрите, он выпускает белый хобот, а затем он у него отрывается. Дело в том, что хобот-то рассчитан, вот этот хоботок, на то, чтобы расправляться под водой. Здесь он это делает на суше, и он его не может обратно втянуть. Насколько мне известно, здесь вот я могу ошибаться, потому что есть несколько противоречивые сведения, но насколько я понимаю, отрастить обратно, регенерировать, они хоботок не могут. Соответственно, да, после съемки этого видео, к сожалению, этот Горгонорhynchus явно погиб. Но, тем не менее, вот такое вот очаровательное, хотя немного пугающее, конечно, создание. Теперь мы перейдем к типу моллюски. Тут вы можете сказать, что моллюски тут при чем? На самом деле история интересная. Вообще тип моллюски – это второй по числу видов тип после типа членистоногие, артроподы. Моллюсков известно сейчас около 150 тысяч видов. Вы, кстати, не удивляйтесь, вот тут

0: приведены все известные сейчас классы типа моллюски. Если вы сложите все числа в этих классах, у вас не получится 150 тысяч видов. Здесь никакой ошибки нет. Наверху под названием типа моллюски я написал их максимальную сейчас оценку, которую для них приводят, а для отдельных классов скорее минимальную. Потому что важно понимать, что когда мы говорим про тип животных с там десятками или сотнями тысяч видов даже, посчитать, сколько их сейчас точно описано, довольно сложно, и обычно оценки, они всегда в некоторых пределах. Так вот, классов типа моллюски довольно много. Мы с некоторыми из ними и с них знакомились. Ну, собственно, знакомились мы пока с брюхоногими во время наших бесед, двустворчатыми и головоногими. С остальными пока, ну, упоминали немножко моноплакофор и полиплакофор. А вот тут есть какие-то еще скафоподы, каудофавиаты, селеногастрос. Про них мы обязательно довольно скоро поговорим. Там много чего есть интересного. Но нас сейчас интересует самый большой по числу видов класс моллюсков, гастропода, они же брюхоногие, на которые приходится 110 из там максимум 150 описанных сейчас видов типа моллюски. Моллюски являются родственниками кольчатых червей, и вместе с ними они находятся на той же эволюционной ветви, которая ведет к плоским червям. Но единственное, важно понимать, что моллюски значительно более близкие родственники кольчатых червей, чем плоских. Ну, если говорить про обобщенное строение моллюска, для большинства из них характерна раковина. Поверхность тела, выделяющая твердую раковину, называется мантия. Ну, наверное, я думаю, опять же, подробно про строение моллюсков мы говорить не будем, потому что мы про них уже говорили. Из характерных черт у большинства их представителей есть такой орган, как радула. Это фактически язык, несущий на себе большое количество твердых зубов, что делает, кстати, ну, по крайней мере, брюхоногих моллюсков самыми зубастыми официально существами на планете. С помощью которого они, выворачивают язык, могут как бы соскребать какие-то питательные частицы. Нас, как я уже сказал, интересует класс гастроподы или брюхоногие моллюски. Вообще большинство брюхоногих моллюсков выглядят как нормальные брюхоногие моллюски, в том смысле, что они выглядят как улитки. У них спирально закрученная раковина, но далеко не все брюхоногие моллюски выглядят именно так. Есть, например, брюхоногие моллюски с колпачковидной раковиной. Это вот моллюски-чашечки, которые обитают у нас в пресных водах. Бывает у них спирально закрученная раковина, но плоско спирально закрученная в виде такой просто катушки. При этом значительная часть моллюсков брюхоногих в процессе эволюции отказалась от спирально закрученной раковины. Вот здесь виден слизень, наземный, у которого есть рудиментарная раковина. Напомню, рудимент – это какой-то орган или структура, который почти исчез в процессе эволюции, но что-то от него чуть-чуть осталось, но уже не используется по исходному назначению. Оно и заметно. Понятно, что моллюск в такую раковинку не залезет. Он скорее так изящно носит ее, как шляпку, сдвинутую на бок. А некоторые брюхоногие моллюски вообще в процессе эволюции отказались от раковины. Это, например, слизни, если мы говорим про наземных. То есть, напомню, слизни – это не улитки, которые потеряли свою раковину. Ну, вернее так, они ее потеряли только не при жизни этого организма, а в процессе эволюции, и очень-очень давно они ее утратили. Есть также различные брюхоногие моллюски, которые живут в море и утратили раковину. Вот, например, голожаберные моллюски. И вот здесь как раз все интересно. Некоторые из голожаберных моллюсков, как раз группы моллюсков, которые утратили раковину морских моллюсков, перешли вторично к очень плоской форме тела. И, честно говоря, некоторых из них, особенно тропических ярких, можно вообще даже перепутать с какими-то крупными морскими ресничными червями. Ну, обычно, если присмотреться, у них на теле видны какие-нибудь выросты. Для ресничных червей выросты не характерны. Но есть среди них вообще удивительные создания. Вот это вот довольно сильно уплощившее, или перешедшее к очень сильно плоской форме тела Элизия хлоротика, это брюхоногий моллюск, утративший раковину в процессе эволюции, тоже морской, который делает очень интересное, я бы сказал, даже потрясающее. Он питается зелеными водорослями разными, переваривает в них все, кроме хлоропластов. Это специальные органоиды клеток растений, структуры внутри клеток растений, которые обеспечивают протекание фотосинтеза. И в своем теле в течение довольно длительного времени их сохраняет. Таким образом, являясь фактически фотосинтезирующим животным. Просто части клеток, которые отвечают за фотосинтез, он фактически забирает, ворует у организмов, которых ест. Соответственно, получается, что действительно есть фотосинтезирующие животные. Ну, правда, для этого им нужно, например, съесть кого-то фотосинтезирующего, а не животное, соответственно. Ну, почему у Элизии упластилось тело, понятно. Чем площадь тела при таком образе жизни, тем более эффективно будет идти фотосинтез в этих сворованных им хлоропластах. В завершении сегодняшнего разговора мы уже поняли, что вот есть плоские черви, один из классов которых – класс ресничные черви, представители которого обитают и в пресной воде, и на суше, и в море. И морские их представители чрезвычайно ярко окрашены. Обсудили, что внешне, не по внутреннему стороне, а внешне, с ними можно перепутать представителей типа ксеноцеломорфа, представителей типа немертины, некоторых брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции утратили раковину и тоже перешли к такой более плоской форме тела, но сразу хочу сказать, далеко не все, то есть не обязательно, если моллюск брюхоногий утратил раковину, то он переходит к плоской форме тела. Нет, конечно же. Но многие перешли, их иногда при первом взгляде не сразу легко отличить от морских ресничных червей, например, но есть и очень неожиданные животные, которые тоже пополнили собой вот эту плеяду упластившихся в процессе эволюции организмов. Это тип ктенофоры, грибневики. Ну, долгое время, напомню, мы просто про них говорили в одной из наших первых еще бесед про беспозвоночных. Это организмы, которых долгое время относили вместе со стрекающими, с полипами и медузами, к типу кишечно-полостные. Собственно говоря, почему тип кишечно-полостный был расформирован? Потому что поняли, что в нем есть два совершенно разных неблизкородственных типа. Стрекающие – это различные полипы и медузы. И грибневики. Грибневики отдаленно напоминают медуз. Ну, как напоминают? Напоминают только тем, что у них тоже тело по консистенции, как такое желе. В остальном, нет, не напоминают они медуз. И системы органов у них по-другому устроены, передвигаются они иначе. Собственно, на этой фотографии видно, почему они названы грибневики, потому что у них вдоль тела идут такие как бы ленты с большим количеством как будто таких вот зубчиков гребенки. Это на самом деле выросты клеток, реснички, собранные как раз в то, что называется ктены, гребенки, в такие лопасти. И они согласованным биением этих вот лопастей маленьких обеспечивают свое движение. Кстати, самые крупные организмы, которые передвигаются с помощью движения ресничек, выростов клеток. Так вот, грибневики, как мы сейчас понимаем, не только не являются родственниками стрекающих. Скорее всего, грибневики ответвились от эволюционного древа животных где-нибудь в самом начале. Возможно, даже на уровне таких примитивных организмов, как губки. Почему мы так считаем? Потому что, во-первых, у них все не как у людей, хочется сказать, все не как у остальных животных. Но самое главное, их нервная система использует принципиально другие вещества для работы. То есть, если наша с вами нервная система использует более-менее тот же набор веществ для работы, что и нервная система представителей типа стрекающие, полипов и медуз, хотя они значительно, невероятно более примитивны, а эволюционно наша нервная система, да, это производная нервной системы стрекающих. А вот у грибневиков, судя по всему, нервная система возникла отдельно в результате параллельной эволюции. Если это подтвердится, а мы в этом, я бы сказал, почти уверены сейчас, то кажется, что да, на нашей планете есть две независимо возникшие нервные системы в царстве животных. У всех животных, от стрекающих до нас, и у грибневиков отдельно. Ну, если присматриваться к строению, то там много странностей можно обнаружить. Ну, во-первых, то, что у них, у большинства их представителей, есть такие два втяжные щупальца перистых, что придает их телу, казалось бы, билатеральную симметрию, двустороннюю. У стрекающих, как мы помним, она радиальная. Там можно несколько плоскостей симметрии. Но на самом деле через тело грибневика можно провести обычно две плоскости симметрии. Крест-накрест, одну перпендикулярно вот этим щупальцам, другую как бы через них. То есть у них двуплоскостная симметрия. Такая вообще почти ни у кого больше не встречается. Ну и так, чтобы на уровне типа она была характерна для всех, почти всех представителей, такого мы больше не найдем. Есть еще целый ряд странностей, особенностей строения их пищеварительной системы. Она у них тоже, как и у стрекающих, как и у плоских червей, формально слепо замкнутая, то есть есть рот, ветвится, соответственно, пищеварительная система, и нет анального отверстия, но у них на самом деле есть очень интересные маленькие дырочки с противоположной стороны торта, анальные поры, через которые они некоторые вещества выбрасывают, которые не смогли переварить. Но большинство того, что не переварили, все равно через глотку выбрасывают. Так вот, самое важное в ключе нашего сегодняшнего разговора – это планктонные организмы. То есть организмы, парящие в толще воды и не способные сопротивляться течению. Ну вот, например, грибневик Мнемиопсис лейди или Бероя авата. Причем здесь уплощенность? Есть целый отряд грибневиков – платиктенины. А если вы увидите под водой платиктенид, не присматриваясь, вы, скорее всего, подумаете, что это, ну, собственно, свободно живущие плоские черви, потому что форма тела у них примерно такая же. На самом деле они просто ползают по дну. Да, есть целый отряд грибневиков, который перешел к так называемому бентосному образу жизни, то есть ползают по дну. Причем многие их виды живут, например, исключительно на поверхности некоторых там иглокожих морских звезд. В каких они точно с ними взаимоотношениях, не очень понятно, но явно в каких-то находятся. Причем обратите внимание, вот то, что кажется как такая паутинка какая-то, в которой все здесь запутано, это, собственно говоря, те самые щупальца грибневиков, которые выдают в платиктениды грибневиков. Отсюда мы можем делать очень интересный вывод, что форма тела, похожая на тело плоского червя, она возникает независимо в совершенно разных эволюционных ветвях царства животные, просто при определенном образе жизни, ползании на дне, не зарывании в грунт, ползании по каким-нибудь твердым объектам, Она удобна тем, что можно экономить на кровеносной системе. Ну, как мы видели на примере Немертин, кровеносная система у них сохраняется. Но все равно, когда твое тело специализированной дыхательной системы, у них, например, нет. Когда твое тело уплощено, обмениваться веществами с окружающей средой проще. И здесь мы можем сделать очень интересное. Не то чтобы вывод, а предположение. Вообще, когда в школьной программе знакомишься с эволюцией беспозвоночных животных, там как-то все очень просто получается. Вот плоские черви – это самые примитивные из двусторонне симметричных животных. Дальше кольчатые черви сложнее. Но если внешне форма строения плоского червя, она к ней пришли явно независимо совершенно разные эволюционные ветви царства животные. Возможно, тут все не так просто. И, возможно, предки плоских червей были не такими уж плоскими, а упластились они в процессе эволюции. Но это, как говорится, совсем другая история. Мы обязательно в один из... Здесь сразу хочу сказать, что пока ничего до конца не понятно, но в одну из следующих наших встреч мы обязательно поговорим, когда будем говорить про симметрию тела вообще и про то, почему животные такие, какие они есть. Но сегодня мы просто познакомились с разнообразием организмов, которых, нырнув где-нибудь на коралловом рифе с маской, можно принять за плоских червей. А это представители совсем других типов. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. Да, слышу, отлично.
1: Отлично. Много вопросов. Прежде чем передам вам благодарность от наших слушателей, говорят, что вы очень крутой преподаватель. Спасибо за информативные эфиры. Смотрю, как лекции. Супер мечта ходить к вам на пары.
0: Спасибо. Я очень тронут. Очень.
1: Другой
0: очень.
1: Слушатель пишет, что вы супер крутой и интересный лектор. Продолжайте эфиры, всегда смотрю. Теперь
0: будем стараться.
1: К вопросам. Вопрос первый. А если плоские черви, то есть квадратные или хотя бы треугольные в поперечнике?
0: Ну, вообще, отчетливые такие углы прямые – это не то, что обычно характерно для царства животных. Если говорить про форму тела. Но если говорить, как бы представить треугольник не прям как что-нибудь условное, да, с какими-нибудь сглаженными углами, что мы говорим о форме, которая похожа на квадрат или треугольник, то для плоских червей, ну, на самом деле, наверное, максимально близкое к какому-то прямоугольнику формы тела, но с очень сглаженными углами, это как раз форма тела Немертин. Ну, у нас сейчас видна презентация, да?
1: Да.
0: Я сейчас позволю себе отмотать. Ну вот если мы говорим про Немертин, то у них форма тела как раз похожа на такой с очень сглаженными углами, если мы сделаем поперечный срез, прямоугольник. Для плоских червей характерна все-таки форма тела, при которой брюшная сторона совсем плоская, а спинная сторона чуть так поднимается к середине, я бы сказал так. Отчетливо треугольной формы тела, но здесь мы подходим к тому, что где мы проводим границы между того, что мы считаем скорее треугольным, скорее прямоугольным и так далее. То есть тут речь о том, скорее важно, что они уплощены в спинно-брюшном, как это говорится, направлении. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: Посмотрим. Следующий вопрос. вид моллюсков, кольчатых червей, плоских червей, она как-то называется?
0: Да, ой, прошу прощения. Единственное, если, да, что касается про организмов квадратных в сечении, да, то я как-то отвлекся и не сказал. Есть червеобразные организмы, тело которых не на всем протяжении, но в своей хвостовой части почти, ну, близкое к квадрату в сечении. Есть такой из, собственно, семейства дождевые черви. Один из немногих представителей семейства дождевые черви. Но это, понятно, не плоские черви. Это, понятно, тип кольчатые черви. Класс поисковые, подкласс малощетинковые. Вот есть такой представитель смеси дождевые черви Эйзиниелла тетраэдра, тетраэдра тетра 4 намекает, у которого заднее, ну я бы сказал, треть тела в поперечном сечении почти прям вот квадратное. Это один из немногих видов семейства дождевые черви, который живет в воде. Ну, вы, наверное, обращали внимание, что вообще дождевые черви в норме тонут в лужах, к сожалению, во время дождя. А вот есть один, который живет в воде, в родниках, и у него на срезе задней части тела она почти прям такая квадратная. Но учитывая, что его это видовой эпитет тетраэдра, то намекает недвусмысленно, что такое, мягко говоря, встречается нечасто в царстве животных. Да, прошу прощения.
1: Повторить вопрос?
0: Да.
1: Ветвь моллюсков, кольчатых червей, плоских червей. Как она называется?
0: Очень хороший вопрос. Давайте я позволю себе открыть. Значит, смотрите, вот здесь вот есть нижняя часть этого эволюционного древа. Да, надо, конечно... В общем, я перерисую как-нибудь обязательно красивее. Нижняя часть основания, которая выглядит как единый ствол, наиболее примитивные животные. А дальше все делится на две части. И вот налево у зрителей не отзеркалено же, правильно?
1: Нет, точно все так же нормально. Все, да?
0: Нет. Налево уходит ветвь, которая в свою очередь делится на две ветви. Одна ведет к круглым червям и членистоногим, а другая к кольчатым червям, моллюскам и плоским червям. Ветвь, которая ведет к членистоногим, называется линяющие. Ветвь, которая ведет к плоским червям, моллюскам и кольчатым, называется спиральные. Почему называются спиральные или спирали? Это характеристика их эмбрионального развития. У них так называемое спиральное дробление. Вообще, честно могу сказать, что вот с этой ветвью спиральные... До сих пор есть ряд нерешенных вопросов, и четко, где проводить ее границы и так далее. Я думаю, мы просто обязательно сделаем эфир, посвященный, ну, тому, что можно назвать малые типы, посвященный типам с небольшим количеством видов, про которых обычно никто не упоминает, которые входят еще вот в эти и в эволюционный ствол спирали, спиральные и в эволюционный ствол линяющие, куда попадают круглые черви членистоногие, линяющие, потому что им нужно сбрасывать с покрова своего тела, чтобы расти, то есть линять периодически. И тогда я, наверное, подробнее про это расскажу, потому что там очень интересная история, как вот спиральные и линяющие – это две основные эволюционные ветви, первичный род их, вот этой ветви, которая уходит налево на ветвление.
1: А что за червячки, которые живут под землей за километр глубиной?
0: Это Галлицефалобус мефисто, представитель типа круглые черви, которые были открыты относительно не так давно, но не просто за километр. Они были обнаружены на глубине почти 3,5 километра вглубь земной коры в совершенно чудовищных условиях, ну, в том смысле, что они живут в воде, заполняющей пустоты породы. На такой глубине температура этой воды больше 40 градусов, что уже не очень удобно для животных, честно говоря. Там экстремально низкое содержание кислорода, высокая соленость у этой воды, повышенный радиационный фон, тем не менее, они себя там отлично чувствуют. Обнаружены они были несколько лет назад, кажется, что уже что-нибудь в районе 10, ну, порядок какой-то такой. Вот. На шахтах в Южной Африке Беатрикс и Дерифонтейн. На двух шахтах они были обнаружены сразу. Да, это было революционное открытие, но это представители типа круглые черви.
1: А у нас с плоскими червями есть общие предки? Если да, то кто и как они выглядели?
0: Ой, это очень интересный вопрос. Я на самом деле давно уже, я бы сказал, вынашиваю идею сделать эфир по тому, чтобы посмотреть череду беспозвоночных предков человека, ну, чтобы вот по эволюции царства животных пройтись. Но здесь есть целый ряд сложностей. Я вот, это эфир, который я в ближайшее время не обещаю, потому что он требует обработки очень большого объема информации, и, видимо, надо будет сделать иллюстрации для этого. Но так или иначе, если кратко отвечать на ваш вопрос, вот опять же, смотрите на эту схему. Есть ствол, нижняя часть ствола, единые от которого ответвляются губки, грибневики, пластинчатые, стрекающие. Затем ствол делится надвое. Вот вместе деления ствола надвое на первично ротых и вторично ротых. Первично роты налево, вторично роты направо. То есть к вторично ротам из крупных типов относимся иглокожие и мы. Соответственно, вместе разделение этого ствола находятся общие предки для нас с вами и для плоских червей. Вы помните, я упомянул, что, прошу прощения, я отмотаю, представители типа ксеноцеломорфа сейчас, судя по всему, ну, сейчас являются, судя по всему, по крайней мере, потому как мы сейчас реконструируем эволюционное древо, группой, которая ответвилась раньше, чем непосредственно перед вот этим разветвлением на первично-ротых и вторично-ротых, на эти две большие ветви. И, соответственно, к нашим общим предкам с плоским червям максимально близки представители типа ксеноцеломорфа. Вот эти вот товарищи, про которых я говорил, которые в целом на плоских червей похожи. Но важно понимать вот что. Здесь я позволю немножко себе позанудствовать, что, знаете, есть очень большой соблазн взять представителей современных типов животных и выстроить из них от простого к сложному какую-то картину. Но важно понимать, что вот, например, представители типа ксеноцеломорфа похожи на плоских червей. Похожи. Живут в похожих условиях. Совершенно не обязательно, что их предки, которые ответвились где-то вот перед разветвлением эволюционного древа животных на первично-ротых и вторично-ротых, выглядели так же. Они могли выглядеть иначе. Поэтому как бы это же тип, который после этого разветвления, а вот разветвление на первично-ротых и вторично-ротых, на вот эти две большие ветви эволюционного древа животных, оно произошло ну, как мы понимаем, скорее всего, что-нибудь в районе там, в промежутке между 550 и 600, может быть, 700 миллионами лет назад. Давно. После этого, соответственно, к организмам, которые вот находились близко к этому разветвлению, сейчас максимально близки ксеноцеломорфы. Но ксеноцеломорфы после этого прошли больше чем 500 000 лет эволюции. Соответственно, они могли измениться несколько раз. Поэтому, если говорить формально, не потому, не реконструировать облик, а формально, кто сейчас наиболее близок к общему, последнему общему предку плоского червя и человека, то это представители типа ксеноцеломорфа. Вот Симса гетифера, например. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Ну и, соответственно, да, и, соответственно, важно понимать, сейчас еще позволю себе сказать, что условные стрекающие и губки, ну, вернее, предки современных стрекающих и губок, это тоже наши общие предки с плоскими червями.
1: Такой необычный вопрос. Страдают ли алкоголизмом плоские черви, ведущие паразитический образ жизни в кишечнике человека?
0: Вы знаете, вопрос очень интересный. Ну, ответ будет «нет, не страдают», потому что, как вы понимаете, спирт нашим организмом довольно неплохо метаболизируется, ну, как бы вовлекается в обмен веществ, и, соответственно, ну, понятно, что влияние он оказывает на тех существ, которые живут в кишечнике. Сказать, зависимы ли они от него, нет. Я думаю, что, как и всему организму, то есть если человек употребляет спирт в таких количествах, что, в общем, он значимо влияет на среду в его кишечнике, то что человеку плохо, что его сожителям тоже плохо просто. Следующий вопрос.
1: Мы против употребления алкоголя и алкоголизма. Следующий вопрос. А есть ли чьи-нибудь червяки-симбионты?
0: Вопрос, что тут имелось в виду, я позволю себе напомнить. В термин симбиоз – это один из самых многострадальных и запутанных терминов экологии, потому что Антон Дебари, автор этого термина, который ввел его в последней четверти XIX века, год, к сожалению, слушайте, не буду врать, вылетел у меня из головы, из оперативной памяти. Нет, не буду обманывать. Конечно, последняя четверть 19-го. Я же теперь думать об этом буду все время. Ладно. Последняя четверть 19 века. Так вот, Антон Дебари, который ввел термин симбиоз, он определил его как все разнообразие тесных межвидовых взаимоотношений, включающее как паразитизм, когда одному хорошо, другому плохо, так и комменсализм, когда одному хорошо, другому никак, так и мутуализм, когда обоим участникам хорошо. Вы, наверное, да, и в школьной программе в одних учебниках можно увидеть, что симбиоз понимают как в исходном смысле, как все разнообразие тесных межвидовых взаимоотношений, не являющихся напрямую хищничеством и конкуренцией, понятно, поеданием и конкуренцией. В некоторых учебниках симбиоз понимают как мутуализм плюс комменсализм, но не паразитизм. В некоторых учебниках под симбиозом понимают только взаимовыгодный симбиоз, то есть мутуализм. Если ваш вопрос, я подозреваю по конструкции вопроса, что имелось в виду, бывают ли среди червей, ну тогда вопрос, каких червей, организмы, участвующие во взаимовыгодном симбиозе, в мутуализме. Ну, про организмы, которые участвуют в взаимовыгодном симбиозе, имеют червеобразную форму тела, ну вот, пожалуйста, симсагитиферы раскофенсис. Это, соответственно, представитель типа ксеноцеломорфа. Но, наверное, вопрос был не в этом, я подозреваю. Да? Я подозреваю, что вопрос был вот среди плоских червей, среди которых множество паразитов, большинство паразитов, мы, сейчас я промотаю, обсудили уже, что из примерно 20 тысяч видов типа плоские черви, там 3,5 тысячи видов это свободно живущие, они относятся к одному классу, турбиллярии, ресничные черви, а три другие класса, трематоды, сосальщики, цистоды, ленточные черви, и еще один класс, моногенеи, они называются моногенеи, собственно говоря, или моногенетические сосальщики иногда. Очень, кстати, интересные тоже существа, как-то их обычно обходят вниманием, и мы обходили вниманием, надо будет про них как-нибудь рассказать. Там есть просто совершенно, я бы сказал, крышесносные представители. Так вот, на них приходится большая часть представителей типа плоские черви. Все они являются паразитами. И если среди них, причем паразитами обычно полостей тела, ну, моногенеи, они не совсем полостей тела, они на жабрах рыб обычно сидят. А вот трематоды, сосальщики и цистоды, ленточные черви, они где-то прямо внутри тела сидят. Если среди них не паразиты, а организмы, находящиеся в организме с мутуализмом, скорее все-таки нет. Ну, то есть вообще взаимоотношения паразит-хозяин, они довольно запутанные и очень тонкие, то есть это очень интересный баланс. У паразита же нет задачи хозяина убить. У него есть задача использовать хозяина для каких-то целей, и в некоторых случаях для этого нужно, чтобы хозяин еще и более-менее здоровым оставался. Вот, поэтому не значит, что они сразу же убивают своих хозяев. Но прямо их представители сосальщиков и ленточных червей, которые находились бы в симбиозе взаимовыгодном, то есть в мутуализме, скорее все-таки нет. Если говорить про свободно живущих турбелярий, среди турбелярий есть как минимум один представитель Натентера Иванови, если мне не изменяет память, по-моему, Натентера. Я позволю сейчас себя проверить, чтобы вас не ввести в заблуждение, чего бы...
1: Я хотел бы пока сказать спасибо за ваши донаты. Мы собрали уже больше, чем нужно, сумму на наш эфир. Поэтому эфир будет продолжаться. Как всегда, всем спасибо.
0: Да, сейчас, секундочку. Натентера Иванови. Мне кажется, я правильно... Да, смотрите-ка, правильно помнил. Я просто, когда не уверен, предпочитаю перепроверить. Натентера Иванови, да. Есть представитель среди класса турбелярия, ресничные черви, который обитает в кишечнике многощетинковых червей, полихеты. Это класс внутри типа кольчатые черви. Многощетинковых червей рода нефтис, да, в нефтисах они сидят, в кишечнике. Не очень, не до конца понятны, я бы сказал, детали их взаимодействия, но явно тоже скорее в сторону паразитизма, потому что, учитывая, что у натентеры редуцировалась в процессе эволюции пищеварительная система, вообще-то у ресничных червей пищеварительная система хорошо развита. Это у паразитических червей, паразитических представителей типа плоские черви из класса цистоды, ленточные черви, которые живут как раз в кишечнике различных животных, у них утрачена в процессе эволюции пищеварительная система. Зачем свою пищеварительную систему иметь, если за тебя и так уже все даже переварили, всасывай себе и все через покровы тела. И вот у натентеры, которая относится к классу турбелярия, ресничные черви, где абсолютное большинство представителей свободно живущие, вот у натентеры, которая живет в кишечнике многочетинковых червей рода нефтис, у них утратилась в процессе эволюции пищеварительная система, и это недвусмысленно намекает нам на то, что это все-таки паразит, хотя, скорее всего, сильного вреда тем же нефтисам они, видимо, не причиняют. Но, опять же, речь о паразитизме. Поэтому, скорее, если мы говорим про представителей типа плоские черви, которые живут внутри других организмов, это всегда паразитизм, не мутуализм и даже не комменсализм. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Прошу прощения, что так я растекся мыслью по древу.
1: Мы успеем ответить на все вопросы?
0: Я, да, с радостью.
1: Хорошо. Если черви столь примитивны, и они паразитируют на млекопитающих, почему не от всех видов созданы и есть лекарства? Не все паразиты лечатся, например, некоторые в мозговой ткани печени.
0: Так, ну, во-первых, я тут позволю себе обратиться с просьбой. Давайте постараемся уточнять, о каких червях речь. Потому что, да, безусловно, Карл Линней, человек, который в 18 веке создал систематику как науку в таком виде, в котором мы ее знаем, не то чтобы он ее с нуля придумал, он использовал как бы наработки, сделанные за 200 лет, за предыдущие 200 лет до него, но тем не менее, Ох, чуть меня не занесло в историю систематики. Главное себя вовремя останавливать. Так вот, он действительно в царстве животные всех червей объединил в одну единую группу черви.

0: не получается пока разобраться. Благо, с линнеевскими червями мы все-таки за конец 19 и 20 век и начало 21 более-менее разобрались. Сейчас среди беспозвоночных существует несколько, довольно много, на самом деле, типов организмов с червеобразной формой тела. Ну, из школьной программы есть плоские черви, кольчатые черви, круглые черви. На самом деле, вот мы сегодня даже познакомились еще с ксеноцеломорфами, с немертинами. Есть еще гнатостомулиды, есть еще сипункулиды. Про них, кстати, тоже надо будет про гнатостомулид как-нибудь поговорить. Ну, в общем, так или иначе, организмов с червеобразной формой тела много. Соответственно, если вопрос был про представителей типа плоские черви, среди которых, да, большая часть видов – это действительно паразиты, и среди, ну, собственно говоря, трематод, сосальщиков и цистот ленточных червей много, к сожалению, паразитов человека, хотя паразиты человека есть, безусловно, и среди, например, типа круглые черви, и среди типа скребни, такой еще тип тоже организма с червеобразной формой тела, тоже, как ни странно, есть паразит человека. Но если говорить про плоских червей, разнообразие паразитов велико, лекарственные средства против них существуют. То есть мы сейчас можем бороться с большинством паразитов среди типа плоские черви, но дальше начинаются сложности. Понятно, что если организм паразитирует в кишечнике, избавиться от него относительно просто, можно протравить все. А если организм живет в кровеносной системе, то все сложнее. А если, ну вот, позволю себе напомнить, что на примере, например, печеночного сосальщика, жизненные стадии многих плоских червей, паразитических, жизненные циклы, прошу прощения, очень сложные. Вот у печеночного сосальщика человек может стать окончательным хозяином половозрелой стадии взрослого червя, промежуточным моллюском. Но для некоторых существ человек может стать и промежуточным хозяином, что вообще-то значительно опаснее. Но про это мы говорили, когда про паразитов говорили, можно там я подробно про это рассказывал. И вот именно промежуточные стадии жизненных циклов паразитических плоских червей могут находиться часто где-нибудь там в мозгу, в глазах, в каких-то других органах. И там проблема в том, что иногда их просто хирургически сложно убрать, а если что-то находится еще и в мозгу, то и какими-то лекарственными препаратами до него сложно добраться. Да и если мы говорим, например, есть такой плоский червь из класса цистоды, ленточные черви, эхинококк. У него взрослая стадия, вот здесь изображен бычий цепень, он длинный, до 1,5 метра. А эхинококк у него взрослый, этот червяк, он 2-3 сантиметра. Несерьезная, казалось бы, вещь, а вот его промежуточные стадии, так называемые эхинококковые пузыри, могут, ну, почти с футбольный мяч быть. И дальше понятно, если это там, где это легко вырезать, где-то в брюшной полости одно, а если в мозгу, а если в глазу. И самое главное, что убить такую штуковину недостаточно, ее надо извлечь из тела человека. Так что там есть довольно много проблем. Вообще, мне кажется, можно как-нибудь просто сделать недетский эфир, не называть его взрослым, а назвать недетским, и поговорить про всякие ужасы, как раз, которые сопряжены с паразитами, которые могут обитать в человеке, потому что прям ужасных, знаете, есть сейчас модное слово, криповых. Вот криповых примеров паразитизма в человеке очень много, но такой эфир там детским называть, конечно, не надо.
1: У нас были такие серии эфиров ночные, и они были 18+.
0: Да, да. Вот в таком, да, можно будет про это поговорить. В общем, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. То есть здесь основная идея в том, что иногда просто сложно чисто анатомически добраться до того места, где находится паразит.
1: А есть ли ядовитые черви?
0: Опять же, наверное, речь идет о плоских червях или вообще о червях?
1: Ну, мы говорим сегодня о плоских, значит, о плоских.
0: Ну, нет, мы говорим сегодня не только о плоских, мы говорим о плоских и тех, кто на них похожи. Смотрите,

0: с ядовитостью. В каком смысле мы говорим о ядовитости? Ядовитость в смысле, в плане того, если их съесть? Я не знаю таких примеров, но будем честны, плоские черви и похожие на них существа – это не те организмы, которых обычно люди употребляют в пищу. Вот. Если в плане того, что существо, которое могло бы укусить и впрыснуть какой-то яд, ну, насколько я понимаю… Я здесь вот сейчас буду отвечать очень аккуратно, потому что в моей оперативной памяти этой информации нет. Если рассуждать логически, то среди представителей типа плоские черви, свободно живущих, собственно, среди ресничных червей, пресноводных, наземных или морских, насколько я понимаю, тех, кто мог бы укусить человека и впрыснуть ему какой-то яд, нет. Если мы говорим про ксеноцеломорф, то нет. Если мы говорим про немертин, насколько я понимаю, тех, кто мог бы укусить человека и отравить его, нет. Вот. Ну, опять же, то же самое, если мы говорим про грибневиков, среди бентосных, донных вот таких вот грибневиков, тоже нет. А вот единственное, относительно кого я сомневаюсь, это брюхоногие моллюски. Просто среди брюхоногих моллюсков есть ядовитые представители. Я скажу честно, я не знаю среди безраковинных морских брюхоногих моллюсков, среди голожаберников, например, тех, кто мог бы быть опасен для человека, но, возможно, они там есть. То есть в остальных я бы сказал нет, а вот здесь я просто не знаю и допускаю их существование, хотя, мне кажется, скорее, ну вот именно не в плане того, чтобы съесть и отравиться, а в плане, что сунул руку, тебя ужалили, впрыснули яд, скорее нет, хотя вот это единственная группа, в которой надо проверить. Там достаточно большое разнообразие, и я вот честно могу сказать, не берусь более подробно на этот вопрос ответить, кроме как обозначить границы того, где можно искать.
1: Наши слушатели говорят, что детям надо тоже знать про паразитов, чтобы руки мыли.
0: Да, конечно, у нас поэтому, если мне не изменяет память, у нас, да, целых два эфира были посвящены паразитам. Мы там разбирали и их жизненные циклы, и все, поэтому...
1: Смотрите плейлисты на нашем канале по имени Вадим Маринский, и там откроются все лекции всех эфиров, и этого, и предыдущего, и всех-всех-всех за два года. Следующий вопрос. А... У 6-метровой немертины хоботок тоже 60 метров? И кто ест этих 60-метровых?
0: Вопрос хороший. Нет, с хоботком там не так немножко. Но вообще немертины – это существа, которые выделяют довольно много слизи. И едят их не очень активно. То есть их точно... Сейчас я прошу прощения. Их точно кто-то ест, но вот кто... Я думаю, что хищников, которые избирательно бы ими питались, нет. С голодухи, конечно, может много кто попробовать пожевать, что это такое. Но не думаю, что это такая, я бы сказал, первосортная пища. Вот для кого бы то ни было. Да.
1: Да. Следующий вопрос. По каким признакам объединили в одну ветвь моллюсков с круглыми и плоскими червями?
0: Так, подождите. Моллюсков объединили с кольчатыми и плоскими червями в одну ветвь. не с круглыми. Круглые – это более близкие родственники членистоногих. Ну, как я уже сказал, круглых червей и членистоногих объединили в одну эволюционную ветвь, потому что они линяют, сбрасывают свои покровы, чтобы расти, и изучение их генетической информации, оно это подтвердило, что это действительно родственники. А кольчатых червей, моллюсков и плоских червей вместе объединили потому что их ранние стадии эмбрионального зародышевого развития обладают схожим типом дробления, так называемым спиральным дроблением. Там особенно клетки дробятся в зародыше. Ну и сейчас тоже сравнение их генетической информации это тоже вполне себе подтвердило.
1: Следующий вопрос. А есть ли зимние червяки, которые не в земле кушают и радуются, кроме паразитов?
0: Так, можно еще раз вопрос, чтобы
1: наверное,
0: я...
1: имеется в виду, а есть ли зимние червяки, наверное, земные червяки, которые не в земле кушают и радуются, кроме паразитов? Вот тут уточните ваш вопрос, он не очень понятен.
0: Да, и я напоминаю, что самое главное, черви бывают разные. Разные типы. Возможно, я думаю, нам стоит, кстати, сделать эфир просто про организмы с червеобразной формой тела. А то сейчас мы говорили про организмов, которые похожи на плоских червей, могут быть. Наверное, просто стоит еще сделать эфир про тех, кто может вообще иметь форму тела червя.
1: А есть ли червяки, которые умеют летать? Паразиты птиц не считаются.
0: Вообще, ответ здесь будет очень простой. Летать, именно полет, активный полет, на нашей планете освоили только две группы организмов. Это представители типа хордовые, птицы, летучие мыши, различные вымершие летучие ящеры, такие как там птеродактили. И это представители типа членистоногие, а конкретно класса насекомые. Все остальные существа летать не умеют. Некоторые из наземных беспозвоночных, такие как представители класса паукообразные, отряды пауки, на личиночной стадии могут переноситься ветром. Некоторые виды пауков, не на личиночной, прошу прощения, это я оговорился, у них прямое развитие, там нет личинки. На ранних этапах своей жизни. Есть пауки, которые... Понятно, что пауки летать не умеют, но есть пауки, которые, только вылупившись из яиц, чуть-чуть окрепнув, они выползают на какие-нибудь травинки или веточки, вцепляются в них плотно, выпускают по ветру нить паутинную, когда она становится достаточной длины, отцепляются, и дальше их просто вот за счет того, что нить парусит, их так мотыляет и может на несколько сотен километров унести. Но это не активный полет, понятно. Да? Если мы говорим про организмы с червеобразной формой тела, то давайте попробуем задуматься. А вот мы сегодня уже пришли к тому, что организмы похожие на плоских червей, когда форма тела не только червеобразная, но и уплощенная сверху вниз, есть в разных группах, в разных типах царства животных. Это говорит о том, что просто такая форма тела в некоторых условиях среды очень удобна. А если сказать более общо про червеобразную форму тела в целом, то для чего она удобна? Она удобна, чтобы ползать. В крайнем случае, чтобы плавать. Хотя на самом деле плавать, будучи таким вот червем, не очень удобно, потому что можно, конечно, S-образно изгибаясь плыть, не очень эффективно получается. Плыть удобнее, когда у тебя такое торпедовидное относительно жесткое тело. Хотя есть многочетинковые черви, которые довольно неплохо плавают. Не быстро, правда. Но уж точно не для полета такая форма тела. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: Да, вот уточнили вопрос про зимних, все-таки в снегу и льду, червяков, которые не в земле кушают и радуются, кроме паразитов, черви, которым комфортно в холодной среде.
0: Это интересный вопрос. Ну, именно черви. Сейчас я.
1: Они, наверное, должны впадать в спячку, по идее, нет?
0: Нет, вопрос именно в том, как бы чтобы им было комфортно в холодной среде. Ну, вы имеете в виду, наверное, наземную среду обитания, потому что, понятно, на дне, в придонных слоях океана тоже холодно. Да?
1: Там снег, лед, Антарктида. Да, но... Вот написали, Антарктида.
0: Что касается, значит, есть личинки насекомых с червеобразной формой тела, которые могут такое переносить. А что касается, слушайте, что-то что-то у меня крутится в голове. Дайте мне сейчас, нужна да. Значит, в Северной Америке точно известно, есть, вот тут я, к сожалению, видовое, родовое, даже название семейства не воспроизведу. Мне кажется, что это какая-то инхитриида, но тут лучше проверить. В общем, есть представитель типа кольчатые черви, класса поисковые, подкласса малощетинковые черви, который обитает в ледниковой зоне Северной Америки, в зоне ледников. Для него комфортной является, то есть он ползает прямо подо льдом. Понятно, что просто на льду делать на самом деле нечего, но вот непосредственно подо льдом он активно ползает. И если мне не изменяет память, для него как раз комфортная температура, максимально близкая к, в общем, что-то в районе 0 градусов, а при повышении температуры до, там, что-то около 10 градусов по Цельсию, он неминуемо погибает. Поэтому, да, среди, ну, собственно говоря, малощетинковых червей, среди родственников земляных червей, дождевых червей, прошу прощения, есть, ну, правда, из другого семейства, потому что семейство не люмбрициды, точно другое, по-моему, инхитриды. Простите, что я так сыплю названиями, просто сам пытаюсь тоже вспомнить. В общем, да, есть организм из типа кольчатые черви класса поисковые, подкласса малощетинковые черви, куда же попадают, например, дождевые черви, в этот подкласс, но не из того же семейства, что и дождевые черви, который живет в ледниках, прямо вот, в общем, в нижней части ледников, там, где лед контактирует с почвой и обитает вот при температуре близкой к нулю. Собственно говоря, да. Вот, наверное, это единственный, кого я вспомнил.
1: Наши слушатели дают такое замечание, примечание, что наш лектор Владимир Сурдин, астроном, рассказывал про червей, выделяющих антифриз, как возможная форма существования жизни в холодных температурах, как вариант жизни на Марсе. Это возможно?
0: Здесь, значит, что такое антифриз вообще в широком смысле? Да? Мы имеем в виду здесь вещества, которые препятствуют образованию кристаллов льда, которые, собственно, почему, если человека заморозить, то разморозив его, ничего не получится его оживить, потому что в его клетках образуются кристаллы льда, которые вода при замерзании что делает? Расширяется, как мы знаем. Это одно из замечательных свойств воды.
1: Криопротектор.
0: Да, и, соответственно, клетки просто разрушаются. То есть, на самом деле, размороженный человек – это на клеточном уровне фарш такой получается. И для остальных животных это справедливо. Но действительно есть животные, которые способны переносить замерзание и нормально потом оттаивать. Да, такие есть. Но здесь важно понимать вот что – Есть животные, которые способны жить при экстремально низких температурах. Но жить в среде, где замерзла вся вода, бессмысленно. А зачем? Еды-то там тоже особенно нет. Вот этот вот, да, точно из инхитриид. Вот это инхитриида, вид и род не воспроизведу сейчас. Про которую я говорил, которая живет фактически в ледниках в Северной Америке. Ну, питается-то она, понятно, не льдом. Есть огромное количество организмов, которые живут в морской воде с температурой ниже нуля. Ну, если вы спросите, а как у воды температура может быть ниже нуля, позволю себе здесь напомнить, что эта дистиллированная вода замерзает при нуле градусов по Цельсию. Ну, как только температура переходит через ноль. Соленая вода, чем она солонее, тем она замерзает при более низкой температуре. И, соответственно, у воды с океанической соленостью у нее может быть и минус 1 градус, минус 1,5 градуса, может быть. Соответственно, есть довольно много беспозвоночных животных, которые живут при минусовых температурах. Для этого, да, им нужно несколько менять свою физиологию, биохимию, но на самом деле, пока вода вокруг не замерзла, это все решаемо. А понятно, что без воды делать особенно нечего. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, есть ли беспозвоночные животные, способные переносить вмерзание в лед, да, есть, но на покоящихся стадиях. Есть ли беспозвоночные, способные жить при минусовых температурах окружающей среды, да, есть. Это многие, на самом деле, ну, целый набор морских беспозвоночных, но до тех пор, пока вода, собственно говоря, не замерзла.
1: Как говорится, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, наука еще не установила.
0: Да, да. Ну, на самом деле, если мы говорим про представителей царства животные именно, то мы среди известных животных, известных нам животных, и исходя из того, что мы знаем про биохимию и физиологию представителей царства животные, есть небольшое число организмов, которые могли бы некоторое время, не очень долгое на самом деле, выносить марсианские условия, но так, чтобы вести активную жизнь там, нет. Если мы говорим про океаны внеземные, такие, как, например, вот там на спутниках Юпитера мы предполагаем. Да, например, Европа, то там тоже есть сложности. То есть, как бы представить себе организмов, которые могут жить под вечным слоем льда, мы можем, но только важно понимать, что, ну, например, океан на Европе, он, скорее всего, очень сильно соленый, плюс там должен быть довольно высокий уровень радиации, потому что Европа попадает, проходит через радиационные пояса Юпитера. В общем, там есть свои проблемы. Но, опять же, представить беспозвоночных животных в общих чертах устроенные, как вот наши беспозвоночные, но несколько со скорректированной биохимией и физиологией для обитания в каких-то внеземных океанах холодных, такое, да, такое можно.
1: Давайте, может быть, немножко ускоримся с ответом на вопросы, чтобы вас не задерживать сильно. А следующий вопрос. У наземных брюхоногих моллюсков не замечена привычка носить в себе фотосинтезирующие организмы? Вопрос, я так понимаю, не по лекции?
0: Ну, мы все равно касались этой темы. Да, я, кстати, сейчас... Ну, ладно, нет, ладно. Сейчас себя просто проверил, потому что я засомневался. Я сказал, что температура океанической воды может быть и минус 1,5 градуса. Вот немножко все-таки переборщил. А хотя нет, может, все, может, да. Так вот, да, при океанической солености может, прошу прощения. что касается наземных брюхоногих моллюсков, которые могли бы фотосинтезировать, насколько мне известно, таких нет. Возможно, это связано с тем, что особенности работы пищеварительной системы в наземной среде, они несколько отличаются, и в наземной среде пищеварительная система, ну, ее входная часть работает более жестко, я бы сказал, и нет возможности хлоропласты из поедаемых растений сохранять неразрушенными. Ну, а понятно, в общем, да, наверное, вот так вот я бы ответил, да.
1: Кого-нибудь из этих красавцев заводят в аквариумах или просто дома в качестве питомцев?
0: Ну, если говорить про морской аквариум, то вы можете завести там, что морских... Правда, их не так просто достать. Морских ресничных червей, голожаберных моллюсков можно там завести. В принципе, в морском аквариуме, вот хоть ксеноцеломорф заводите, хоть грибневиков бентосных, ползающих. Но понятно, что это не просто их найти. А из тех, о ком мы говорили... В аквариуме чаще всего обнаруживаются, правда, обычно их не заводят, а обнаруживают там и дальше пытаются с ними бороться. Это представители класса турбелярии, ресничные черви, пресноводные различные ресничные черви, чаще всего относящиеся к семейству планериды, планарии, но не только. Вот такие вот создания. В аквариуме они живут очень интересно. Если они у вас живут в аквариуме, можно проводить с ними эксперименты, разрезать пополам и смотреть, как они регенерируют, например. И вообще очень увлекательные создания. Правда, они небольшого размера обычно, ну, что-нибудь в районе сантиметра, хотя есть виды даже нашей фауны, которые достигают там 2-3 сантиметров. В Байкале вообще живут очень большие. Ну вот, наверное, так.
1: Какие самые высокоорганизованные животные замечены в симбиозе с автотрофами? Есть ли среди них наземные?
0: Как я уже сказал, наземные в симбиозе с автотрофами не замечены по одной простой причине. Опять же, тут, наверное, подразумевается эндосимбиоз, когда внутри животного обитают фотосинтезирующие организмы, да, потому что так-то, в общем, есть растения, которые, у которых есть специальные там, разрастания определенных частей тела для того, чтобы в них жили муравьи определенных видов. Это тоже ведь симбиоз, причем взаимовыгодный, мутуализм. Автотроф и гетеротроф, муравей животное, да. Но если говорить о именно фотосинтезирующих животных, в кавычках, конечно, да, в переносном смысле, то есть о животных, которые внутри своих тел культивируют фотосинтезирующие организмы, то в наземной среде все же нет, потому что культивировать в своем теле удобно одноклеточных организмов, а одноклеточных фотосинтезирующих организмов в наземной среде мало. Они есть, но их мало, и они обычно, представить их обитающими, то есть если уж ты приспособился к обитанию в наземной среде, то если ты одноклеточный, то, в общем, для тебя внутренняя среда другого организма, она уж слишком сильно отличается, поэтому в водной среде такое, ну, не то чтобы очень распространено, но регулярно встречается достаточно, причем в разных группах организмов, как мы уже поняли, на самом деле, и среди брюхоногих моллюсков, и среди двустворчатых моллюсков, и среди губок, и среди ксеноцеломорф, которых мы упомянули, и среди еще некоторых организмов есть такие вот мутуалистические отношения с одноклеточными фотосинтезирующими организмами, и там устрекающих у огромного количества, которые используют одноклеточных фотосинтезирующих организмов в качестве эндосимбионтов, внутренних сожителей тела, на суше все-таки такое не встречается.
1: Следующий вопрос. Немного не в тему, но если, например, паразит умеет маскироваться, маскировать себя от иммунной системы хозяина, и он, паразит, заболевает раком, то утянет ли он за собой хозяина?
0: Вообще раковые заболевания у беспозвоночных животных – это потрясающе интересная тема, которую сейчас активно начинают изучать, уже довольно многое узнали, но только начинают изучать. Есть, ну, только сразу могу сказать, не пугайтесь. Для двустворчатых моллюсков, для мидий показаны заразные формы рака, онкологических заболеваний. Ну, тут, конечно, сложности с тем, что мы называем раком. Давайте в таком широком смысле слова, да, потому что в русскоязычной литературе и в англоязычной, да, чуть-чуть по-разному. Ладно, бог с ним. Если в широком смысле слова, как клетки, которые, грубо говоря, нарушают договор с остальным организмом, отказываются своевременно умирать и начинают бесконтрольно размножаться, если мы как бы все вот такое называем словом рак, то у двустворчатых моллюсков есть заразные формы рака, которые передаются от одних особей к другим, потому что просто как бы особи, из особей выплывают отдельные клетки, которые засасываются в других особей, и там вызывают, ну, собственно говоря, заразный рак. Ну, конкретно у двустворчатых моллюсков это для одной из форм лейкоза, так показано. Но такого, чтобы осуществлялась передача не внутри одного вида, не в крайнем случае между близкими видами, а между настолько разными организмами, такого все-таки неизвестно. Более того, что касается онкологических заболеваний плоских червей и, соответственно, паразитических плоских червей, здесь я вообще ничего не могу сказать, потому что плоские черви с учетом их способностей к регенерации, с учетом, что значительная часть клеток их тела представляют собой необласты, клетки, которые способны преобразовываться, в принципе, в другие типы клеток тела, и они легко чинят какие-то неприятности, я тут вообще не могу быть, в общем, не уверен, что у них с раковыми заболеваниями. То есть, например, у моллюсков раковые, в широком смысле слова, раковые заболевания есть. У плоских червей, честно могу сказать, я не знаю. Гипотетически, да, могут, наверное, но я вот конкретно про плоских червей не скажу. Ну и уж точно, даже если есть, человеку это передаваться не будет.
1: Интересно, сколько степеней червяков в червяках могут быть?
0: Червяков в червяках?
1: Ну как, матрешки.
0: Вы имеете, наверное, в виду... Какая последовательность вложенных друг друга в паразитов может быть?
1: Да, да, сколько?
0: Ну, давайте попробуем представить. Честно могу сказать, что, ну, как бы вот из примеров, когда один организм с червеобразной формой тела паразитирует в другом организме с червеобразной формой тела. Вот есть тип кольчатые черви, класс полихета, многощетинковые черви, род нефтис. В нефтисах живет Нотентера иванови, это представитель класса турбилярия, ресничные черви, типа плоские черви. Вот это червяк в червяке. Других таких примеров я, честно говоря, не знаю. Наверняка в кольчатых червях, учитывая их разнообразие, должны быть еще какие-то паразитирующие круглые или плоские черви, но вот других таких конкретных примеров, честно могу сказать, что не знаю. А так вообще вложенность вот этих паразитов можно, если в принципе посмотреть, какими бывают паразиты, и учитывать еще бактерии и вирусы, то может быть достаточно длинная цепочка вот паразитов в паразитах в паразитах. Да.
1: Правильно ли личинки насекомых называть червями?
0: Есть слово «червь» в бытовом понимании. Что значит «червь» в бытовом понимании? Это что-то вытянутое и изгибающееся. Ну, может быть, ну, собственно, про то, что там библейский змей, что аки-червь будет ползать на брюхе своем, недвусмысленно намекает нам, что как вот бытовое слово «червь», оно подразумевает любое существо с червеобразной формой тела. Есть ящерицы с червеобразной формой тела. Есть амфибии, собственно, червяги с червеобразной формой тела. Есть рыбы с червеобразной формой тела, угри. Есть представители такой группы круглоротые, миногие, мексины. Это тоже представители. Это все, если что, я сейчас перечисляю позвоночных животных, представителей подтипа позвоночные с червеобразной формой тела. Есть... уж среди беспозвоночных животных огромное количество организмов с червеобразной формой тела. Червеобразная форма тела – это просто, да, там, у многоножки, например, это представитель типа членистоногие, тоже вообще-то червеобразная форма тела. Червеобразная форма тела – это что-то вытянутое больше, чем широкое, которая передвигается, как-то изгибая свое тело. Все. Червеобразная форма тела независимо возникала у совершенно разных типов животных, просто при, например, переходе к ползающему образу жизни или кроющему образу жизни. Поэтому есть личинки насекомых, тело которых похоже на червей. Ну, личинки каких-нибудь, например, там, гусеница тоже похожа на червяка. Но есть совсем с червеобразной формой тела, как, например, личинки мокрецов. У них водные личинки. Мокрецы – это, знаете, вот есть мошки маленькие, где-то 2-3 миллиметровые, 4 скорее миллиметровые, неприятные, очень больно кусающиеся кровососы. А есть еще более мелкие мокрецы. На них, когда вас кто-нибудь кусает, а вы не видите прямо, кто это, вот это вас мокрец кусает. У них личинки с вполне себе червеобразной формой тела, которые изгибаются. А если же мы говорим в зоологическом смысле слова «червь», то исторически, я про это уже упомянул, название черви относилось к типу черви, которые существовали на значительном протяжении, там, в конце 19 века, затем туда спину скинули просто всех без...
1: Что случилось?
0: Не знаю, я ничего не трогал.
1: Просто прервалась связь.
0: Ну, я вот вообще не это самое.
1: Просто прервалась связь, зависла, у вас полностью соединение. Угу. Ага. Ну, продолжаем.
0: Мы в эфире, да, уже обратно?
1: Да, да, да.
0: Угу. Так, ну я, собственно, ответил на этот вопрос.
1: Да, да. Ну, осталось два вопроса. Угу. Два вопроса, и больше их не принимаем, потому что мы уже почти в 2 часа в эфире. Будем завершать на сегодня. Вы вроде обещали рассказать про червей космонавтов, которые могут жить не на Земле. Или я пропустил? Это вот наш слушатель спрашивает.
0: Нет, у нас была уже был эфир «Самые выносливые» в прошлом году, если мне не изменяет память. Там я как раз рассказывал про беспозвоночных, которые способны переносить самые-самые-самые неблагоприятные, казалось бы, и экстремальные условия. Вот там, да, я упоминаю, какие из беспозвоночных в целом вообще могли бы выдерживать условия открытого космоса. Поэтому можно просто посмотреть этот эфир. То есть такой у нас был отдельный эфир. Вот. Если вопрос про это, то рекомендую к этому эфиру обратиться. Я там постарался как раз про это рассказать.
1: И последний вопрос. Вредят ли комнатным растениям живущие в горшках дождевые черви, занесенные с принесенной землей? Такой вопрос.
0: Ну, понятно, что растениям дождевые черви вредить не могут. Дождевой червь, дождевые черви по типу своего питания – грунтоеды. Они пропускают через себя грунт, переваривают там, что можно переварить, и, собственно, выталкивают из себя. Делая это, они перекапывают грунт и улучшают его аэрацию, ну, как бы поступление кислорода в грунт. Другое дело, понятно, что если вы, не знаю, какие-нибудь там растения выращиваете в горшке из семян, то маленьким растениям они могут повредить, ну, чисто механически просто, что именно в этом месте он сделает ход и как-то вытолкнет это растение. А это единственный вариант. Таким крупным растениям нет, конечно. Растения только спасибо скажут.
1: А мы говорим вам спасибо за отличный эфир. Почти 2 часа, не почти, а 2 часа в эфире. Большое спасибо, да?
0: Да, спасибо за внимание. Увидимся. И до новых встреч.
1: Через 2 недели.
0: Да, да, да.
1: Все, до свидания.

Всем доброе утро. Так как наша новая рубрика «Утренний отбор» не обязательно связана с новостями, то и я сегодня решил воспользоваться этим преимуществом и рассказать не о какой-то актуальной новости, а просто о факте, который мне показался весьма любопытным. И для того, чтобы рассказать об этой истории, мне стоит начать издалека с экспедиции Горьковской археологической 1954 года. В то время экспедиция эта работала в Нижегородской области, около поселения Сокольского, ну где-то 1,5–2 километра на север, и там находится одноименная археологическая стоянка, Сокольская-1. Когда-то она находилась на берегу реки Волги, сейчас берег Волги находится где-то на расстоянии 5–6 километров. Судя по количеству археологических находок, стоянка эта была крупная, ну, где-то 6 тысяч археологических находок известно там на данный момент. Ну, что еще можно сказать? Ну, жили люди там, видимо, неплохо. Селились в каких-то вот небольших полуземлянках а-ля Бэгэнд. Ходили с каменными топорами, там, не знаю, скребли своими скребками. Охотились, занимались собирательством. Ну, и обитали там где-то 2,5–3 тысячи лет назад. Относятся они к так называемой балахминской культуре. Ну и, что особенно замечательно, пользовались они глиняной посудой с очень необычным орнаментом, с ямочками или с гребешками на поверхности. Собственно говоря, именно благодаря этому орнаменту целый такой культурный пласт получил название ямчато-гребенчатым. И он распространен, на самом деле, очень широко, ну, практически на территории всей Европы на протяжении вот 500 лет примерно так украшали керамику. Я думаю, тут у всех возник резонный вопрос. А с чего это я вдруг решил отнять хлеб у Елены Судариковой и поговорить с вами об археологии? Но вы не переживайте, сейчас перехожу к своей тематике, к палеонтологии. Дело в том, что было видно, что эти сосуды довольно необычные, что они как-то украшены. Но вот чем их украшали, как делали эти ямки, как делали эти гребешки, было долгое время не совсем понятно. Но у археологов есть такая традиция, они, пытаясь как-то понять, как жили наши предки, пытаются воспроизвести их какие-нибудь орудия, пользуясь примерно тем же, чем могли пользоваться наши далекие предки. Или же пытаются, там, не знаю, нанести какой-то орнамент разными приспособлениями, которые теоретически могли попасться нашим предкам. Ну, собственно говоря, так действовали в этот раз. И каково же было их удивление, когда оказалось, что идеально подходящие ямки и вот абсолютно точно соответствующие гребешки можно наносить одним единственным способом – ископаемыми раковинами. А именно, ямки были нанесены, по всей видимости, раковинами белемнитов. Это такие ископаемые головоногие моллюски, внутри которых была вот такая симпатичная ракушка. В старину их, кстати, еще звали «чертовы пальцы». Каких только легенд про них не придумали. Ну и, видимо, еще задолго до легенд белемниты вполне могли использоваться в быту. Ну а гребешочки были нанесены раковинами аммонитов. Причем и ямочки, и гребешочки были довольно разнообразные. То есть, видимо, использовали либо разные части раковин, либо одну раковину по-разному крутили. То есть иногда вот прям видно отпечатки такие красивые загогулинок, то есть пупковую часть аммонитов прислоняли. Иногда это просто гребешочки, соответственно, ребром аммонита прислоняли. Ну, то же самое история с белемнитами. Это очень любопытно, и, как оказалось, как минимум в 8 стоянках по всей Европе пользовались именно ископаемыми раковинами, причем иногда отпечатки настолько хорошо сохранившиеся, что можно буквально сказать, какие именно это раковины, какого рода, вот как здесь, например, это были рода юрских моллюсков Цилиндротеутиса и Космоцероса. Ну а иногда даже по Тидовиду удается установить, какую именно ракушку использовали древние люди. Вообще, знакомство людей с ископаемыми раковинами на самом деле имеет достаточно большую историю. А уж с раковинами вообще, так и подавно. Ну, конечно же, мы не знаем, когда точно были сделаны, грубо говоря, первые бусы из ракушек. Но, однако же, нам известно, что в Африке, в некоторых пещерах, датировка которых порядка 80 тысяч лет, уже всякие бусы и ожерелья из раковин находят. Ну вот, в качестве примера могу назвать пещеру Грот-де-Пижон датировкой 82 тысячи лет или Бломбоской в 75 тысяч лет. Ну и на самом деле их много еще всяких таких. Если говорить про территорию
нашей страны у нас есть остатки раковин в костенках рядом с рисунками, которым где-то 20 тысяч лет. Ну, то есть тоже, видимо, тогда уже ракушки использовались. Но это современные раковины. Еще одна очень любопытная находка была сделана в нашей Каповой пещере. Безусловно, все, кто интересуется археологией, антропологией и прочим, связанным с древним человеком, слышали про Каповые пещеры в Башкортостане, которые относятся также к палеолиту, ну и возраст, если не ошибаюсь, датировок порядка 16 тысяч лет. Так вот, известны оттуда рисунки первобытных людей, ну а также известны, соответственно, приспособления, которые использовались для нанесения рисунков. В том числе знаменитые чашки. Одна глиняная, но она нас сейчас не очень интересует. А вторая чашка была сделана из сидерита. Так вот, после детальных исследований оказалось, что это не просто сидерит, а это некогда ископаемый моллюск, которого обработали и сделали из него чашку. Но больше того, когда делали чашку, ей снова придали облик ископаемого моллюска. То есть, ну прям матрешка какая-то получается. Не очень понятно, зачем это было сделано, но, видимо, опять же, это была какая-то вот символическая, какая-то у этого была всего символическая роль. Ну, если говорить о раковинах древних моллюсков, которые использовались непосредственно для изготовления каких-то украшений, то, пожалуй, что стоит обратить внимание на всевозможные ракушки, в которых были просверлены дыры. Так вот, например, раковины тех же самых аммонитов с перфорацией тоже находят в Европе из отложений, ну, как минимум, еще палеолита. Например, во Франции в пещере Абри-Пато, ну, тоже с датировочкой, по-моему, порядка 16 тысяч лет, известны такие находки. У нас подобные находки известны все из тех же костенок, а также из местонахождения Сунгирь, которому, кстати, посвящена витрина за моей спиной. Это, если что, Владимирская область. Ну, даже больше того, территория современного города Владимира. Еще одна удивительная находка была сделана со стоянки Подоу-3 в Тверской области, где также были обнаружены какие-то приспособления для создания краски. Ну, а рядом с ними были найдены две раковины ископаемых брахиопод. Эти ископаемые раковины имеют приличный возраст, им порядка 350 миллионов лет, это каменноугольный период. Ну, а кроме того, они знамениты тем, что это самые крупные раковины брахиопод, которые вообще известны во всем мире. Называются такие раковины гигантопродуктусы. Так как они лежали, и вот место, в котором они лежали, говорят о том, что это тоже было определенно что-то вот символическое, но непонятно. То ли их пытались как-то использовать для какого-то обряда, то ли на них пытались нанести какой-то узор, и, может быть, даже нанесли, но он пропал. Но вот здесь уже нам остается лишь гадать. Ну и еще стоит отметить, что некоторые ископаемые раковины, по всей видимости, как-то ассоциировались, не знаю, с лицом людей или животных. По крайней мере, некоторые находки из тех же костенок, вот таких вот симпатичных брахиоподах, относящихся к так называемым группам спирифилит, а также продуктит, были найдены как будто бы с глазами. Из перламутра было сделано два глаза, ну вот, и получалось, что вот как будто бы это уже какое-то лицо, да, здесь изображено. Ну, возможно, что действительно эти раковины настолько выглядели необычно, что казалось, что это вот буквально готовая голова какого-то неизвестного чудища, может быть, даже вот с какими-то волосами, тут вот структурка такая симпатичная. Поэтому определенно такие раковины вызывали бурную фантазию у наших предков и могли использоваться в самых разных обрядах, ну или при создании каких-нибудь произведений искусства. Таким образом, палеонтология и искусство уже на самом деле довольно давно идут вместе рука об руку, и это очень здорово, и особенно это нравится нам, Дарвиновскому музею, потому что в следующем году у нас будет выставка, которая как раз стоит на стыке палеонтологии и искусства. Выставка будет посвящена палеоарту, проходить она будет летом следующего года, очень надеюсь, что офлайн. Я бы очень хотел, чтобы вы посетили эту выставку и посмотрели, как сейчас, глядя на различные окаменелости, люди реализуют свой творческий потенциал. Вот такое получилось сегодня утреннее сообщение. Ну и прежде чем вас отпустить, как уже у нас повелось, постараюсь ответить на какие-нибудь интересные ваши вопросы. Ну а для этого посмотрим, что там вас заинтересовало в теме про клоаку динозавра. О! Как именно работает, ну, видимо, работают генетическое датирование, молекулярные часы? Как именно называются?
Можно ли скачать программу? Ну, насчет, как именно называется, что марка часов нужна, да? Боюсь, что, ну, как бы так обычно и называется, метод молекулярных часов. Может быть, конечно, как-то там американцы это и сокращают, но, в принципе, обычно в русскоязычной литературе именно такой термин используется. Насчет программы, я сомневаюсь, что такая существует, по крайней мере, мне неизвестно. Но, опять же, я могу здесь ошибаться. А вот как работает, вот на этот вопрос я, пожалуй, что могу ответить, по крайней мере, в силу своих познаний. Что вообще такое молекулярные часы? Молекулярные часы позволяют благодаря, скажем так, чтению генома разных животных предположить, когда произошло их расхождение во времени. Ну, то есть, например, мы смотрим там на человека и на муху. Да? А то, что с обезьянами уже неинтересно. Вот. Ну и посмотрим, когда был последний общий предок у человека и мухи. Как можно вообще такую задачку решить? Дело все в том, что, согласно теории эволюции, предполагается, что изначально у всех живых существ, которые обитают на планете, был какой-то общий предок. Ему, кстати, название даже дали Лука, Last Universal Common Ancestor. Так вот, если у всех когда-то был общий предок, то значит, у всех когда-то был общий геном. Но при этом гены, понятное дело, очень сильно меняются, преобразуются, там, удлиняются, и происходит немного всякой разной интересной ерунды. Однако, что весьма любопытно, скорость накопления мутаций, как было установлено, постоянная. То есть мы, посчитав, какое количество мутаций отделяет нас от какого-то существа, или там двух искомых существ, мы можем понять, как долго эти мутации накапливались и, соответственно, как далеко разошлись их пути. Понятное дело, что чем ближе существа, тем точнее этот метод работает, а для более далеких существ он работает похуже, но в целом работает он достаточно неплохо. И благодаря такому методу, сравнивая разных животных и пытаясь обнаружить их последних общих предков, пытаясь понять, когда та или иная группа формировалась, были получены довольно любопытные данные. В том числе было установлено, что, скорее всего, последний общий предок всех живых существ на Земле жил где-то 4 миллиарда лет назад. Что особенно приятно, когда сопоставляют палеонтологические данные с молекулярными, очень часто они совпадают весьма неплохо, или же оказывается, что по палеонтологической данной группы появляется чуть-чуть позже, чем по молекулярным данным. Что, в принципе, тоже вполне может быть, потому что не обязаны самое первое появившееся существо оставить какой-то свой отпечаток, след или какую-то свою раковину. Так что хорошая штука, на самом деле. Всем рекомендую. Так. О! Почему не бывает зеленой шерсти? Если есть разноцветные птички, почему нет разноцветной шерсти? Ну вот на этот вопрос ответ на самом деле тоже есть, он вполне себе однозначный. На самом деле, если посмотреть на все многообразие живых существ, которые, как кажется, окрашены вот прям самыми разными цветами, ну, нет, не совсем верно, не всех живых существ, а, скажем так, разнообразие окраски покровов позвоночных. Так вот, на первый взгляд может показаться, что они очень разные, но на самом деле они довольно-таки похожи. Ну, возьмем, например, наши волосы. Да? Они могут быть какие? Ну, по сути, черные или рыжие в разных оттенках. Конечно, могут быть там светлые, слегка желтоватые, бывают там сильно рыжие, ну и так далее, там темно-коричневые. Посмотрите на окраску животных. Неожиданным образом окажется, что они, опять же, либо коричневые, либо какие-то рыжеватые, либо темно-черные, либо, опять же, просто не имеют никакой окраски и белые. И если посмотреть на самых разных животных, то неожиданным образом оказывается, что практически все млекопитающие, очень скучно окрашены.

0: какой-нибудь рыжины, либо в крайнем случае что-нибудь серенькое, потому что, опять же, вот как бы черный пигмент он есть. Самые необычные ярко окрашенные птички, типа красных или зеленых, они получают свою окраску не за счет своего собственного пигмента, а за счет пигмента растений. Они очень хитрым способом встраивают его в свои перья, когда их поедают, и в итоге перья у них получаются ярко окрашенные. Вот, кстати говоря, из тех же попугаев кормить не совсем правильно, у них окраска очень сильно блекнет. Это вот буквально становится заметно. Кстати, к слову, я очень надеюсь, что скоро на нашем канале выйдет наконец-то ролик, посвященный окраске древних животных. Вот там поподробнее о том, как формируются пигменты, окраска, мы с вами и поговорим. Ну что же, на этом я заканчиваю сегодня свое повествование. Разбудило вас сегодня шипение варана. Ну а я хочу вам пожелать отличного настроения и прекрасного дня. До скорого. Сегодня вас возбудил крик неандертальца.
1: Крик неандертальца. Крик кроманьонца, я могу поставить.
0: Верю. Вот такое получилось сегодня. Не, ну на самом деле, да, меня, конечно, заставили, на самом деле, если уж, раз уж на то пошло, то самая большая статья, которую мне удалось найти, обзорная вот по использованию раковин в искусстве, вышла в 2017 году. То есть это, в общем-то, довольно свежая информация. То есть вот про это, про то, что там белемнитами всякими делали интересные узоры, это известно еще с 50-х годов, но вот такой вот концентрированный обзорный материал вот буквально сделан совсем недавно.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст», я астроном Владимир Сурдин. Представляете, опять наступил Новый год. Поздравляю вас с этим замечательным, нашим самым любимым праздником. А вы помните, что вообще говоря, это случайная дата? Были эпохи, когда Новый год отмечали в марте, в сентябре, в дни летнего солнцестояния, осеннего равноденствия, весеннего равноденствия. 1 января, вообще говоря, ничем не выделенная дата, но просто так удобно отмечать Новый год в этот период затишья, так сказать, ничего не делания. Хотя на самом деле мы уже не лежим на печи, и зимой, и летом работаем одинаково интенсивно, но все равно приятно, когда наступает этот праздник. Итак, с Новым годом! Ну, а раз мы стали говорить о времени, то самое время о нем поговорить. Дело вот в чем. Для астрономов время – это очень важная категория. Признаюсь, нас во все эпохи ценили и кормили, как ученых, именно за то, что астрономы всегда были хранителями времени. У нас была возможность использовать небесные часы для счета времени. Потом уже появились всякие наземные, о которых мы сегодня поговорим. Но сначала движение звезд, планет, Солнца, Луны были теми естественными часами, которые позволяли нам делить год на месяцы, месяцы на сутки, сутки на часы и так далее. Наверное, надо с того начать, а что такое время? А вот я с этого не могу начать. Дело в том, что, спрашивая, что такое, мы ожидаем объяснения через более простые категории. Это то-то, то-то, то-то. Ну, например, линия – это набор точек, плоскость – это движение линии и так далее. А спросите геометра, что такое точка? Он скажет, это неопределимое понятие, это фундамент, с которого начинает расти аксиоматика математики, ну, геометрии в данном случае. Спросите физика, что такое время, а заодно и что такое пространство? Он не даст вам определения, он скажет, это фундаментальные понятия. От них мы отталкиваемся, когда объясняем движение, течение событий, смену событий и так далее. Время и пространство нельзя объяснить на фоне, на фундаменте более простых понятий. Их нет. Но какой-нибудь философ попробует вам определить время. Я даже видел эти определения. Он скажет, время – это длительность. Вам стало понятнее, что такое время, если вы одно слово заменили другим? Многих это удовлетворяет. Научных работников нет. Мы опираемся на понятие пространства и время, начиная с строительства своей теории движения объектов и так далее. Итак, мы не будем определять, что такое время. Задача физики – научиться измерять. Мы учимся измерять пространство линейками или другими методами. Мы учимся измерять время. Чем? Как можно измерить время? Сегодня два подхода к этому. Первый – это найти какой-то строго периодический процесс. И сидеть, загибать пальцы, считать, сколько периодов прошло. Ну, вспомните маятник или, например, прыжки резинового мячика, который, ударяясь о пол, прыгает. Ну, если он хороший мячик, он медленно замирает, конечно, но долго еще будет прыгать, может считать, сколько раз он подпрыгнул или сколько раз качнулся маятник. Это первый подход – найти периодический процесс. Вообще говоря, это нелегко. Строго периодических процессов в природе вообще нет. Но приближаться к этому можно, и мы таким образом делаем все более и более точные часы. Второй подход – называется механическим. Если мы точно знаем, как движение тела происходит, если какая-то теория надежная, надежный математический аппарат описывает нам движение тела, тогда, измеряя пройденное им расстояние, то есть линейкой, мы можем пересчитать его во времени, которое потребовалось для того, чтобы пройти это расстояние. Ну, в школе иногда решают такую задачу. Полет тела, брошенным под углом к горизонту. Ну, или падение мячика, который скатился со стола. Очень простая формула говорит о том, какое расстояние по вертикали проходит свободно падающее тело. Вот возьмите кирпич и из окна его отпустите, предварительно посмотрев, не проходит ли там кто-нибудь по улице. И тогда этот кирпич будет проходить расстояние, пропорциональное квадрату времени. Помните в школе? ЖТ квадрат, деленное пополам, пройденное им расстояние. И если вы линеечкой будете это расстояние измерять, потом по этой формуле вычислите, какое время понадобилось, чтобы пролететь это расстояние. Это тоже хороший метод, и астрономы им тоже пользуются. Глядя на планеты, мы смотрим, как они движутся по орбите, и таким образом высчитываем, вычисляем динамическое время. Но тут надо сказать, что теории-то бывают более или менее правильные. Теория Ньютона когда-то была, считалась идеальной, потом мы поняли, что она не совсем хороша, заменили ее специальной теорией относительности, потом общей теорией относительности Эйнштейна. Ну, это гораздо более точные, на сегодняшний день считаются абсолютно точными теориями. И таким образом можно думать о времени. Многие космические разработки улучшают жизнь на Земле. Например, космонавты на МКС используют костюм «Пингвин», он создает нагрузку, сравнимую с земной, и таким образом удается избежать атрофии мышц на орбите. На Земле же этот костюм обрел вторую жизнь. Его используют для лечения детей с ДЦП, а также восстановления людей после инсульта и черепно-мозговых травм. Этот костюм помогает им прямо стоять, правильно двигаться и даже восстанавливать речь. Технологии должны помогать людям с разными особенностями. С этим согласны сотрудники Яндекса. Поэтому их продукты делают жизнь удобнее для всех. Например, с умным домом люди с ограничениями в подвижности и незрячие пользователи могут управлять техникой с помощью голоса или адаптированного приложения. В Яндекс.Книгах появился виртуальный рассказчик, который озвучивает даже те книги, у которых нет аудиоверсии. А в приложении Яндекс.Гоу можно при заказе поездки выбрать специальные опции, например, указать наличие собаки-поводыря или попросить водителя помочь найти машину по прибытии. Всего сейчас для незрячих адаптировано 16 сервисов, и в этом году их список пополнился еще двумя – календарь и капча. Технологии не должны выстраивать барьеры. Они призваны их снимать. Читайте подробнее об инклюзивных сервисах Яндекса на сайте и расскажите об этом тем, кому это особенно важно. Периодические процессы. Знаете, в свое время был найден удивительный периодический процесс, который до сих пор позволяет измерять не с идеальной точностью, но вполне достаточной для наших бытовых потребностей время. Это песочные часы. Удивительный прибор – песочные часы. Я уверен, у многих из вас они есть дома. Вы их наверняка видели в кабинетах физиотерапии, когда медсестра делала вам какие-то процедуры, переворачивала маленькие песочные часики, говоря, вот пройдет 5 минут и закончим, или пройдет 10 минут и прекратим эту процедуру. У меня тоже есть свои. Посмотрите, они несколько необычны. Непривычны для вас выглядят, потому что они очень старые. Они достались мне от моей бабушки. Но это очень точные песочные часы. Более того, у них цилиндрические сосуды, не такие вот сужающиеся, а цилиндрические. И это позволяет не только отсчитывать полный промежуток времени, за которое высыпается весь песок из одного цилиндра в другой, но считать отдельные минуты. И вот тут шкала минут, разбитая на одинаковые деления, показывает в течение 10 минут поминутно, сколько проходит времени, сколько песка осталось в верхнем цилиндре, ну или сколько накопилось в нижнем. Вообще говоря, это определенная физическая загадка. Если бы вместо песка тут была вода, то она вытекала бы с разной скоростью. Чем больше столб воды в верхнем цилиндре, тем больше давление, больше скорость перетекания, ну, естественно, быстрее опускался бы уровень воды. А у песка все не так. Независимо от количества песка в верхнем цилиндре, он вытекает с постоянной скоростью. Я обращаюсь к любителям физики. Подумайте, чем песок в данном случае отличается от воды. Во всяком случае, песочные часы пережили много-много веков. Уже никто не помнит, когда их изобрели, но мы используем их до сих пор. Ну, примерно так же, как колесо. Изобрели в древние времена, а до сих пор оно работает, потому что функцию свою выполняет. Песочные часы не очень точные, но я решил как-то раз проверить мои бабушкины часы, и оказалось, что их относительная точность 0,5%. Ну, то есть в течение 10 минут они ошибаются меньше, чем на 0,5 секунды, ну, даже там на 1/3 секунды. Я записал себе на обороте этого механизма песочного, что средняя ошибка, средняя неточность измерения 10-минутного интервала от 7 до 9 секунд. Представляете? С точностью до 10 секунд можно измерять время этими часами. Именно поэтому они и дожили до нашей эпохи. Они не нуждаются ни в батарейках, ни в пружине, ни в каких манипуляциях. Нужно вам отмерить промежуток времени. Перевернули часы, и они работают. В истории были случаи, когда инженеры прошлого пытались улучшить этот механизм и вместо песка использовать воду. В каком-то смысле это прогресс, потому что вода может постоянно притекать, дополнять свой уровень в верхнем сосуде, и таким образом часы водяные не требуют подзавода. Они могут работать вечно, пока ручеек подает воду. Но, честно говоря, устройство водяных часов очень сложное. Мы же знаем, в зависимости от уровня воды в сосуде, скорость ее вытекания меняется. Значит, надо в верхнем сосуде поддерживать уровень воды, а для этого делать довольно сложную систему перетекания из одного сосуда в другой. Я видел такие часы в Южной Корее, в Национальном музее. Там древние водяные часы размером, ну, с хороший автомобиль, даже, я бы сказал, чуть побольше, с такой грузовичок. Они работают, но слишком дороги, слишком сложны, поэтому не получили широкого распространения. Были в истории еще редко встречающиеся ныне, разве что в музее иногда можно найти, так называемые огненные или огневые часы. Кто в них нуждался? Те, кто работал по ночам. В древности это были монахи, переписчики, летописи или Библии. И они, как нормальный ученый человек, по ночам работали. Им нужно было освещать свое рабочее пространство на столе и в то же время отсчитывать время. Ну, там молитвы иногда надо было в точно назначенное время производить или какие-то еще действия. Поэтому свечу, которая служила источниками света, иногда разделяли, графили на части, и сама свеча, прогорая, показывала, сколько прошло времени. Точности тут особой не требовалось, но если свеча цилиндрическая, мы знаем, она горит вполне постоянно, сгорая с постоянной скоростью. Вот такие примитивные огневые часы раньше использовали. Были еще более сложные и более точные огневые часы на основе лампадки. Знаете, лампадка – это сосуд с маслом, фитилек, и вот горит такая жидкая свечка. Но если сосуд, в который налито масло, разделить на части, то это тоже вариант отсчета времени. Правда, мы уже знаем, жидкость, высота ее столба регулирует давление на дне этого жидкого столба. Значит, такая лампадка будет гореть с непостоянной скоростью. Чем больше масла налито в сосуд, тем больше давление, тем сильнее фитилек сжигает это масло, ярче огонек, но быстрее опускается уровень масла. Поэтому сосуд с маслом нельзя делать цилиндрическим. А в некоторых учебниках, посвященных в том числе и времени, есть рисунки огневых часов лампадки. Так вот, художник, не зная глубоко физику, обычно рисуют цилиндрический сосуд с маслом. А изготовители древних огневых часов-лампадок делали сосуд с маслом разного сечения. Наверху широкий, а внизу узкий. Потому что сначала масло расходовалось быстро, а затем все медленнее и медленнее, огонек становился менее ярким. Но уровень масла, верхняя граница, проходила с постоянной скоростью по шкале, по часовой шкале, и можно было одинаковые промежутки времени нарисовать там, до полуночи и после полуночи. В общем, древние инженеры и ремесленники знали физику лучше современных художников, а это факт. Друзья, наш неземной подкаст открыл дополнительный канал на платформе Нуум, и там есть новый выпуск про самые красивые туманности. Заходите, смотрите. Я вам расскажу. Был вариант огневых часов-будильников. Представьте себе, спиралька из медленно тлеющего, сгорающего вещества. Мы такие часто используем, ароматические спиральки. Но в данном случае это часы. Их применяли, насколько я знаю, на Востоке, в Китае, например. И на эту спиральку навешаны маленькие бусинки. Когда спиралька догорает до бусинки, та падает на поднос и звенит. И в нужный момент вы просыпаетесь или там начинаете что-то делать или заканчивать. То есть будильник, огневые часы. Ну, точности никакой от них никто не ожидал. Поэтому в эпоху нарождающегося капитализма, когда время стало деньгами, time is money, время – деньги, время – стали пытаться считать так же точно, как и деньги. И тут появилась необходимость создать универсальные часы, дневные, ночные, не зависящие от температуры, от потока воды, от песка, от чего-то угодно, то есть механические. Как их сделать? В любых часах что-то должно равномерно отсчитывать время. Поначалу механические часы были очень простыми. На цепочке поднималась гиря и потом медленно опускалась, вращая шестеренки механизма. Ну, а к шестеренкам была привязана часовая стрелка. Однако скорость движения этого механизма ничто не регулировала. Надо было найти какой-то регулятор, точный регулятор скорости движения шестеренок в механических часах. Ясно было уже давно, что маятник может быть для этого применен. Но физики выяснили еще до Галилея, что период колебаний маятника зависит от амплитуды. Если маятник широко колеблется, то это медленно происходит. Если колебания маленькие внутри положения, вблизи положения равновесия, то это быстрее происходит. Какой же это регулятор? Первым заметил особенность маятника Галилео Галилей. Наблюдая за тем, как люстры в церквях на высоких цепных подвесах медленно колеблется, ну, под действием сквозняка, например, при открытых дверях. Он же в Италии жил, там жарко, там сквозняк часто устраивали в помещении собора. Он заметил, что при небольшом отклонении маятника, при небольшой амплитуде колебаний, от самой амплитуды период колебаний не зависит. Вы спросите, а как же он это понял, если у него не было часов? Пульс. Когда человек спокойно стоит, ну, например, слушает церковную службу, пульс работает довольно равномерно. И по своему пульсу Галилей оценил период колебаний маятника. И он понял, что период зависит только от длины и не зависит от амплитуды. Это было замечательное открытие. Осталось только применить его к работе механических часов. К сожалению, Галилей этого не смог. Он не смог изобрести механизм, с помощью которого маятник регулировал бы скорость работы механических часов. Но формулу-то он нашел, нашу обычную школьную. Период колебаний маятника зависит от длины, как корень, квадратный корень из длины подвеса. Больше ни от чего. Если вы на одном месте работаете, ну, от силы тяжести, естественно, и только от длины подвеса. Чем длиннее маятник, тем больше период колебаний. Позже, уже в эпоху Гюйгенса, это конец 17 века, был изобретен замечательный механизм анкерный. Ну, анкер – это якорь. На самом деле анкерный механизм не очень похож на якорь морской, но что-то в нем такое есть. Для чего якорь? Он тормозит движение корабля, он как бы останавливает корабль, цепляясь за дно морское. В этом смысле механизм действительно анкерный. Колебание маятника заставляет анкер, то есть такой маленький якорек, цепляться за зубчики вращающегося колеса и не давать ему слишком быстро крутиться. Гиря пытается раскрутить маленькое зубчатое колесико, но анкер тормозит его движение и на каждом колебании маятника отпускает колесико только на один зубчик. Это хорошо, это регулирует движение часов. Но как же сам-то маятник? Не замирает ли его колебание? Нет. Дело в том, что зубчики этого колесика устроены так, что при каждом колебании маятника они немножко подталкивают его и сообщают ему дополнительную энергию, и он не замирает. То есть маятник регулирует движение колесика, а колесико поддерживает колебания маятника. Замечательная история. И анкерный механизм стал на многие столетия надежным регулятором работы механических часов. Было много разных вариантов анкерного механизма. И, честно говоря, до сих пор на руке некоторых из нас такие вот механические часы с анкерным механизмом регулирования скорости. Я понимаю, конечно, сегодня вообще редко кто носит часы на запястье. Обычно у нас часы в телефоне, а там они электронные, мы о них еще поговорим. Но, например, башенные часы или у любителей дорогих механических часов вы тоже найдете там внутри анкерный механизм. Признаюсь, на самом деле мои тоже электрические часы, но дома у меня лежат такие с пружинкой, заводные, с анкерным механизмом. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Во все эпохи, до недавних пор, астрономы были главными хранителями времени. И если ночью мы могли определять время, наблюдая за движением звезд, то днем-то нам тоже нужен был какой-то точный механизм. Звезд днем не видно. И астрономы всегда стремились заполучить самые точные механические часы. И для нас их сделали. Это знаменитые часы Шорта, ну и потом еще были более продвинутые. Они устроены, в принципе, так же, как любой другой маятниковый механизм, но с очень высокой точностью обработки всех деталей. Помещены в вакуумный сосуд, чтобы воздух не мешал колебаниям маятника. Подвес маятника сделан на сапфировых кристаллах, очень твердых, а значит, не рассеивающих энергию. Ну, в общем, все возможные источники неточности были предусмотрены. Например, в нашем институте, где я работаю, в астрономическом институте имени Штернберга, многие годы работали так называемые часы Фетченко, это инженер уже советской эпохи, который улучшил конструкцию немецких часов Шорта. И эти часы, чтобы на них не влияли колебания температуры окружающего воздуха, это правда очень важно, чем теплее, тем длиннее становится маятник, если он металлический, ну и период колебаний меняется. Так мы эти часы в подземную лабораторию поместили под нашим институтом на солидной глубине. Есть специальная подземная лаборатория, куда люди практически никогда не входили, и там эти часы работали в абсолютно термостабилизированных условиях, то есть при постоянной температуре. Точность их работы была предельно высокой для механической системы. Я даже удивляюсь, как можно было создать такой механизм. Они ошибались на одну секунду за промежуток времени 100 миллионов секунд. Я вам скажу, в году всего лишь 30 миллионов секунд, примерно, 30 миллионов секунд. 100 миллионов секунд – это 3 года. Так вот, эти часы механические могли допустить ошибку в одну секунду только в течение 3 лет. Фантастический прибор, и мы очень долго им пользовались как надежным, пока не изобрели более совершенные. Отвлекусь. Дело в том, что носить на руке, или в автомобиле, или в самолете, или в пароходе часы вот с таким маятниковым механизмом, конечно, было нерационально. Если вы начнете эти часы трясти, ну, пароход, там, корабль по волнам, или самолет взлетает и садится, или вы просто рукой размахиваете, ну, какой тут маятник может надежно работать? Очевидно, такой гравитационный маятник ненадежен. Чтобы можно было носить часы на запястье или возить их на каком-то трясущемся аппарате, изобрели маятниковые, но не гравитационные часы. Обычный маятник колеблется под действием силы тяжести. А в носимых механических часах круглый маятник, колесико, балансир его называют, колеблется под действием упругой пружинки. И это фактически заставляет часы равномерно работать. Там есть анкерный механизм, точно такой же, как в обычных маятниковых часах, и он играет роль вот такого, отсчитывает доли секунд или секунды, и потом переводит это в движение стрелок.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Конечно, к разным часам предъявлялись разные требования. Были надежные астрономические, менее надежные носимые или перевозимые на экипажах, были уж совсем малонадежные, но зато выполнявшие какие-то дополнительные функции. Ну, например, часто делали каминные часы, а наверху, под действием того же пружинного механизма, двигался маленький механический планетарий. Например, Луна вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Двигалась и таким образом демонстрировала домочадцам, как устроена наша планетная система. Очень интересные механизмы были. Отдельная история – это морской хронометр. Почему именно морской? Потому что высокие требования к отсчету времени и к его хранению предъявляли именно моряки. Их задача – определять положение корабля в море. А как? Как измерить широту и долготу, на которой вы случайно оказались? Широту? Просто. Дождитесь ночи. Посмотрите, на каком угловом расстоянии от горизонта находится полярная звезда. Это и будет ваша широта. А долготу? Долгота связана с вращением Земли. Вы можете понять, куда смотрит та точка, где вы сейчас плывете, на какое светило. И если вы будете знать, когда это светило проходило над тем портом, от которого вы начали свое путешествие, и долготу которого вы знаете, и разницу времени появления одного и того же светила на меридиане порта и на вашем случайном меридиане где-нибудь в Тихом океане, это и будет разница ваших долгот. 24 часа длится оборот Земли, ну, соответственно, одно и то же светило 24 часа, за 24 часа оббегает Землю. Моряки предъявили очень высокие требования к точности и к длительности хранения точного времени. А ведь у них условия очень непростые. Корабль трясется, морской воздух соленый может испортить механический механизм там, движения шестеренок. И довольно долго был объявлен конкурс, и довольно долго никто не мог победить в нем на создание морского хронометра. Наконец, этот хронометр был создан. Это, правда, вершина механического часостроения, ну, как его назвать, производства точных часов. В морском хронометре на самом деле 2 часовых механизма, 2 анкерных колеса, они дублируют, они компенсируют недостатки друг друга, там, качание корабля. Он спрятан в несколько коробок, в коробках со стеклянными окошечками, чтобы ты мог видеть движение стрелок, но морской соленый воздух бы туда не проникал. В общем, это солидное устройство, и оно очень сильно помогло морякам. До появления морского хронометра они так сильно ошибались в отчетах долгот, что до сих пор мы можем найти недостатки того времени на картах земного шара. Откройте атлас в районе Океании. Там некоторые острова имеют двойное, а то и тройное гражданство. Написано «британский», «французский» или там «французский» и «испанский». В чем дело? Почему остров не могли поделить? А дело вот в чем. Плывет испанская каравелла. Видит необитаемый остров. «Ага», — говорят они, — «это будет испанская территория». Воткнули флаг и не очень точно определили географические координаты этой точки и нанесли на карту. Через несколько десятилетий плывет французский корабль. Видит необитаемый остров. «Ага», — говорит он, — «это будет французская территория». Втыкает флаг, определяет не очень точно координаты и наносит этот остров на географическую карту. Когда научились определять точно координаты, оказалось, что это один и тот же остров. И чей он? И французы, говорят, мы первыми открыли, и испанцы тоже. И таким образом двойное, а то и тройное гражданство у некоторых небольших островов до сих пор существует. Появились морские хронометры, и карта земного шара сразу приобрела знакомые нам очертания. Уже материки не стали кривыми, как на древних картах, потому что с широтой разобрались быстро, а с долготой очень долго не могли понять, как ее измерять. И морской хронометр, конечно, решил эту проблему раз и навсегда. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Но время шло, техника развивалась, и в первые десятилетия 20 века появились кварцевые часы. Очень часто их называют электронными, но это не совсем правильно. Да, в них присутствует электричество. Там есть батарейка, источник энергии, и есть маленький кристаллик кварца, который под действием электрических потенциалов плюс-минус может немножечко расширяться или сжиматься. Если на кристаллик кварца подавать переменное напряжение, кристаллик будет дрожать. Ну, а у любого твердого тела есть еще, как говорят физики, собственная частота колебаний. Знаете, очень просто. Вот как бы вы ни возбудили колебания, любое твердое тело прежде всего звенит с характерной для него частотой. Ну, например, слышите? Это собственное колебание стола, за которым я сейчас сижу. Стукните по своему столу или по крышке компьютера, не сильно, но чтобы услышать звон. И вы услышите звон разной высоты, разной частоты колебаний. Это собственная частота колебаний механического твердого тела. У кристаллика кварца она тоже есть. Если мы возбуждаем электрическими потенциалами его вблизи собственной частоты, он обязательно начнет колебаться на собственной. Для него это естественная частота. Вот это свойство и позволило сделать электрические кварцевые часы. Почему я не называю кварцевые часы электронными? Потому что к электронным мы еще вернемся. Это более сложный механизм. А в данном случае просто твердое тело руководит темпом работы часов. Тут роль отдельных электронов никакая. Кварцевые часы завоевали сегодня весь мир. Сегодня вы их найдете везде. Ну, на моей руке электрические кварцевые часы. Я уверен, что на руке некоторых из вас тоже. Но даже те, кто не привык носить на запястье обычные часы, наверняка видят их в микроволновке, в электрической печке, где высвечиваются показания времени. Ну и даже если у вас таких нет приборов, вас наверняка, я уверен, вот рядом с вами сейчас, или в руках у вас, или вы даже смотрите мой рассказ, глядя на экран компьютера, ну, маленького компьютера в виде сотового телефона. Так вот, сердце любого современного компьютера – это кварцевые часы. Откройте любой компьютер, большой, с материнской платой, или маленький, или откройте наручные часы, и вы увидите там крохотный алюминиевый цилиндрик. Именно в него запрятан кристалл кварца, а по сути песчинка. Что такое кристалл кварца? Просто силициум-2, песчинка. И к нему подведены два проводочка. Электрическая схема возбуждает колебания этого кристаллика, а кристаллик своей собственной частотой поддерживает точность работы электрической схемы. Так они и работают. А уж какая индикация при этом вам предоставлена, это зависит от вашего вкуса. Вот я люблю, например, часы со стрелками. Привык. Еще механические у меня были со стрелками, теперь электрические со стрелками. Мы называем это аналоговая система индикации. Некоторые любят видеть цифры, написанные на электронном табло. Это digital, цифровая индикация. Кварцевым часам все равно. Либо крутить стрелки, либо выводить показания в виде отдельных цифр. Почему-то в продаже они называются по-разному. Те, которые со стрелками, в магазине называются кварцевые часы. А те, которые цифры высвечивают, электронные часы. Но поверьте, внутренность у них совершенно одинаковая, ну, за исключением механизма привода стрелок, там маленький соленоид, ну, или жидкокристаллического дисплея, на котором цифры высвечиваются. Наши бытовые часы не очень точные, хотя это сильно зависит от фирмы. Вот мне повезло, очень дешевые часы, но, видимо, хорошая фирма, японская Q&Q, и они работают точно. Ну, в течение месяца они на 1-2 секунды могут ошибиться. Мне этого вполне хватает. А есть кварцевые часы лабораторные. Это прям такой чемоданчик. Внутри там система термостабилизации, то есть чтобы кристаллик всегда при одинаковой температуре работал. И их точность очень высока. В сутки они ошибаются иногда меньше, чем на 1 миллионную долю секунды. Ну, этого достаточно для большинства наших потребностей. Именно поэтому по простоте, по дешевизме и по надежности кварцевые часы сегодня завоевали весь мир. Но иногда требуется более высокая точность. И физики давно это поняли, и в середине 20 века изобрели атомные. Вот это уже электронные. Мы говорим атомные часы, на самом деле там движение электронов в атомах регулирует скорость работы этих часов. Описывать, как это делается, я думаю, вот в данной ситуации, наверное, не стоит. Ну, скажу вам по-простому. Принципом работы атомных часов является движение электрона по орбите вокруг атомного ядра. Какие атомы при этом используются? Ну, желательно те, которые физик может получить от химика в постоянном, в неизменном виде. Потому что от того, какой атом, зависит, как там движутся электроны. Сегодня принят за стандарт атом цезия. 133-й изотоп цезия – единственный стабильный изотоп у атома цезия. Если вы у химика попросите, выдели мне в чистом виде цезий, то это всегда будет именно 133-й изотоп. Это очень удобно. Поэтому цезиевые атомные часы получили наибольшее распространение. Хотя есть и другие, водородные, например. Но цезиевые стали широко употребляться, потому что простые, надежные и очень точные. Атомные часы имеют невероятную точность. Если аккуратно их собрать, то в таком вот чемоданчике, ну это же так лабораторный некий сундучок, я бы сказал, весом килограмм 10-15, внутри такого сундучка атомные часы работают с точностью, которая гарантирует ошибку в 1 секунду, при измерении 100 тысяч миллиардов секунд. Это многие-многие годы и даже века, и за это время часы практически идеально точно отсчитывают вам секунды. Атомные часы, конечно, дороги. Это серьезный механизм, который употребляют только там, где без них не обойтись. А где не обойтись без них, скажете вы? Да зачем нам такая точность? Самые точные атомные часы на сегодня, а они с годами становятся все более и более точными, ошибаются на 1 секунду за 10 миллиардов лет. А вы помните? Возраст нашей Вселенной примерно 10 миллиардов лет. Ну, там, около 14 миллиардов лет. То есть, если бы кто-то сделал их в эпоху Большого Взрыва, когда родилась наша Вселенная, то они тикали бы идеально точно до наших дней и ошиблись бы максимум на 1 секунду, а то и меньше. Вы скажете, да физики просто с ума сошли. Ну, такая точность, ну, никому совершенно не нужна. Это избыточная точность. Зря деньги тратят на разработку и создание атомных часов. Вы глубоко ошибаетесь. Каждый из нас ежедневно практически использует свойства атомных часов. Да, дома у нас их нет, на руке мы их пока не носим. Хотя атомные часы сегодня сумели приобрести размер, ну, примерно спичечного коробка. И в очень ответственных местах, например, на серверах, обслуживающих большие институты или большие компьютерные системы, уже стоят маленькие атомные часы прямо на материнских платах мощных компьютеров. Но, конечно, более крупные, более точно идут. Так где же мы их используем, если мы их не носим с собой, не держим дома? Как же мы их вообще можем использовать? А оказывается, именно на атомных часах основана вся система спутниковой навигации. А спутниковая навигация, GPS, ГЛОНАСС, другие, то, чем мы ежедневно пользуемся. Мы смотрим на навигаторы в автомобиле или когда гуляем по улице, ищем нужный нам адрес и на карте видим свое положение, положение той точки, куда нам надо попасть. Как это все происходит? В двух словах объясню. Атомные часы позволяют нам это делать, потому что на каждом спутнике системы GPS, это американская система, ГЛОНАСС, это советская, русская спутниковая система, и других, Бэйдоу, китайская, Галилео, европейская, сейчас много спутниковых навигационных систем, на каждом спутнике летают атомные часы, как правило, пара, ну, на всякий случай. Они передают сигналы точного времени, ничего кроме, только сигналы точного времени, которые там отсчитываются на борту спутника. Астрономы следят за движением спутников и точно рассчитывают их орбиту на ближайшие дни. Время от времени сам спутник сообщает на наши гаджеты, ну, на ваш сотовый телефон, например, расписание своего полета. И ваш телефон знает в любой момент времени, где находится спутник. Показания атомных часов на борту спутника радиопередатчик передает на Землю, и ваш телефон получает эти отчеты времени. Но получает-то их не мгновенно, ведь радиосигналу надо пройти расстояние от спутника до вас. Мы получаем этот сигнал с задержкой. И сравнивая показания времени на спутнике, когда сигнал начал свой полет, с показанием времени в вашем телефоне, когда он закончил свой полет, находим длительность пролета этого сигнала, умножаем на скорость света и узнаем свое расстояние от спутника. А где сам спутник, мы знаем по расписанию его полета. Значит, вокруг спутника можно провести сферу с вычисленным радиусом, и мы точно находимся в этот момент на поверхности этой сферы. Ну, не очень-то хочется знать, что мы где-то там на сфере. Нам бы поточнее. Нет проблем. От второго спутника получили сигнал, и вторую сферу вокруг него описали. Две сферы пересекаются по окружности. Ага, мы уже не на сфере, мы уже в какой-то точке окружности, в общей точке для этих двух сфер. Следующий шаг вы уже угадали. От третьего спутника получаем сигнал, и его сфера пересекается с этой окружностью в двух точках максимум, иногда в одной, а чаще в двух точках. Ну, выбрать из этих двух точек ничего, никакого труда не составляет. У нас же есть еще априорная, заранее известная информация. Мы где? Мы на поверхности Земли. Значит, эта точка одна либо ляжет на Землю, ну, а вторая либо в космосе, либо под Землей. Окажется, нам она неинтересна. Казалось бы, все, три спутника показывают наше положение в пространстве. И тут главная роль у атомных часов. Но на спутниках-то атомные. А у нас-то какие? Вы помните? В телефоне у нас кварцевые. Они очень хороши для бытовых, но недостаточно точны для навигационных нужд. Значит, что нам надо? Поправочку отчетов времени в наших кварцевых часах получить. Для этого мы получаем сигнал от четвертого спутника, и это дает нам поправку часов и полностью определяет наше положение в пространстве. Ну, а затем это положение наносится на электронную карту города или там области, где мы находимся, и мы видим точку, в которой находимся, на каком поле или на улице или в переулке наша точка попадает, там мы и находимся. Итак, атомные часы на борту спутников навигационных систем, и только атомные, позволяют нам точно определять свое положение в пространстве. Вот для чего мы их используем. Казалось бы, все проблемы, связанные со временем, уже решены. А физики не успокаиваются и продолжают совершенствовать атомные часы и делать их все более точными. Ну, неточность атомных часов в основном связана с тем, что внутри них сами атомы летают, и немножечко частота их излучения смещается за счет эффекта Доплера. Ну, что надо сделать? Остановить атомы, чтобы не летали. И недавно физики научились это делать с помощью лазерных лучей, останавливая, закрепляя положение атомов в пространстве. Говорят, охлаждая атомы. И тогда атомные часы стали еще более точными. И мы научились измерять теперь процессы, происходящие в самих атомах. А там очень быстро все происходит. Но теперь мы как бы смотрим вглубь атомов с помощью самих атомных часов. Физика от этого только выигрывает, и структура атомов нам становится все более и более понятной. Вот как интересно развивается искусство счета времени. И это, конечно, не предел. Мы будем все точнее и точнее, все разнообразнее и разнообразнее, разными методами измерять время и найдем разные тонкие эффекты, которые, может быть, когда-нибудь позволят нам создать машину времени.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Большая наука. У нас одна Земля». И с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Сегодня мы с вами поговорим об одном уникальном явлении, связанном с мировым океаном. Оазисах жизни в океанических глубинах, которые существуют не за счет энергии Солнца и фотосинтеза, как почти все живое на Земле, а совершенно иных принципах. Это явление включает в себя гидротермы или черные курильщики и связанные с ними гидротермальные сообщества и имеет всесветное распространение. Открытие гидротерм и гидротермальных сообществ считается одним из выдающихся открытий в океанологии 20 века. Когда это произошло? В 1976 году в восточной части Тихого океана были зарегистрированы придонные температурные аномалии и обнаружены скопления специфических моллюсков. А в 1979 году с подводного обитаемого аппарата «Алвин» впервые наблюдали черные курильщики – гигантские природные постройки на дне океана, из которых, как из вулканов, курился густой темный дым и невиданную до того времени богатейшую морскую фауну. С тех пор гидротермы интенсивно исследуются геологами и биоокеанологами. Интерес геологов связан с тем, что в гидротермальных районах локализованы огромные запасы столь необходимых для электронной промышленности полиметаллических руд. Морских же биологов интересуют уникальные по богатству и разнообразию сообщества, ассоциированные с гидротермами. Самые удивительные свойства этих сообществ состоят в том, что они достигают огромного богатства и разнообразия на глубинах, куда почти не попадает органическое вещество из верхних слоев океана, и живут в условиях очень высоких температур. Для разговора о том, как организованы и как существуют уникальные оазисы в глубинах океана, мы пригласили в студию Андрея Викторовича Гебрука, доктора биологических наук, заведующего лабораторией донной фауны Института океанологии Российской академии наук. Андрей Викторович, спасибо большое, что вы пришли в студию. И у нас не первый раз, и это очень здорово. Я, знаете, с чего хочу начать наш разговор? Не с научной части этого, а с такой эмоциональной, что ли. Ведь вы видели все это через иллюминатор подводного аппарата.
1: Да.
0: Вот я хочу, чтобы вы поделились. Я вообще представляю себе этот долгий путь через абсолютно черную воду, безжизненную. И потом, вот я хочу, чтобы вы про это рассказали. Да.
1: Ну, это действительно незабываемое впечатление. И это, наверное, такое самое сильное и самое яркое впечатление, которое я получил вот в своей научной карьере, когда ты вот оказываешься с этим рядом впервые и видишь это своими глазами. Вот как вы, может быть, даже ближе. Все это ведь удивительное явление, что вот из жерла бьет раствор черного цвета, и его температура может быть 300, а может быть и 400 градусов, а в метре от него уже фоновая температура 4-5, ну, может быть, чуть-чуть теплее 10, но в 2 метрах точно будет совершенно фоновое, потому что у воды теплопроводность очень низкая, и вот из-за этого такой феномен. И это позволяет очень близко подойти подводному аппарату почти в упор. И вот это просто это такой мощный гейзер черного цвета, и вот и прямо видно, что ну, это мощь. И в аппарате тихо, только какие-то такие технические шумы, что-то пикает, там что-то перематывается, все замирают. И вот, вот совершенно точно, там же тишина полная, но через сферу, через иллюминатор, ну, я думаю, это давление вот этих мощных импульсов передается, вот как от громкой музыки вот стучит в груди. Вот точно так же. Так. Вот такие звуки, когда это все вот выплескивается наружу. Ну, просто сильнейшее впечатление.
0: Андрей Викторович, но вот эту вспышку жизни-то потрясающая. Вы же тоже в нее уткнулись просто, да? Вы на какой гидротерме опустились первый раз?
1: Первый раз я опускался на... Так, трансатлантические геотраверсы.
0: А там какая фауна доминирует?
1: Там креветки.
0: Креветки.
1: В Атлантическом океане вообще, да, они очень маленькие, но там такая концентрация жизни, и это такая яркая жизнь. Это просто что-то невероятное.
0: Да, это удивительно. Вот это мне не удалось увидеть, к огромному сожалению. Я много интересных вещей видел из подводных аппаратов, но вот Господь не привел. А вы упомянули о том, что все-таки фоновая жизнь, если сравнивать с вот, той жизнью, которая концентрирована вокруг гидротерм в очень таком ограниченном пространстве, она по отношению к гидротермальной жизни, она ведь бедна. Ведь это да. Вот мне интересно, о каких величинах мы говорим. Ведь у нас есть оценки биологической массы, которые мы видим в фоновом районе, хотя бы примерные, те, которые мы видим вот в гидротермальных.
1: Ну да, если речь идет о таких глубинах серьезных, ну, скажем, вот возьмем 3000 метров. Да. В количественном отношении, вот если говорить про биомассу, очень все будет зависеть от места в океане, естественно, где мы находимся.
0: Потому что есть более продуктивные... сравнение какие-то средние величины.
1: Средние величины будут какие-то доли меньше 1 грамма на квадратный метр. А на гидротермах, ну, там... Ну,

0: Самое главное потрясение, когда на такой глубине увидели, ну вот, моллюсков такого размера, червей, которые там с человеческую руку и там 2-3 метра в длину. Ну, это было что-то вообще за пределами понимания. Мы начали с моих впечатлений, а вот вы бы почитали впечатления, первые впечатления людей, которые это впервые своими глазами все увидели. Вот это просто, ну, это просто не передать. Да, я даже процитирую дословно одну фразу, которую вот один из первооткрывателей произнес. Это было потом записано в дневники, это вошло в историю. Люди, которые находились внутри аппарата, он написал: «Мы все были близки к помешательству».
1: Да. Да, я могу представить.
0: Вот, но вернемся к вашему вопросу. Да. Это действительно все возможно, потому что существует это за счет не энергии солнца и не продукции фотосинтеза, а продукции хемосинтеза и энергии химических соединений, восстановленных химических соединений. Эти соединения используются особыми бактериями. Бактерии синтезируют органическое вещество. И вот на этом строится эта вся система, и с этого начинаются трофические цепочки и вот все эти пищевые пирамиды в этих удивительных сообществах.
1: Вот, знаете, есть очень тонкая вещь, о которой я хочу сказать несколько слов. Ведь, собственно, использование энергии сероводорода и метана бактериями и последующее усвоение более высокими трофическими уровнями, это вот было известно, скажем, по черным грунтам. Знаменитый, человек, даже назову его фамилию, Фенчелев, Всесветно. Это образование сероводорода в грунтах, работа бактерий и некое подобие тому, о чем мы с вами сейчас говорим. Но великая разница состоит в том, что сероводород, который используется там, он уже создан энергией солнца и фотосинтеза. Да. Это уже вторичный продукт, и поступающий вот эту вторичную переработку. А та энергия, о которой мы с вами говорим, это энергия Земли.
0: Совершенно
1: ни метан, ни сероводород никогда не были в биологическом цикле. Понимаете, это энергетика, это домна такая, которую нам дают земные недра. Ее усваивает биота. И это вот потрясающе.
0: Совершенно верно, да. И более того, потом, ну, сначала было ощущение, что это что-то такое, ну, такое уникальное, необычное, вот такое, ну, такое точечное, разовое. А потом шли годы, информация накапливалась, и стал понятен, ну, совершенно глобальный размах этого явления. Это, конечно, связано с строением, геологическим строением Земли, это связано с тектоникой плит, это связано с тем, что есть на планете места, где плиты расходятся. Это называется спрединг, и образуются такие, ну, такие очень длинные системы, которые называются срединно-океанические хребты, и это фактически, по сути дела, такая своего рода щель на поверхности планеты, через которую поступает вот из недр магматическое вещество, тепло. И вот отсюда возникает этот эффект гидротермальных высачиваний, черные курильщики, потому что это вещество смешивается с морской водой, которая подсасывается через систему там, разломов, трещин.
1: И, собственно, флюид вода нас перенасыщенная.
0: Да. И возникает вот такая сложная гидротермальная циркуляция, и это все выбрасывается в виде гейзеров наружу.
1: Вот я хочу вернуться, Андрей Викторович, вот к тому аспекту, который вы коснулись. Вы так руками показали. Вот такие черви.
0: Да.
1: Гигантизм гидротермальной фауны. Вот он с чем связан?
0: Ну вот он связан как раз с тем, что используются совершенно уникальный источник энергии и источник синтеза органического вещества. Это вещество продуцируется очень локально. Мы говорили о том, что это все имеет протяженность там, первые метры, ну, первые десятки квадратных метров. И все сконцентрировано на очень маленькой площади. Это раз, но, тем не менее, какие бы ни были абсолютные значения, которые эта продукция производит в масштабе океана, в масштабе вот этих малюсеньких конкретных единичных гидротермальных сообществ, это много. Это позволяет вот этим животным достигать таких размеров и создавать такие фантастические биомассы. И эти животные существуют за счет так называемых симбиотических бактерий, потому что они бактерии содержат внутри своего тела.

0: И дальше там совершенно фантастический спектр адаптации, у кого где, в жабрах, в специальных органах, еще где-то.
1: Эти органы носят очень хорошее образное понятие – трофосомы.
0: Трофосомы,
1: да. Это вроде как переводить на русский язык – мешок, который тебя кормит.
0: Это именно вестиментифер, да. Вот у этих знаменитых червей больших. У них нет рта, и, ну, вообще, когда стали изучать их анатомию, морфологию, то, ну, чудеса шли за чудесами. Вот оказалось, что у них такая вот… огромная часть тела занята такой губчатой тканью, которая вся нашпигована бактериями.
1: Андрей Викторович, очень интересно, вот вы упомянули про эти перегретые воды, ведь все-таки вся эта замечательная команда гидротермальная, биологическая, она существует при высокой температуре.
0: Да.
1: Ведь у нас на дне, ну, скажем, Тихого океана мы имеем 1,5-2,5, а здесь температуры, ну, там, где они живут, это уже близко к сотне.
0: Угу,
1: и да. Есть ли какие-то специальные адаптации к этим высоким температурам?
0: Ну, вот я уже упомянул, когда вот мы начали, я говорил про свои эмоции, да, вот про теплопроводность воды, которая очень низкая, и про то, что просто, ну, в первых десятках сантиметров от жерла курильщика, где температура может быть 400 градусов, температура падает резко. И в полуметре-метре, ну, в метре уже будет температура окружающей морской воды. Животные, которые там живут, конечно, жизнь, ну, многоклеточные животные, они не способны выдерживать такие температуры.
1: Но я вас перебью. Даже те же самые креветки, когда смотришь эти потрясающие кадры, ведь они ныряют в этот флюид, где высокая температура, он сразу оттуда уходит, потому что там вообще плохо. И обычно все-таки у тех креветок, которые держат бактерии внутри, у них же, в общем-то, бактерии выдерживают сероводород, а у них-то обычный тип обмена, им нужен кислород, они мало того, что они ныряют в сероводород, они выряют в огромную температуру, да?
0: Вот это самая удивительная, ну, особенность этих всех животных, которые живут за счет симбиотрофного типа питания, потому что им действительно нужно себя обеспечивать кислородом, а своих симбионтов нужно обеспечивать сероводородом, да. И вот начинается вот эта вот игра, и ее решают совершенно... Начинается эта проблема, и животные решают ее по-разному. Кто-то вот, ну, прикрепленный, как вот вестиментиферы, и им приходится либо за счет вот как раз длины своего тела. Вот, они все живут, там даже такой термин был, градиентная биосфера. Они все живут вот на градиенте, очень резком градиенте.
1: То есть они могут какую-то часть своего тела окунать с трофосомой в ресурс, а голову иметь, грубо
0: говоря. Кто-то вот как прикрепленные черви, они вот то наклоняются в сторону горячих этих растворов, то, наоборот, от них отклоняются. Моллюски сидят в грунте, где на поверхности есть кислород, а в глубине сероводород, они сидят вот так вот и своей длинной ногой, и за счет своего большого размера ногой достают до сероводорода, он начинает поступать из грунта, они его получают, а сами при этом одышат они вот другой стороной тела, где есть кислород. А креветки, они, ну, это подвижные, это такие бентопелагические, они пловцы, они держатся у дна, но им проще, они все время, они могут заплыть, выплыть.
1: И вообще, все эти рой, вот он так и производит.
0: И как раз вот на креветках было обнаружено и показано, что насколько это, в общем, действительно экстремальный биотоп, потому что, несмотря на то, что даже креветки живут, их такая оптимальная температура, где они сами живут, 15-20 градусов, ну, ничего особенного. Но им надо периодически заплывать в эти черные дымы, и процент травмированных, обожженных, с дырками, прожженными черными на панцире, с обожженными конечностями огромные.
1: Знаете, всегда, когда встречают люди вот такие вот гигантских существ каких-то, на фоне других сородичей более мелких, он считает, что это очень древнее. Вот так как это обывательская точка зрения. Даже я видел огромный плакат, где было написано «Глухарь – древнейшая птица Земли». Хотя куриные – это самое молодое семейство, которое вообще существует. Вот в связи с этим, вот какова эволюционная древность и вот этого процесса, и самих существ, которые там связаны с гидротермами?
0: Тогда я сразу начнем с конца. Вот, современные представители этой фауны, они все-таки относительно молодые. Их геологический возраст этих таксонов, которые там живут, не такой большой. Но само это явление очень-очень древнее. И вообще, ну, по современным представлениям, а современные представления – это, как правило, молекулярная генетика, филогения, вот, кладограммы, деревья. Вот самые, ну, такие самые примитивные существа на планете сегодня – это теплолюбивые, термофильные, они называются бактерии. Именно они находятся вот где-то близко к основанию вот всего этого дерева сложного жизни, современной на планете. Потому что, ну, на протяжении долгого своего, долгой истории геологической Земли планета была горячая. Поэтому гидротермы, ну, были наверняка
1: везде. Есть такая оценка, я вас перебью, да, что вот эти бактерии, о которых вы говорите, это вот первые живые существа. 600 миллионов лет с рождения нашей планеты прошло, они уже появились. Да. И более того, был длинный период, когда они доминировали, многие его оценят вообще в миллиард лет. Это были главные живые существа. Поэтому они были очень хорошо адаптированы эволюционно к тому, что происходило в первой, ну, так сказать, в юности нашей планеты.
0: Да, совершенно верно. Да. Да.
1: Андрей Викторович, еще вещь, которая меня всегда представляла для меня загадкой, удивляла. Вот есть гидротермальный источник, да, на котором объединены несколько источников, иногда многие. А потом существуют огромные пространства, на которых нет гидротермальных, да, полей. И ведь это одна из самых геологически подвижных частей вообще сейчас поверхности Земли. Происходит что-то, и мы это видим в океане, и вы этим занимались, да, гаснет гидротерма. И все заканчивается.
0: Совершенно верно, да.
1: А как эта жизнь распространяется? Есть ли какие-то представления о том, как здесь... А да, и возникают новые. Да. Совершенно в неожиданном месте, и далеко. И как эта фауна распространяется? Как она заселяет новые гидротермы? Какие-то представления есть об этом?
0: Да, представления есть. Эти животные расселяются при помощи личинок. Когда гидротерма затухает, ну, во-первых, это, конечно, происходит не в одночасье, но тем не менее за короткое время, ну, уже за годы, там, в течение первых лет, вот, то если нет рядом выхода, куда там фауна может переместиться прямо в пределах одного поля, то все просто умирает. Но, как правило, вот за это время, это все-таки, ну вот я говорю, что это год, может быть не один год, а вот животные успевают размножаться. И вот это еще одна удивительная совершенно сторона вот всего этого феномена. Вот взрослые животные живут за счет хемосинтеза, и они такие необычные, и это вообще совершенно другой мир. Но личинки у них устроенные практически так же, как у всех остальных морских животных, которые мы знаем. И, ну, это очень часто планктонные личинки, они питаются в планктоне, они не зависят от энергии хемосинтеза, они попадают в среду, где вот все то же самое, как в окружающем океане. Они подхватываются течениями, их куда-то несет, они дальше вот все очень, как и вообще в жизни, зависит от успеха.
1: Подходит передача к концу, очень короткий вопрос я вам хотел задать. Вы, собственно, во многом свою научную жизнь положили на исследование этого явления уникального. Вот что бы вы, как ученый, хотели сделать? Вот дали бы вам судно с подводным аппаратом и возможности. И что бы вы хотели сделать, чтобы принципиально новый шаг совершить в понимании этого явления?
0: Первое, что я хотел бы, чтобы произошло, это то, чтобы черные курильщики, вот эти гидротермальные уникальные системы, перестали бы быть объектом пристального внимания добывающей промышленности. Это то, что сейчас происходит, к сожалению, в мире. Потому что человечество очень серьезно озабочено тем, что на суше заканчиваются минеральные ресурсы.
1: Это просто, называя вещи своими именами, это полиметаллические руды, да, необходимые для обеспечения электронной промышленности современной.
0: Совершенно верно, да. Вот телефоны, да, там, да, все, компьютеры, все, вот, да, там все. Везде используется, ну, вот тот набор, да, элементов, металлов, которые где-то надо добывать. Их запасы на суше заканчиваются, поэтому сейчас все взгляды устремлены в океан. И там есть несколько типов таких принципиальных источников вот, минеральных ресурсов. Это железомарганцевые конкреции, так называемые кобальтовые корки, кобальт-никелевые корки на подводных горах. и гидротермальные полиметаллические сульфидные руды. Вот уже геологи, уже, ну, то есть уже промышленники, они уже оценили запас. И, слава богу, этот запас в глобальном масштабе оказался, ну, не такой привлекательный для добытчиков, как на суше. Вот это единственное, что может спасти. Потому что иначе это вот опять начнется это вечное противостояние между экологами и добытчиками.
1: Но все-таки ведь существует орган по морскому дну международный, который старается как-то в какие-то рамки хотя бы втиснуть эту добычу для того, чтобы минимизировать ущерб экологический.
0: Совершенно
1: видимо, будут
0: верно,
1: какие-то
0: да.
1: области вообще закрыты. Появилось вот такое понятие недавно, оно называется «морской охраняемый район». Его со страшной силой сейчас внедряют в Антарктиде. Что вообще район был закрыт. Ни при каких обстоятельствах, никогда. Тот район, который не только важен сам по себе, но который определяет существование всей этой системы в целом. И, может быть, все-таки международное сообщество, оно какие-то примет в этом смысле решение, что будут районы абсолютно целиком закрыты, особенно живые гидротермы.
0: Да, но вот как раз эта практика закрытия районов, она, ну пока это все происходит от безысходности. Это, безусловно, очень положительное явление, но то, как оно происходит, и, ну, процент этих площадей, которые вот закрыты и охраняются, он очень маленький. И в основном это все, опять же, в прибрежных водах. В открытом океане, ну, только-только к этому да. подобрались. И в основном это связано с добычей биологических ресурсов, с рыболовством, которое тоже давно уже ушло в глубокий океан. И уже давно рыбу ловят на подводных горах, где совершенно фантастические
1: тоже да, миллионы тонн
0: своя
1: огромные,
0: фауна
1: да.
0: на вершинах подводных гор. Это все разрушается при донных тролениях. И сейчас это пытаются останавливать. И, ну, естественно, вот желание, и первое, что можно сделать, не регулировать это как-то, а просто взять и закрыть район.
1: Ну, дай бог, чтобы так было. Вот вы затронули тему глубоководного океана, и, Андрей Викторович, я беру с вас обещание, заканчиваю нашу беседу, что в одной из ближайших передач вы к нам придете, и мы проговорим про эту абсолютно уникальную часть нашей планеты, хотя мало изученную, но все-таки мы о ней знаем. И знаем мы об этой части планеты в основном благодаря усилиям, огромным усилием ученых российских, предыдущих,
0: конечно,
1: предшествующих
0: да.
1: нашему с вами поколению. Поэтому обещайте, что вы придете, и мы обязательно расскажем телезрителям о том, что мы знаем и вообще, чем важны эти гигантские по площади районы нашей планеты.
0: Я с удовольствием поговорю на эту тему, она меня очень волнует. И
1: спасибо вам огромное.
0: В ней вся
1: это
0: моя
1: ваша
0: жизнь.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей Викторович, еще
0: спасибо.
1: Раз огромное. Завершая эту интересную беседу, я хочу вернуться ко времени открытия гидротерм и гидротермальных сообществ. В 1968 году, за 8 лет до официально признанного открытия этих потрясающих природных явлений, Институтом океанологии была организована экспедиция на исследовательском судне «Академик Курчатов» в восточную часть Тихого океана. По пути к берегам Южной Америки, где члены экспедиции проводили основные исследования, периодически отбирали пробы донной фауны и осадков для пополнения наших представлений об их глобальном распределении. Одна из точек, научных станций, как их называют ученые, была намечена именно в том месте, где впоследствии были открыты гидротермы. Посланный на дно пробоотборник сработал не полностью. Пробы морского грунта он не отобрал, а принес лишь придонную воду и показания температуры. Работавший на приборе человек посмотрел на термометр. Плюс 17 градусов. Ну, конечно, такой температуры у дна просто не может быть. В Тихом океане она везде составляет 1,5-2 градуса. Термометр он выбросил, как негодный, а пробу придонной воды вылил за борт. Вот так ушло из рук ученых одно из величайших открытий 20 века. Почему я об этом рассказываю? Почему я об этом вспоминаю? А потому, что очень часто за аномалиями, в которые трудно, невозможно поверить, стоят открытия и прорывы в понимании сути окружающего нас мира. Нам надо об этом помнить всегда. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Прощается с вами и программа «Большая наука. У нас одна Земля». Всего вам доброго и до новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, общаемся, задаем друг другу периодические вопросы и получаем очень интересные ответы. Мы – это лаборатория ночных видео, собственно, и проект anthropogenes.ru. И сегодня на месте второго ведущего в качестве ведущего от проекта anthropogenes.ru Георгий Соколов. Гош, привет!
2: Привет, Виталик! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы выходим в формате постскриптум. Это значит, что сегодня наш гость, которого я чуть позже представлю, будет отвечать на вопросы, которые накопились после его доклада на форуме «Ученые против мифов». А это был доклад, который состоялся еще на 6-м форуме «Ученые против мифов», то есть уже довольно давно. Доклад назывался «Новейшее мифотворчество о монголо-татарском юиге». И это был, пожалуй, один из таких самых сильно комментируемых докладов вообще на всех наших форумах, потому что тема того, о том, что никакого ига не было, она почему-то очень популярна в альтернативно-исторической среде. И сегодня наш гость – это Юрий Селезнев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Воронежского государственного университета. Здравствуйте, Юрий.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: И, собственно, тема горячая, и мы надеемся на ваши вопросы и на вашу поддержку. Да, Виталий?
1: Да, конечно. И вы прекрасно знаете, те, по крайней мере, кто регулярно смотрит наши стримы, как нас можно поддержать. Самое простое и самое, наверное, главное для нас – это подписаться на наши каналы, на каналы «Лаборатории ночных видео», anthropogenes.ru, и после этого нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы будете первыми получать либо уведомление о вновь загрузившихся видео, а, между прочим, завтра будет очередное очень классное видео на канале anthropogenes.ru, ну или вот такие стримы, также уведомления к вам будут оперативно прилетать, имейте в виду. А если вам нравится данный конкретный стрим, то вы всегда можете использовать суперчат или ссылку, которая есть как в описании, так она сейчас и в чате появится, для того, чтобы свои вопросы присылать. Ну и вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И помните о том, что и у нас, у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта anthropogenes.ru, имеются странички на Патреоне. Такая поддержка тоже очень-очень для нас важна. И на этой торжественной ноте, я думаю, что мы можем приступить.
2: Да, я хотел сказать еще одну важную вещь, Виталик, о которой ты забыл.
1: Да, конечно. Я не забыл.
2: О том, что мы поощряем наших дорогих зрителей задавать вопросы, и наш дорогой гость после уже сегодняшнего эфира выберет два лучших вопроса, два самых интересных, содержательных, показавшихся ему самыми, может быть, дельными. И авторов этих вопросов мы наградим призами. Замечательными футболками форума «Ученые против мифов», вот вроде той футболки, которая сейчас на мне. Вот, и я хочу назвать авторов победителей лучших вопросов, авторов лучших вопросов, которые выиграли футболки на двух предыдущих эфирах. Значит, эфир, который у нас проводил зоолог Иван Затевахин. Футболки получают два следующих наших дорогих зрителя. Это Татьяна Маслова, спросившая, насколько реально описано поведение кошек в таком классическом рассказе, как «Королевская аналостанка» или «Аналостанка», ну, очень неважно, Сеттона Томпсона. И наш постоянный зритель, доктор Галоперидолум, который спросила, то есть правильно ли поняла, что саблезубые – это не один класс, это совершенно разные группы животных, не только кошек, у которых параллельно развивались длинные зубы. И второй стрим, который проводил антрополог Станислав Дробышевский, и также выбрал авторов двух вопросов. Первый автор – это Евгений Сейбл-Носорог. Вопрос про важность ресурса женщины. И наш постоянный зритель, еще один, Румяный пирожок, который спросил, а находились ли декорированные рисунками жилища. Вот я назвал четырех человек. Пожалуйста, сейчас мои контакты появятся в чате. Напишите мне, и я сообщу вам, как получить ваши драгоценные футболки. А теперь я предлагаю перейти к вопросам. У нас некоторое количество вопросов уже есть, и мы будем их, как это принято, записывать. А уважаемого Юрия попросим отвечать.
1: И первый вопрос от Сергея Рожнова. И он спрашивает, иго и нашествие не синонимы. Нашествие, подчинение, дань были, и термины понятны. А что такое иго? Непонятно. Это оккупация?
4: Очень такой любопытный вопрос. И самое главное, что он очень правильный вопрос, потому что действительно нашествие и иго – это разные вещи. Мы на «Ученые против мифов 6» в общем-то говорили много об мифотворчестве в отношении иго, но это мифотворчество часто связано, и часто мы сбивались на то самое нашествие. А было ли нашествие, было ли иго? То есть в центре внимания у нас всегда иго, а говорим мы в основном о нашествии. Действительно, это совершенно правильно сформулированный вопрос о том, что нашествие и иго разные явления. И с нашествием действительно все понятно. Военные силы проходят по соседям или не соседям, разоряют, и там идут какие-то последствия. А вот что такое иго? Иго стало загадочным термином, потому что оно многосодержательно, многонасыщенно. Почему? Потому что когда люди начинают размышлять об этом периоде, периоде после нашествия Батыя, которое вроде как у нас длилось до конца 15 века, там тоже вопрос, когда отменять иго. Вот этот период, он 240 лет числится, может быть даже 250. И естественно за этот период наполненность, насыщение этого времени было совершенно разным. И вот этот вот термин оказывается такой размытый, расплывчатый. И, собственно, на рубеже 20-21 века возник вопрос о правоприменимости этого термина. И как бы заключительная часть вопроса, что же это оккупация, в том-то и проблема, что монголы-татары, или, наверное, все-таки корректнее говорить, ордынцы, тут сразу хочу пояснить, что нашествие было монголо-татарским, ну, в крайнем случае, монгольским, об этом тоже, может быть, еще придется сегодня поговорить, а вот иго было уже ордынским, потому что период владычества Орды, Орда, она не совсем монгольская. Ну, это тоже более такой широкий вопрос. Так вот, нашествие у нас монголо-татарское, а иго ордынское. Но вот иго – это действительно не оккупация, как прозвучало в вопросе, потому что фактически контингентов военных на территории Руси не было. И не только Руси, там Армении, Болгарии, те территории, которые можно сравнивать с Русью по статусу. Вот контингентов не было оккупации. Можно попробовать подыскать иные термины, что я, в общем, пытался сделать. У меня не получилось. Назвать этот период каким-то вот, как, например, для европейской части, вассальная зависимость. Вот не соответствуют отношения русских князей с ордынскими ханами четко вассальным отношениям. Протекторатом это тоже не назовешь. Иными какими-то терминами, которые соответствовали бы тем отношениям, которые сложились, не получается назвать. То есть придумали ученые, когда вот столкнулись с этим периодом, специальный термин для этого периода, этот период стал называться игом. Что же такое иг? В двух словах, это система зависимости русских княжеств от Орды и Монгольской империи, или Монгольской империи и Орды в хронологической последовательности. И у этого периода есть некие отличительные черты, в частности, ну, три основных формы зависимости, формы подданства, формы неравноправия отношений выделяют. Это, собственно, о чем говорилось в вопросе, налоговая повинность, выплата дани, обязательные ежегодные дани, судя по всему, это был 10% подоходный налог, это участие в военных мероприятиях Орды, то есть дань кровью, участие в войнах в интересах ханов, ну, иногда и не только ханов. Ну и такой вот яркий признак вот этой зависимости – это личная явка ко двору хана для получения ярлыка на свои владения, некоторые лицензии, зеленка на свои владения. И это посещение, а, должно было быть обязательным, б, оно должно было быть достаточно регулярным, ежегодным. Если сам не мог приехать правитель, он должен был послать уполномоченное лицо, как правило, родственника. В, это сопровождалось преклонением колен, естественно, до того, как допустить к хану до преклонения колен, человек должен был сдать оружие, пройти там очистительные огни и так далее, и так далее. То есть признаки подвластности, которая среди, вот, среди многих терминов латинского югум, от которого происходит иго, признаки подвластности, покоренности, они в это вписываются, в это определение одно из значений, и вполне приемлемо для данного периода. И вот, отвечая, уже завершая ответ на этот вопрос, хотел бы вернуться к тому, что период был достаточно длинный, и, естественно, внутри этого периода тоже можно выделить различные части, куски, временные отрезки, когда разные были формы контроля над русскими князьями, и, соответственно, степень зависимости была разная. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо большое. И Кайман 4 задает серьезный такой вопрос. Первое. На Руси находят франкские мечи, но никто не говорит о франкской оккупации. Второе. В Скандинавии, Дании, Англии находят клады с арабскими монетами, но никто не говорит об арабском иге. А ведь согласно вашей логике, это должно быть так. Может, попробуйте объяснить, почему так?
4: Опять же, да, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Во-первых, вот вопросы выдают возможность, умение людей думать, размышлять, задавать, находить логические несоответствия. И правда состоит действительно в том, что просто нахождение предметов еще ничего не говорит, ничего не доказывает. И даже нахождение монет нам показывает только, может показать, движение, поток товаров. Товары обмениваются на эквивалент обмена денежной единицы. Это денежные единицы каким-то образом выпадают, вклады, потери и так далее, и так далее. Казна и прочее, прочее. И их там можно находить на каких-то территориях. Естественно, что торговцев сопровождают, ну или военные отряды, сопровождают лица, опять же, эти предметы можно просто купить и так далее, и так далее. Просто нахождение тех или иных предметов ничего не доказывает. С монетами вот здесь более интересная деталь. Дело в том, что на монетах чеканится имя правообладателя проведения миссии. Как правило, это глава государства, либо само государство. То есть, если мы сейчас возьмем наши монеты, на них на обратной стороне в отличие от номинала, написано, что отчеканено в Российской Федерации. То есть прямое хождение они имеют на территории Российской Федерации, где распространяется суверенитет Российской Федерации. Так было всегда. Только на монетах чеканили имя главы государства, хана. Завоевание той или иной территории требовало, либо лица лишались права чекана монеты, и ходила монета четко с именем верховного правителя, либо вот есть такие варианты: на Руси в конце XIV века дозволили чеканить монету, и одним из первых монет чеканил Дмитрий Донской. И на аверсе было начеканено имя князя Дмитрия Московского, великий князь Дмитрий, а на реверсе было начеканено имя хана Тохтамыша. Причем вот эта ситуация тоже любопытная, это было написано четко хан Тохтамыш, это читаемая арабская надпись на русских монетах, так вот, на минуточку. А параллельно тот же известный нам по событиям Куликовской битвы Олег Рязанский тоже чеканил монету, но чеканил он ее с нечитаемым подражанием. То есть он демонстрировал окружающим, правителям в том числе, что он чеканит монету с разрешения, и он подданный хана, но такого разрешения он не получил, в отличие от Дмитрия Донского. Ну, там в конце XIV века была непростая ситуация с калейдоскопом ханов, но сам по себе факт того, что в тех или иных районах Монгольской империи, Ордынского государства, тоже империя, но в меньшей части, чеканится не просто имеет хождение, не просто находятся клады, а чеканится монета с именем верховного правителя, соответствующего верховному правителю, это четко свидетельствует о суверенитете этого верховного правителя над этой территорией. Ну и, конечно, сами по себе мечи, кувшины, монеты, пояса, надписи на арабском, на уйгурице, на русском, предметы одежды, они ничего сами по себе, по отдельности не доказывают. А вот в комплексе, когда они лежат в едином могильнике, например, или в описи русских князей цесаревские, пояс встречается, от цесаря называли либо византийского императора, либо ордынского хана. Вот византийские императоры не дарили пояса, а ордынские ханы дарили. Соответственно, по всей видимости, это ханский пояс. Или шапка Мономаха у нас иранского, по всей видимости, происхождения, выполнена основа в стиле иранской культуры 1-3-14 века, а в 1-3-14 века в Иране господствовала монгольская династия хулгуидов. По всей видимости, шапка попала к ханскому двору и была пожалована московскому князю, по всей видимости, Ивану Калите, который, собственно, ее увенчал крестом. Так вот, в комплексе все вещи могут свидетельствовать о той или иной степени зависимости.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Владимир Лазарев. И вопрос звучит так. Монголы 3 года шли в западный поход из Монголии до Рязани, ну пусть 6000 километров, 2 месяца непрерывного хода пешком, 6 месяцев с соблюдением гзот. Год, если половину времени брать отпуск за свой счет. Откуда 3 года?
4: Ну, тоже интересные расчеты, размышления. Такое, они очень любопытные. Самое главное, что они действительно подмечают некоторые тонкости. Вообще, наука начинается с сомнения. А сомнения возникают, когда мы какие-то несоответствия находим. Но вот здесь сразу посыл, любопытный посыл. Ну, с одной стороны, я надеюсь, что отсылка к Изоту – это все-таки шутка, но такой посыл из 21 века, который выдает вообще в большинстве случаев, мы мыслим категориями современности. Когда у нас летают самолеты, и вот по интернету мы можем связаться и увидеть друг друга. В 13 веке действительно все было по-другому. Выдает во многих слушателях, читателях и даже мыслящих людей, выдает такую описанную схему отсутствия историчности сознания, описанную в стихотворении Фазилия Искандера, когда мальчик мечтает о том, чтобы Спартаку достался пулемет. Вот интересно было бы, если бы на флангах на Куликовом поле Дмитрий Донской поставил пулеметы перед передовым полком противопехотной мины. Но, тем не менее, сами по себе расчеты, наверное, справедливы. Но автор вопроса почему-то забывает еще одну деталь. Господа монголы, монголо-татары, не просто шли, не торопясь, они шли к Рязани с боями. Вообще, мы как-то со времен школьной программы, а программы еще дореволюционной и советской, полагаем, что вожделенной мечтой монголо-татарских захватчиков был Киев и Новгород. Они только и мечтали, как их разорить. Вообще-то, с 1222 года по 1242 год, 20 лет, монголы воюют с половцами. Война с половцами заканчивается в Венгрии, куда они откочевали. И, собственно, вот с 1223 года, с момента первой стычки на Калке, до 1236 года, когда Булгария была захвачена, монголы воюют с коалицией кочевых и оседлых народов, ядром которых являются половцы, башкиры им помогают, и Булгария тоже внесла свою лепту. И вот, собственно, не 3 года они идут до Рязани, а 33, ну, 13 лет, 23 года, в зависимости от того, какую дату считать последней. Они просто идут с боями.
2: Спасибо. Спасибо. Интересные вопросы и интересные ответы. Павел Гришаев поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Павел. И спрашивает, а что значит татары? Почему говорят именно о монголо-татарах, а не просто о монголах?
4: Это тоже такая сложная историографическая проблема, которая будоражит умы, ну, в 20 веке уже многих. И исследователей, и читателей. Собственно, схема выглядит в общих чертах следующим образом. Татары – это было одно из монголоязычных крупных племен в конце XII века. Оно претендовало на роль лидеров и объединителей Монголии в параллельном с монгольским же племенем таджиутов. А к таджиутам принадлежал Чингисхан, к роду Барджигин. И, собственно, татары встретили в степи отца Чингисхана. Прошу прощения. И по традиции, по степной традиции гостеприимства, они друг друга накормили. И суги отец Чингисхана, и татары, которые его встретили. Прошу прощения. Когда Ясугей прибыл в свой стан, он занемог и умер. Сложно сказать, какой там бродил коронавирус, который его свалил, или действительно татары приложили к этому руку, но вот так совпало. И в этой связи род Барджигин и, собственно, сам Тимуджин очень не любили татар. И когда, собственно, их победили, то по источникам племя было вырезано, все были вырезаны, кроме женщин, все, кто выше оси монгольской арбы. А это примерно рост 9-летнего мальчика. И как бы вот считается, что племя татар перестало существовать. Отсюда возникает, собственно, вопрос, а что же за татары такие в Европу пришли, если их Чингисхан вырезал? Но при внимательном рассмотрении, во-первых, выясняется, что вот эти мальчики, которые были до 9-летнего возраста, они, собственно, служили потом чингизидам. Во-вторых, не все татары были вырезаны. Многие представители ответвлений татарских, алчи татары, например, перешли на службу к Чингисхану до того, как он начал их вырезать. Ну и опять же, женское население татар было роздано в жены нукерам и наёнам, и тоже сохранило свое имя, их дети сохранили свое имя вот среди подданных, победивших тайчиутов. Победившие тайчиуты, элита Чингисхана, так скажем, собравшаяся вокруг Чингисхана, она стала называть себя вот этим собирательным, скорее политонимом, монголы. А их подданные стали именоваться в большинстве с собой татарами. То есть в Европу, в Азию приходили вооруженные отряды татар, а договариваться приходилось уже с элитой, с монголами. Так вот появилось такое, уже в средние века появилось такое смешение, как монголы-татары, татары-монголы, хотя употреблялось оно нечасто. Собственно, это конструкция ученых 19 века, которые попытались вот эту ситуацию как-то объяснить. При этом мы знаем, что монголы рекрутировали в свою армию мужчин завоеванных земель и бросали их в далекие страны. Этим, кстати, объясняется их довольно такое жесткое отношение к отступающим войскам. Если бежит один из десятков, вырезают десяток. Но если китайцев бросили на стены Рязани и один из них побежал, вырезать китайцев для устрашения монголам не очень жалко. Вот. И, соответственно, в какую-нибудь Венгрию приходит десяток, в который входит один китаец, один башкир, плавчанин, булгарин, русский, армянин и так далее, и так далее. Но при этом они возвращаются когда на Волгу. Это такой вот коллектив военный, военное братство, когда они друг другу прикрывали спину, потому что китайцу, плавчанину, башкиру, булгарину бежать в Венгрии, в общем-то, некуда, там его просто зарежут, как монгола. Да и русскому в Венгрии далеко, далеко он не убежит. Поэтому он приходил. А если они побегут с поля боя, их монголы вырежут. Поэтому приходилось прикрывать спины друг друга, и, вернувшись на берега Волги, они, в общем-то, были уже татары, хотя этнически они были вот разношерстные. Такой разношерстный конгломерат. Ну, вообще, если быть точнее, назывались они татарами, были-то они уже ордынцами, потому что подчинялись они и были подданными ордынского хана.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Михаила. И он спрашивает. Спасибо за поддержку, Михаил. Самый простой и неопровержимый аргумент факта, доказывающий существование ига или нашествия. Какой?
4: Ну, собственно, это сложный вопрос, потому что что мы будем считать неопровержимым фактом? Дело в том, что и в лекции на «Ученых против мифов» я говорил, вообще ученые-историки, они работают с тем, что было. А альтернативщики обычно предлагают обсуждать то, чего не было или не могло быть. Такое ключевое методологическое отличие. А с точки зрения науки истории о нашествии и об Иге написали независимые друг от друга китайские, персидские, арабские, армянские, венгерские, польские, русские авторы. Ну, если мы можем предположить, что было взаимоотношение между поляками и армянами, христианами, в принципе, и русскими, то как с китайскими иероглифами могли познакомиться русские или польские авторы, тут сложный вопрос. То есть, и пишут они это все разными словами. То есть, независимые свидетели говорят о том, что и нашествие, и завоевание, и иго было в тех или иных формах. И не совпадая дословно, они выдают независимость источников, происхождения источников. Я когда читаю лекции по источниковедению, говорю, что независимые источники совпадают в деталях, но не совпадают дословно, я привожу такой пример, что если я захочу выявить, кто не был на лекциях, я дам распоряжение сдать лекции, и быстро выясни, кто писал лекцию, кто писал лекцию сам, а кто писал лекцию не сам. Потому что тот, кто спишет лекцию, он не будет задумываться о перестановке слов, он спишет ее дословно. И дословно совпадающие тексты выдают зависимость. Вот синхронные 13 века тексты различного происхождения на разных языках не совпадают дословно. И в этом плане они подтверждают друг друга, и, соответственно, любое из этих свидетельств является неопровержимым доказательством того, что было явление и было, были процессы, которые где-то они сходные, где-то они различались, но мы можем их сравнивать и тоже реконструировать события и явления. Конечно, есть довольно большая проблема для средневековья, вообще для русского средневековья в частности, это скудость источников. Ну, к сожалению, они дошли до нас далеко не в полном объеме. Это часто обрывочная информация, и она вот по крупицам создает картину такую общую. Ну и очень любопытным, конечно, источником и достаточно доказательным всегда считался с момента открытия это берестяные грамоты, в которой есть независимые от летописи упоминания о Туске. Это Туска – это плата на содержание послов и войск. Это монгольский термин, который очень любопытно фиксируется в персидских источниках и в русских источниках, в узкий промежуток 1240-1250-х годов, то есть 20 лет. Это очень редкое явление, когда мы бытование термина можем вот в 20 лет для Средневековья поместить. И в этом плане вот берестяные грамоты нам дают подтверждение.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Наш постоянный зритель «Пирожок с ковидлом» задает вопрос. И вопрос из области антропологии. Могли ли татары со временем, со времен Ига поменять расу? Современные татары европеоиды. Но не было ли так, что кочевники, захватывающие Русь, были монголоидами, а европеоидные черты получили в последовавших браках?
4: Ну, собственно, это в вопросе содержится ответ, собственно, так оно и было. Я повторюсь, да, узкий слой элиты, которые называли себя монголы, они начали управлять огромной территорией евразийских степей. И если улус джучи, то, что мы, у нас в источниках называлось орда, а в исследовательской научной и научно-популярной литературе и художественной называется золотая орда, это пространство от Дуная до Иртыша. Этим огромным пространством управлял род джучи, его нукеры, найоны, их было не очень много. Персидский автор Рашид Ад-Дин пишет, что джучи выделил Чингисхан 4000 воинов, да, с семьями, конечно. И управлять довольно большим количеством людей, вот, по всей видимости, эти 4000 были монголоидами. И то тоже вопрос не бесспорный, но в большей степени, скорее всего, так оно было. Дело в том, что в империи Чингисхана, особенно в эпоху завоеваний, были, как бы сейчас сказали, хорошо развиты социальные лифты. И любой простой воин, неважно какой национальности и расы, мог дослужиться до наёмного. Ну, ханом он стать не мог, потому что не был чингизидом. А вот там Меклеребеком, то есть премьер-министром, грубо говоря, да, он стать вполне мог. Поэтому сказать, что в окружении Батыя не было не монголоидов, сложно, но, скорее всего, первое поколение все-таки это монголоиды. Но становление любой вот на, как бы вот, в начале государственности при разложении первобытного общинного строя в кочевом обществе особенно очень важны отношения родства и свойства. Поэтому, завоевав то или иное государство, племя, монгольские правители предпочитали брать в жены представителей этого племени.

0: в первую очередь говорили, конечно, на языке матери, во вторую очередь на языке отца, но при этом это все-таки были уже представители монгольской элиты, ордынской, если не брать 14 век. И почему я настаиваю на том, что все-таки где-то со второй уже половины 13 века, и тем более в 14 надо говорить про ордынскую, без этнического употребления. Дело в том, что арабские авторы, вопрос подтверждают, собственно, так его описывают, арабские авторы пишут о том, что земля держала победу над завоевателями. И сначала они были монголами, говорили по-монгольски, а теперь они тюрки. И из чего делается вывод, что вот основная масса населения Орды были покоренные кипчаки, и стали они говорить, все представители этой, на тюркском языке, скорее всего, кипчакском. Но я повторюсь, и Болгария тюркская, и башкиры имели большой тюркский элемент, и было много тюркских племен на Евразийской степи, которые стали основой ордынского государства. Все они были подданными хана Орды, и все-таки корректнее их называть ордынцами. И генетически, антропологически тоже произошло изменение, и несколько отличаются, если мы посмотрим, крымские татары антропологически от татар поволжских, хотя и сходство есть, но есть различия. Астраханские татары тоже, вот есть довольно аргументированное мнение, что астраханские татары, они в большей степени как раз сохранили антропологические черты, особенно черты лица, именно половцев. Мы можем предполагать, что Волжская Булгария это... Волжские татары – это потомки булгар, и их антропологический тип у них отразился, и так далее, и так далее. Опять же, левое крыло Орды, Джучи-Улуса, это северная Средняя Азия и казахские степи, и казахи, собственно, осколки Золотой Орды, казахи носят более монголоидные черты, чем там, допустим, те же крымские татары. Поэтому вот антропологическое смешение, оно, конечно, присутствовало и, конечно, отразилось на, в том числе на внешнем облике ханов Орды, несомненно.
1: Спасибо. Значит, хочу сказать, что у нас уже в очереди несколько десятков вопросов, и мы совершенно, ну, явно не успеем на них ответить, поэтому, с одной стороны, призываю Юрия, если на какие-то из вопросов можно ответить, лаконично. Понятно, что
0: будем
1: там
0: стараться.
1: Часть вопросов каждый тянет на отдельную лекцию или даже курс. Вот. А наших дорогих зрителей призываю тоже задавать лаконичные вопросы по теме сегодняшнего нашего мероприятия, потому что вот я зачитаю вопрос от Александра М., который поддерживает стрим, за что ему большое спасибо, но вопрос его так слегка шире или в сторону от темы игры, поэтому я вот попрошу полноценно на него не отвечать. Правда ли, что термин «Московская Киевская Русь» придумал Карамзин, сочинив новую имперскую историю для Романовых, а до того Русь была одна со столицей в Киеве, тогда как Россия была Московией? Как в этом плане связаны Киев и Москва?
0: Ох, да... Ну, собственно, сначала небольшой комментарий про то, что приходится довольно подробно рассказывать, отвечать на те или иные вопросы. Это как раз связано с тем, что источники обрывочны, и собирая по крупицам, чтобы убедить в первую очередь себя и всех слушателей, приходится вот все эти крупицы как-то рассматривать. Касаясь непосредственного вопроса, первое, что четко, явно и справедливо в вопросе, это то, что Николай Михайлович Карамзин придумал новую имперскую историю для Романовых, ну, в частности, для Александра I. Это несомненно. Но до него придумывали такую, ну, другую имперскую историю. Придумывала, например, Екатерина II. Мы почему-то не знаем, как-то об этом, наверное, в советское время умалчивалось. Екатерина II, немка по происхождению, написала русскую историю, написала для своих внуков.

0: написала русскую историю на русском языке, чтобы воспитывать своих внуков, как управлять Россией. А это тоже имперская история, и она тоже была написана. И она писалась, естественно, параллельно, например, с Татищевым, который тоже писал явно имперскую историю. Но была, допустим, история доимперская, хотя можно ли считать царство не империей, то тоже концепты эпохи Ивана Грозного, там исторические параллели тоже всегда присутствуют, они тоже были. И история в той или иной мере существовала. Существовала она, конечно, не в том виде, как мы привыкли, собственно, история как наука и в привычном таком учебном плане – это наука нового новейшего времени, эпохи Просвещения, то есть времен XVIII века, ну, для России в частности. И вот спрессованность истории, она в нашем сознании присутствует, просто на самом деле периоды растягиваются на большое время, и автор Ипатьевской летописи Киевскую Русь заканчивает нашествием монголов, взятием Батыем Киева. И он в конце летописи он дает перечисление русских князей, суверенных, независимых, и пишет, что вот на падении Киева они заканчиваются. И заканчивают Киевскую Русь. Собственно, после этого начинается в имперской истории начинается Московия, но до нее еще ой как далеко, потому что сначала столица была во Владимире, и только потом перебралась в Москву, и только потом в Санкт-Петербург.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И, значит, хочу поблагодарить коллегу нашего зрителя под ником Конста Калмыков, который поддержал наш стрим и сказал просто спасибо. Еще два человека, это Фома и тот же самый Конста Калмыков, перешли на уровень лаборант. И теперь они будут регулярно поддерживать канал «Лаборатория научных видео». Спасибо вам, дорогие друзья. И еще хочу сказать спасибо Юльке, или Юлке, которая также поддерживает стрим. И, наконец, Илья Гринчук задает вопрос. Когда впервые появилась идея о том, что монголы не имели отношения к нашествию в XIII веке? Ведь, например, немецкий автор Иоганн Дримель еще в XVIII веке писал о том, что татарами были русские, и они напали на Европу в XIII веке.
0: Спасибо, любопытный вопрос. Я так глубоко не копал, сразу скажу. Собственно, активно сама идея, что монголы, и они не нападали на Русь и на Европу, она в 90-е годы прошлого века стала как-то развиваться, во многом отталкиваясь от тех самых сомнений ученых, которые так или иначе их высказывали и описывали. Для 18 века и 17 я такие вещи допускаю, даже для 16-го, особенно любили ругать русских во время Ливонской войны, пугать Иваном Грозным. Что любопытно, Иван Грозный и Алексей Тишайший в русской традиции антиподы описываются в западной литературе одинаковыми словами, как цари, как впрочем, Николай II. И, естественно, что в 16-17 веке, в 18-м, как легкая кавалерия, в составе русских армий присутствовали и татары, и башкиры, и калмыки, которые монголоязычные и сейчас, и были монголоязычными. И так вот описание русских татарами, оно вполне возможно, встретившись этой легкой кавалерией, никаких иных вариантов не могли предложить для объяснения. Но они еще и в 13 веке на нас нападали. Тем более, что в 13 веке, после установления системы господства системы Ига, фиксируются случаи, когда те же самые галицко-волынские князья, Лев Данилович, сын Даниила Галицкого, который считается у нас таким борцом с ордынским игом, вот Лев Данилович не гнушался попросить у Мингу-Тимура или у Нагая конницы для того, чтобы разорить Польшу или Литву.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Александр Кузнецов. Это что, говорит он, будут разбирать свою книгу, старую книгу Бушкова, в которой монголы не могли дойти до Руси, потому как передние лошади Орды съели бы всю траву, и задним лошадям Орды нечего было бы есть?
0: Книгу Бушкова я листал читать, я ее не стал, потому что как бы вот жалко тратить на это время. А вопрос логичный, и он, в общем-то, такой миф о том, что монгольская конница не могла дойти до Европы, потому что лошадям, да и людям не было бы просто чего-то есть, она возникла из трудов Ивана Николаевича Гумилева, который начал все это рассчитывать и пересчитывать. И действительно возникают вопросы о том, как же все это происходило. И самое любопытное, есть четкое описание похода Хулагу, основателя династии иранских монголов, похода Хулагу на Багдад, который как раз на Багдад и шел 3 года, шел без боев, но не торопясь. Шел он, часть он шел без боев по своей территории, и этой территории, владетелям этой территории было приказано расчистить дороги и обеспечить провиант. А вот кто это не обеспечил, рассматривался как враг, и ему отрубали голову, а его территория разорялась, он должен был чем-то кормить армию. И, по всей видимости, 2 десятилетиями раньше поход на Багдад – это 1256 год, а падение Булгара – 1236. Вот 2 десятилетиями раньше примерно так же по территории подвластным монголам двигалась армия Батыя. И еще один момент, который мы не учитываем. Армия стягивалась со всей империи и двигалась не одновременно из Каракорума. Батый как минимум кочевал на Иртыше, как максимум уже на Яйке. Войска Улуса Джучи уже стояли на границах и воевали с половцами. Они уже воевали с половцами. Улус Чагатай и Средняя Азия достаточно близко. И только дальневосточные полки Гуюка и Кадана шли из далекой Монголии, шли вот эти там 3-5 лет и, в общем-то, не торопясь, собирая провиант с подвластных территорий.
1: Спасибо большое. Далее будет длинный вопрос, который задает Тагир Куватов. К слову, да, о Каракоруме. От Рязани до Каракорума, или, как пишут в монгольской транскрипции Харахорина, 8 тысяч километров по прямой. Если бы русские князья ездили бы с посольством до него на лошадях с обозами через реки Обь, Енисей, Иртыш и еще десятки других, через сибирскую тайгу с ее сугробами и болотами, сколько времени понадобилось бы для пути туда и обратно? Тогда как такое путешествие в один конец у Марко Поло заняло 2 года. Русские князья успевали съездить туда и обратно за пару месяцев? Дольше просто нельзя, иначе власть на местах сменится.
2: Такие вопросы вообще все. То есть и с одной стороны как-то слишком долго, а с другой стороны как-то слишком быстро. Наших зрителей, видимо, не устраивает ни тот, ни другой вариант.
0: Тагир, я вас приглашаю на исторический факультет Воронежского государственного университета, если у вас есть высшее образование, уже в магистратуру. Будем с вами писать, а если у вас закончена магистратура, можно и аспирантуру, будем с вами писать отдельную исследовательскую работу, поскольку я тоже задался этим вопросом, у меня есть некоторые по этому поводу наработки, и на самом деле, да, читайте Селезнева, на самом деле идет некоторая географическая путаница, потому что русские князья в основном ездили к ханам Орды на Волгу. И не торопясь, они 2 месяца это и делали. Не Если торопясь с скорыми гонцами или со скорыми гонцами, ну, за 2 недели один князь прискакал, чтобы занять престол во Владимире. Ну, другой князь, правда, записали, что долго ехал, потому что снега выпали. Это к вопросу о сибирских снегах. В Каракорум действительно ездили 1,5-2 года. Тот же Александр Невский, который ездил в Каракорум, был у него такой эпизод. Он 1,5 года, ну, вернее, летописи отмечают отъезд его и через 1,5 года возвращение. Ездили, правда, не через сибирские болота и снега, не совсем, а чуть южнее, собственно, через Хорезм по Шелковому пути. Там были налажены коммуникации, это было проще. Но, тем не менее, вопрос правильный и стоит один правильный.
1: Спасибо большое.
2: Поездочка на 1,5 года. Не такая рабочая командировка. Не такая очень командировка.
0: Да, кстати, для Тагира есть продолжение. Собственно, начнем работать. Я-то посчитал, сколько ездили. Собственно, главный вопрос, как они власть-то не теряли, как осуществлялась система управления,
2: кого они остался?
0: Кого оставляли, как за этим следил тот же хан в Орде, прочие системы, потому что действительно они приезжали, и как будто ничего не менялось. А вот как была налажена система управления, когда можно без князя вот 1,5 года жить? Интересная тема.
2: Да, много еще вопросов, на которые предстоит ответить, и причем отвечать нужно не просто вот фантазируя, как многие любят
1: и зрители. Не просто на онлайн-стриме, да.
2: Да, сочинять теории. А вот, да, нужна какая-то основа для всего этого. Которую, видимо, можно получить действительно вот нам в магистратуре, например, на историческом факультете. К чему призываем наших дорогих зрителей, которые, если они действительно всерьез интересуются подобными вопросами. И вот наш постоянный зритель Тимур Воронков в очередной раз серьезно так поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Тимур.
1: Спасибо,
2: Тимур. Рады вашему вниманию. И спрашивает, а какова была история религиозности в Монгольской империи и в Орде, как среди народа, так и среди аристократии? Каково было взаимодействие и взаимовлияние ордынской и русской религиозных традиций? Во как.
0: Ой, тоже сложный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, простой. Чингисхан установил веротерпимость. И каждый хан это поддерживал. Потому что неважно, какому богу ты молишься, главное, чтобы ты был подданным хана и за его интересы воевал и служил. В этой связи всем конфессиям, в общем-то, был зеленый свет при дворе того или иного хана. Но любопытно, или императора Кагана в Каракоруме, но любопытно, что фиксируются религиозные диспуты, то есть конкурировали уже конфессии, которые вот за благосклонность хана так или иначе боролись. И мы знаем, что в конечном итоге победила мусульманская община, и Орда стала мусульманской. В Монголии, наоборот, победил буддизм, и монголы, Мидни и север Китая, то, что было центром династии, монгольской династии Юань, они буддисты, и калмыки, которые в 16 веке перекочевали в Европу, они тоже буддисты. Но вот это вот действительно фиксируется, и, собственно, до принятия ислама узбеком русская церковь тоже надеялась на то, что Орда будет крещена и победит там православная церковь, как католики тоже на это надеялись. Причем ханы всем благоволили, всем обещали, но предпочтения давали, личные предпочтения у них были совершенно иные. И даже после принятия узбеком ислама веротерпимость сохранилась на территории Орды. Соответственно, в том же сарае были отдельные кварталы, в которых жили люди, соответствующие вероисповеданию и национальной принадлежности, ну и они каким-то образом взаимодействовали между собой, взаимовлияли, и, допустим, на ту же культуру, я уже говорил, шапка Мономаха, имеет явные восточные черты, уже доработанные на Руси в соответствии с русскими представлениями о вере, о Боге, украшенной крестом, собственно говоря.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И еще один вопрос от нашего постоянного зрителя, от пирожка с ковидлом.
1: Не вопрос.
2: А, не вопрос.
1: Вообще не вопрос.
2: Просто, да. Да, поддержал нас и сказал, что на вопрос уже ответили. Как-то так. Читаем Спасибо. Мысли наших постоянных зрителей. И тогда вопрос от Елены Востротиной. А где место реально существовавшей, судя по картам, Тартарии в современной истории? Тартария. Кто правил ею? Почему отсутствуют любые упоминания о общепринятой истории?
0: Многострадальная Тартария.
2: Да-да.
0: Я и на антропоге, на «Ученые против мифов» 6 говорил, и сейчас повторяю, была Тартария. И на картах была. И реально была. И это территория России, степей России, включая Сибирь. В эту Тартарию западноевропейцы, которые ее рисовали, включали, собственно, татары, кочевые племена, которые в 17 веке были подчинены русскому царю, в частности, Алексею Михайловичу, и управлял и русский царь Алексей Михайлович, и это Россия, и все эти татары, которые нападали на Европу потом в 17-18 веке, о чем мы чуть раньше говорили, все это было, и это действительно Россия, все это так оно есть, и об этом говорят. Все говорят, единственная проблема, что было это в 17 веке. А мы все-таки разговариваем о веке 13. 400 лет разницы. Ну, возьмите карту 30-летней давности мира, и вы удивитесь, как мир изменился за это время. Если сравнивать карты современные, карты 30-летней давности, 50-летней давности. 70-летней давности, 100-летней давности. Ну а 400 лет это такое огромное изменение геополитическое и географическое, что некорректно говорить о Тартарии, которая была в 16-17 веке, и об Орде, Джучьем улусе, которые были в 13-14. Это уже, наверное, к науке географии.
2: Спасибо. Я предлагаю сделать маленькую паузу, и мы с Виталием зачитаем ряд объявлений. Значит, во-первых, всех благодарю всех, кто нас смотрит сейчас, но прошу вас обязательно поставить лайк этому стриму, потому что как всегда нас смотрит гораздо больше людей, чем лайков почему-то у этого стрима. А ваши лайки помогают его продвигать в различных рейтингах Ютуба. И благодаря вашим лайкам этот стрим увидит больше людей. Больше людей к нам сейчас подключится. Вот. И, соответственно, следующее объявление, которое я хочу сделать, это обязательно поддержите этот стрим. Кто еще этого не сделал. И для этого есть специальная ссылка, которая есть в описании видео. И эта же ссылка сейчас появится в чате. И если вы задаете вопросы с помощью этой ссылки, то они зачитываются вне очереди. А вопросов у нас уже несколько десятков в очереди. Поэтому, если вы хотите успеть, задавайте ваши вопросы с помощью этой ссылки. А авторы лучших вопросов будут награждены красивыми футболками форума «Ученые против мифов». Мы попросим Юрия после сегодняшнего эфира выбрать два лучших вопроса. Хочу еще проанонсировать наши будущие эфиры.
1: Георгий, а давай еще скажем о том, что у нас всегда можете нас поддержать при помощи Патреона. И те люди, которые подписаны на проект anthropogenes.ru на Patreon и на лаборатории научных видео, имеют возможность уже сейчас посмотреть одну из лекций, которую как раз Георгий сейчас проанонсирует. Так что таким образом, помогая нам, мы стараемся какие-то плюшки делать и для вас в том числе.
2: Да, для ряда наших зрителей, ряд наших зрителей уже могут смотреть лекцию, которую мы публикуем только завтра. Это эпизод номер 2 форума «Ученые против мифов 13. замечательный лектор Евгений Рыболтовский, зоолог, ветеринар и специалист по амфибиям. А лекция его посвящена вампирам и различным животным-кровососам. И называется она «Так ли страшны вампиры, каких животных кровососов стоит бояться?». Завтра в 19.00 она будет опубликована в открытом доступе на канале Anthropogenes.ru. А в субботу, 21 ноября в 19.00, у нас опять же в формате постскриптум выступит еще один наш регулярный участник и спикер того же самого 6-го форума «Ученые против мифов» Павел Колосницын. И он отвечать будет на вопросы, которые накопились после его не менее нашумевшего доклада «Всемирный потоп 200 лет назад. Запрещенная история или разрешенная безграмотность?». Если вы помните этот доклад, то он был посвящен многострадальному культурному слою. Через же неделю, в среду, 25 ноября, у нас состоится постскриптум с кандидатом биологических наук Екатериной Умниковой, которая выступала на форуме «Ученые против мифов Z» с докладом на тему укрепления иммунитета. Тоже очень такая острая тема, и в комментариях развернулась, очень жаркая дискуссия, много вопросов, будет очень интересно.
1: А еще об одном я скажу прямо сейчас на канале «Научная станция». Это еще один наш канал, совместный проект лаборатории научных видео anthropogenes.ru. Продолжается трансляция, правда, сейчас ночь, и там можно разглядеть только небольшую мастерскую, которая находится в Кемерово. Мы продолжаем эксперимент по изготовлению диоритовой вазы. Ольга Вдовина старается, работает, не так давно она немного болела, сейчас вернулась в строй, и работа продолжается, так что в течение будних дней можете спокойно смотреть за тем, как Ольга работает с таким интересным и довольно сложным материалом, как диорит.
2: Спасибо. И на этом, я думаю, мы можем продолжить наш сегодняшний эфир. Виталий, прошу.
1: Да. С большим удовольствием продолжаю. Ворчливый старик спрашивает. Очередной раз убедился, что все эти сенсационные опровержения – ложь. Но одного никак не пойму. Зачем все это? Для чего опровергатели исторической науки пошли на такую дезинформацию? Только ради денег и славы или здесь что-то большее?
0: Ох, тоже хороший вопрос. Действительно, побрюжали и успокоились. Но как-то вот издаются большими тиражами. Опять же, как я говорю, на лекциях по источниковедению студентам, если источник ошибается, значит, это кому-нибудь нужно. Здесь важный момент, который мы немного не осознаем за последние там, 25-30 лет, да и в советское время это началось упущение, как бы по умолчанию история была, наукой была важной наукой, а потом она превратилась в искусство, в развлечение. А между тем, разрушение исторического сознания приводит к деградации личности. Целостность сознания нарушается, и личность начинает деградировать. Второе, проблема, связанная с этой личностью, у нас общество состоит как раз из личностей, и примеры для подражания мы берем из прошлого, из того самого исторического сознания. И по этим примерам мы, собственно, определяем, кто свой, а кто чужой. И, соответственно, своим мы помогаем бескорыстно, а чужим мы, чем дальше от нас человек, тем больше мы выставим ценник или вовсе ни за какие деньги помогать им не будем, а то и будем враждовать. И в этом плане разрушение исторического сознания приводит к потере вот этого вот понимания свой-чужой, потере понимания, кому мы помогаем бескорыстно, и, соответственно, к потере единства. Единства как целостности, как общественной, так и личностной. И, соответственно, коль скоро вот эти вот мифологические построения находят поддержку, издаются книги большим тиражом. Меня никогда не издавали таким тиражом, как издавали Носовского и Фоменко. И, наверное, никогда не будут. И, наверное, Носовского и Фоменко знают все, а меня только специалисты. То есть, и это явно идет поддержка и навязывание. Потому что, опять же, о них знают многие. Слава Богу, хотя бы Льва Николаевича Гумилева в противовес им знают тоже немало людей. Хотя к Льву Николаевичу тоже много вопросов. Поэтому, да, наверное, не только из-за денег и из-за славы. Здесь можно искать следы диверсии. Идеологической диверсии, психологической диверсии. Осознанно или неосознанно, осознанно или неосознанно действуют эти авторы, сложно сказать, но явно, что их поднимают и поддерживают не случайно.
2: Спасибо.
1: Спасибо за ответ.
2: Следующий вопрос задает Андрей Корнеев, который спрашивает, под какими крупными городами найдены огромные кладбища монголоидов, погибших при штурме города монгольскими войсками, именно монголоидов? Или монголы были роботы из будущего и потерь не несли?
0: Несли потери. Есть свидетельства о том, что знатных, конечно, отправляли в Монголию. Вообще погребение монгольских кочевников, и не только кочевников, простолюдинов, это тоже отдельная тема исследования, потому что, по всей видимости, те могильники, которые мы находим, это все-таки непростые люди. Простых людей могли просто сложить во враги и оставить под открытым небом, и следов могло не остаться. Но есть очень любопытное такое явление археологически найденное, так называемое Золотаревское городище, такой любопытный археологический памятник времен монгольского нашествия. Это поле боя, на котором остались лежать останки противоборствующих сторон. Это большая загадка. Что их там поразило всех одновременно каким-то неизведанным коронавирусом? Или это была вот та самая битва до последнего, когда все погибли? Вот ни одна из сторон не хоронила своих. И любопытно, что одна из сторон – это монголы. И они достаточно большое количество именно монголоидов. Там они фиксируются антропологически и по дальневосточным вещам, которые, собственно, там сохранились. Тоже такое интересное, любопытное место, которое безгранично для исследования.
2: Спасибо. Петрович Петрович поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Петрович и Петрович. Существуют ли записи ордынских чиновников? Если есть, то о чем они? О чем писали?
0: К сожалению, вот обширных таких записей не сохранилось. Если вот брать узко ордынских чиновников, это практически нет. Есть ярлыки ордынских монгольских ханов, это тоже некая делопроизводственная документация, их писали чиновники со слов ханов. Это пожалования, это указы по своей сути. Они вот имеют место быть. И имеет место быть замечательный труд персидского автора, он писал на персидском языке, который был визирем при дворе хулагуидов, это уже упоминавшийся сегодня Рашид ад-Дин, который в свой труд, который называется «История», он внес многие делопроизводственные документы, которые в основном тоже это указы, росписи, регламентация, правовые моменты, которые он счел нужным включить вот в историческое повествование. Из вот этого набора, так или иначе, мы можем сделать вывод, что чиновники, как, в общем-то, любая бюрократия, составляли делопроизводственную документацию, скучную и не очень сохраняющуюся, когда пропадает актуальность.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от человека, который подписался в Окнебуш. Это не вопрос, на самом деле. Он говорит, спасибо вам за лекцию, вы крутые. Так и написано. Спасибо вам огромное за поддержку. Так, и Анон задает следующий вопрос. В чем была сила и преимущество Орды, позволявшие ей распространить свое влияние на такую большую территорию? Есть у нас на это, ну, не пара недель, наверное, да, в качестве ответа на вопрос, а попробовать лаконично как-то.
0: Ну, коротко, это жесткая дисциплина. Я уже упоминал, что бегущий с поля боя вырезался десяток. Страх, конечно, и, соответственно, оставались в живых те люди, которые могли, были смелыми, не бежали с поля боя, и на этом поле боя побеждали. Они становились командующими, и управляемость армии, преимущество монгольской армии 13 века не в вооружении, не в многочисленности, а в управляемости. Вот эта иерархия четкая, которая выстраивалась не только у монголов, но и у других государств и народов, за счет более такой слабой дисциплины они проигрывали просто. Просто проигрывали. Потому что управляемость позволяла перебрасывать четко войска из места в место, устраивать отступления лживые, после чего наступать, и вот эти вот вещи тактически, стратегически воплощать в жизнь, чего не могли позволить даже довольно дисциплинированные тамплиеры в Европе, но их было меньше, и все-таки рыцарская конница, даже начинавшая наступление колонны, распадается на поединке. Монголы действовали все-таки десятками, как минимум, сотнями, тысячами. То есть вот десятичная система и дисциплинированность способствовала этому.
1: Всем большое.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Вилен, или Вилен, не знаю, как правильно, и спасибо за поддержку. Когда западные и южные русские княжества попали в ВКЛ, продолжали ли они выплачивать дань?
0: Тоже любопытное такое, но это уже научный миф, заложенный в советской историографии, ну, с одной стороны еще Карамзиным, с другой стороны Фридрихом Энгельсом. Если Карл Маркс написал, что монгольская ига иссушала душу народа, и этот вот постулат стал основой советской историографии о монгольском иге, то Фридрих Энгельс где-то написал, что русские князья стремились под власть Литвы, которая освобождала их от зависимости от Орды. И многие исследователи советского времени долгое время об этом писали. Но надо сказать, что и в советское время, в частности, Борис Николаевич Флорин, здравствующий до ныне, еще в далеком 1980 году, к юбилею Куликовской битвы, отметил и проанализировал источники и выявил, что подчинение русских земель Литве не освобождало их как от оплаты дани, так и от дани кровью. Вот только литовские князья лично не ездили в Орду за ярлыками, посылали своих киличеев или ханы присылали своих уполномоченных послов. А так все четко сохранялось, и никакого от ордынского ига послабления литовская власть не давала. Так что все сохранялось вплоть до конца 14 века, до начала 15 до Витовта.
2: Спасибо. Благодарим двух наших зрителей, Адская Пасть и Ангелину Кирсанову, которые нас поддерживают и благодарят. И спасибо вам. И зритель под ником Кастусь спрашивает, а русское слово «сарай» сарказм по поводу ордынских дворцов? И сразу второй вопрос. В составе армии Чингисхана были китайские инженеры. Оставались ли китайцы в Орде?
0: Про сарай это все-таки к филологам. Ну, конечно, я тоже задавался этим вопросом. Мне связи найти не удалось. Прямых свидетельств такого сарказма нет. Возможно, этот сарказм рождается в наших умах вот там в 20-21 веке. А что касается китайских инженеров, то любопытный момент, что действительно они, по всей видимости, сопровождали войска Батыя вплоть до Венгрии. Ну, известный случай, я думаю, с Козельском, когда город показал упорное сопротивление, и одним из факторов этого сопротивления было то, что совершили вылазку, уничтожили 4000 живой силы и стенобитные машины. И Батый задержал осаду на 49 дней, сопротивлялся Козельск, дольше сопротивлялся только Большой Киев, 51 день. Ну, как бы два дня большой роли не играет. Так вот, по-видимому, вот эти китайские инженеры были вырезаны, и Батый больше не составлял стенобитных машин под Козельском, а под Киевом они уже были, пришел новый контингент. Но после вот этих вот имперских больших походов мероприятий, Багдад брали тоже при помощи китайских инженеров и армянских, между прочим. Свидетельств о том, что монголы берут своими силами города, нет. Есть тоже довольно известный эпизод, когда русские князья берут северокавказский город Дедяков, но берут его русские князья регулярной осадой и штурмом, то есть применяя свои тактические навыки, а не китайских, монгольских инженеров. По всей видимости, в Орде они не сохранились, по крайней мере, следов там китайского пребывания в сарае, вот именно инженерного плана, не обнаружено ни археологически, ни в письменных источниках.
2: Спасибо. Спасибо, говорит Александр. И мы говорим Александру тоже спасибо. И Супер Ботич или Ботих спрашивает, а как происходило завоевание монголами Волжской Булгарии? Это был добровольный союз, типа мило пообщались и сошлись, или море крови? Вот не хотят ничего про это. В чем проблема? Политика?
0: Не знаю. Ну да, история, эта политика опрокинутая в прошлое. Конечно, это определенный инструмент. И, конечно, большую роль играет степень приближения. Конечно, Булгария, я уже касался этого вопроса, Булгарии оказались союзниками половцев, и порядка там 13 лет они сопротивлялись. И любопытно, что вот башкиры, половцы, булгары выстраивали оборону по крупным рекам, что логично, естественно, рубеж им помогал. И, собственно, к 1236 году таким рубежом стала Волга. И зимний поход 1236-1237 года, за год до падения Рязани, Батый, собственно, имперские войска сосредоточились на границе Булгарии, и зимний поход, они зиму провели в завоеванной земле, собственно, форсировать Волгу по льду зимой, да еще там, где стоят города, где явно есть броды и мосты, было много выгоднее, тем более, что взять фураж и корм и продукты на завоеванной территории, это было обычным делом, перезимовать на завоеванной территории. Собственно, так же они поступили в двух зимних походах на Русь 37-38-41 года. В общем-то, Булгария пала примерно как Северо-Восточная Русь в результате зимнего похода. Ну, там был еще второй карательный поход чуть попозже, 1939 года. Но в целом море крови, если в двух словах,
1: то так. Спасибо. Так, Кирилл Эль спрашивает. Вот аргумент альтернативщиков. Баты и Ярослав одно лицо, потому что первое вместо Батыя на каком-то там важном совете присутствовал Ярослав, и второе, сын Ярослава являлся приемным сыном Батыя.
0: А в чем вопрос? Ну ладно. А, собственно, вот это тоже любопытный вопрос. Я вот все больше и больше задаюсь такими проблемами, вопросами, а как вот был сегодня вопрос, кто первым-то назвал, что татары – это русские? Кто первый-то придумал? Откуда ноги растут у того или иного мифа? А здесь я, собственно, знаю, это Лев Николаевич Гумилев, который, как-то не подумавши, ляпнул, что Сартак, сын Батыя, побратался с Александром. А в другом месте, в научно-популярной работе, он уже сказал, что это означало, что он приемный сын Батыя. Ну, во-первых, доказательств, что они побратались, нет, это раз. Два, это еще не означает, что он приемный сын Батыя. Но эта история пошла гулять в сознание общественности. И уже из этого, из этих двух допущений, довольно спорных, рождается простой псевдологический вывод, да, что Батый и Александр – это одно лицо, и коль скоро Сартак – сын Батыя, значит, Александр – сын Батыя, значит, Батый – это Ярослав. И я, опять же, в той же лекции «Ученые против мифов» 6, я говорил о том, что есть Плано Карпини, который ездил в далекий Каракорум и видел по отдельности Ярослава и Батыя в разных местах. Ну, альтернативщики сомневаются в психическом здоровье Плано Карпини, вот, но у меня нет оснований в этом сомневаться. По крайней мере, римский папа Иннокентий III в этом не сомневался. Писал письма и Батыю, и Александру, и Ярославу. Для него это были разные люди. И в этом плане, конечно, вот этот аргумент, он рассыпается. И, ну, тут, собственно, либо мы спорим о такой, входим в альтернативную реальность и спорим об этом, либо мы все-таки возвращаемся к источникам. То есть у историка есть показания источника. Если Плано Карпини пишет, что это были разные люди, значит, мы должны признать, что это разные люди. Тем более, что это пишет не только Плано Карпини.
1: Спасибо. И Иван Павлов задает следующий вопрос. Что за персонаж Я Сютин, свидетельствовавший о том, что видел огромную монгольскую армию, готовящуюся к западному походу? Есть у кого-нибудь ссылки, чтобы посмотреть, что за источник?
0: Самый хороший простой вопрос, самый короткий. Я готов выслать ссылку, и в сети его труд есть, только он Сюйтин просто, ну, видимо, когда лекцию читал, с дикцией, конечно, есть определенные сложности восприятия звука, поэтому здесь вопрос простой, найти это в сети возможно.
1: Окей, спасибо.
0: Пишу ссылку.
2: Илья Владимирович спрашивает, а какие были географические пути прихода монголов на Русь и как повлияли монголы на развитие сибирских народов?
0: Ну, с сибирскими народами сложный вопрос, поскольку нет источников как таковых. Если для Руси, там, Польши, Армении есть летописи, то для сибирских народов таких не сохранилось свидетельств. Мы можем предполагать, как это осуществлялось, допустим, по XVI веку, когда пришел Ермак и разогнал сибирских ханов, то к нему пришли сибирские народы, принесли Исаак и сказали, ты теперь будешь нашим ханом. Он сказал, не, ханом будет Иван Грозный, но Исаак забрал. То есть какие-то были центры, в которые стекались от подданных знаки повиновения. Как это повиновение было установлено, сложно сказать, завоеванием или по договоренности. Такое тоже можем допускать. Сложно сказать, таких свидетельств прямых нет. Пути движения монголов в основном это степные все-таки территории нынешнего Казахстана, южнее оазисы Сырдарьи-Амударьи, собственно, караванные пути Великого Шелкового пути и традиционные степные места перекочевок, той же Волжской Булгарии, форсирование рек на бродах и на мостах, и уже движение по известным дорогам. Разведка у монголов тоже действовала хорошо.
2: Спасибо. Спасибо. Вот в продолжение вопроса опять человек под ником Кагито спрашивает про последствия нашествия монголов на народ Сибири. И, в частности, например, считают, что предки якутов ушли в нынешнюю Якутию от притеснений Чингисхана.
0: Ну вот прямых доказательств нет. Там действительно есть определенные эпические произведения, следы эпические, что не все якуты, а часть предков, оно действительно туда было выдвинуто, откочевало, но кочевание в тундре и лесотундре, оно сильно отличается от кочевания в степи. И вот напрямую это, конечно, связывает довольно сложно.
1: Спасибо. Ирина Ершова задает следующий вопрос. Насколько реалистичны книги Василия Яна, трилогия «Нашествие монголов» и Дмитрия Балашова «Святая Русь»? Ваше отношение к этим авторам?
0: У меня к этим авторам сугубо положительное отношение. Мое знакомство с миром монголов начиналось с трилогии Яна, и, наверное, он в том числе заразил меня интересом к этому периоду. Конечно, я читал цикл работ Дмитрия Балашова «Государи московские», там не только «Святая Русь», там целый цикл последовательно описываемых событий. Касаемо литературных произведений, здесь хотел бы обратить внимание, любое художественное произведение, оно имеет право на вымысел. Это первое. Второе. Любое художественное произведение, да в общем-то любое произведение, но художественное в особенности, это тоже исторический источник, который несет наиболее точную, полную и достоверную информацию об авторе такого произведения и о времени, когда оно написано. Трилогия Яна была написана в 30-е годы 20 века, когда были определенные представления о развитии общества вообще кочевого в частности. Цикл работ Балашова писался в 80-е и 90-е годы. Там иначе все воспринималось, и Дмитрий Балашов очень много взаимодействовал, общался с Львом Николаевичем Гумилевым, и вот эта концепция пассионарности и евразийская концепция, она сильно отразилась в его произведениях. И в том и в другом случае вот указанные авторы, они взвешенно относились к материалу и вписывали это, ну, в свое представление о прошлом, вписывали в материалы исторических источников, или исторические источники вписывали в свои концепции. Но художественным произведением они хотели нам что-то сказать о себе и о своем мире, о 30-х годах 20 века или о 80-х, 90-х годах того же 20 века. Это не в 13 веке, хотя, опять же, все это заразно.
1: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает, а что осталось в современной России от монгол-татар, кроме поговорок про незваного гостя и поскреби любого русского?
2: Поскреби.
0: Ну, вот тут тоже сложный достаточно вопрос, и он требует тоже комплексного исследования, потому что на Руси осталось очень много другого такого евразийского восточного типа сообщества и общества, которое называется Византия. И требуется, наверное, исследование команд, целых лабораторий, которые бы нашли сходство Византийской империи, Золотоордынской империи и на Руси, и выявили, насколько они характерны для империи и вызрели самостоятельно, или они заимствованы, и тогда заимствованы от кого и откуда. Поэтому вот эти следы выявить довольно непросто. Тем более, что ну, независимость Руси обрела в конце 15 века, а сейчас 21. 500-600 лет скоро будет по меркам вечности. За это время многое утрачено. Хотя, конечно, в языке осталась и казна, и алтынь, и иные слова. А монгольские, и, в общем-то, мы можем говорить о определенной политической культуре, которая была таки внесена все-таки монголами, привнесена на Русь, и прочими-прочими моментами, которые вот явно не проявляются и требуют довольно внимательного отношения и исследования.
2: Спасибо. Пользователь с ником Vino Alto задает вот такой вопрос. А как нам бороться с фальсификацией факта присутствия зависимости Руси от ига в кругу, допустим, коллег?
0: Мудрёно. Ну, я тоже уже касался этого вопроса. Ну, есть мир науки, мир науки, который основан на правилах логики, на законах логики. И это не только математика, а любая наука, в том числе история. И если коллеги, круг коллег принимает эти правила, то здесь довольно все просто. Я тоже об этом говорил. У нас есть свидетели. Это как... следствие, да, в юриспруденции мы расследование преступления, мы берем свидетельство независимые, показания свидетелей сравниваем между собой, китайские, армянские, арабские, персидские, русские, польские, и у нас получается некая картина. Если же человек приверженец неформальной логики, а это в основном альтернативщики пользуются именно ей, то никаким образом его убедить невозможно, поскольку либо вы апеллируете логикой, либо неформальной логикой. Формальная логика, либо неформальная логика. Либо вы по его правилам, и тогда вы проиграете, либо он признает логику формальной. А здесь скорее вопрос к здравомыслию человека и круга этих вот коллег, как в вопросе написано. Здесь хотелось бы еще тоже обратить внимание, что есть еще сакральная история. История, которая основана на Священном Писании, Коране или Библии. И там свои правила, и свой круг представлений, свой круг системы доказательств, и она тоже не коррелирует с логикой формальной, ну и часто с неформальной. То есть есть как бы, если вы, ну, коль скоро вы в вопросе обозначили этот круг как круг коллег, то вы, наверное, говорите на одном языке. Вы сначала убедитесь, что вы говорите на одном языке, по одним правилам, и тогда уже можно по этим правилам вести дискуссию и основу доказательств.
2: Спасибо. Тимирлан Амирали задает вопрос. У меня вопрос в одной из ваших работ говорилось про 15 тем в Суздальской земле и чем эти тьмы являлись туменами или удельными княжествами, которых монголы так обозначили.
0: Ну вот, есть даже люди, которые меня читали. Действительно, вот, есть да. работы, в которых, ну, их даже уже несколько работ, в которых есть размышления на тему, что же это за 15 тем. А, собственно, это упоминание о том, что Ордынский хан не дает ярлык Дмитрию Ивановичу, будущему Донскому, поскольку он малолетний ребенок, и передает суздальскому князю Андрею.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительский центр Архе. Мы продолжаем наши эфиры и путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня
1: Здравствуйте,
0: у нас
1: ребят.
0: Продолжение темы акулы, людоеды и люди. И люди, акула-еды. Кто кого страшнее? Кто кого съел или может съесть? Александр, прошу вас.
1: Ребята, привет. Друзья мои дорогие, ну, я перед вами, конечно, в неоплатном долгу, потому что мы с вами вот три лекции подряд все никак до акул не могли дойти. Вот хотели выяснить, почему они в свое время не съели Одиссея, да, в Средиземном море. И вот три лекции мы все до них никак не могли дойти, потому что отвлекались, все время что-то встречали по дороге интересное. Вот. Но у нас же с вами такой общий цикл зоогеография. Как вы помните, мы с севера на юг, вот так вот ближе-ближе к тропикам двигаемся. Уже сегодня у нас какая там 9-я или 10-я встреча, мы уже сейчас почти до тропиков дошли. Вот. И поэтому я решил сегодня как-то отдать долги, чтобы спать спокойно, чтобы меня не мучила совесть. И давайте мы сегодня, вот как кое-кто из вас просил, весь день акулам посвятим, потому что, правда, они этого достойны. Я очень хочу поблагодарить нашего зрителя постоянного, который мне посоветовал книжку «Императоры глубин» Уильяма МакКивера, да? Спасибо вам огромное. Я, к сожалению, ее целиком еще не простудировал. Вот пока просматриваю. Если бы я ее простудировал, я понимаю, что сегодняшняя встреча наша была бы еще интереснее, полнее было бы разной интересной информации. Но, вы знаете, мне, кстати, очень понравилось название «Императора глубин», вот именно «Императора». Почему? Потому что вот эта вот водная стихия для нас чуждая, то есть для нас она враждебная, не чуждая, да, она для нас враждебная стихия, океан, для большинства из нас. Для некоторых она родная, как для прибрежных народов. И, конечно, нас страшно пугает, особенно то, что там где-то вот в глубине, но... Почему императоры? Потому что акулы, крупные акулы, это вершина пищевой пирамиды. Помните, что такое, да, пищевая пирамида? Эти съели этих съели этих, а вот этих съели еще кто-то, а вот самая вершина пирамиды – это те, кого никто не ест. Да? Это вот акулы, это касатки, это тигры, например. Да? Это называется вершина пищевой пирамиды. Безусловно, крупные виды акул, таких как большая белая акула, тигровая акула – это вершина пищевой пирамиды.

пищевой пирамиды, хотя, как мы уже знаем, касатки и дельфины на них нападают, но они на них нападают уже по своим соображениям, до этого мы тоже дойдем. И почему же все-таки императоры? А что такое империя, ребят? Империя – это все-таки такое государственное образование, где порядок и законы. И вот вы будете потрясены, как были потрясены люди совсем недавно, ученые совсем недавно, которые перестали бояться и есть акулы, стали их изучать, и вдруг столкнулись с тем, что загадки там буквально на каждом шагу, загадки, загадки, загадки. И первое, что обнаружили ученые, это то, что у акул существует иерархия. Представляете? Вот для нас, акулы, я почему взял вот эту первую картинку? Вот так вот скажи, акулы, и сразу вот воображение рисует вот это вот ужас, ужас, который к нам приходит в кошмарных снах, особенно если вот насмотреться всяких блокбастеров. Покажите следующую вот, Александр, картиночку. Это вот привычное нам изображение акул, которое культивируется. Ну, вот, слава богу, есть такая туристическая аттракция. Да, больших белых акул мы с вами говорили в прошлый раз, осталось очень мало. Очень мало. Ну, несколько десятков тысяч акул, которые живут по всему, вот, циркумтропический, циркумсубтропический, по всем теплым водам земного шара. И, конечно, есть места, где наблюдается их скопление, особенно сезонное скопление. И вот туда сейчас стали, наконец-таки, приплывать такие вот суда, которые возят туристов, кто-то в клетках опускается, дайверы, которые их смотрят и наблюдают. Ну, люди просто сообразили, что это хорошие деньги, это очень хороший доход. Да? А и акулы сообразили, здесь всегда дают что-то пожрать, здесь нас не ловят. Акулы, вот, кстати, еще одно потрясение было для ученых, когда они обнаружили, что акулы, несмотря на то, что, ребята, это хрящевые рыбы, это древнейшие существа на Земле, они обитали на Земле, когда никаких еще динозавров там в проекте не было. Акулы уже были там 500 миллионов лет назад. Но здесь тоже очень такой скользкий момент. Дело в том, что, как мы знаем, чем хрящевые рыбы отличаются от костистых, да? Тем, что вот хрящевые рыбы – это акулы, это скаты, это осетровые, кстати. А вот у осетровых рыб, у них же нет костей. Есть такая визига, вкусные из нее пироги делают из визиги, да, такая вот жилка. Есть хрящи, которые как пластик, да, но этот же пластик, он не как кость, им постучишь по стеклу, и звук совсем другой, да. Вот, так вот, хрящи, к сожалению, палеонтологическая летопись нам не оставляет. Поэтому палеонтологи не располагают таким большим количеством отпечатков. Зубы, да. Вот зубы тех же вот мегалодонов, они сохраняются, и их продают. Есть даже магазины, где их можно купить, тоже хороший такой бизнес. И есть даже такие места, где их ищут и копают. Там даже в топонимах это встречается, там Акулья гора где-то в Америке, я слышал, где там копают, копают, находят эти здоровые зубы. У нас, по-моему, где-то на Дальнем Востоке есть, о чем это говорит. Это говорит о том, что когда-то это был океан, это был мировой океан, и там водились эти огромные гигантские акулы, мегалодоны, да? Ну, кстати, зуб мегалодона, это мы тоже в прошлый раз говорили, очень похож на зуб белой акулы, большой белой акулы, такой же треугольной с пилочкой, только в несколько раз больше, потому что сама акула была намного больше. Следующую давайте посмотрим картинку. Вот. Вот это вот акула-каракула. Ребята, а теперь посмотрите вот внимательным глазом натуралиста. Посмотрите, что вы видите. Ну, вы первым делом, конечно, изучаете ее глотку. Да, это интересная штука. А смотрите на нос. Ничего не видите? Вот здесь вот. Вот, да? Вот такие пупырышки, видите? Как веснушки. Мы с вами их еще увидим. А вот теперь покажите следующую картиночку. Что это за веснушки такие? А вот теперь давайте начнем вот с чего, ребят. Большая белая акула. Вот это вот ее ареал. Это ее ареал. Представляете, какой ареал? Колоссальнейший. Причем эта акула, она совершает гигантские, чуть не сказал, перелеты, переплывы, да, так это назовем, в тысячи миль. Ну, грубо говоря, где-нибудь там, где огненная земля, там вот у нас тюлени.
щенятся. Про тюленей говорят, они щенятся, как собаки, да? Акулы поплыли туда. Акулы поплыли туда, отщенились тюлени, и тут где-то вот там наверху, уже около Северной Америки, пошел лосось. Они туда поплыли и уже рассчитали время, как туда приплыть, к лососю, и стали жрать лосося. Наелись лосося, а в это время что у нас? А в это время у нас где-то на другом конце, там на Дальнем Востоке, тоже тюлени, тоже у них пошел приплод, да? И акулы поплыли туда. То есть они с одной кормушки в другую, из другой в третью. И сразу возникает такой вопрос. А как это у них происходит? Братцы, поплыли на Дальний Восток, там около острова Русский, тюлени уже молодые, вкусные, народились. Так что ли? И как они включили навигатор, как и мы поплыли, да? Нет, не так. Совсем не так. Как же они находят дорогу? По звездам, может быть? Может быть, высовывается такая акула, посмотрела на звезды, ветер пощупала, в какую сторону дует, и поплыла? Нет. Значит, у акул... Вот смотрите, ребят, чтобы вам проехать куда-то. Вот я вас приглашу к себе в гости на дачу в Тульскую область. А что вы сделаете, если вдруг у вас нет навигатора? Вот представьте себе, навигатора нет с телефоном. Вам нужна карта, нужна компас. Нужен компас, правильно? Компас нужен для того, чтобы понимать, где север, где юг. А карта нужна, потому что там все ориентиры, там все дороги и так далее. А вот компас, положим, есть у некоторых животных, да? Они понимают, где север, где юг, где запад, где восток. Кстати, не только животные. Вот есть аборигены австралийские, я забыл, как этот называется, остров, Новая Зеландия, по-моему, или вот не помню, то ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии. И там у этих местных народов, у них в языке нет таких слов, как направо-налево. Нет. А у них в языке есть такие слова, как на север, на восток, на запад, на юг, на юго-восток. Вот. И они так и говорят, а как туда идти? А вот пойдешь на юго-восток, там свернешь куда-то, потом пойдешь на север. А компасов у них при этом нет. И солнце тропическое, оно все время над тобой. Вот. Как они узнают? Мало того, чукчи, снежная равнина, жители пустынь, вот она, тоже как океан, только из песка. И они все время находят дорогу, они знают, куда идти. Когда их спрашиваешь, откуда ты знаешь, куда идти? Не знаю, ну вот знаю, и все. Так же и акула. Так в чем же здесь загадка, ребят? Давайте тогда посмотрим следующую картиночку. Вот. Эта картинка, смотрите, ребята, это магнитное или геомагнитное поле Земли. Их оказывается три. Главное, аномальное, которое создается всякими намагниченными горными породами. Да, мы еще к нему вернемся. И внешнее, или переменное. Это связанное с солнечно-земными взаимодействиями, да? Вот это вот магнитное поле Земли. И оно, ребята, имеет собственный рисунок. То есть по всей нашей Земле проходят вот эти вот такие вот геомагнитные узоры. Вот покажите следующую картинку, Александр. Вот. Вот этот опыт, который вам наверняка в школе показывали. Что мы сделали? Мы взяли, насыпали железных стружечек, а потом поставили магнит. И вот обратите внимание, вот эти стружки, они не просто так, они образовали определенный узор. Следующую картинку покажите, вы это увидите еще подробнее. Вот он, видите этот узор? Здесь уже магнит под бумажкой. Тоже такой старый фокус. Вот точно такие же разводы, точно такие же узоры создаются у нас на Земле. Они есть и на суше, они есть в море. И многие-многие животные способны это чувствовать, считывать это геомагнитное поле. Это называется магниторецепция. Так вот, возвращаясь к чукчам, возвращаясь к жителям пустынь, возвращаясь к аборигенам австралийским, которые вместо направо и налево говорят на север или на юго-восток, видимо, у этих людей есть такое вот рудиментарное чувство магнитного поля Земли.
Ну вот мы, Homo sapiens, на уровне, видимо, кроманьонца как-то, а может быть, еще раньше, там, какого-нибудь Homo erectus, растеряли это чувство шестое за ненадобностью. А у животных, у многих животных оно осталось. И не только у акул, ребят, оно осталось у птиц, которые очень четко знают, куда надо лететь в теплые края, потом возвращаться домой. Оно есть у рыб, оно есть даже у коров. У очень многих животных есть рецепторы, которые воспринимают электрические и магнитные поля. Вот эта тема мне особенно интересна, потому что я сейчас приступил вот к сценарию целого фильма на эту тему. На канале «Живая планета» у меня в этом году опять 10 фильмов пойдут. Мы еще не знаем, как этот цикл будет называться. Так условно, рабочее название «Чудеса и тайны». Вот как раз самый первый фильм, я сейчас сценарий делаю, он про магниторецепцию. И вот что удивительно, ребят. Дело в том, что все знают, что она есть, эта магниторецепция. Но ученые только руками разводят и не понимают, какой именно орган за это отвечает. Потому что магниторецепция есть у насекомых. А магниторецепция есть, скажем, у птиц. Но не может быть одинакового органа и у птицы, и у бабочки. Правда? Потому что у них физиология разная. Внутренние органы у них совершенно другие. Ну вот что касается акул, здесь к некоторой разгадке ученые уже подошли. И подошли достаточно давно, в 1600 В 1978 году. Ребят, я не оговорился. Это кардинал Ришелье, это три мушкетера Дюма. Помните, да? 17 век. Ну, покажите следующую картиночку, Александр. Вот. Это называется ампулы Лоренциани. Как раз они были открыты натуралистом, его фамилия была Лоренциани, не помню уже, как его звали, ей-богу, не помню. Вот. Но в 1678 году он открыл их и описал. Это вот те самые веснушечки, которые были на носу акулы. Помните? Ну, мы сейчас дальше еще посмотрим, мы их увидим. Вот Лоренциани обратил внимание на пойманной акуле, что у нее как веснушки здесь. Под носом. И обратил внимание, что у другой акулы тоже такие же, у другого вида акул тоже такие же веснушечки. Ну, другое дело, что он не очень хорошо понимал, для чего эти веснушечки нужны. Это потом уже, когда поняли, как они работают, их назвали ампулами и в честь Лоренциани, да? Но уже только в 20 веке ученым стало понятно, что именно вот эти ампулы Лоренциани, они и позволяют чувствовать электрические, электромагнитные поля. Причем очень-очень чутко. Вот вы знаете, я много разговаривал с учеными, с разными, с биофизиками, биосхимиками, да, и любой ученый вам скажет, что человечество никогда в жизни, даже вот сейчас какой у нас шестой, по-моему, технологический уклад, я все уже со счета сбился. Даже если будет 26-й технологический уклад, даже если будет уже такая фантастика, самая фантастическая фантастика, все равно человечество никогда не сможет создать таких же чувствительных приборов, какие созданы живой природой. И вот ампула Лоренциани – это вот как раз из этой серии. То есть фантастическая совершенно чувствительность. А благодаря этим ампулам акула не только чувствует электромагнитные поля, которые запоминает, она же чувствует и как бы электричество, которое есть в любом живом организме. Да, вот в наших органах тоже есть, вот внутри нас есть электричество. Да? У нас каждый орган работает на определенной частоте. И есть даже, вот врачи это называют здоровая частота. Там здоровая частота сердечной мышцы, там столько-то, столько-то герц. Здоровая частота, там, я не знаю, мозга, там столько-то, столько-то герц. Если человек болеет, если болеет орган, то эта частота изменяется. И даже есть такой метод терапии, называется биорезонансная терапия. Ну,
кто-то в это верит, кто-то в это не верит. Да, то есть включается определенная частота, которая как бы подтягивает, как, знаете, рояль настраивают или гитару. Вот точно так же настраивают больной орган на определенную частоту, но здоровый, он якобы тоже у нас таким образом начинает выздоравливать. Ну, кто-то верит, кто-то не верит. А официальная медицина, я уже не помню, как к этому относится. По-моему, кстати, ну, как, наверное, точно так же, как к остеопатам, как, впрочем, таким делам. Но, тем не менее, это описано, и описано, как это должно работать, и как это работает. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот ампулы Лоренциани. Вот так они выглядят под микроскопом. Видите? А следующее покажите. Там какие-то вот емкости, такие вот сложные достаточно устройства. А вот это вот нос. Это акулий нос. И вот сюда выходят эти ампулы. Видите? Как сенсоры, которые очень-очень помогают. Но, кстати, не только ампулы помогают. Есть еще так называемая боковая линия. Она есть у всех рыб. И у акулы она тоже есть, и у нее тоже фантастическая чувствительность. То есть она чувствует колебания воды прямо ну такие, что ни один прибор их никогда в жизни не почувствует. И здесь возникает очень интересный момент. Ребят, вот я сейчас говорю, а вы закрываете глаза и представляете себе, да? Вот плывет акула, почувствовала это электромагнитное поле, поплыла дальше, а там опять Нет. Я так полагаю, что и акулы, и птицы, и другие животные, они их видят. То есть они не просто считывают эти электромагнитные поля, а я думаю, что мозг их переводит в какие-то понятные и доступные образы. Так же, как вот мы тысячи раз с вами говорили, ребята, что чем мы видим? Мы видим мозгами. Мы смотрим глазами. Глаза – это вот, это объективы, да? А через объективы картинка идет туда, и мозг обрабатывает эту картинку. Точно так же, видимо, обстоит дело с магнитными полями. То есть та же самая акула белая, она запоминает их расположение, вот этих вот электромагнитных узоров. Она запоминает их последовательность. У нее есть компас. Кстати, ребят, древнейший компас еще там в средневековье у китайцев, знаете, как выглядел? Он назывался рыба, деревянная рыба. То есть это была такая рыбка из дерева, выточенная, и в ней была железная игла с намагниченным кончиком. И когда эту деревянную рыбку, как поплавок, кидали в миску с водой, то она за счет намагниченности иглы, она всегда показывала на юг. Вот точно так же многие животные прекрасно знают, где юг, где север, где запад и восток. Им совершенно не надо смотреть на солнце, закат сейчас или восток, смотреть на деревья, где там с какой стороны больше веток, с этой, значит, там юг, смотреть на лишайники на стволе и по другим приметам определять. Они это чувствуют, они это знают, и они, скорее всего, это видят каким-то своим внутренним зрением. Как именно? На этот вопрос мы с вами никогда не сможем ответить, потому что мы этого не знаем. Это мир для нас закрытый. Мы своими органами чувств не можем это никаким образом воспринимать и ощущать. Ну, теперь поехали дальше, ребята. А дальше что у нас? Вот. Это у нас акула-молот. Акула-молот. Почему я взял сейчас акула-молот? Акула-молот я взял потому, что первый вопрос, который всегда ребята задают, а зачем ей такая башка? Ну, зачем, действительно. Ну, начнем с того, что акула – это все-таки молот. Я первый раз, знаете, когда с акулой-молотом встретился, это я в детстве читал «Дети капитана Гранта», мне было тогда лет 7, наверное. И помните, с чего там начинается завязка-то? С того, что поймали на Дункане акулу-молот, затащили ее на берег, вскрыли ей живот и нашли там бутылку, а в бутылке записка капитана Гранта, который потерпел крушение, и дальше все отправляются его искать. В переводе был «рыбы-молот», «рыбы-молот», «рыбы-молот», старая была книжка, я полез в энциклопедию еще куда-то и узнал, что это, оказывается, акула такая. И меня очень заинтересовало, зачем ей такая голова этой акуле, как молоток. Ну, уже потом, когда мне было лет 10, у меня появилась вот такая чудесная, такой чудесный шеститомник. Он назывался «Жизнь животных». Видите, он там с 71-го, по-моему, года, зачитанный до дыр.
71 год, да. Потом появился другое издание, расширенное, дополненное. Кстати, многие статьи там писал Николай Николаевич Дроздов, замечательный, с которым мы добрые, хорошие, старые товарищи. Так вот, вернемся к Акуле Молотову. Зачем ей такая голова? Ей такая голова нужна прежде всего для того, чтобы в ней хранить вот эти вот самые все свои органы магниторецепции. Вот покажите следующую картинку. Вот это вот ареал обитания рыбы молот. Кстати, их много. Их почти 10 видов. Сферниды – это семейство. В этом семействе, по-моему, даже два рода, вот сейчас не помню, но, в общем, около 10 видов. Есть гигантская акула-молот, самая большая, которая где-то до 6 метров вырастает в длину. Ну, 6 метров – это редчайшие такие экземпляры, якобы описанные где-то. Обычно, ну, 4 метра. А вот 6-метровая – это уже 700 килограммов. Это уже прилично. Вот. Но, кстати, белая акула при таких размерах уже под 2 тонны весит, поэтому мы уже сделали вывод, что акула-молот, она немножко пограциознее, похудее, да? Так, обратите внимание, ребят, на реале что вы заметили? Да, да. То есть это не пелагическая рыба, пелагия, что такое, помните, да? А это рыба, которая тяготеет к берегам. Ребята, а почему она тяготеет к берегам? Купальщики ее не интересуют на пляжах. Она имеет... Несколько нападений было там зафиксировано за всю историю человечества. Было, было, да, когда очень крупная акула молот на кого-то там. Она числится в списке вот этих там нескольких десятков видов потенциально опасных акул. Но, знаете, их и дайверы с удовольствием рассматривают. Пока она... Вот редчайшие были случаи, когда акула молот нападала. Тогда что ее интересует? Ну, покажите следующую картинку нам, Александр. Ее, конечно, интересуют мели. Вот там, где мелко, это ее стихия. Вот видите, дайверы кормят, вот тоже такая есть аттракция. Вот у меня друг дайвер, он где-то, я уж не помню, плавал. Их туда, огромные денег это все стоило. Их водили туда, где большие рыбы молотые идут огромными стаями. И вот он рассказывал, что это захватывающее зрелище, когда ты смотришь наверх, а там прямо такая стая идет огромных акул. К этому мы тоже вернемся насчет стаи акул-молотов. Следующее покажите нам картиночку, Александр. Вот благодаря своему носу, к сожалению, акула-молот очень часто запутывается в сетях, в рыбачьих. Вот. К тому же акул-молотов еще и ловят. И ловят сетями, потому что считается, что акула-молот на свою беду обладает одним из самых вкусных плавников. Ну, разные приводятся цифры. Вот в этой книжке «Императоры глубин» приводится цифра, по-моему, 10 миллионов, что ли, акул люди съедают. Нет, 100 миллионов акул, 100 миллионов акул люди съедают ежегодно. Именно съедают. А я напомню, как съедают. Отрезают плавники, все остальное выбрасывают. И вот, к сожалению, у акулы молот считается одним из самых вкусных плавников. Отрезает плавники, выбрасывает рыб, и что происходит дальше, оно понятно. Дальше сплываются другие акулы и начинают поедать своих собратьев. Почему? А потому что мы с вами уже говорили, они императоры глубин, а в империях живут по законам. А закон акулий такой: если появилась больная или раненая особь, то ее жирают свои же соплеменники. Это нормально, это все функционально, ребят. Вот кто-то скажет, жестокая природа, да, злая. Нет, она не жестокая, она очень функциональная. Что значит жестокая, ребят? Жестокая – это мы так, люди, считаем. Почему мы так, люди, считаем? А потому что старина Иммануил Кант, великий ученый, в свое время сказал знаменитейшую свою фразу: «Две вещи потрясают мое сознание. Это звездное небо над моей головой и нравственный императив внутри меня». Что такое нравственный императив, дети мои? А это вот нельзя.
внутри человека существует вот такое вот генетическое нельзя. Оно уже прошито в нашем геноме. Вот оставил сосед на лавочке кошелек, а там полно денег. И вот хочется его взять. Ну, нужны мне... А нельзя. Вот что-то мне говорит. Петрович, ты кошелек забыл, да? Хочется кого-то убить прямо. А вот нельзя. Нет, ну, конечно, кто-то и кошельки ворует, и убивает. Но нравственный

Мы с вами называем популярен во всем. Вот представьте себе, что какая-то история, там, я не знаю, туша кита плавает вкусная, к которой все приплыли, и все стараются повкуснее кусочек оттуда оторвать. Каких-то акул пропускают без очереди, с почтением. То есть у них есть какая-то своя коммуникация, какая мы тоже еще не знаем абсолютно. Ну, давайте следующую картинку посмотрим по поводу того, что акула утонет и задохнется. Вот, пожалуйста, видите, вот так они лежат на дне морском. Мало того, есть акулы, которые просто, у которых это вот совершенно такое повседневное поведение. Вот, покажите. Вот это вот вобергонги, их называют красиво, да, вобергонги. Вообще это ковровые акулы, но акулу не похоже. Видите, какая борода? Ну, это тоже сенсоры такие вот, чувствительные волосочки. А на какую-то скорпионную рыбу похоже. Да нет, это вот ковровые акулы, их там несколько разных видов. И мало того, вот следующую покажите картинку. Они могут даже вот так вот зарываться в песок и лежать подолгу, поджидая рыбу, как какая-нибудь камбала или как удильщик, да? Тоже. Значит, они как-то приспособились. Значит, не совсем это так, что любая акула у вас, если остановится, то она тут же утонет и помрет. Хотя акулу можно, вот некоторые дайверы на небольших акулах это делают, поднимают, держа за нос, и она впадает в так называемую тоническую неподвижность. Ну, это как курица, которая голову под крыло, и она... Гипноз такой раньше показывали всякие на ярмарках. Вот. Я вам рассказывал в прошлый раз про касаток, которые таким же образом нейтрализовали белую акулу. Они ее зажали с разных сторон и ввели ее в тоническую неподвижность, когда она не могла. Вот как под гипнозом. Вот она в такое вот в оцепенение впадает в такое. С разными животными это по-разному происходит и по разным причинам. Вот есть такой механизм, тоже не до конца изученный, кстати. Вот. И съели у нее печень, у этой бедной акулы. Ну, следующее покажите картиночку. Вот. А вот это вот уже акула макка. Акула макка – это стремительная, это беспощадная. Это одна из самых быстрых и самых умных акул. Она развивает скорость, ну, в некоторых источниках 70 км в час, некоторых 60, некоторых до 90. Она выпрыгивает из воды. Может такие там сальто-мортали выкручивать в воздухе, в этом, в прыжке. Ну, конечно, она хищник, она облигатный хищник. А, кстати, вот, ребят, я вам забыл сказать, знаете что? Мы когда с вами говорили про молотоголовых акул, про акул молотов, да? Ученые были очень удивлены, когда обнаружили, что молоть акул может питаться водорослями, помимо всего прочего, да? Вот все акулы – облигатные хищники. Ребят, помните, дети мои, что вы облигатный? Облигатный хищник, да? Или там облигатный, там, я не знаю... Травоядный – это тот, который питается только живой добычей. Но при этом у акулы молода наблюдается живорождение. Многие акулы живородящие, и не только акулы молод, еще целый ряд других акул. И акулята у акулы молода, которые вынашиваются в утробе маминой, они способны пожирать друг друга, ребят. Вот что удивительно. А там бывает до 100 штук. Там от 5-6 до 100 иной раз. И вот если их там слишком много, они все мелкие, самые сильные, они поедают своих мелких собратьев и потом появляются на свет. Почему, почему живорождение? Дело в том, что... Эх, я вот эту вот фотографию вам не вставил, это плохо. Очень интересно выглядит акулье яйцо или яйцо ската. То есть это такая вот плоская капсула, у которой здесь и здесь такие рожки. Рожки работают как якорь. Причем они довольно крупные. Они бывают вот такие, бывают побольше, ну, в зависимости от того, какого размера акула. А вот такое яйцо акулье, оно цепляется, оно заякорится и там где-то вызревает. Но эти яйца очень вкусные и полезные. Их страшно, их, кстати, называют моряки, их раньше называли кошельки русалок.

Кстати, дети мои, помните, что такое яйцо? Нет? Вот что такое клетка, вы знаете, да? Цито. Так вот, яйцо – это одна клетка, это живая клетка. Вот наш организм из клеток, да? И вот яйцо, даже страусиное яйцо, вот это вот, то есть биологически это одна клетка. Так же, как и вот это вот акулья, яйцо, которое в кожистой капсуле. Вот, поэтому их с удовольствием поедают и морские животные, и люди, кстати, очень вкусные из них, говорят, блюда делают. Поэтому некоторые виды акул решили, что, наверное, лучше сохранить свое потомство в животике. Но иногда мама съедает свое потомство. Каннибализм такой тоже у акул наблюдается. Так вот, если мы с вами заговорили об акуле Мака, да? Акула Мака обитает, вот, по-моему, там дальше у нас будет, да? Нет, я не взял вам, да? Я вам не взял, к сожалению, я хотел вам ее ареал показать, но ареал я ее не взял, да? Значит, акула Мака. А вообще-то она кузина знаменитой большой белой акулы, потому что она тоже относится к сельдевым акулам. Тоже достаточно крупная, до 4 метров. При этом у нее 300-400 килограммов может быть вес. Это очень крупная зверюга. Акула Мака иногда атакует лодки рыбачьи. То есть она выпрыгивает и старается потопить лодку. Вот, говорят, описаны были такие вот интересные случаи. Но почему следующая картиночка у нас вот такая вот? Она, кстати, в прошлой лекции у нас с вами была. Сейчас покажите нам, Александр, следующую картинку. Ребят, что это за сюжет? Кто-нибудь читал? Нет? «Старик Море», правильно. Кто написал «Старик Море»? Написал Хемингуэй. Он за эту повесть получил Нобелевскую премию. Проснулся знаменитым. Сюжет там такой. «Старик Море». Там жил-был дедушка, старик в рыбачьем поселке на Кубе. Жил он бедно, и вот не везло дедушке. Поэтому с ним никто особо-то не водился, только один мальчик к нему бегал, с которым он дружил. Дедушка мечтал поймать когда-нибудь большую рыбу, а вот не везло ему и все. И только один мальчик, его даже так и звали там, неудачник, я не помню, как по-испански ему такую кличку дали. И вот однажды ему все-таки повезло. Звали этого дедушку Сантьяго, Салао, по-моему, да, Салао у него было прозвище. Звали его Сантьяго, и вот однажды дедушка Сантьяго вышел в море, и ему повезло. Он поймал гигантского парусника. Помните, ребят, в прошлой лекции мы с вами говорили про парусников, про марлинов. Гигантского, такого никто никогда не видел, огромного, прямо царь-парусник. И дальше вот у них началась упорная борьба. И этот парусник, он рвался, у него, он изрезал себе все руки этой леской, он пытался его выводить, но все у него никак. А тут еще волны стало штормить, и вот этот, и дедушка стал с ним общаться, и у них уже пошла какая-то такая, знаете, вот общение, он стал к нему как к Богу, к морскому относиться, говорит, я все понимаю, но я должен тебя привести. Он стал просить у него прощения. Дальше вот, знаете, вот идет такое вот духовное перерождение этого дедушки. Потрясающе все это описано. Вы советую почитать. Ну, кончилось тем, что он все-таки этого парусника прикрутил к борту лодки, пошел домой, и волны вроде слегка улеглись. А по дороге целая стая акул Мака, как раз вот акул Мака, напали. И вот чем это кончилось, покажите следующую картиночку. И привез дедушка в свою рабунную рыбачью деревню только один обглоданный хребет этой гигантской рыбины. Ну, я всем советую почитать, это не такая уж большая повесть, но Нобелевскую премию тогда еще просто так не давали. Сейчас дают по каким-то политическим мотивам. Так вот, акула Мака, она еще отличается тем, что у нее самый большой мозг из всех акул. И ученые решили, что, видимо, она одна из самых сообразительных, одна из самых умных акул. Потому что с акулами все очень непросто. Когнитивная деятельность у них есть. То есть они могут соображать.
они могут оценивать ситуацию, они могут выбирать какое-то правильное решение. Ну и учитывая, что все-таки у хищников всегда мозги работают немножко лучше, потому что надо быть умнее и хитрее, чем их жертвы, я думаю, что вот это способствовало развитию таких вот, развитию интеллекта у суперхищника, у акулы Мака. Еще у акулы Мака есть такое приспособление, который называется флексибильные чешуйки. Ну, это вот уже гидродинамика, это все очень сложно. Я сам толком вообще не очень хорошо в этом вопросе разобрался, пытался. Ну, там вот с этими формулами и прочими делами понял я только одно, что они как бы минимизируют сопротивление воды и помогают как раз развивать такую чудовищную скорость. Значит, мака ловят. Ловят в огромном количестве. К сожалению, это такая промысловая, можно сказать, рыба. Ну, и кроме того, очень большой идет прилов мака, когда дрифтерными сетями вылавливают рыбу, особенно на тунцов. Вот когда идет тунец, когда ловят тунца, а тунец это очень, ребят, дорогая рыба, а какой-нибудь черный тунец, так это вообще дороже осетра. Вот. В США тунца просто обожает, и там это вообще отдельная история, это такое браконьерство узаконенное в США. И вот в прилове в этих сетях очень часто попадаются в том числе и акулы мака, поэтому их численность тоже, в общем-то, сократилась, и сократилась весьма существенно на земном шаре. Ну, давайте следующую картинку посмотрим, что у нас дальше. У нас вот, это голубая акула. Голубая акула или синяя акула, ее по-разному называют, она, ну, ребята, она тоже считается, скажем так, она входит в список потенциально опасных акул. Отмечались время от времени какие-то нападения этих акул на людей, но вы знаете, что очень-очень редко. Очень редко и... Вот, ну, я видел очень много кадров, когда дайверы там их тоже подкармливают с этой самой свилочки всякими частями рыбы. Акулы это знают, собираются. Ее, кстати, очень легко опознать. Видите, у нее такой длинный-длинный нос. Она как сигара. Такая тоненькая, длинная, действительно голубого цвета. Ее еще называют макой. Семейство серых акул. Отряд кархаринообразных, то есть, в общем-то, она тоже в родстве с Кархарадон кархарисом, да, такая троюродная уже сестра знаменитой белой акулы, тоже живородящая, тоже от там 4-5 до 100 детенышей у нее появляется на свет. Беременность длится долго, почти год у нее, и самки у нее половозрелыми становятся достаточно быстро, 5-6 лет. Помните, мы с вами когда говорили о белой акуле, да? Мы с вами обращали внимание на то, что у этого вида вообще уникально. Самка половозрелая к 30 годам только становится. А мы их уничтожаем. Мы их уничтожаем страшно совершенно. Ну вот, тоже их ловят на плавники для супа, для супов. Но у них мясо не очень вкусное. Там ртуть, свинец, поэтому в основном идет печень на вот эти всякие омеги и на рыбную муку. Ну вот мне попадалась такая статистика, что в сетях ежегодно гибнет до 20 миллионов голубых акул в год. Ребят, представляете, 20 миллионов. Даром гибнут-то. Вот. В океанариумах они не живут. Им нужны просторы. Вот если ковровая акула донная, да, она живет, в общем-то, нормально, кошачья какая-нибудь акула живет, вот, то это не живет. Значит, вот самое громкое нападение было несколько лет назад, лет 7, наверное, назад, 6, да, 17-й год. Голубые акулы напали на мигрантов из Центральной Африки. Негры стремятся, как мы знаем, попасть, негритянское население стремится попасть в Европу. Тогда еще был жив Муаммар Каддафи. А самое страшное для них – это пересечь пустыню. Отдельная история.
Когда они пересекали пустыню, они попадали в Ливию, а там, в Ливии, они попадали в специальные лагеря за колючую проволоку. И время от времени Каддафи их отпускал на воле, они через Средиземное море шли либо на Лампедузу, либо на остров Кос, это уже Греция. Шли они туда на самых страшных плавсредствах. То есть можете себе представить алчные вот эти вот негодяи, которые занимались перевозкой людей. Очень часто вот эти суда переворачивались, начинали тонуть, потому что забивалось туда народа гораздо больше, чем вообще можно было перевести на этих плавсредствах. И вот как раз в 17 году была громкая история, когда синие акулы напали на мигрантов, там тоже стал тонуть вот этот вот судно, которое их везло. И я сейчас не помню, сколько там человек погибло, но погибли, да. Так, следующее, что у нас будет? Я немножко уже запутался, что у нас следующее. Вот. Да. Это короткоперая серая акула. Серая короткоперая акула, она охотится на рыбу, на косяки рыб, и вот здесь как раз уже работает такая синхронность действий. Здесь акулы коммуницируют, объединяются во время охоты. Они прекрасные пловцы, они могут выпрыгивать свечкой тоже из воды. Они формируют этот косяк в плотный ком, ну а затем этот плотный ком уже начинают дербанить с разных сторон. В англоязычных странах ее называют спайнер шарк, потому что она прыгает. Она очень здорово прыгает, и мало того, что она прыгает, она может оборачиваться вокруг собственной оси несколько раз, потом плюхаться в воду. Не очень крупная, где-то около 3 метров самая крупная акула, и тоже обитает около берегов в основном. Людей не едят. Людей эти акулы не едят по одной простой причине, потому что у них мелкие зубы, и у них зубы устроены таким образом, что они как крючки. Они фиксируют добычу, они смотрят назад, и они не могут оторвать кусок от крупной жертвы. Вот, кстати, еще одно заблуждение, ребят. Вот особенно в литературе там 19 века, да, или там начала 20-го, часто писали вот эти знатоки, да, писатели типа Жюль Верна, что акула, она должна перевернуться брюхом кверху, и только тогда якобы она сможет откусить тебе руку или ногу. И 80 тысяч километров под водой, или там 20 тысяч лье, как перевели, помните, у Жюль Верна, там гарпунер был Нед Ленд, который учил профессора. И вот когда акула перевернется брюхом кверху, вот тогда ее надо бить гарпуном. На самом деле это, конечно, не так. И акула из любого положения может укусить, может что-то откусить, может что-то выгрызть, если у нее к этому приспособлены зубы, как у тигровой акулы или как у большой белой акулы. Вот. Но у короткоперой серой акулы зубки маленькие, и она этого сделать никогда не сможет. Так, ну вот давайте еще одну посмотрим картиночку. А молот затесался, а мы уже про тебя все рассказали. Молоток, да? Ну, давайте тогда следующее посмотрим. Вот. А это акула морская лисица. Самая необычная акула. У нее очень запоминающаяся внешность, тоже очень распространенная акула, достаточно большая. То есть, если акула сама 2 метра, то и хвост у нее такой 2 метра. Вот. И хвост ей очень помогает при ее охоте. То есть, она им работает как цепом, она может глушить рыбу. И опять-таки собираются, когда акулы вместе для такой охоты, то вот таким вот хвостом они могут согнать рыбу в плотный косяк. Но если в плотном косяке это все сделали, то, конечно, удобнее кого-то там прихватить. Англичане называют ее рыба-молотилка, по-моему, да, вот не помню, как это звучит в оригинале. Теперь, ребят, я бы вот о чем с вами поговорил. Значит, есть еще вот такая вот интересная тема. Дело в том, что недавно я как раз какую-то статью читал, ребят, в какой-то там желтой прессе,
И в этой статье было написано, что акулы в пресноводном озере Тикикака. Ну, насчет Тикикаки я не знаю, я очень в этом сомневаюсь, потому что Тикикака – это все-таки горное, высокогорное озеро. Там, я сейчас не помню, по-моему, 2000 метров или что-то в этом роде. Вот. Но акулы действительно водятся в озерах и в реках. И это далеко не редкость. Прежде всего, вот этот вот горе-писака, шелкоперышко, как Гоголь называл, да, имел в виду озеро Никарагуа. Вот озеро Никарагуа, оно рядом с морем. И там действительно есть устойчивая популяция бычьих акул. Порылые бычьи акулы, да? Как они туда попали? Вот сначала думали, что в результате каких-то тектонических процессов озеро Никарагуа поднялось немножко над водой, хотя оттуда выходят, выливаются какие-то, какая-то речка, сейчас не помню, которая впадает все-таки в море, в океан. Но потом ученые обнаружили удивительную совершенно историю, что, оказывается, эти акулы, они гуляют из озера в море, из моря обратно в озеро. То есть они могут по этим порогам подниматься в озеро или спускаться в море. И еще более удивительное потом обнаружилось, что вот эта популяция акул, которая живет в озере, кстати, там они нападали на людей, людей кушали. Я напомню вам, ребят, что вот эта вот бычья тупорылая акула, она стоит на первом месте по опасности. Вот. Ну, считается, самый кошмар и ужас – это белая акула. На самом деле это не так. А за ней тигровая – это вот пиар. Знаете, чем хомяк от крысы отличается, да? Пиаром. Вот точно так же и белая, большая белая акула – нет. На ее счету действительно есть человеческие жертвы. Все нормально. Кстати, в 1916 году в США была такая серия нападения. Представляете, 100 лет с лишним назад. 108 лет назад. Было целый ряд нападений за несколько дней белых акул со смертельным исходом. Сейчас не помню, сколько народу поели на людей. Причем одно из них было в мелкой речушке за 100 миль почти от океана. То есть почти 100 миль эта белая акула прошла по речке, там кого-то растерзала. Ну, вот, кстати, в этой книжке, вот четвертый том «Жизнь животных» 70-го года издания, там тоже про мальчика, которого акула, по-моему, 360, что ли, миль от моря в речке Миссисипи растерзала, это было еще дальше. Но этот случай был очень резонансным. После чего устроили буквально массовую облаву. Массовую облаву на акул. Было убито неимоверное какое-то количество. Все белые акулы, которые были в округе, были убиты. Вот. Но сейчас уже те ученые-специалисты, которые пытаются как-то по документам эту историю восстановить, они склонны полагать, что, скорее всего, это все-таки были разные акулы, а не одна какая-то акула-людоед. Но этот случай как раз послужил таким триггером для написания известной повести «Челюсти». Панаме, что ли, его звали, да, автора. В 72-м году вышла повесть, потом по ней был снят этот фильм знаменитый, который стал вообще там блокбастером всех времен и народов. Но, ребят, повесть-то самую я читал, помню, в иностранной литературе. Ее опубликовали в году 80-м, что ли, давно. И я эту повесть читал после фильма. И был немало удивлен, потому что фильм и повесть совершенно о разных вещах. Фильм – это просто такой ужастик. Это акула, которая там всех ест направо-налево. А потом, значит, эту акулу там Броуди, помните, полицейский отважный, всех она поела, всех потопила. Они вдвоем остались с ихтиологом. Она схватила зачем-то баллон с азотом, или он там в него выстрелил. Конечно, баллон разорвался, ее разнесло в клочья. Роман или повесть не об этом. Там о людях. Там акула, она просто вот как тень страха, которую кого-то одного сначала съела, потом другого съела. И дальше
она начинает влиять на события, которые происходят в этом маленьком сонном курортном городишке, который единственное, чем живет, это туристами, это пляжами своими. И вот этот вот полицейский Броуди, начальник полиции этого маленького городишки, а потом там интрижка закрутилась у его жены, которая вот устала жить в этой глухой провинции, всю жизнь мечтала куда-то в крупный город переехать, а тут такой приезжает весь из себя красавец, умница, доктор, ихтиолог. Понимаете, кто-то там, потом мэр города, который Броуди заставляет скрывать эти случаи, потому что, ну вот понимаете, там акула, она проявляет сущность людей. Кто кем оказался, кто оказался подлецом, кто оказался трусом, кто все-таки оказался там достаточно благородным человеком, и смысл в этом, а не вовсе а не в ужасе. Ну, вот а в Голливуде сделали такой ужастик, и после этого акул стали бояться все. Вот тотальная акуломания, она началась после фильма «Челюсти», когда народ стал хвататься за голову, когда всем стали чудиться вот эти вот спинные плавники в волнах, и не разбираясь, дельфин там или акула, все начинали завывать от страха. Но, тем не менее, вернемся к акулам в пресной воде. Дело в том, что, ребят, у хрящевых рыб водно-солевой обмен очень отличается от костистых рыб. И он им позволяет очень легко адаптироваться и в соленой воде, и в морской воде. Поэтому они очень часто заходят и в низовье рек, поднимаются туда, вверх по течению, и в эстуарии. Дети мои, почему не спрашиваете, что такое эстуарии? Все знают? Ребят, вот речка впадает в море или в океане. Как она впадает? Дельта. Правильно, дельта. Но дельта-то не у всех рек. Дельта есть у Нила, дельта есть у Волги. Да? Что такое дельта? Это вот как греческая буква дельта, да? Вот такой треугольник из разных ручейков и речек, да? Которые туда впадают. Вот это вот дельта. А есть другой вариант, это эстуарий. Это когда просто такой вот раструб глубокий, и там вода чуть-чуть соленая, чуть-чуть пресная. Да? Вот в эстуариях очень часто собираются акулы. Очень часто они поднимаются вверх, поднимаются по порогам. Вот абсолютно обычные акулы в таких речках, как Инд, Ганг, Меконг, Тигр и Ефрат, они в свое время, в 19 веке, там даже были как ихтиофауны описаны, как такие едва ли не фоновые виды в Тигре и Ефрате. В Меконге тоже, да, они достаточно высоко проходят. Там какие-то серые акулы. Серые акулы – это их несколько разных видов. Вот я сейчас не помню, какие именно. Но, кстати, у меня был фильм в Меконге, мы снимали, про ирвадийского дельфина. И этот ирвадийский дельфин, он из моря прошел, из Южно-Китайского моря. Да? Если хотите, наберите «Хабургаев в натуре», дельфин. Вот этого достаточно, вы этот фильм увидите. Он из моря по порогам. непреодолимым порогом прошел, слушайте, там больше 1000 миль получается. И вот уже в Камбодже, там галерейные леса, там Меконг разливается, и вот там очень устойчивая популяция этих ирвадийских дельфинов, которые, бог знает сколько там уже живут, сотен лет, а может быть и 1000 лет. И устойчивая популяция, они питаются придонными моллюсками, замечательно себя чувствовали бы, если бы их местные кхмеры бы не ловили в свое время, не промышляли бы. Но сейчас, слава богу, кхмеры сообразили, что это такая аттракция для туристов, и возят туда туриков, показывают им, ну, прекрасное зрелище, Меконг, солнце на закате, вот эти вот плавники дельфинов, замечательно. Но если дельфины прошли, почему не пройти акулам? В Таиланде они живут в озере Тейлсеп. Тоже давно живут, и люди прекрасно об этом знают. Папуа, Новая Гвинея, там они в реках и в озерах живут. Поэтому маленькие дети никогда на свете, помните, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке там акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, да? Все правильно. И злые крокодилы, Ниликус, да, нильский крокодил, это очень опасные. Вот гориллы, правда, на людей не нападают.
А акулы в Африке есть, причем не только в прибрежных зонах, но и в самой Африке, в реках и в озерах. Вот был совершенно фантастический случай. Он, кстати, у Мягкова в книжке описан, и не только у Мягкова в книжке. В 1968 году он был

Припяти. Припять впадает в Дон. Дон куда впадает? В Азовское море, да? А из Азовского моря можно в Черное выйти. Из Черного можно выйти в Средиземное. Из Средиземного можно выйти в Красное море или туда дальше, через Гибралтар в океан. Ну, во-первых, до моря там 1000 километров. Во-вторых, там какие-то гидроэлектростанции, плотины. Скорее всего, либо это был какой-то розыгрыш. Хотя вот, ребята, опять же, розыгрыш. Ну, где в советские времена можно было найти кошачью акулу, чтобы ее туда подбросить? Ее в Черном море нет. И даже в Средиземном нет этой сетчатой кошачьей акулы. Ну, вот нашли. Я читал, что в 1972 году в Панаме была построена гидроэлектростанция. Да, возвели плотину, водохранилище. И вдруг лет через 8-9 в этом водохранилище обнаружили крупных каких-то рыбин. Оказалось, та же самая бычья акула. Бычья акула, интересно, чудные дела твои, Господи, слава Богу, никого не съела. То есть получается, что вот эта вот популяция оказалась отрезана плотиной. Жирненькие такие акулки были, большие, крупные. Кстати, рыбопила там тоже еще обнаружилась. Вот. И прожили там счастливую жизнь 8-9 лет. Видимо, было что поесть, кроме рыбаков и купающихся. И вот под занавес, помнится, в Петербурге, в Финском заливе тоже какую-то акулу нашли, полуживую, выброшенную на берег. Вот не помню, какой вид. Это было давно, лет 20 назад. Вот я не нашел сейчас описание этого случая, но я очень четко помню, что этот сюжет был в новостях, по телевидению показывали. И вообще он такой в топе рубрика, знаете, то, что называется «Воскресный репортаж», да? Тоже не совсем понятно, откуда, как, куда и что. Вот, собственно говоря, можно было бы очень много рассказывать, это можно было бы целую нашу с вами встречу посвятить всяким легендам, всяким преданиям, обожествлению акул, да? Особенно это вот на Гавайских островах, Полинезийских островах. Там это очень популярно. Вот вы, наверное, много читали или даже фильмы снимали про Аумакуа. Это вот семейная такая акула. На острове живут аборигены. У каждой семьи своя семейная такая акула. Ну, конечно, в нее вселилась душа кого-то из наших предков. И вот это вот такой хранитель, который подплывает. И трупы, вот если кто-то помер в семье, то его туда, значит, буксируют, чтобы этот Аомакуа его съел. Там же в Гавайях, вот я читал, что местные правители островов, особенно так у них такая вот молодецкая забава была, охота на тигровых акул, на крупных тигровых акул, потому что если вождь местный сделает себе из крупного зуба оберег, то вот ему такой почет, что все остальные вожди будут завидовать. И они даже этих акул какую-то им приманку подбрасывали. Даже коров, там свинок было не жалко или домашний скот, но эту приманку они делали притравленную с какими-то там травами, с ядом, так что эти акулы потом становились квелыми, их уже там копьями добивали до конца. Вот. Куча там легенд всяких, вот на каждом острове вам расскажут очередную легенду про то, как вот однажды у нас здесь стали пропадать девушки. Но каждый раз перед тем, как пропадали девушки, какой-то странный такой человек по берегу всегда ходил. Вот странный такой человек, на нашинских не похож. А потом девушки идут купаться, и пропадает какая-нибудь девушка. А однажды рыбаки все-таки эту акулу нашли, и они ее своими копьями закололи до смерти. Притащили на берег. Здоровая такая акула, людоед. А потом на берегу нашли истекающего кровью вот этого странного человека, оборотень, видите? Вот таких вот
Нанаус, там повелитель акул тоже. Я вам эти сказки пересказывать не буду. Это можно вот такой сборник издавать.

0: огромный. Но расскажу такую историю. В 1913 году американцы на Гавайях строили свою базу, знаменитый Перл-Харбор. И местные очень сопротивлялись. Местные жители, аборигены, они сказали, не надо этого делать. А что, а у нас здесь священные акулы живут, тут такие священные акулы, вот самые-самые, что ни на есть священные, не надо их тревожить. Ну, американцы посмеялись, сказали, ребят, ладно, мы потревожим, не бойтесь. Вот. А там надо было углублять залив, дамбу насыпать. И мы еще раз местные пришли, сказали, ребята, не надо это делать, плохо это кончится. Ну, не послушались строители, а потом вдруг прорвало эту всю дамбу, все у них рухнуло, вопреки инженерным расчетам, и деньги смыло там какие-то миллионы или миллиарды долларов, все схватились за голову, а местные говорили, мы вас предупреждали. Ну, и а чем кончилось, вы помните, да? Перл-Харбор, бомбардировки японские, когда там погибло огромное количество людей, после чего, кстати, США вступили во Вторую мировую войну. Ну и очень много написано про заклинателей акул, которые, вот как заклинатели змей, в Индии это была такая каста своя. Говорят, что последний такой заклинатель, по-моему, в Персидском заливе, вот буквально там лет 30-40 назад, да, такие заклинатели, они вместе со всякими ныряльщиками, которые вот за жемчугом ныряли, вот они ныряли вместе с ними, не бесплатно, конечно, это промысел у них такой был, и вот договаривались с акулами, чтобы ныряльщиков не трогали. Ну, ребят, в заключение скажу только одно, что разные цифры приводят. Еще раз, есть четкий мониторинг несчастных случаев, в том числе с летальным исходом. Давайте начнем вот с чего. Ежегодно миллиарды, не миллионы, миллиарды людей залезают в потенциально опасные воды Мирового океана, во всякие моря. Там, где водятся потенциально опасные акулы. Миллиарды человек. Наверное, сотни тысяч человек делают все для того, чтобы акулы их съели. Начинают к ним приставать, начинают их тыкать, селфиться с ними. И при всем при этом погибает в год, ну, несколько человек. Редко, когда больше 10. И при всем при этом люди уничтожают неимоверное количество акул. Просто это сотни миллионов акул в год. Их никто не считает. Это не только на акулье плавники. Это еще спортивная охота. В том же США, я там не был, в Соединенных Штатах Америки, но мне ребята рассказывали, можно видеть на набережной, вот эти лежат трупы акул, которых вылавливают. Это спортивное такое развлечение, да, ловля акул. Поэтому акулы очень нужны Мировому океану. Они играют колоссальнейшую роль вот во всей этой экосистеме. Если акул не будет, вот у Ефремова, я к Ефремову как писателю отношусь с огромным почтением. Да, это действительно, ну, во-первых, он профессор, он великий ученый-палеонтолог, который целое направление в палеонтологии, в общем-то, создал. Да? У него очень интересные философские роман, это не просто фантастика, но в «Часе быка» вот такая утопический такой роман, где он описывает общество будущего, где люди будут гуманными. И он, в частности, пишет, что не будет акул в мировых океанах, люди их уничтожат, и поэтому даже дети смогут купаться в тропиках, и ни одна акула их не съест. А вот здесь бы я с ним поспорил. Ну, дело в том, что Ефремов был великий ученый, но он был палеонтолог. Он просто многого не знал. Если бы он жил сегодня, если бы он знал то, что мы знаем с вами, он бы никогда бы такую строчку не написал. А вообще Ефремова почитайте. Это хорошая литература. Ну что, ребята, наверное, на сегодня все. Мы сегодня почти все с вами успели. У нас с вами остался кусок необъятый с античными богами и животными, которые при этих богах жили. Симбиозе. Ну, давайте мы посвятим этому следующую встречу. Александр, спасибо вам огромное за то, что, как всегда, наш корабль между рифов провели. Если какие-то вопросы есть, давайте я отвечу. И уж в Москву поеду, а то я на даче. Да, давайте.
1: Да, вопросы есть, штук 10.
0: Давайте.
1: Александр, 7 лет, спрашивает, у какой современной акулы самые большие зубы?
0: Сашенька, ну, я же сказал, у большой белой кархарадон кархарис. Прогугли, набери. Вот она самая первая была, вот когда такие пасть такими вот зубами. Это вот самые большие зубы, Саш. Ты, наверное, не сразу подключился. Ты, наверное, этого не видел, да? А вообще самые большие зубы – это мегалодон. Это вымершая акула. И есть люди, которые утверждают, что мегалодон до сих пор еще жив. И вот, вот это совсем огромная акула. Я уж не помню, сколько он там, 20 метров, что ли, в длину. Вот, но это уже к Ярославу Попову. Он у нас палеонтолог, это вот к нему. Еще какой вопрос?
1: Какая часть мозга наиболее развита у акул?
0: Вот этого я не могу сказать, ребят, потому что, еще раз, я не ихтиолог. Я всем советую вот эту книжку Мягкова. Вот Мягков как раз об этом пишет, потому что если взять вот эту книжку Уильяма МакКивера, да, ну, он больше такой журналист, дайвер, ну, он тоже плавал, но он не... Я так понял, что у него нет базового биологического образования. А вот Мягков как раз, он на эту тему и диссертацию писал, и вот там как раз про мозги много чего написано, и все очень обстоятельно. Я просто, ребят, я же ведь не... Я не биолог, и тем более не ихтиолог. Я с вами говорю то о растениях, то о животных, то о птичках, то о насекомых, да? А вы мне задаете вопрос, как ихтиологу, который специализируется на акулах. Ну, не знаю, ребят, честно говоря, не знаю. Так, дальше.
1: Я видел видео, где сравнивали зубы белой акулы и мегалодона. И там увеличили зуб белой акулы до размера зуба мегалодона. У них совершенно разная структура у зуба.
0: Возможно. Не исключено, что у них просто разная была пищевая специализация. Потому что есть такая теория, да, предположение, что мегалодон, он был падальщик. Ну, представьте себе, такая огромная туша, где же он таких огромных животных находил, которыми можно было насытиться? И есть предположение, что он специализировался на мертвых морских млекопитающих. А я еще вам напомню, ребят, что, во-первых, тогда киты были совсем другие, тогда были другие ископаемые виды кашалота, которые были гораздо больше современных кашалотов. Тогда были киты гигантские, огромные, и китов было очень-очень много, потому что тогда еще люди не выбились. Вот те киты, которые сейчас сохранились на планете, да, ребят, это даже не одна сотая. Это, наверное, одна тысячная того, вот тех китов, которые обитали на нашей планете, скажем, 2000 лет назад. Китов было столько, что, как кто-то писал, в каком-то заливе они собирались, по их спинам можно было перейти с одного берега на другой. Я вам всем советую замечательную книжку Фарли Моуэт. Это канадский журналист «Кит на заклание». Виктор Шефер, еще есть хорошая книжка «Год кашалота», по-моему, называется. Вот почитайте, там все это описано. Почитайте «Моби Дик», потому что «Моби Дик» был написан как раз в пик охоты на китов. То есть там вся технология, там вот как идет вот этот вот массовый промысел на китов, там все это очень хорошо описано. Да, дальше.
1: Сейчас, секундочку. Мегалодон, это комментарий. Мегалодон и белая акула относятся к разным семействам.
0: К разным, да.
1: Мегалодон – родственный вид песчаной акулы.
0: Да, спасибо большое за дополнение. Именно так.
1: Следующий вопрос. Как у нас обстоят дела с производством научно-популярных фильмов о дикой природе? Смотришь каналы о дикой природе, и там в основном только BBC, французское телевидение снимает научпоп.
0: Плохо у нас дело с научпопом. Ну вот я работаю на канале «Живая планета» 10 лет с момента его открытия, и каждый год 10 фильмов мы делаем научно-популярных. Вот в этом году, я уже сказал, у нас будет... В прошлом году у нас вообще было два проекта, 20 фильмов было, и в позапрошлом году 20 фильмов, в этом году 10. Снимать очень тяжело. По одной простой причине, потому что, ну, я как-нибудь отдельную встречу сделаю, там, если брать National Geographic или BBC, каждый такой фильм, у них прекрасные фильмы, да, то есть операторская работа просто вот выше всяческих похвал. Но они больше все-таки видовые, и там они не перенасыщены информацией. А мы стараемся наше кино делать по-другому, чтобы мы не можем дать такую же картинку, понимаете? Я не могу поехать в Конго, да, и жить там год рядом с популяцией карликовых шимпанзе. Представляете, это какой бюджет, да? Вот. А это делается именно так у них. Вот там приезжает съемочная группа, причем огромная съемочная группа, и которая год, а то и больше живет там с учеными, которые строят там всякие вот эти вот наблюдательные вышки и так далее, так далее, так далее. К сожалению, у нас такой возможности нет. Ну, что можем, делаем. Ну, вот можете набрать мою фамилию Хабургаев в Ютьюбе. Там, я думаю, фильмов 100 моих точно есть. Ну, мои, я имею в виду, не мои собственные. У меня очень хорошая команда. Вот. Я просто член этой команды, как ведущий, как автор. Ну, у нас со мной постоянно работает Олег Шумаков, профессиональный биолог широчайшего профиля. Хотя он герпетолог, но он прекрасно разбирается и в ботанике, и в зоологии. Вот. То есть у нас косяков практически не бывает в наших фильмах, потому что их все рецензируют специалисты. Вот. Ну, к сожалению, вот я даже не знаю, кто кроме... А, «Наука 2.0» этим еще канал занимается. Но они не только биологией занимаются, они там занимаются астрономией и так далее, другими науками. Да, собственно говоря, все. Да, наверное, научпоп больше у нас никто не снимает. Да. А, Иван Игоревич Затевахин. Во, дядя Ваня-то. Друг мой, любимый. Диалоги животных, по-моему, еще делает.
1: Александр, так, ну, что еще? Александр, да? Знакомы ли вы с Дэвидом Аттенборо? Нигде ли с ним не пересекались?
0: Нет, с сэром Дэвидом Аттенборо я не пересекался, с ним знаком дядь Коль Дроздов. Вот. Я, кстати, раньше думал, что сэр Дэвид, я думал, что он из какой-то аристократической семьи. Вот. И вот, видите, занимается таким хорошим делом. Ну, потом выяснилось, что никакой он не аристократ, ему просто Ее Величество Королева Елизавета пожаловала рыцарский титул за его успехи в популяризации живой природы. А вообще, сэр Дэвид, у нас с ним немножко разные позиции, потому что он мальтузианец. Вот. Как и многие англосаксы, он считает, что людей слишком много на планете, и мы планете устроили слишком сильный антропогенный пресс, и количество людей на Земле надо сокращать всеми способами. Я так не считаю. Я считаю, что Земля вполне может прокормить такое количество. Просто надо как-то не дурью заниматься и войнами. И не надо устранять надо вот эту вот очень богатую прослойку, которая потребляет в 10 раз больше ресурсов, чем все остальные. Да? Если вы узнаете, сколько еды выбрасывает Соединенные Штаты Америки на помойку, да, или Евросоюз, там, по-моему, больше 40%. Это несъеденные продукты, у которых просто срок годности. А теперь возьмите Африку, которая голодает, да? И что, будем говорить о том, что о перенаселении? Ну ладно, это уже отдельная история. Следующий вопрос.
1: Можно ли дрессировать акул, есть ли положительные примеры?
0: Вы знаете, пытались, насколько я знаю, да, я читал о том, что в некоторых океанариумах налаживали контакт, скажем, с акулами, и даже какие-то примитивные способы дрессировки были достаточно успешными. Ну, все то же самое. Положительное подкрепление. Ну, отрицательного подкрепления здесь по уху ей не дашь, да? Или как собаке по заднице. Вот, поэтому только на положительном подкреплении, с лакомством, но вроде какие-то такие примитивные. Ну, ребят, знаете, можно и в аквариуме рыбок дрессировать. Вот мой друг Андрей Белов, у него там илистые прыгуны через обруч прыгали в аквариуме и, по-моему, буксировали какой-то плотик, да? Ну, все зависит от таланта дрессировщика. Я думаю, что, если серьезно, я думаю, что мы делаем только-только первые шаги. Ребят, если мы перестанем их уничтожать в таком количестве, акул, понимая, какую колоссальную роль вот их экологическая ниша играет в мировом океане, если мы попытаемся с ними подружиться, как вот, понимаете, по акулей логике, любая акула, увидев человека, должна от разрыва сердца помереть сразу. Ужас! Потому что это мы их уничтожаем, а не они нас. Ну, собственно говоря, наверное, я ответил.
1: Так. Такой вопрос. В чем секрет долголетия полярной акулы?
0: Ну, да, есть такое мнение, что британские ученые доказали, что они живут до 700 лет, по-моему, да? Ну, 300-400 лет точно там определили, подсчитали, 372 года и 6 месяцев, да? Ну, а если серьезно, полярные акулы – это исключение. Полярные акулы живут в холодной воде, в полярной зоне исключительно. И процессы метаболизма, обмена веществ у них простекают намного меньше. Если бы полярная акула жила бы в тропиках, я вас уверяю, 600 лет бы, или там сколько, 400, она бы не протянула. Вот. Ну, и потом мы с вами не знаем, сколько они живут. Ну, скорее всего, они там 100-200 лет живут, а это вот уже, ну, и люди некоторые 120 лет живут, да, это вот аномалия. Угу.
1: Три коротких вопроса осталось. А теплокровные, например, киты, дольше или так же, как и все живут в холодных водах?
0: Ну, понимаете, киты не живут в холодных водах, как полярные акулы. Киты туда заходят. То есть вот сезонные заходы туда наблюдаются, когда там собирается либо много рыбы, либо много там планктона беспозвоночных, то киты туда заходят. Но потом там, там льды сковывают все, и киты уходят в теплые края. Поэтому они там не могут жить постоянно. Естественно. Да. Угу.
1: Александр, видели ли вы в море близко акул? Если да, то каких?
0: Ну, я не дайвер. Ребят, в клетке не сидел и не щекотал за нос. Я видел только вот так, издалека какие-то спины, да, там, где даже вид определить трудно, но так нет.
1: Последний вопрос от Мии, 11 лет. Спасибо большое за замечательную лекцию. У меня вопрос.
0: Мия, здравствуй, рад тебя видеть. Слышать, ощущать, да.
1: У меня вопрос. Возможно ли дружба человека и акулы?
0: Мия, думаю, что да. Думаю, что да, но для этого нужно, чтобы появились какие-то люди. Вот знаешь, Мия, есть люди, которым Бог дал особенный дар общаться с животными. Это вот как Ясон Бодридзе, да, который жил с волками. Я могу таких примеров привести менее известных людей, которые... Это вот был совершенно потрясающий дрессировщик Тарик Габридзашвили, царство ему небесное. Это был человек, который делал фантастические трюки в кино, на Мосфильме с животными, с медведями, с теми же волками, с собаками. Вот есть люди, которым дано, которых животные признают, они чувствуют их харизму. Вот если найдется такой человек, который посвятит этому жизнь, который создаст свою школу, я думаю, что да. И если это будет происходить долго, если это будет происходить 100 лет, 200 лет, 300 лет, и потом уже у акул на уровне нравственного императива по Канту появится уважение к человеку, я думаю, что тогда да. Это было бы здорово. К сожалению, Мия, даже ты до этого не доживешь. Хотя мне намного больше лет, и я гожусь тебе в дедушке. Я думаю, что если это случится, то очень не скоро. Лет через 300. Так что как там? Жаль, что пожить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. Так, ну, не хотелось бы на этой пессимистичной ноте заканчивать. Все вопросы, да, Александр?
1: Да, на сегодня все вопросы. Спасибо, Александр.
0: Ребят, спасибо всем, кто был с нами. Лекс. До скорой встречи через 2 недели. Вы помните? Да? Всем всего хорошего. Пока.
1: До свидания.
0: Александр, спасибо.

Черные дыры, безусловно, очень интересные объекты, и с ними связано много интересных источников и явлений. Но вот одним из самых забавных, на мой взгляд, является гравитационно-волновая ракета. Саму идею придумали физики, придумали в середине века. Астрономы, они ничего не знали, где-то до 90-х годов, потом узнали, и оказалось, что эта идея очень важна в астрофизике и может играть очень большую роль. О чем идет речь? Представьте, что у вас есть две черных дыры, не одинаковые, то есть одна потяжелее, другая полегче, и они обращаются вокруг общего центра масс. Вначале они находятся достаточно далеко, вот две черных дыры, вот прямо перед нами центр масс. Центр масс покоится, никуда не двигается, и черные дыры вначале медленно крутятся вокруг этого центра масс. Вот мы запустили эту систему, видим, что черные дыры потихонечку сближаются, потому что система является источником гравитационных волн, уменьшается период, уменьшается расстояние между черными дырами, возрастает скорость их движения, но все крутится, мы оставили систему и отошли на некоторое время. Через некоторое время срабатывает наш гравитационно-волновой детектор, мы понимаем, что черные дыры слились, и наше естественное ожидание состоит в том, что черные дыры пришли в центр масс, мы вернемся, и там, где вначале крестиком мы пометили центр масс, мы увидим получившуюся черную дыру. Мы приходим и ничего не видим. Ничего нет. Мы начинаем искать эту черную дыру, и оказывается, что она улетела. Она куда-то летит, летит с достаточно большой скоростью. Что такое? Почему так произошло? Вначале же мы взяли почти не двигающиеся черные дыры. Все аккуратно поместили. Вот он центр масс. Почему же в конце наша черная дыра приобрела достаточно большой импульс, куда-то улетела? Что, происходит нарушение закона сохранения импульса? Нет. Дело в том, что гравитационные волны уносят не только энергию, они уносят еще и импульс. Это первое. Второе важное замечание состоит в том, что черные дыры, сближаясь, излучают несимметрично. Вообще любой объект, когда он быстро двигается, он излучает в основном вперед. Сам по себе он думает, что он излучает симметрично, но мы, наблюдая это из лабораторной системы отсчета, видим, что объект излучает в основном вперед. Это хорошо известный эффект специальной теории относительности. То есть если у вас есть факелоносец с факелом, вот он стоит, вокруг него симметрично испускается свет, теперь он бежит все быстрее и быстрее, бежит со скоростью, приближающейся к скорости света, и мы увидим, что с нашей точки зрения это теперь не факелоносец с факелом, который светит во все стороны, а это такой паровозик с прожектором, который светит с нашей точки зрения в основном вперед. Если мы его остановим или свяжемся с ним и спросим, что же ты светишь в основном вперед, он скажет, а я вижу все нормально, я свечу во все стороны. Но такой релятивистский эффект. И важно, что последние стадии слияния – это почти что прямолинейное движение падения одной черной дыры на другую. И если черные дыры имеют разные массы, то есть двигаются с разными скоростями, то теперь вот эта разность в излучении вперед не будет скомпенсирована. И поэтому, конечно, закон сохранения импульса выполняется, но импульс уносился гравитационными волнами, уносился несимметрично, и получившаяся черная дыра как раз ради закона сохранения импульса обязана полететь в какую-то сторону, и скорость может быть достаточно большой. Что интересно, скорость не зависит от масс черных дыр. Идея тут очень простая. Чем тяжелее черная дыра, тем, конечно, труднее ее разогнать. Но чем массивнее черная дыра, тем больше она излучает. И одно точно компенсирует другое. То есть если мы возьмем в абсолютно идентичных условиях две черных дыры с массой Солнца и 10 масс Солнца, и с массой миллиард масс Солнца и 10 миллиардов масс Солнца, то есть мы сохранили отношение масс, обе эти системы сольются, получится одна черная дыра, и получившиеся черные дыры с массой примерно 10 масс Солнца и примерно 10 миллиардов полетят с одинаковой скоростью. Красивый эффект. Что важно? Во-первых, важно, что слияние черных дыр происходит достаточно часто, и нам здесь интересно, в первую очередь, не слияние черных дыр звездных масс, которые сейчас регистрирует LIGO, а слияние сверхмассивных черных дыр, которые пока мы не зарегистрировали. Второй существенный момент состоит в том, что скорости могут быть большие.
С легкостью это может быть 100-200 км в секунду, с некоторой натяжкой это может быть и 1000 км в секунду. Почему это так важно? Со скоростью 1000 км в секунду можно улететь даже из центра нашей галактики. А когда галактики были еще маленькими, то из центра растущей галактики можно было улететь и со скоростью 200 км в секунду. Поэтому вот этот механизм гравитационно-волновой ракеты дает нам в руки, астрофизикам, как минимум средства избавиться от центральной черной дыры в галактике. Галактики сливаются, мы видим большое количество галактик. Представим, что до слияния в одной галактике была черная дыра, в другой черная дыра. Галактики слились, образовалась единая галактика. Когда-то наша галактика сольется с туманностью Андромеды, получится большая галактика, которую называют Милкомеда. У нас есть черная дыра, у них есть черная дыра, образуется двойная черная дыра. Сейчас разработано много методов по обнаружению таких объектов и открыты уже десятки двойных сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, и даже есть кандидаты в тройные сверхмассивные черные дыры. Со временем они будут сливаться, именно эти сигналы должен увидеть космический гравитационно-волновой интерферометр. Так вот, в результате этого слияния получившаяся черная дыра может получить достаточно большую скорость, чтобы вылететь из галактики. Вылететь из центра большой массивной галактики теперь трудно. Такое событие может произойти, но это будет происходить достаточно редко. Вероятность невелика, что в результате слияния скорость будет такой большой. Тем не менее, получившаяся черная дыра может иметь достаточную скорость, чтобы начать болтаться относительно центра галактики. И такие объекты, по всей видимости, мы тоже видим. Наблюдаются сверхмассивные черные дыры, одиночные, которые, тем не менее, не находятся в центрах своих галактик, а немножко смещены на расстоянии десятки, может быть, сотни парсек. Единственное здравое объяснение, единственное, как можно сместить эту компактную штуку с массой под миллиард масс Солнца, это сказать, что эта черная дыра образовалась в результате слияния, получила вот эту скорость благодаря механизму гравитационно-волновой ракеты, и теперь туда-сюда болтается. Со временем, конечно, энергия будет диссипировать, черная дыра взаимодействует со звездами и облаками газа вокруг, соответственно, она в конце концов, через какие-нибудь, может быть, миллиарды лет осядет обратно в центр галактики, но пока это вот такая отскочившая черная дыра. Наконец, существенно, что современные модели формирования галактик и сверхмассивных черных дыр предполагают, что первые звезды, звезды населения 3, образовывались раньше галактик. Звезды населения 3 в основном давали именно черные дыры. Соответственно, при формировании галактик в нее попадает большое количество черных дыр с массами 100-200 масс Солнца. Эти объекты взаимодействуют в том числе и друг с другом, могут образовывать пары, могут сливаться. И в рамках таких моделей естественным следствием оказывается то, что в галактике, кроме сверхмассивной черной дыры в центре, кроме сотен миллионов черных дыр звездных масс, которые просто образовались из звезд в процессе жизни галактики, кроме этого должны быть черные дыры, которые сливались в течение формирования жизни галактики, получили большие достаточно скорости отдачи, недостаточно большие для того, чтобы полностью улететь из галактики, но достаточно большие для того, чтобы начать вращаться по достаточно вытянутым орбитам с большой полуосью, то есть гало галактик должно быть заполнено черными дырами промежуточных масс с массами в сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч масс Солнца. Естественно, чем больше массы черной дыры, тем их меньше. То есть черных дыр с массами в десятки тысяч масс Солнца может быть всего лишь несколько штук на галактику. Но важно, что в галактиках летают такие черные дыры. Пока мы ни одного такого объекта не знаем, но астрофизики активно придумывают, с помощью каких процессов можно заметить существование таких объектов. Это может быть микролинзирование, могут быть какие-то уже видимые эффекты, когда черная дыра в процессе своего вращения пересекает диск галактики и, например, попадает в плотное молекулярное облако, начинает аккрецировать, начинает взаимодействовать с веществом. Таким образом, возможно существование очень интересных, достаточно экзотических источников,
которые обязаны своим происхождением вот этому любопытному механизму гравитационно-волновой ракеты, тому, что в результате слияния черных дыр получившаяся черная дыра может приобретать большую скорость.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. С точки зрения эволюции, полигамия, говорят, это полезный механизм. Полигамия позволяет оставить как можно больше жизнеспособных представителей потомства. У нас сегодня в гостях магистр направления генетика и генетические технологии, победитель университетского этапа Science Slam 2023 Алевтина Самородова. Алевтина, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Очень приятно, спасибо, что позвали.
1: Девушка, говорящая таким прекрасным нежным голосом о полигамии, заставит поверить. Скажите мне, пожалуйста, Алевтина, а как эволюционные и популяционные факторы влияют на размножение птиц? Вот давайте с серьезного начнем, а потом пойдем по непорядочным птицам.
2: Ну, смотрите, у нас есть эволюционные факторы, и с точки зрения эволюции полигамия — это очень выгодная вещь, которая позволяет оставлять как раз жизнеспособные особи, как вы сказали, и выбирать более перспективных партнеров, потому что ты можешь выбирать не одного партнера, а сразу несколько. Это именно с точки зрения эволюции выгодно, но с точки зрения популяции такие особи не образуют пары. Если все будут размножаться полигамно, то у нас, получается, не будет пар. Тоже тогда будет заботиться о потомстве. И поэтому популяционные факторы, по идее, должны ограничивать фактор полигамии. Но, как выяснили в моей бакалаврской работе, это немножко не так. Было удивительно.
1: То есть, получается следующее. Проблема в том, что нужно червячков-паучков приносить и всякие витаминки, да? И на всех пап с мамой не хватит, если они начнут вот так ударяться в разгул.
2: Да, просто представьте, что тогда только самки будут заботиться о своем потомстве, потому что у них это именно материнский инстинкт, и одна самка не прокормит 6 детей. Поэтому с точки зрения популяции выгодно, чтобы особи жили и в популяции, и в парах.
1: Мы начали говорить о птицах. А почему птицы? У зверей, у млекопитающих полигамии нет, либо это зависит от вида?
2: Это зависит от вида, и у птиц просто это нонсенс-эффект, потому что, во-первых, у птиц даже моногамия в прямом смысле этого слова не совсем моногамия, потому что для них моногамия — это каждый год выбирать себе одного партнера, и в течение вот этого периода они вроде как не изменяют. Но это тоже как бы для нас, для людей, которые живут несколько лет, вот так себе моногамия. Но несмотря на то, что они выбирают вот раз в год, они все равно, даже выбрав партнера вот в этом году, могут ему изменять. И мы разбирались, что на это влияет, зачем, если вы уже и так каждый год нового выбираете, зачем еще?
1: Алевтина, подождите, а как вы различали этих партнеров? Ладно, вот самку вы застолбили, окольцевали, не знаю, там лак для ногтей, крестик поставили. Я шучу, уважаемые слушатели, вы же понимаете, я люблю птиц. Так вот, к чему я веду? Как вы понимали, что это один партнер, а это другой? Они же все одинаковые.
2: Согласна. Поэтому мы брали кровь у птиц и выделяли ДНК, да. Собственно, почему я потом пошла в генетику? Потому что мне понравилось вот это вот все.
1: Брать кровь у птиц. Интересно.
2: Нет. Мне понравилось именно смотреть на уровне генов, как вообще все на самом деле работает. Мы брали кровь, и из крови выделяли ДНК, и уже из ДНК ставили ПЦР и смотрели по 6 локусам, насколько, в общем, по 6 совпадениям с мамой и с папой. И если у птенца с мамой было совпадение, а с папой там хотя бы 3 из 6 не было совпадений, значит, это, возможно, не его отец. Поэтому мы добавляли еще 2 локуса, смотрели еще по ним, и в итоге в целом это было достаточно релевантно с точки зрения того, что если 3 хотя бы не совпадают, значит, нет.
1: Получается, что мама воспитывает, точнее, высиживает, откладывает яйца от всех отцов в одном гнезде. Она не парится, перелетая там с одного гнезда на другое.
2: В том-то и дело, что, как мы выяснили, в вот этих вот изменах виноваты не самки и не самцы, а популяция и в целом гормональный фактор. То есть проблема в том, что самка, когда находится в состоянии беременности яйцом, то есть у нее внутри яйцо, она медленнее летает, и она более склонна к спариванию. Поэтому, встречая даже не своего самца, она может совершить с ним акт просто потому, что не успела улететь, захотела, потому что и так вынашивает яйцо.
1: Простите, пожалуйста, я же все примеряю на людей. Не успела улететь, это отличное оправдание. Я не успела выйти из транспорта.
2: Ну,
1: двери закрылись. Да, бывает. То есть, подождите, она с соседями, получается, все чаще разлетает медленно, и ей тяжеловато
2: да,
1: уже.
2: Да, да. То есть, в результате нашей работы мы обозначили, что на полигамию влияют не птицы, вообще это не от птиц зависит, а от плотности гнездования, то есть насколько близко, насколько много соседей у данной пары. И если было много соседей в радиусе 60 метров, тогда был чаще момент измены.
1: Смысл этой измены я никак не пойму. Если она уже вынашивает птенца в яйце...
2: Она вынашивает яйца. То есть смотрите, как происходит оплодотворение у птиц. Самка вынашивает яйцо неоплодотворенное. Это неоплодотворенная яйцеклетка. Но также курицы несут яйца неоплодотворенные, поэтому не надо бояться, что у вас из яичницы вылупится птенцы. Они вынашивают неоплодотворенные яйца, и момент оплодотворения — это когда еще яйцо не покрылось до конца скорлупой. В этот момент должен подлететь самец и оплодотворить. Может быть такое, что это не ее партнер.
1: Я поняла. То есть, получается, если несколько яиц внутри самки, то там могут быть дети от разных партнеров.
2: Нет, она каждый день новое яйцо вынашивает. И поэтому она вот один день вынашивает одно яйцо, летает, встретила своего партнера, все хорошо, это... Из нее вышел их общий ребенок будущий. На следующий день она летает, там, полетела в сторону соседа. У соседа тоже был гормональный всплеск, и получилось так, что один ребенок от соседа. Ну, кто
1: Слушайте,
2: виноват?
1: Нет, никто не виноват, мы поняли. Плотность населения, да. А тогда как можно охарактеризовать понятие «внебрачные дети у птиц», вот как к этому относиться в птичьем быту? Если у них все-таки есть, получается, у них пара?
2: Да.
1: У большинства птиц, большинство птиц образовывает пару.
2: Да, но конкретно мы изучали моногамный вид птиц. Сезонная моногамия – это тоже моногамия, то есть вот в этом сезоне они образовали пару, и у них как бы один партнер. И все ожидали, что она будет рожать детей только от этого партнера. Потом, когда начали разбираться, выяснили, но это же тоже было выяснено лет 20-15 назад, когда генетика, когда молекулярные исследования появились, когда в целом стали брать кровь у птиц и смотреть, а как там, что там, и тут, опа!
1: А в чем проблема-то? Выбрать лучшего сразу, жить с ним, поживать, детей наживать?
2: Так это же не от птиц зависит. Получается, внебрачные дети — это не совсем от выбора самки. Не происходит такого, что она летает и думает...
1: А, все гормоны, вот. Да? У нее вечный пубертат
2: Да.
1: Когда
2: да.
1: вообще мозг отказывается работать,
2: а вместо него гормоны. Но она беременная, а самец летает, строит гнездо, собирается оплодотворять самку. Ну, перепутали. Там действительно момент того, насколько сами птицы виноваты, и сами они выбирают это целенаправленно. У них такого нет.
1: Ну, с точки зрения самки, вот мне все ясно. А с точки зрения самца, я ведь думаю, что оба родителя червяков приносят. А в случае нескольких семей, он же из сил выбиться. Где он столько червяков надыбает?
2: Но он же, во-первых, не всегда может знать, что у него есть дети в других семьях.
1: Вот подлец.
2: Но мы встречали такого самца, у него было две семьи. То есть если у самца несколько семей, это как? Там больше двух не получится. У них 6 детей в каждой семье. Это, мне кажется, перебор. Каждая семья — это только самка с детьми. В случае, если у самца несколько семей, то это вот одна самка и дети, и вторая самка и дети. И все. Там нету как бы еще каких-то приходящих самцов.
1: Ну и он летает между этими двумя гнездами и выкармливает
2: да.
1: так же. А
2: да.
1: самки между собой не скандалят? Или этот гарем у них, в принципе, тоже вот нормальным считается?
2: У них 6 детей, которых надо прокормить. Я думаю, им вообще не до выяснения отношений. Но мы ни разу не видели, чтобы они вот там как-то выясняли какие-то скандалы. То есть скандалы, условно, которые мы видели, это когда самец оплодотворяет чужую самку, и ее самец это видит.
1: Что в этот момент случалось? Что вы наблюдали?
2: Драка просто.
1: Между самцами?
2: Между самцами. Ну, чуть-чуть почирикали, подрались, все, разошлись.
1: И кому достается самка или оба остаются ни с чем?
2: Там просто самка улетает, и я повторюсь, она беременная, она медленно летает. Ей в целом должно быть все равно.
1: Подождите, подождите, я пытаюсь понять и вникнуть. Поверьте мне, я искренне это стараюсь сделать. Но мы вот говорим птица-птица, но вот вы ведь брали какой-то определенный вид, наверное, птицы.
2: Да.
1: На ком были эти эксперименты? Как называлась эта птица?
2: Мухоловка-пеструшка. Это потрясающая птичка.
1: Почему она вам так нравится? Вы ее потрясающе называете. Расскажите.
2: Ну, она такая милая. Она похожа на воробушка и на синичку одновременно. То есть, ну, это такая коричневенькая маленькая птичка. Такая, если вы в целом любите птиц, то для вас, наверное, любая птица будет потрясающей. Но это стандартная практика, когда зоологи влюбляются в объект своего исследования, потому что он такой миленький, он такой хороший.
1: Ну, не только зоологи, бывает еще. Так, вот я набираю мухоловка-пеструшка. Да, милота. Она, знаете, она похожа на уменьшенную кукушку чем-то даже. Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир.
0: Передача данных.
1: С точки зрения эволюции, полигамия – это полезный, говорят, механизм. Полигамия позволяет оставить как можно больше жизнеспособных представителей потомства. Но на ком изучать полигамию? Кто, как говорится, не обидится и даже позволит это сделать? Птицы? Сегодня о полигамных птицах пойдет речь в передаче данных. И у нас в гостях магистр направления генетика и генетические технологии Алевтина Самородова. Кстати, а как у кукушки вот считается, чем это считается ее поведение?
2: Оправданно.
1: Она моногамна, полигамна, она одного самца, боже, она одного птенца подкладывает, который раскидывает.
2: Она одного.
1: Тут
2: она одного всегда.
1: Все дело в том, что у нее один, и он должен выжить. Поэтому она, в общем-то, жертвует другими.
2: Да, ну у кукушки это тоже эволюционный момент, что она просто у каждого вида, на самом деле, птиц, животных, есть определенная стратегия выживания, и в целом, как он будет дальше идти по жизни, это определяется уже и эволюцией, и потом это гормонально как бы по жизни. И у кукушки стратегия такая, что она подкладывает одного своего крупного, будущего сильного ребенка в чужое гнездо, где более слабые птенцы. А на самом деле, по-моему, она подкладывает не одного птенца, а в несколько разных гнезд нескольких птенцов. Но я кукушку не изучала, поэтому четко сказать вряд ли вам могу.
1: Вы сказали о принципах эволюционного вот развития и то, как это закрепилось. У меня прям есть козырь в рукаве и по поводу верности он сработает, и по поводу странности одновременно. Птица-носорог. Не носорог-птица, а именно птица-носорог. Они в брачный сезон, ну, в частности, самец, он сначала ищет дупло, потом он спаривается с самкой, если самке, кстати, понравилось это дупло, и затем отправляет... Это вот, я вам серьезно говорю, я кино про это посмотрела. И отправляет свою вторую половинку в так называемую тюрьму. Почему? Потому что он запечатывает это дупло, и там остается такая щель, через которую он кормит, и иногда самка, убираясь, выкидывает мусор. Она там лысеет, потому что, ну, стресс в темноте, и невозможно там особенно развернуться и почистить перышки. Но вот это вот, на мой взгляд, самое странное. Я даже не знаю, что лучше, полигамия или то, чтобы тебя запечатали, или что хуже. Иногда думаешь, Ну, природа. Ну, она что, пьяная, что ли, была? Точнее, не природа, а эволюция вот в этот момент. Серьезно. А на ваш взгляд, что можно назвать самым странным эволюционным механизмом? Если не полигами, если не вот эта вот кукушка, если не вот этот птица-носорог? А что вот встречалось, что вы подумали, ну нормально?
2: Для меня было небольшим удивлением то, что у водоплавающих птиц, во-первых, есть внешние половые органы, и брачный танец лебедей – это на самом деле процесс совокупления, потому что им сложно подстроиться, и поэтому брачный танец лебедей и в целом многих водоплавающих птиц – это есть как бы совокупление, просто они вот подстраиваются.
1: Так, давайте
2: разберемся. Для меня это было просто...
1: Для меня это тоже шок. У меня есть вопрос про лебединую верность, но вы сейчас разбили мой «Титаник» об айсберг сразу же, потому что оказался это просто секс. Простите меня, пожалуйста, радиослушатели. Но это сложно, потому что на воде, да и на земле, вряд ли самка может... Это неудобно, черт. Слушайте, ну правда эволюция, одна женщина пьющая у нас получается. Я, честно говоря, вот удивлена. Кстати, о верности лебединой. У них тоже сезонная моногамия?
2: Нет. У них как раз-таки моногамия на всю жизнь. В целом у них внешне это выглядит как нормальная моногамия в нашем понимании.

0: выкидывают птенцов из гнезда, чтобы они научились летать. И как бы те
1: Как
0: падают.
1: меня мама в детстве сбросила с лодки, чтобы я плавать научилась.
0: И птенцы таким образом учатся летать. Но когда человек берет птенца, он сажает его назад же в гнездо, мать его снова выкидывает, чтобы птенец научился летать. И для человека это выглядит как...
1: Тут человек лишает ее материнских прав и забирает птенца к себе домой, потому что он бедный несчастный. Я поняла. Ну, то есть они не учуют наших каких-то следов химического происхождения, не выкинут, не откажутся, короче говоря. А для чего изучать все эти измены птиц, так скажем, резюмирующий вопрос. Вот зачем это нам знать?
0: Ну, во-первых, интересно.
1: Во-первых, это красиво. Так.
0: Ну, да, это интересно и красиво. И вообще, в целом, наука — это больше на вопрос, а что там вообще, как оно устроено. Ну и, во-вторых, нам было интересно, какие факторы влияют, потому что изначально предположение было в том, что это с эволюционной точки зрения полигамия, которая толкает на измены. Но в итоге оказалось, что это не совсем полигамия, а сама популяция создает такие условия, при которых птицы начинают изменять. Это было очень странно.
1: Смотрите, меня сейчас осенило. Плотность населения, плотность гнездования – это еще один фактор, от чего зависит полигамия. У нас получается логически так, что чем мельче птица, тем может быть выше плотность. Чем птица крупнее, тем вряд ли плотность будет высокая. Получается, мелкие изменяют чаще, чем крупные. А?
0: Ну, нет, нет, нет.
1: Да не ладно, ну как орел? Где он найдет старую орлицу, она глаза ему выклюет?
0: Ну, в случае с орлом, да, я думаю, что они вряд ли изменяют.
1: То есть это сложно, они такие крупные, так.
0: Но совсем мелкие птицы тоже, им тяжело находить себе подобных, потому что большинство мелких птиц, они все-таки лесные. То есть мухоловка-пеструшка, она тоже лесная, но она живет в дуплянках. Это такие домики над землей. А есть корольки, например, корольки живут в кустах. Это гнездо у них внизу куста.
1: Мы помним по турецкому сериалу советских времен «Королек, птичка, певчая». Замечательная книга есть даже. То есть размер не имеет значения птицы?
0: Я бы сказала, что это зависит действительно от вида, в большей степени, и во вторую очередь уже зависит от размера, потому что я больше чем уверена, что есть птицы, те же самые курицы, у них вообще норма то, что один петух на весь курятник, и никто об этом никогда не говорит почему.
1: Главное, петух об этом молчит, чтобы не отменили на всякие пожарные. Какая следующая птица у вас в планах на изучение?
0: Я ушла из зоологии. Ну, так получилось, что меня увлекла генетика.
1: Вы сейчас должны были сказать, я обзавидовалась и ушла.
0: Ну, да, почти. Мне стало интересно более серьезно заниматься именно изучением ДНК генов, и вот моя магистерская работа, это были полногеномные секвенирования уже людей.
1: Ну что, Левтина, тогда следующий наш разговор будет уже о людях. Договоримся. Друзья, сегодня в передаче данных была магистр направления генетика и генетические технологии, победитель университетского этапа Science Slam 2023, молодой ученый Алевтина Самородова. Благодарю вас. Логично было бы в финале нашей программы поинтересоваться, а что там у людей? У людей следующее. Каждый четвертый взрослый, состоящий в постоянных отношениях, когда-нибудь доизменял партнеру. Это подсчитали ученые. С эволюционной же точки зрения, адюльтер не выгоден человеку как виду. Предполагаемая польза, ну, например, возможность иметь детей от более здорового и сильного партнера, скорее всего, окажется меньше, чем вред. Но, на мой скромный и не совсем научный взгляд, действительно есть причина. Взрослеем мы все-таки не за одно лето. И помимо жучков, паучков и червячков, нашим птенцам нужны подгузники. По 1000 рублей пачка минимум.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Популяризаторов науки часто сейчас критикуют, причем эта критика исходит в том числе от профессиональных ученых, при этом аудитория часто примыкает к крайним позициям, то есть либо популяризаторы плохие, либо те, кто их критикует, плохие. Я хочу сказать, что, во-первых, большое количество критики конструктивные, не очень. Это, в принципе, атрибут растущего, развивающегося направления. То есть, когда в данном случае популяризаторов становится больше, они становятся заметней, и, естественно, появляются те, кому это не нравится. Чем бы вы ни занимались, всегда найдется кто-то, кто считает, что вы делаете что-то не то. Во-вторых, в общем-то, значительная часть этой критики обоснована. И это тоже атрибут роста направления, что сообщество растет, появляется в том числе коммерческий интерес, втягиваются случайные люди и становится больше халтуры. Эта халтура, естественно, бесит профессиональных ученых, которые видят, например, фактические ошибки, и легко так эмоционально обобщить, что все популяризаторы-халтурщики. Ну и я хочу сказать, что тут нужно не депрессировать, а критику нужно изучать. Год назад мы провели опрос наших подписчиков в социальных сетях, которых мы просто просили поделиться их претензиями к популяризаторам. И получились интересные результаты. То есть там вообще претензии разделились. Ну, в частности, одни говорили, что популяризаторы слишком упрощают, дают слишком поверхностную информацию. Другие, наоборот, что слишком сложно и как бы это все для избранных. Кто-то говорил, что вот это все скучно, занудно. Или наоборот, что популяризаторы слишком попсят. Наконец, что вот хватит бороться с этими мифами, слишком много борются с заблуждениями. С другой стороны, что слишком мягко борются. То есть такое впечатление, что говорилось это все про разных людей, про разные явления. Фокус в том, что так, в принципе, оно и есть, потому что популяризация — это как некий процесс распространения информации. Она ориентирована на разные целевые группы. Ну, хотя бы если по возрастам выделить, то понятно, что есть там популяризация для самых маленьких, для младших школьников, для старших, для студентов, для продвинутых студентов, для ученых, которые, ну, это известно, тоже потребители научпопа по смежным направлениям. Или, например, для родителей, которые решают, куда отдать ребенка, или для родителей, которые решают, прививать ребенка или нет. То есть понятно, что совершенно разный уровень подготовки аудитории и разный уровень замотивированности. Причем даже если мы берем одну и ту же группу, то есть представьте себе, одно дело, что эти люди пришли на платную лекцию, заплатили. Другое дело, когда эти же люди проходят мимо вашего стенда, а они пришли на гик-пикник вообще посмотреть на косплей. Вот, и вам нужно как-то их подтащить к себе. Разный уровень мотивации и разные задачи, которые нужно решать. И мне кажется, что это очевидно, но вот судя по результатам опросов, это не очевидно. И хочу остановиться на таком критерии, как уровень упрощения, и просто вот на таком понятном для меня примере показать, что вот одна и та же информация, она совершенно по-разному раскладывается. То есть, ну, вот, начиная с того, что вот неандертальцы были рыжими. Ну или, например, там, генетики доказали, что неандертальцы. Генетики доказали, что некоторые неандертальцы были рыжими и так далее. Ну и, допустим, когда, значит, уже уровень шестой, что в 2007 году из останков двух неандертальцев в Испании и Италии выделили фрагменты ДНК. В них был ген MC1R, меланокартиновый рецептор первого типа. Его вариант с мутацией, который не встречается у современных людей. Генетики положили, что она должна была приводить к инактивации гена и давать фенотип, значит, рыжеволосый, бледнокожий, склонный к солнечным ожогам. Но в дальнейшем анализ геномов алтайского неандертальца и неандертальца из Виндии в Хорватии показал, что у них другой вариант гена MC1R, не содержащий этой мутации. Вот как бы, в принципе, это одна и та же информация, немножко поданная в разной упаковке. И вот кто-то мне скажет, да, это, конечно, не предел. То есть можно и дальше идти, потому что на самом деле это большое исследование, есть там критические к нему комментарии. Кто-то скажет, что какой-то из этих уровней неправильный. Разумеется, все зависит от того, на каком этаже подготовки находится аудитория. То есть вы можете просто взять и попробовать. Да, вот я забыл про уровень нулевой. Неандертальцы были. Потому что если наш слушатель не знает, кто они такие, то все это бесполезно ему рассказывать. Вот, и, собственно, попробуйте сами вот из предыдущего моего слайда взять список возрастов и посмотреть, а шестой уровень, какой из этих групп прикладывается, а какой ни в коем случае. Здесь нужно сделать пару важных замечаний, чтобы меня поняли непревратно. То есть, во-первых, то, что я сказал, не означает, что популяризаторы не должны знать материал на самом высоком уровне, потому что приходится видеть, как делают нехитрую подмену, когда пытаются списать на упрощение фактические ошибки. И, значит, я, например, прочитал, что у популяризаторов бывают ошибки простительные и непростительные. Ну, ошибок вообще быть не должно. Особенно, когда речь идет о книге, потому что сейчас есть возможность каждую запятую 10 раз перепроверить. Если человек пустил в книгу непроверенную информацию, ну, он схалтурил, вот, если называть вещи своими именами. Если критик указывает вам на ошибку, это действительно ошибка, ну, поблагодарите и исправьте. Но если вам очень не нравится критик, не благодарите, но все равно исправьте. То есть не нужно умножать шум. Ну и второе, о чем я хотел сказать, что выше сказано не означает, что популяризатор может своей аудитории врать. А что значит не врать? Ну, вот в частности, для популяризации не врать, это означает упрощать аудиторию, упрощать информацию так, чтобы вы были поняты большей частью аудитории, но не более того. Потому что если мы упростим слишком сильно, аудитория получит чересчур плоскую, такую кастрированную картину. Если слишком сложно, то аудитория нас не поймет или поймет не или поймет превратно, это, наверное, не сильно лучше вранья. И, по идее, в идеале это должен быть некий многоуровневый продукт, то есть как я вижу, что читатель, зритель, он указывает вообще свой уровень. И если он, например, указал уровень лох, то, соответственно, там ученые доказали, значит, дальше все красиво, с картинками, значит, увлекательно, занимательно. Если там указал уровень академик, то вся эта попса исчезает, появляются колонки с цифрами и едкие комментарии от рецензентов. Вот у Станислава Дробышевского в его книге «Достающее звено» были такие уголки занудства, если кто-то читал. Ну вот это, в принципе, может, некоторое приближение к такой вот модели, о которой я сейчас говорю. Популяризаторам часто предъявляют такую претензию, что мы мало говорим о сомнениях, много о достижениях, об успехах науки, мало о сомнениях, а наука без сомнений мертва. Это, наверное, так, но постижение науки не начинается с сомнений. Оно начинается, наверное, с интереса, который должен перерасти, прежде всего, в доверие к источнику знаний, чтобы возникло желание эти знания получать. А потом уже знания умножат скорбь и придут сомнения. Но вот если не будет доверия к источнику, а сомнения без знания, они дают наоборот. Они отталкивают. И, соответственно, наш потенциальный читатель, зритель, он этих знаний и не получит. То есть я клоню к тому, что до сомнений потребитель научпопа должен дорасти. Чтобы получить... Ну вот посмотрите, на том примере про рыжих неандертальцев, обратите внимание, там сомнения появляются совсем не на первом этаже и совсем не на первом уровне вовлечения в науку. Чтобы прежде чем нашему читателю открыть подноготную научную, надо, чтобы он эту информацию принял без предубеждений, то есть с открытым разумом. Иначе, если у него уже будет некая настороженность, скепсис, эти сомнения его оттолкнут, и он останется на том уровне. Спасибо. Вот. И главный вопрос. Ну вот да, пусть наша аудитория знает о сомнениях. А что дальше? То есть зачем? Важно не только знание сомнений, а то, как они воспринимаются. То есть как мы реагируем на них, а реагировать-то можно очень по-разному. Вот я такую табличку нарисовал, где типовые реакции исследователя и человека от науки далекого. То есть об одном и том же мы узнаем, то есть, допустим, мы узнаем, что в науке случаются ошибки. Но для исследователя, в общем, это обычная рутина, то есть ошибка, ее можно оценить численно, понять, она случайная, систематическая, и ну, что предпринять, чтобы, допустим, эти ошибки исключить в дальнейшем. Но для, когда мы со стороны смотрим на это, ну, ученый же, он ошибаться не должен, и ошибки — это признак слабости. Поэтому я к тому, что пусть это знание сомнений поможет там, потребителю стать исследователем, может быть, это не за один день происходит, когда он к этому готов. Несколько слов об эффективности популяризации. Мы понимаем, что это вопрос непростой. Мы провели пару опросов. Про один я уже рассказывал, про другой сейчас расскажу еще. Я лично опросил 41 ученого, в том числе 22 доктора наук, которых я спрашивал, а повлиял ли научпоп на их становление, на их выбор пути в науку, или что-то другое повлияло. Вот такие результаты получились, где на первых местах, ну, с отрывом, научно-популярные книги и журналы. И кто-то может сказать, и, в общем, это прозвучало, что я опрашивал своих знакомых, а это все сплошь популяризаторы, и, конечно, они будут топить за популяризацию. Я провел второй опрос недавно с помощью моих коллег из Института истории и материальной культуры в Петербурге. Там проходила конференция молодых археологов. И вот это уже, в общем, это никакие не популяризаторы, это будущие такие научные кадры. Им дали анкетки, где было 11 пунктов, вот что повлияло на ваш выбор, почему вы пошли в археологию. И неожиданно и здесь тоже на первом месте оказались научно-популярные книги. То есть, ну да, видимо, да, надо писать книжки. И часто предъявляют претензии к популяризации, ну вот как, что звучит, что популяризация не заменяет систематического образования, я с этим абсолютно согласен, но зато с ее помощью можно решать задачи, с которыми классическое образование не всегда справляется. Ну вот, например, хотя бы побудить людей это образование получить. И еще классная тема – это борьба с заблуждениями, которые, по идее, должны развенчиваться перед студентами там, в аудиториях. А вот исследования показывают, допустим, опросы психологов будущих там, на факультетах психологии в США показали, что даже те, кто прослушали несколько курсов, продолжают считать, что там, люди используют 10% мозга, что будущая мать должна слушать Моцарта и прочую вот эту ахинею. Но ситуация меняется, если они получают так называемый опровергающий курс. То есть, когда лектор им прямо на лекциях проговаривает эти заблуждения и развенчивает их. Вот это результаты, ну, такого реального исследования этих будущих психологов. Вот эти слушали стандартный курс, вот эти слушали опровергающий курс. Вот эти ничего не слушали. Оценивалось с помощью тестов как бы усиление их знаний. Ну, эффект налицо. Но кто-то скажет, что психология — это, в общем, от нас далеко. Здесь есть психологи? Есть. Недалеко. От вас недалеко. Вот. Но здесь просто еще пример уже из медицины. Значит, в 2013 году Центр по контролю заболеваний США тестировал различные листовки о важности прививок от гриппа. Три типа листовок здесь у нас. Одна такая листовка стандартная, где просто излагается некая информация. Вторая листовка, где сначала некое заблуждение, а потом как на самом деле. И третья листовка, где сначала дается какое-то заблуждение, потом как на самом деле, и объясняется почему. И вот по тестам победила листовка вот эта. Мифы, факты и опровержения. То есть это как раз ученые против мифов в чистом виде. Ну и в заключение моего короткого выступления несколько слов про миссию популяризаторов. Это тоже сейчас стало звучать. Ну, миссия здесь имеется в виду некий такой высокий социально значимый смысл деятельности популяризатора науки. Поскольку речь идет о какой-то духовной такой штуке, я считаю, что я против того, чтобы это нужно было всем. Но тем более в некоторых ситуациях это, по-моему, миссия уже не поможет. Вот, например, я зашел на сайт Российской академии наук, там страница посвящена популяризации. Значит, эта страница не обновлялась 2 года, и из 4 ссылок о каких-то там типа реализованных проектов, три ссылки ведут в никуда. И вот здесь, по-моему, о миссии говорить бессмысленно. Конечно, если человек пишет какие-то пресс-релизы, сидит он в пресс-службе научной организации, ему тоже, наверное, прекрасно без миссии живется. То есть в этом плане популяризаторы мало отличаются от представителей других творческих профессий, но разница в том, что по-прежнему в популяризации многое делается на энтузиазме. И вот когда нет некой возвышенной цели, сильной такой нематериальной мотивации, энтузиазм быстро заканчивается. И когда слышишь, что вот, я считаю, что популяризация вообще мало что меняет или способна что изменить, я это делаю просто потому, что мне нравится. Но это вот как-то не зажигает. То есть это больше похоже на оправдание, почему я это делаю в полсилы и, в общем, каких-то заметных результатов не достиг. Такое дело можно бросить в любой момент. Вот писать 1001 пресс-релиз ради чего? И вот здесь, вероятно, чтобы не деградировать, нужна какая-то такая труднодостижимая, но при этом конкретная цель. Еще раз, некая труднодостижимая цель, она, я ее, что это будет? Допустим, снять большое кино про Древний Египет, или написать несколько хороших книг, или основать музей антропогенеза. То есть что это конкретно будет, это решать вам. Я ни в коем случае не навязываю, но предлагаю подумать о том, что наличие такой высокой популяризаторской цели делает жизнь интересной и осмысленной. И, прошу прощения за пафос, но эта цель должна быть еще и общественно полезной. Потому что, например, сводить с кем-то счеты, для этого тоже нужен энтузиазм, но энтузиазм со знаком минус. Генрих Альтшулер писал, что достойная цель для человека – это эквивалент его жизни. То есть это то, на что вы тратите свою жизнь. Вот на что? На склоки, на написание 1001 пресс-релиза или, допустим, на создание какого-то проекта крупнейшего в стране. Вот имея в уме такую высокую просветительскую цель, жить интереснее, а на склоке времени не остается. У меня все. Прошу вопросы. Пожалуйста, вопросы. Да, вот рука сразу.
3: Здравствуйте, я Петр, я оператор. Я со стороны больше зрителя, а не ученого, потому что ученым не являюсь. Вот, например, вчера Алексей Водовозов рассказывал про витамины, о том, что синтетические и натуральные – это одно и то же, и поэтому делает вывод, ешьте больше витаминов из обычной пищи, потому что там, в общем, приходит к такому выводу. Потом я включаю лекцию Бориса Сацулина, который говорит те же факты, но потом делает вывод, что поэтому ешьте витаминные комплексы, потому что там точно все есть. И я не понимаю, вроде факты одни и те же, а выводы разные. И вот рождает ли разные выводы из одних и тех же фактов путаницу и заблуждение, возможно, потом рождающиеся? Или так и должно быть, и, может быть, избавить популяризаторов на руки, чтобы они просто излагали факты, а не приходили к каким-то выводам?
2: А как вы это хотите сделать?
3: Нет, я спрашиваю...
2: Сказать Водовозову?
3: Нет, я спрашиваю, стоит так делать или, наоборот, не стоит?
2: Нет, если бы я был на вашем месте, я бы еще на эту тему изучил бы источников штуки 4-5, составил бы статистику и оценил бы вероятность того или иного вывода. Скажем так, вот когда я рисовал эту схему с уровнями упрощения, вот как раз там и возникают как бы некие сомнения, они возникают там на некотором этаже, что дальше. Ну вот, если бы я строил эту лекцию, например, ориентированную на детишек, вот, ну там можно было бы сказать, что да, дети, там, кушайте витамины, это хорошо. А если речь идет об аудитории такой же продвинутой, там можно сказать, что вот одни исследователи считают, что, значит, надо вот так. Другие считают... То есть, на мой взгляд, более взвешенный материал вот такой, он как раз предлагает некий спектр вариантов и, ну, как бы некую фактическую основу для этого всего. Но для того, чтобы... скажем, это требует от потребителя некоторой подготовки. То есть, если у вас подготовка такая есть, ну, вот вы можете дальше использовать это как отправную точку для изучения уже более каких-то, может быть, сложных и таких научных именно, а не популярных материалов. Вот я бы рекомендовал так. То есть, когда меня спрашивают про популярные материалы, вот мое мнение как ну, человека, допустим, немножко разбирающегося вот в антропогенезе, я говорю, что используйте это как трамплин для дальнейшего чтения уже научных источников, которые, по идее, эти авторы должны приводить. Вот так. Так. Вот здесь. Угу.
4: Спасибо за доклад. Меня зовут Альберт. Вопрос такой. Имеет ли смысл измерять эффективность у потребителей? И были ли такие попытки?
2: Так, еще раз. Что сделать?
4: Имеет ли смысл измерять эффективность для тех, кто слушает лекции? То есть насколько материал усвоился, насколько он применяется в жизни? И, может быть, были такие попытки?
2: Вот, в принципе, тот пример, который я приводил, там именно эффективность для слушателей лекции-то и измеряли вообще. То есть там тестирование как раз так и проводилось. Вот, да, имеет смысл, конечно. Да. Так. Так, ну, тут все, у всех очень важные вопросы. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Виолетта, и у меня, ну, маленькая ремарка по поводу Академии наук, потому что, да, на самом деле Академия наук выпускает некоторые буклетики, которые называются «Защита науки». Но проблема в том, что
2: это не Академия наук, это комиссия при Академии.
5: Но, да, проблема в том, что они никуда не выходят. Они все так же лежат в тех же кабинетах, где они печатались. И тогда такой вопрос в связи еще с моментом, надеюсь, думаю, многие люди об этом знают, что недавно историку Кириллу Александрову Минобрнауки отменил решение о том, что о выдаче ему докторского звания. И так, может быть, как мы можем повлиять вообще в этом случае на само государство? Ведь люди смотрят новости, видят, ага, государство отменило, отозвало звание доктора у человека, значит, все правильно, значит, он неправ. Как мы можем повлиять в этом случае вообще, что нам делать с этим?
2: Я, честно говоря, подробностей ситуации это не знаю, мне сложно комментировать. Иногда... Вот я вам приведу другой пример на тему, как можно на что-то повлиять. Вот мы инициировали судебный процесс... Антон Первушин, историк космонавтики Антон Первушин против Игоря Прокопенко, против журналиста. Вот в некоторых случаях какие-то вот такие вопросы можно пытаться решить, допустим, через суд, если есть хороший юрист. Вот. Либо пиар-средствами, то есть вы упомянули про бюллетени, которые там имеют не очень широкое распространение. Нужно делать свои каналы распространения информации там, через те же соцсети. Вот. И в некоторых случаях охват их может приближаться к охвату вообще там, телевидения. Ну, если из разных областей рассмотреть, у нас есть, например, прекрасный пример канала Bad Comedian, вот, где там его обзоры периодически смотрят чуть ли не больше зрителей, которые сходили в кино. То есть сейчас все-таки у нас пока что цензура не тотальна, и средства массовой информации не тотально централизованы, поэтому есть возможность работать вот такими какими-то путями. Вот что, в принципе, мы делаем. То есть я вот начал свое сегодняшнее вступительное слово с того, что надеяться, там, что нам поможет государство, например, это вообще очень наивно. Надо делать то, что мы можем делать самим. Причем часто мы это делаем лучше. Вот, рассчитывать только на себя. Спасибо. Так, вот там девушка руку поднимает, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Варвара. Вы немного сказали о детской аудитории. У меня вопрос. Знаете ли вы какие-нибудь хорошие просветительские проекты именно для детей? Мне кажется, эта тема довольно редкая. Я вот об этом немного слышала. Спасибо.
2: Слушайте, я сейчас сходу, вот мне ничего в голову не приходит, но я просто очень мало спал. Вот, поэтому, да, вот ну, какие-то мультфильмы типа «Смешариков». Вот, подсказывают. Есть неплохие книжки. У нас даже на антропогенезе там были несколько таких рецензий на хорошие детские книги. Да, значит, не хватает таких продуктов. Может быть, я там чуть-чуть попозже там, попью кофе и вспомню. Спасибо. И вот девушка сидит. Да, вот.
7: Благодарю вас за лекцию. Меня зовут Елена. И я часто сталкиваюсь с тем, то, что потребители научно-популярного контента, который направлен на развенчание мифов, на доказательства каких-то, ну, то, что какая теория, она лженаучная, их в основном потребляют люди, которые уже знают то, что это там неправда, и то, что...
2: Вы вчера были?
7: Нет, к сожалению.
2: Вы видели? Ну, а трансляцию не смотрели?
7: Извините, нет.
2: Так, ну продолжайте.
7: В общем, к этому И я вижу такую сильную преграду в сознании людей, которые уже убеждены в какой-то точке зрения, они просто не хотят воспринимать что-то, что им претит. Например, те же самые адепты каких-нибудь лжеученых, и даже если они вдруг решат прогуглить критику на этих ученых, они наткнутся на то, что это претит их взглядам, и это им неприятно, то, что их любимых кумиров обзывают, и они просто не будут воспринимать информацию. Как вы думаете, с этим лучше бороться? Спасибо.
8: Ну, во-первых, нет, вот я почему сказал про вчера, потому что вчера мы специально задавали вопросы в аудитории, просили поднять руки. Вот у нас выступление про глобальное потепление, и значит, я говорил, ну поднимите руки те, кто не верит. Ну и там какое-то количество людей поднимало руки, то есть они приходят. То есть говорить про то, что только те, кто уже, значит, вот целиком и полностью на светлой стороне, как говорится, вообще такое понятие относительное. И всегда у каждого человека, короче говоря, ведь мир, как бы мир не черно-бел, и это всегда непрерывный спектр. То есть есть какие-то крайние полюса, с одной стороны, такие прямо хардкорные такие фанаты науки, ну, причем по всем там областям, а с другой стороны, такие хардкорные мракобесы, а между ними есть огромное множество переходных форм. И далеко не все такие... Большинство вообще совсем не упертые. И нужно вот просто сделать этому человеку что-то, чтобы вот он еще один шажочек на светлую сторону совершил. И масса примеров, что это происходит. И мы как раз вот формат, в том числе нашего форума, про это будет Георгий говорить в докладе, он как раз ориентирован на то, чтобы вовлекать людей ранее не вовлеченных, не охваченных вот, научно-просветительским движением. То есть да, это можно делать и нужно делать. И вообще вот на такую аудиторию и нужно как бы основной вектор направлять. Это знаете, как в избирательных кампаниях. Там же есть серая такая масса, как бы, так, ну, болото такое, неопределившихся. И вот с ними нужно работать как можно активнее. То есть вот их, это те люди, которые потенциально ваши сторонники, а не какие-то там отъявленные уж совсем такие противники, они вас не полюбят, ну вот рассчитывать на это не стоит. Вот, так, значит, я прошу дать мне тогда список с вопросами, которые были. Спасибо. Значит, были вопросы, как повлиять на деятелей государства, на РАН, просветительские проекты для детей, как борются с теми, кто уже заранее убежден в заблуждениях. Факты одинаковые, выводы разные, стоит ли избегать выводов, и имеет ли смысл измерить эффективность. Так, ну я, наверное, вот про вопрос про научпоп для детей. Вот, подарил бы книжечку Лоуренса Крауса.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В России изобрели уникальный препарат от онкологических заболеваний. Он не имеет аналогов в мире. Лекарство уже применяется на добровольцах. Утверждается, что оно способствует лечению онкологических заболеваний на любой стадии. Ученые научились возвращать зрение инъекциями золота. Американские исследователи из университета Брауна ввели микроскопические золотые наночастицы. Они в 1000 раз тоньше человеческого волоса и способны взаимодействовать с инфракрасным лазером, встроенным в специальные очки. При воздействии лазерного излучения частицы нагреваются и стимулируют сохранившиеся клетки сетчатки, минуя поврежденные фоторецепторы. При этом инфракрасная стимуляция не мешает остаточному зрению пациента, сохраняя естественные зрительные функции. Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем. Таких 18%. Об этом говорится в исследовании Центра Национального агентства финансовых исследований. Почти половина, 48%, как мужчины, так и женщины, заявили, что скорее удовлетворены своим репродуктивным здоровьем. А треть полностью довольны.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Мы сегодня поговорим о непростом заболевании, излечиться от которого пока невозможно, но можно замедлить его течение. Это болезнь Паркинсона. Но вот как продвинулась медицина в диагностике и лечении, кто больше всего подвержен болезни Паркинсона? Обо всем этом и не только будем говорить сегодня с руководителем отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий, доктором медицинских наук, профессором, врачом высшей категории Еленой Анатольевной Катуниной. Что же это такое, болезнь Паркинсона, как она проявляется и есть ли у нее основные типичные признаки?
2: Болезнь Паркинсона относится к медленным нейродегенеративным заболеваниям. То есть это заболевание, которое сопровождается гибелью клеток головного мозга. И гибель клеток приводит к дефициту определенных веществ в головном мозге. И прежде всего такому веществу, как дофамин. Дофамин участвует как в двигательных процессах, так и недвигательных процессах. И вот с дефицитом дофамина мы связываем развитие основных моторных проявлений болезни Паркинсона и немоторных проявлений болезни Паркинсона. К моторным проявлениям мы относим такие признаки, как дрожание конечностей, замедленность движений, ухудшение мелкой моторики, ухудшение походки, монотонная тихая речь, изменение почерка. К немоторным симптомам относим такие, как ухудшение памяти, снижение внимания, ухудшение фона настроения, запоры, ухудшение контроля за мочеиспусканием, нарушение сна и еще целый ряд симптомов, то есть палитра проявлений болезни Паркинсона очень разнообразная. И у каждого пациента есть индивидуальное сочетание симптомов. Впрочем, и не только особенности клинической картины, но и скорость прогрессирования заболевания, поскольку болезнь Паркинсона – это неуклонно прогрессирующий процесс на сегодняшний день.
1: Почему возникает эта болезнь? Понятно, конечно же, что причин много, возможно, у всех они индивидуальные, но прежде всего, кто в группе риска?
2: Да, конечно, этот вопрос много лет уже изучается. 200 лет назад была описана болезнь Паркинсона, но конкретные причины заболевания, они до сих пор непонятны. Конечно, есть наследственный фактор. Если родители, бабушка, дедушка были больны болезнью Паркинсона, риск повышается. Но наследственность играет ограниченную роль. Считается, что среди всех больных с болезнью Паркинсона наследственные формы встречаются не более чем в 10-15% случаев. Во всех остальных случаях мы говорим о спорадическом заболевании. по каким-то причинам запускаются процессы гибели клеток. Среди этих причин мы называем неблагоприятные экологические факторы, в частности, действие пестицидов и гербицидов, ухудшение ситуации в городах, связанные с промышленными выбросами, использование химикатов, травма повторная черепно-мозговая, безусловно, тоже играет значение. Все мы знаем Мухаммеда Али, одного из самых известных больных с болезнью Паркинсона. Но вот какая последняя была капля в развитии, в старте вот этого нейродегенеративного процесса на сегодняшний день, мы сказать не можем.
1: Все-таки этому заболеванию подвержены больше люди старшего поколения? Или еще, знаете, многие болезни сейчас, как принято говорить, молодеют? Вот про Паркинсон так можно говорить?
2: Болезнь Паркинсона чаще, намного чаще встречается у людей пожилого возраста. Типичный возраст – это 60+. Но не только. У нас есть отдельные формы с ранним началом заболевания до 40 лет. И отдельная форма – ювенильная. Юношеская форма с дебютом заболевания до 20 лет. Вот такие ранние формы – это, конечно, генетически ассоциированные формы. Но много стало, безусловно, больше стало больных и с ранним началом заболевания. Если раньше было четкое представление, что болезнь Паркинсона – это где-то там, за 60, за 70 лет, то сейчас это активно работающие люди.
1: А вот есть такая статистика, кто чаще заболевает, мужчины или женщины?
2: Считается, что болезнь Паркинсона несколько чаще встречается у мужчин, где-то 1,5 к 1, вот так. В отличие от болезни Альцгеймера, где чаще болеют женщины. Протекает совершенно одинаково, каких-то особенностей развития болезни нет.
1: О самой болезни, как она все-таки развивается? Всегда ли это медленный процесс? Всегда ли он необратимый?
2: Особенностью всех нейродегенеративных заболеваний является длительный, мы его называем, доклинический период. То есть процесс в головном мозге идет, клетки гибнут, выработка дофамина снижается. Но срабатывают компенсационные механизмы, и пациент ничего не замечает. Хотя есть отдельные признаки немоторные, которые часто встречаются на таких ранних, как мы говорим, домоторных, доклинических стадиях заболевания. К этим симптомам можно отнести, например, нарушение сна, когда человек начинает двигать руками, ногами, кричит. Следующий симптом – это запоры. Ну, абсолютно неспецифический симптом. Но практически у 90% больных с болезнью Паркинсона имеются запоры. Изменение фона настроения, тревожность, депрессия за несколько лет до развития дрожания, скованности, замедленности тоже очень часто встречается. Нарушение обоняния тоже характерно для ранних стадий болезни Паркинсона. А потом появляется клиника, то есть дрожание, замедленность, скованность, изменение мелкой моторики. Заболевание прогрессирующего характера. На сегодняшний день остановить мы его не можем. Мы можем только компенсировать симптомы. Все равно оно прогрессирует.
1: На ранних таких стадиях, о которых вы сейчас рассказали, когда появляются тревожные звоночки, если оперативно начать терапию, то можно приостановить развитие?
2: На данном этапе клинических возможностей, которые мы имеем, нельзя. Хотя в качестве протективного фактора является физическая активность. То есть вот этот здоровый образ жизни, он, конечно, играет важную роль в откладывании моторных симптомов заболевания. Это ситуация сегодняшнего дня. Но идут большое количество работ, исследований. Эти возможности будут внедрены в клиническую практику в ближайшие 10-20 лет, когда мы будем говорить уже об излечении. Но я имею в виду генные технологии, клеточные, вакцины против болезни Паркинсона, они сейчас активно разрабатываются.
1: А вот сейчас как современная медицина работает с этим заболеванием?
2: Лечение болезни Паркинсона можно разделить на два направления. Это медикаментозная терапия, которая в основном компенсирует вот этот недостаток дофамина разными возможностями. И второе направление – это так называемые инвазивные методы лечения. Это нейрохирургия, это отдельное направление, которое включает в себя, например, например, вживление электродов и стимуляция вот этих электродов, которыми активизируются глубинные структуры мозга и корректируются все основные двигательные проявления заболевания. Это фокусированный ультразвук, с помощью которого можно уменьшать резистентный к медикаментозной терапии тремор. Но кроме нейрохирургии сейчас очень бурно в мире развивается введение лекарственных препаратов другими способами, инвазивными способами, с помощью помп. Например, вот у нас в Российской Федерации уже доступно введение препаратов с помощью помпы через гастростому. Это дает ряд преимуществ пациентам. И, конечно, это не для всех пациентов, а уже для пациентов, которых с помощью таблеток мы не можем компенсировать их самочувствие. Подкожный способ введения препаратов также через помпу. Это позволяет контролировать симптомы в течение 24 часов, в отличие от таблеток, которые действуют дискретно. Это помогает компенсировать симптомы заболевания, то есть решить проблемы с улучшением качества жизни, чтобы пациент мог работать, чтобы мог осуществлять свою социальную активность, ну и вообще в бытовом плане сохранял независимость.
1: Мы сегодня говорили о болезни Паркинсона. Мои гости была руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Елена Анатольевна Катунина.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Пандемия коронавируса, вспыхнувшая на планете неожиданно и в короткие сроки охватившая ее большую часть, показала, что, несмотря на развитие медицины, вирусы все еще способны преподносить сюрпризы. Стало очевидным, что прогнозировать вспышки новых эпидемий и быть полностью к ним готовыми невозможно. Пришедшая вслед за ковидом оспа обезьян – яркое тому подтверждение. Так, в прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила это заболевание чрезвычайной ситуацией в области медицины. Ранее с аналогичным предупреждением выступил и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Оспа обезьян. Болезнь не новая. Впервые ее обнаружили в 1958 году, разумеется, среди обезьян, у которых были симптомы, похожие на натуральную оспу. Обширная сыпь, увеличенные лимфоузлы, потеря сил, резкие перемены температуры, мигрени, сильная боль в мышцах и суставах. Но тогда были зарегистрированы вспышки среди животных, макак, крабоедов. А вот первый случай у человека диагностировали в 1970-м. Это был ребенок из Демократической Республики Конго. С тех пор основная часть случаев заражения обезьяньей оспой обычно регистрируется в Африке. Но в последнее время вирус фиксируется и на других континентах. Вирус оспы обезьян относится к семейству ПОКС-вирусов. Его ближайшие родственники – вирусы натуральной, коровьей оспы и оспа-вакцины. Вопреки названию, обезьяны не являются основными переносчиками инфекции. Ученые считают, что человек может заразиться через укус зараженного животного или прикосновение к его шерсти, крови и другим биологическим жидкостям. Также вирус может проникнуть в организм, если съесть не прошедшую должную термическую обработку мяса. Основными переносчиками являются грызуны – мыши, крысы, белки и так далее. О том, как эта инфекция передается от человека к человеку, известно меньше. Считается, что чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем или близком контакте, а не через кровь или прикосновение. Таким образом, чтобы заразиться, нужно какое-то время находиться очень близко к больному. После заражения обезьяньей оспы, как и при других инфекциях, сначала проходит инкубационный период, в среднем 7-14 дней. В это время человек чувствует себя здоровым, а вирус размножается и распространяется по организму через кровоток. Затем наступает так называемый продромальный период. Возникает лихорадка, возможны и другие гриппоподобные симптомы, вплоть до одышки. Человек уже понимает, что болен, но пока не понимает, чем. Это продолжается от 1 до 10 дней, и после этого возникают симптомы, сильно напоминающие проявления натуральной оспы, но более легкие. На коже возникает сыпь в виде папул, бугорков. Затем они превращаются в пузырьки, наполненные гноем. Когда они вскрываются, на их местах остаются струпья. Высыпания появляются в 4 волны и прекращаются через 2-3 недели. Оспа обезьян обычно проходит сама по себе, как простуда. Чаще всего нужно лишь симптоматическое лечение и, конечно же, изолировать больного на 21 день, чтобы он никого не заразил. Вероятность смертельного исхода при заражении довольно низкая, тем не менее оспа обезьян считается опасной для человека. Ученые утверждают, что средний уровень смертности от этого недуга колеблется от 0 до 11%, а летальность нынешней вспышки с учетом распространения нового штамма пока неизвестна. Вирус опасен для человека скорее не риском смерти, а отсроченными последствиями в виде осложнений.
0: Говорит, что...
1: Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о неизбежности новой мировой пандемии. Он заявил, что она может начаться как через 20 лет, так уже и завтра. Однако это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность. Что может угрожать человечеству и готово ли оно к новым пандемиям, разбирался Василий Воронин.
3: Жителям Земли угрожает новая пандемия. О неизбежности такого сценария заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность. Тему неизбежной пандемии он поднял на 13-й сессии межправительственного переговорного органа, который готовит соглашение о предотвращении пандемии. Глава ВОЗ напомнил, что во время пандемии коронавируса в мире официально погибли 7 миллионов человек, хотя их организация оценивает число жертв в 20 миллионов. Также ковид уничтожил более 10 триллионов долларов в мировой экономике. Конкретных сроков Гебриесус не дал и заявил, что следующая пандемия может начаться как через 20 лет, так и завтра. Из-за чего эта пандемия может начаться, также сказано не было. Однако большинство ученых сходятся во мнении, что вероятнее всего поводом может стать птичий грипп. Угроза именно этого вируса уже долгие годы обсуждается вирусологами по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года среди заразившихся H5N1 умерло более половины пациентов. Для сравнения, в начале пандемии коронавируса умирали 20% больных. Согласны зарубежными коллегами и российские ученые. Как рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков, именно птичий грипп может стать новой испанкой 21 века.
4: Я думаю, что наиболее вероятная болезнь такого рода – это птичий грипп. Тот вариант, вот H5, уже на протяжении лет 20 идут разговоры о том, что, возможно, когда-то этот вирус научится заражать людей и будет передаваться от человека к человеку, и тогда, в общем, это будет действительно пандемия очень серьезная, когда летальность может достигать 50%. Технологии существуют, которые позволяют сделать так, чтобы этот вирус заражал человека и распространялся от человека к человеку. Поэтому, конечно, это тревога.
3: В то же время серьезной угрозы прямо сейчас птичий грипп, по мнению ученых, не представляет, так как он до сих пор не научился передаваться от человека к человеку. Поэтому у людей еще есть время, чтобы разработать лекарства. Если вдруг такая угроза нависнет над человечеством, оно, скорее всего, уже будет к этому готово. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
5: В данный момент все имеющиеся вирусы опасности значительно не представляют для всего населения планеты, потому что они не передаются от человека к человеку пока. Все случаи, которые есть вот в Юго-Восточной Азии, да, в частности, они касаются работников ферм, фермеров, крестьян, где на разводе большое количество птиц. Там, естественно, птицы присутствуют и дикие птицы, которые, собственно, приносят вирус в эти хозяйства. Насчет готовности, я думаю, что у большинства стран уже есть некие разработки по вакцинам на разных стадиях. То есть, если это станет актуальным, то вакцина будет готова очень быстро.
3: Работа над соглашением о борьбе с пандемиями ведется с декабря 2021 года. По словам специалистов, государствам во всем мире следует проявить вовлеченность в его подписание, так как глобальная безопасность в области здравоохранения не может быть достигнута странами, действующими по отдельности. Для этого требуются скоординированные усилия и единый подход к общим угрозам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Диетологи напоминают о пользе греческих орехов.

0: и орехи.
1: Сложно, дорого, родители сильно не ели, но это тоже такое, ну, не то что полумифическое утверждение, но вряд ли это сильно широко применяется и уж точно как-то, ну, посчитаны высокие эффекты этого. А вот про австралийцев, скорее всего, это миф, но я такого, по крайней мере, не слышал где-то из достоверных источников.
2: И еще один вопрос касается прошлого, палеонтологии. Можно услышать утверждение, что пауки были самыми первыми животными, которые вышли из моря на сушу. До амфибий, до насекомых, до многоножек. Правда ли это?
1: Нет, это, конечно, чистой воды миф. А паукообразные, ну, одни из первых вышли на сушу, паукообразные, не пауки, а именно скорпионы. Скорпионы у нас в силуре вышли на сушу, и в это же время вышли на сушу многоножки. Угу. Первые насекомые вышли на сушу в девоне, первые пауки вроде тоже в позднем девоне вышли на сушу. Но многоножки и скорпионы вышли на сушу, очевидно, что гораздо раньше пауков. Тем более были и, ну, существа, которые просто вымерли и до нас не дошли, вышли на сушу. Ну, допустим, предки насекомых, которые, ну, были ракообразными тогда еще. Наверное, это было сложно сказать, кто это, насекомые или ракообразные. Ну, то есть пауки точно не первые. Но они вышли, конечно, на сушу раньше, чем... Хотя даже, в общем-то, не сильно раньше, чем позвоночные. Так что нет, большого первенства у них нет.
2: Ну, то есть паукообразные в широком смысле, включая скорпионов, делят первое-второе место с многоножками, да?
1: Да, а пауки нет, да.
2: Пауки нет. Хорошо. И еще один вопрос про предположительный миф про сальпугу или верблюжьего паука. Я встречал утверждение, что у этого существа нет чувства сытости. Если его кормить тараканами с пинцета без ограничения, то она нажирается до такой степени, что у нее лопается брюшко, а она продолжает есть.
1: Ну, это не совсем паук, конечно, да. Я знаю такой миф, но, честно говоря, я не смог найти каких-то так-то достоверных, ну, вот, научных его опровержений или подтверждений. Так что тут я, пожалуй, поставлю в лужу, но, наверное, все-таки я подозреваю, что это миф. Потому что чувство сытости – это, ну, достаточно такое естественное чувство для, в общем-то, высших животных, как сальпуг. И в теории даже бывают случаи, когда сальпуга может, ну, в природе так-то наесться, да, ну, когда она может бесконечно есть. Например, когда есть какой-то источник света, к нему прилетает множество насекомых, и сальпуга приходит и, ну, может там их есть, пока как бы не объесть. Но такого, я понимаю, не бывает.
2: То есть под фонарем можно будет находить обожженных неподвижных насекомых без ограничений количества, да?
1: Ну, даже просто
2: где-то лопнувших полностью, сальпуг, да. Вы под фонарем не встречали.
1: А?
2: Лопнувших от обжорства сальпуг.
1: Ни разу вообще, да.
2: Под фонарем не видели, да?
1: Так что я даже знаю, это в теории это может быть правда, но я очень сомневаюсь в этом. Еще сальпуг, к сожалению, сложно держать в неволе, поэтому проверить это тоже не всегда, так сказать, легко.
2: Хорошо, спасибо.
1: Вам спасибо за вопрос, Михаил.
3: Про сальпуг много легенд вообще. Спасибо большое, Михаил. Я сейчас попрошу наших зрителей проголосовать, оценить вредность нашего оппонента, перейдя по ссылке. Проголосуйте, пожалуйста. Все, спасибо, Михаил. Сейчас вам вручат подарки наши традиционные. Вот, проголосуйте, друзья, как вы оцениваете Михаила? Все-таки он добрый друг или не очень добрый? Про сальпугу, например, я слышал, опять же, рассказы про то, как одна сальпуга ела там какого-то большого червяка, и тут на нее напала вторая сальпуга и стала ее пожирать. Но первая сальпуга не отвлекалась и продолжала лопать червяка, якобы.
1: Сальпуги известны кровожадностью.
3: Это, да, типа кровожадные, беспощадные и так далее.
1: Агрессивны к почти любым животным своего размера и даже немножко большего.
3: Вот, но поскольку у нас сейчас форум такой с египетским налетом, то сейчас мы попросим нашего эксперта Максима Лебедева из Луксора дать нам комментарий по поводу пауков в Древнем Египте и других членистоногих тварей.
1: Интересно.
3: Давайте

Друзья, привет! Сегодня мы с вами поговорим о пауках в Древнем Египте. И мне показалось, что самое лучшее место для этого здесь. Это Нильская Старица. Здесь довольно сыро, здесь много мошкары и, соответственно, очень много паутины на деревьях и на кустах. Естественно, древние египтяне встречались с пауками, но об их отношении к этим существам мы, как ни странно, практически ничего не знаем. Чем это связано? Судя по всему, древние

0: Египтяне не отличали пауков от других небольших странных созданий с большим количеством лапок. А сами жители Нильской долины вообще-то были очень наблюдательные. Они подмечали за различными живыми существами какие-то ключевые особенности, по их мнению. Ну, например, скорпион за своим жалом, да, с одной стороны, может принести значительную боль, а с другой стороны, скорпион стал довольно быстро символом врачевателей, заклинатель скорпионов, титул, который использовали древнеегипетские врачи и знахари. Лучше, наверное, так их назвать. С другой стороны, какой-нибудь жук-скоробей, который катит свой шарик из навоза, и этот шарик у древних египтян превратился в солнечный диск. И, соответственно, жук-скоробей получил такой солярный символизм. А вот за пауками, которые тоже существа интересные, возьмем хотя бы паутину, да, которая каждый день с утра восстанавливается. Древние египтяне наверняка паутину постоянно встречали в полях. Тут живут очень многие виды пауков, просто они очень небольшие. Там от полутора миллиметров до 2-3,5 сантиметров. Вообще существа сами по себе не очень примечательные здесь, именно в Древнем Египте. Вот ты встречаешь эту паутину, она каждый день обновляется, ты замечаешь. И по идее ты можешь связать это, ну там, скажем, с идеями возрождения, да, к вечной жизни. Египтяне находили такой символизм в очень многих вещах. Но, там, скажем, с паутиной это по каким-то причинам не произошло. И несмотря на то, что у нас есть некоторые изображения, которые походят на пауков и на паутину, ну, как мы определяем пауков в древнеегипетском искусстве? Тельце, которое должно состоять из двух сегментов, ну и лапки, желательно 8. Почему желательно? Потому что, вот опять же, не отделяя, там, скажем, пауков, скорпионов от всяких жуков, египтяне могли изобразить скоробея, который жук, навозник, с 8 лапками. Для них это было совершенно нормально. Или скорпиона. Там с 10, 16 и даже 18 лапками. Но все равно им было понятно, что это скорпион, а это жук-скоробей. И вот эта особенность, да, изображений таких у нас очень мало. Там есть отдельно стракон, где, возможно, изображен паук. Есть небольшой амулет из теотита, кстати, найденный здесь неподалеку, в Тоде, неподалеку от древних Фив, где я сейчас нахожусь, неподалеку от Луксора. И там тоже есть изображение неких существ, которые походят на пауков, но у них 6 лапок. Было ли это существенно для людей того времени? Вопрос. В любом случае, то, что мы наблюдаем в отношении пауков в Древнем Египте, прекрасно показывает, каким образом эти люди классифицировали мир и живых существ вокруг себя. Судя по всему, да, ну, во-первых, странно ожидать от них, чтобы они это делали так же, как мы сегодня, да, и придерживались нашей классификации. Во-вторых, вот для себя египтяне ничего необычного, ничего прекрасного и ничего ужасного в пауках, судя по всему, не нашли. По крайней мере, нам неизвестны божества с головой в виде пауков или какие-нибудь добрые демоны, символом которого был бы паук или паутина. Этого мы не знаем. А, соответственно, отсутствие этой информации тоже ценно само по себе. Оно дает нам представление о том, как думали эти древние люди. Большой привет из Фив.
1: Спасибо, Максим. А мы из Фив возвращаемся сюда к вопросам наших зрителей. И вопрос Михаила Горбунова, присланный им заранее. Почему все ядовитые животные относительно небольшие? Ведь ядовитость – это огромное эволюционное преимущество. Что помешало появлению 20-метровых динозавров или китов со слонами с ядовитым укусом, плюющихся ядом или с ядовитым шипом на хвосте?
2: Это отличный вопрос, да, он такой довольно большой, в общем-то. Я отвечу, наверное, довольно-таки коротко. Ну, во-первых, яд как бы достаточно сложно биохимически производить, сложно его в теле содержать безопасно. Ну и, в общем-то, чтобы его производить, нужно переставить биохимические пути. А для крупных и особенно теплокровных животных, какими являются, например, киты или слоны, это еще сложнее. Поэтому у нас, ну, практически нет теплокровных ядовитых животных. Но я только утконосого знаю. Ну, может быть, еще кто-то там есть, но, так скажем, явно это что-то очень редкое. Ну и самое главное, конечно, что наличие яда – это, конечно, эволюционное преимущество, с одной стороны, с другой стороны, это затраты. То есть эволюция – это всегда некий компромисс и, так сказать, некий баланс. То есть нельзя как бы развить в себе все крутое и при этом, ну, выиграть эволюционную гонку. Нужно развивать, ну, не все, а какие-то отдельные, так сказать, аспекты. То есть в теории может быть, ну, например, вот можно представить себе, допустим, там, кошку с ядовитыми клыками. Ну, это, ну, наверное, может такую кошку создать. Но она, конечно, моментально проиграет эволюционную гонку, да, моментально проиграет естественный отбор кошки без ядовитых клыков, потому что и те, и другие убивают свою жертву, может быть, с ядовитыми клыками чуть-чуть лучше, там, да, но и без них, в общем, вполне достаточно. А чтобы вырабатывать яд, нужно тратить много энергии, нужно перестраивать биохимию, там нужно чем-то жертвовать. Поэтому, если ты можешь развиваться без яда, то проще развиваться тебе без яда. Потратить на размножение, там просто на клыки, на, не знаю, там, рога и копыта.
1: Да, ну и мне кажется, что, например, зачем слону?
2: Нет, ну гораздо проще ему просто убивать врагов.
1: Если он просто очень большой, бивнями. И он отпинается от любого конкурента.
2: Это точно, да.
1: Мне кажется, так. Вопрос от Карла Августа Аванти. Способен ли в дикой природе выжить паук с отсутствующей конечностью или обладающий дополнительной? Бывает ли, что врожденные дефекты исправляются после линьки?
2: С отсутствующей конечностью одной точно способен. Думаю, даже способен с двумя или, ну, отсутствующими, или с тремя, но, конечно, он будет жить хуже. У пауков, как у большинства членистоногих, регенерация конечностей происходит, ну, во время линьек. Если паук уже так-то перестал линять, то он исправить конечности уже не сможет. А если он еще линяет, то сможет. Вот птицееды у нас линяют всю жизнь. Ну, на самом деле, только самки. Это такая вот, такой, можно сказать, такая несправедливость. Эволюционные самцы достигают полузрелости и перестают линять. А самки линяют всю жизнь, и если у них оторвать кусок ноги, она отрастет со временем. А у самца уже нет, потому что он уже не линяет.
1: Вопрос от Антона Харольского. Кто-то боится пауков, а кто-то нет. Арахнофобия – это больше генетическое или приобретенное свойство психики?
2: Я, к сожалению, вот не могу ответить на вопрос как ученый. Я все-таки, это скорее вопрос больше к психологам, к социологам, к антропологам, может быть, тоже. Я знаю, что арахнофобия встречается достаточно часто у людей, что она бывает как врожденной, так и приобретенной, после какой-нибудь, условно говоря, психической травмы, что там, не знаю, открыл ты там, не знаю, какую-нибудь бутылку, а там паук сидит, выбежал на тебя паук, ну это страшно там в детстве, да, конечно. И что она даже лечится, арахнофобия, по крайней мере, в некоторых случаях арахнофобия точно лечится, да, специальной терапией. Ну вот насколько она бывает чаще врожденной или чаще приобретенной, я не знаю. Мне кажется, чаще врожденной, но это я не могу ответить.
1: Сейчас у нас будет блиц, вы согласились отвечать, да. В формате блица, значит, в ближайшие 3 минуты прошу вас отвечать максимально лаконично.
2: Давайте.
1: Так, поехали. Владислав Хлебанов. В фантастическом романе Питера Уотса «Эхопраксия» упоминаются пауки-скакуны рода Портия. В романе автор говорит о необычной способности пауков данного рода таймшерить, обрабатывать информацию по частям, что позволяет им разрабатывать сложную тактику и стратегию охоты, не уступающую такой у млекопитающих. Правдива ли данная информация?
2: Ну, на это просто быстро не ответишь, но если кратко, это очень интеллектуальные пауки, у них очень сложное поведение. Наверное, среди необщественных пауков самое сложное вообще. И оно сравнимо, конечно, с некоторыми млекопитающими по сложности охоты, да. Что еще сказать? Ну, таймшеринг, я бы не стал использовать термин, это вообще про недвижимость.
1: Владислав спрашивает. В фантастическом романе Питера Уотс... Так, этот вопрос повторяется. Так, следующий вопрос. Александр Шкляев. Известна история о паучках, дарящих самочке подарок перед спариванием. Некоторые дарят вкусняшку, некоторые не очень вкусняшку. Или вообще фекалии. Утверждают, что при этом все стратегии жизнеспособны и приводят к будущему потомству, за счет чего и поддерживаются в популяции все стратегии. А почему самочка разрешает доступ к телу тем, кто явился с липовым подарком?
2: Это хороший вопрос. Действительно, у небольшого числа пауков есть брачные подарки. Это, конечно, что-то съедобное. И в том случае, если самец не нашел добычу вовремя, он дарит ей что-то несъедобное. Там, ну, обычно это какая-нибудь, да, маленькая палочка или листик, свернутый в паутину. То есть он похож на настоящий подарок, и сам, когда его получает, она, ну, думает, да, так сказать. У нее получаются рефлексы, что это нормальный подарок, и что нужно спариваться. И когда она понимает, что это, ну, что это не настоящий подарок, она обычно спариваться прекращает и может даже на паука напасть, на самца. То есть эта стратегия для самца, она хуже, чем нормальный подарок, но она тоже рабочая, то есть если ты не нашел ничего, то ну, хоть как-то нужно выживать. То есть это ну, не мейнстримная стратегия вовсе.
1: Елена Полякова, насколько развита нервная деятельность у пауков? Могут ли они узнавать хозяина? Имеют ли привычки или характер? Могут ли различать и запоминать людей? Возможно, создавать связь между двумя событиями и делать выводы?
2: Но тоже вопрос не для облицы, конечно, он довольно большой. Но пауки – это достаточно интеллектуально.

0: эти пауки все. Но реально опасность завестись могут в наших широтах нет. Ну, в смысле, в наших широтах это все-таки Московская область и немножко южнее. В какой-нибудь Астраханской области или какой-нибудь Калмыкии, ну, в теории, может завестись каракурт просто на огороде. Если он там достаточно сухой, если там есть какие-то вот ямки, тогда может. Ну, прям внутри дома тоже вряд ли.
1: Вопрос от Альбины Якимовой. Как в полевых условиях обезопасить себя от укуса ядовитого паука, например, каракурта?
0: Это уже не блиц, я так понимаю.
1: Уже не блиц.
0: Так,
1: блиц,
0: ну, можно...
1: 4 вопроса вы
0: охватили. Ну, вопросы для блица были, к сожалению, слишком большие просто, увы. Угу. Этот вопрос можно ответить поподробнее. Ну, я уже сказал, самое главное, опять же, не спать на открытом воздухе, не спать с открытой палаткой, не знаю, там... Ну, в общем, как-то себя закрыть чем-то, либо палаткой, либо пологом таким специальным, либо спать в домике, я не знаю. Ну, и самое главное, смотреть, куда наступаешь, смотреть, что хватаешь рукой, и, там, не знаю, вытряхивать ботинки, ну, смотреть, куда ты, как бы, ставишь свои части тела. Это самое главное.
1: Виктор Шибанов спрашивает. Давно натыкался на информацию, что были попытки одомашнивания пауков для производства шелка. А сейчас имеются подобные проекты, и с какими трудностями подобное связано?
0: Так, про такие проекты написано довольно много. Вроде бы пытались заводить нефил во Франции, я знаю. Ну, таких проектов сейчас вроде, ну, какие-то, может быть, есть экспериментальные, таких вот именно рабочих, чтобы есть какие-то прям заводы были, предприятия, таких точно нет. Почему? Дело в том, что пауков очень сложно разводить массово и при этом автоматизировать процесс. То есть, чтобы вот получить, ну, какое-то достаточно большое количество шелка, с которым можно работать, нужно там вымотать этого шелка, не знаю, десятки, сотни метров из пауков. А это нужно делать вручную. Пауков нужно кормить вручную. Там все, короче, нужно делать вручную, а пауки питаются только живой добычей. То есть процесс сложно автоматизировать. И гораздо проще на данном этапе, по крайней мере, развития технологий, делать либо синтетику, либо гусеничный шелк, который тоже, на самом деле, очень дорогой все равно, хотя у них там они питаются, ну, этими тутовыми листьями, что гораздо проще. Ну, то есть это в теории возможно, но, наверное, нужно какие-то специальные, особо крутые технологии, позволяющие, ну, как-то автоматически их кормить, выматывать из них сеть, там, ну, кстати, нить. Опять же, пауки, которые строят самый, ну, вот, у которых самая прочная нить, они тенетники. То есть они не будут питаться без сети, нужно их как бы с сети забирать, потом на сеть обратно класть. Короче, очень все это сложно методологически, технически.
1: Вопрос от Михаила Лапушкина. Откуда в доме многоэтажка вдруг зимой появляются пауки? Насекомых в доме нет. Чем же они питаются?
0: Ну, пауки живут, опять же, в домах очень обычно. Это синантропные пауки. Их есть определенные виды. Вот пауки синокосты к ним относятся в наших широтах. То есть ну, обычно они живут, ну, со временем дом заселяют они там до самого верха. Ну, понятное дело, чем этаж выше, тем он такой более, чем он более такой, ну, скажем так, пластиковый, да, пластик-пауки любят меньше, чем каменные материалы, чем деревянные, тем пауков там будет меньше. Ну, они берутся из соседних квартир, там, не знаю, снаружи, они могут, на самом деле, просто долететь. Ну, не все пауки синантропные умеют летать на паутинках, но многие могут долететь из одного дома на другого, например, из одного окна на другой. А питаются они там, ну, синантропными насекомыми, там есть мелкие насекомые, которых люди могут просто не видеть.
1: То например, это говорит человек, что насекомых нет, это на самом деле заблуждение.
0: Ну, может быть, некоторые насекомые очень маленькие, плохо заметны человеку. Но если насекомых нет вообще, паук со временем, ну, либо там он умрет от голода, либо он перейдет в другое место.
1: Так, вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Я могу напомнить, какие были.
0: Так, напомнить? Наверное, про яд лучший сам вопрос. Ну, это почему у крупных животных и теплокровных нету яда? Наверное, это просто самый лучший.
1: Слушайте, давайте я вам оговорю. Вот смотрите.
0: Давайте.
1: Тенденция какая? Если не перечислять вопросы, всегда называют тот, который прислан заранее. Это несправедливо по отношению
0: к остальным. Давайте все тогда послушаем.
1: Я перечислю. Итак, значит, способен ли в дикой природе выжить паук с отсутствующей конечностью? Значит, арахнофобия – это генетическая или приобретенная? Задавал такой вопрос?
0: Да.
1: Про пауков, скакунов, фантастически умных таких, замечательных. Про паучков, которые дарят подарок, а иногда, значит, фекалии подносят. Значит, насколько развитая нервная деятельность у паука? Могут ли в нашем доме, квартире завестись ядовитые пауки? Как обезопасить себя от паука ядовитого? Значит, про одомашнивание пауков и откуда они там берутся в многоэтажках зимой?
0: Но все-таки про яд, мне кажется, самый... Интересный вопрос. Он, к сожалению, достаточно большой. Я на него ответил, ну, так сказать,
1: какой,
0: кратко.
1: Который?
0: Ну, самый присланный заранее, все-таки я так считаю.
1: Все-таки про то, что ядовитые животные, почему они относительно небольшие. Хорошо.
0: Да.
1: Ваш выбор, это ваш выбор. Михаил Горбунов получает книгу «В краю непуганных носорогов» Евгения Коблика, изданную центром «Архе». Давайте-ка мы сейчас посмотрим.

на результаты оценки вредного оппонента. Покажите. Большинство все-таки сошло, что Михаил Никитин интересный собеседник. Хорошо, это справедливая, на мой взгляд, оценка. Вам достаются подарки от нас, в том числе замечательный пингвахотеп работы Павла Краснова и его студии «Артефакт». На экране должна появиться сейчас картинка, где вы изображены с таким котиком-паучком от Юлии Родиной.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Александр Гатилов, зоолог, с которым мы сегодня будем говорить о том, как общаются между собой рыбы. Ну, действительно, принято думать и считать, что подводный мир – это мир безмолвия. На самом деле это не так, а достаточно опустить туда гидрофон, чтобы услышать какие-то непонятные таинственные звуки. Кто это общается? Рыбы. Ну, мы знаем точно, что дельфины общаются между собой. Но ведь и рыбы бывают стайные, да? И, по крайней мере, этим стайным рыбам нужно передавать друг другу какую-то информацию. Передавать ее можно разными способами. Об этих способах мы сейчас будем говорить с Александром. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Действительно, очень интересная тема для разговора, потому что, ну, есть расхожее мнение, нем как рыба.
1: Да.
2: На самом деле, конечно, все совершенно не так. Есть разные способы общения. Мы, как существа, как люди, привыкли общаться с помощью звука. У нас даже есть вторая сигнальная система, речь. Мы вот издаем какие-то звуки, которые вы сейчас слышите, и вы понимаете, о чем мы здесь говорим. Но это далеко не единственный способ. Многие животные общаются, например, с помощью языка жестов или с помощью языка цвета, изменяя свою окраску. Но и звуки издавать тоже вполне можно.
1: Но мы знаем, что пчела передает информацию своим коллегам и сестрам в улье с помощью замысловатого танца. Классические исследования Фабри были. Это оговорка по Фрейду, потому что был замечательный зоопсихолог, наш советский Фабри, который тоже изучал много всякого разного. Но вот Фабр был первый исследователь, который изучал танец пчелы. И выяснил, что пчелы передают информацию в танце. Но мы отвлеклись.
2: Ну, собственно, можно потихоньку разобрать разные варианты общения. То есть классически издавать звуки под водой, ну, не очень удобно. С другой стороны, их хорошо слышно.
1: Дельфины вообще что только не издают, каких только звуков. Поговорите с нашими замечательными коллегами, Ольгой Филатовой, например, о многообразии сигналов дельфинов. Можно сойти с ума, только изобретая классификации.
2: Это другой вопрос. Но почему-то рыбы как-то вот не пользуются этой системой, хотя
1: потому
2: звуки слышат хорошо.
1: Потому что у них нет легких, они не могут перекачивать воздух.
2: Видимо, да. То есть нужна какая-то система произведения звука. Нам как бы хорошо, мы перекачиваем воздух, заставляем вибрировать голосовые связки или какие-то другие части тела и издаем какие-то гудения, жужжания, там еще что-то.
1: Ну, у дельфинов воздухоносные клапаны в башке, там, которые перекачивают воздух, то же самое.
2: Но это наследие сухопутных позвоночных.
1: Конечно, безусловно.
2: А у рыб такой системы нет. Зато рыбы могут издавать щелчки. Вот эти щелчки достаточно неплохо слышно. Так делают не только рыбы, ракообразные так и общаются.
1: Да, да и не только общаются. Вообще звук используют как дубинку, да?
2: Ну, синальфеусы, да. Альфеус. Могут разбить банку, в которой они сидят стеклянную, просто подведя к ней клешню и щелкнув ударной волной. Более того, там возникает, за счет того, что волна очень быстрая, вода настолько меняет свои свойства, возникают микропузырьки, которые вскипают, и температура какие-то 1000 градусов в этих микропузырьках на долю секунды. И направив такую волну на какого-нибудь проплывающего мимо рачка или мелкую рыбку, они просто глушат и спокойно тащат свою норку.
1: То есть извлечение звуков под водой – известный такой способ, но для рыб им нечем не щелкать особо, да, кроме челюсти, видимо. Да. Таких специальных приборов нет, воздух гонять они не могут по причине его отсутствия в той среде, в которой они живут.
2: Есть способы проще, и они их используют.
1: Ну вот, интересно. Вот.
2: Но послушайте. Общение как бы, звуками некоторые пытаются щелкать, кого-то отпугивать, но водолазов тех же щелкают. Да, скрежещут зубами, бывают такие варианты, когда рыба там сидит и скребет зубами, и прям слышно по ней, что она очень недовольна, что так заглянул к ней там в какое-нибудь коралловое укрытие. Вообще, собственно, проблема общения для чего нужна? Либо ты взаимодействуешь с тем же видом в стае какой-то, и вам надо собраться в большую кучу, бывают разные виды. Те же какие-нибудь кильки, селедки, которые собираются в огромные большие скопления, и приходится поддерживать некую целостность этого скопления.
1: Эквипотенциальная стая, но там чисто математические варианты взаимодействия.
2: Да, но они же все равно взаимодействуют, факт остается фактом. Каждый следит за своим соседом и старается за него спрятаться.
1: Я бы не сказал, что спрятаться, а сохранить определенную дистанцию до него.
2: Да.
1: Все же.
2: Просто когда нападает хищник, как бы все так раз, и в разные стороны растекаются.
1: Именно благодаря этому маневру Василий Исакович Гробовский изучал это на птицах, да, и сложнейший математический аппарат, который назывался, как сейчас помню, это было не вчера, на самом деле, это хорошо изученный вопрос, теория диссипативных структур, когда вот математика описывает, подобно тому, как узоры возникают на замерзшем стекле, вот примерно тот же математический аппарат используется для описания движения эквипотенциальных стай, причем они одни и те же законы и у птиц, и огромных стай птиц, и у тех же самых рыбок, и их коммуникация, не обязательно там им звучать, им главное держать расстояние до соседа. И когда идет хищник, там первая паническая старт реакции у самой ближней рыбки возникает, она шарахается в сторону, и, соответственно, происходит F-образный маневр, потому что первые испуганные обтекают хищника со всех сторон, а остальные, они могут и не видеть хищника, но они двигаются.
2: Они видят соседок.
1: Более того, еще в моей молодости в нашем институте океанологии разрушали мозг какой-то рыбки, гипоталамус, по-моему, разрушали, она начинала шизофреническим образом перемещаться, дергаться, и эта рыбка моментально становилась центром вот этой самой стаи. И вся стая...
2: Запускала цепную реакцию.
1: Да, запускала такую вот реакцию, и вместо стройных, красивых маневров, которые мы можем наблюдать благодаря, в том числе и нашим собственным подводным съемкам, вот кроме вот таких вот красивых маневров стаи рыбы, вот там вот был совершенно другой. Там была какая-то пурга все время возникала вокруг этой самой рыбки. Но это я отвлекся, Александр, извините.
2: Но здесь общение такое, не то что общение, скорее поддержание некой целостности.
1: Это даже не общение, по сути, да?
2: Но взаимодействие.
1: Это ориентация на соседа, да? Взаимодействие. Вот очень точное слово вы сказали.
2: А можно использовать какие-то методы общения, взаимодействия с особями своего вида или другого вида в надежде как бы занять некую территорию? То есть это часто бывает свойственно разным коралловым рыбкам, рифовым.
1: Территориальное поведение, да?
2: Да, потому что регулярно возникают проблемы. Кто-то пришел на твою территорию, кто-то зарится на твоих самых. Просто приплыл там какой-нибудь хищник, который там, не хищник, какой-нибудь соскребатель, который может там повредить твое место жительства.
1: Ну, или кладку даже, да, бери да, выше.
2: Конечно. И приходится как-то с ним взаимодействовать, вырабатывать какие-то либо общие сигналы, либо сигналы межвидовые, внутривидовые. И это может быть совершенно разные вещи. Могут быть танцы. Можно там резкими движениями как-то там крутясь, отпугнуть его. И бывают такие условности, что все знают, там, что вот если там рыбка-клоун делает такие движения, то значит она недовольна происходящим.
1: То есть вы считаете, что вообще необходимость общаться у рыбок возникла тогда, когда они от вот этой вот группы непонятной какой перешли к оседлому, ну, некоторые, да, появились территории, которые надо было охранять, да, и сигнализировать о том, что ты занял эту территорию и вообще о себе. Любимым можно разными способами. И первое, что приходит на ум, вы меня поправите, это, наверное, ярко как-то окраситься, да, заявить о себе, что я вот тут вот живу.
2: Совершенно
1: это
2: верно.
1: Я. Вы должны меня видеть.
2: Действительно, рыба как бы часто использует яркую окраску тоже. То есть, помимо, собственно, танца, движения, можно быть не ярким, прятаться, но в случае чего выпрыгнуть и показать что-то. Можно использовать яркую окраску. В коралловом рифе это удобно, там много ярких цветов, ярких пятен. Тебя даже если ты самой экзотической яркой окраски сложно заметить. А если ты прям демонстрируешь там своему коллеге по общению, неважно, там это половой партнер, или, может быть, хищник какой-то, или просто вторгшийся там, чужой самец, можно показать ему себя во всей красе, какой-то яркий, сочный, и все станет понятно. Причем показывать можно разные там жесты, по-разному раскрывая плавники, поворачиваясь разной стороной тела.
1: Да, хотел как раз спросить, чем там показывать. Понятно, когда человек жестикулирует, ему есть две руки, да еще пальцы на руках. А рыбка...
2: Классический вариант, можно
1: плавники,
2: на плавнике нарисовать большой глаз яркий, и либо плавник сжать, как мы пальцы сжимаем на руке, либо развернуть его, растопырив во все стороны.
1: Резко растопырив.
2: Да. А некоторые рыбки имеют ярко раскрашенные, например, жаберные крышки. И в нормальном состоянии они прижаты плотно к краям головы, а когда рыба хочет кого-то там испугать, она открывает рот, разворачивает жаберные крышки в стороны и визуально увеличивается в размере. Еще яркие вот эти полосы, возникающие по краям пятна какие-нибудь узорные, сразу становится понятно, что она настроена недобро.
1: Но рыбы не пионеры в использовании окраски тела для передачи информации. Там, да, мы можем вспомнить каракатиц, осьминогов. Вообще,
2: которые все просто... животные, которые обладают глазами, они так или иначе имеют какие-то визуальные демонстрации. Потому что, ну, зачем тогда глаза? Если у тебя есть
1: чтобы
2: глаза...
1: Есть.
2: Ну, есть можно и другими способами, есть же слепые животные. Но если глаза есть, их очень удобно использовать еще и для общения между собой. Кстати, на тему еды. Ведь можно же общаться не только отгоняя какого-нибудь там назойливого самца или просто вторгшегося особь другого вида. Можно же общаться и для того, чтобы успешно охотиться. Еще одно приложение, для чего стоит взаимодействовать, как-то общаться с животным между собой. Когда вы вместе делаете какое-то одно общее дело. Когда надо быстро как-то скоординироваться.
1: А вы можете, например, провести каких-то более-менее осмысленных коллективных маневров у рыб во время охоты?
2: Про рыб так вот сложно сказать. Наверняка какие-то хищные рыбы используют загон на охоту. Те же акулы иногда по ночам охотятся на рифовых рыб.
1: Ну, на рифовых рыб это плывет стая озверевших акул, которые методом обшаривания, каждый индивидуально, хватает, а потом все просто дружно прибегают, начинают терзать, если
2: но
1: кому-то
2: чувство
1: повезло.
2: Чувство локтя есть?
1: Есть. Ну, тут трудно сказать. Ну, вы же наверняка видели это. И кадры видели, может, и ночные ныряния какие-то были. Но там, в общем, кроме... сильной мотивации какой-то вот пищевой, они ничего другого не демонстрируют. И, возможно, раздражение акулы, да?
2: В общем, соглашусь, да.
1: А вот то, что мы можем принимать за маневры, когда акула пелагически дербанит плотно сбитый косяк рыбы, как каких-нибудь сардин там, или как каких-то анчоусах, так и не заслуга акул в их сбитии. Как правило, это
2: тут
1: делает...
2: как раз косяк обуславливает.
1: Да, это. Как правило, дельфины сбивают вот этот косяк в плотный шар. То есть там такое сообщество целое, питающееся, образуется огромное в пелагиале, и птицы сверху поддавливают. Ведь там смысл в том, чтобы поддавить эту рыбу к поверхности воды, да, там
2: раздел свет. Деваться некуда, да. И ее поджимают снизу к поверхности. Да. Дальше, получается, снизу кушают дельфины, кушают, да, акулы, кушают парусники, кушают киты,
1: да,
2: а сверху
1: киты
2: кушают потом самые разные птицы.
1: Да, кит, он нетороплив, появляется потом, и на нем, как правило, все и заканчивается, потому что он все съедает.
2: Вычерпывает этот косяк.
1: Да, да. Вот мы говорили про акул, да, и мы же с вами прекрасно знаем, что акулы, и мы обещали нашим радиослушателям об этом рассказать, что у них достаточно развита система визуальной коммуникации, то есть сигналов, которые они передают друг другу, да, мы знаем, что они горбятся, мы знаем, что у них есть иерархия у акул внутри вот этой пелагической группы, когда они встречаются. Они прекрасно понимают, какая акула сильнее, какая акула старше, да. Это уже другой способ передачи информации.
2: Некая жестикуляция, что, да, поза тела, положение. Кстати, вот есть, опять же, название сейчас не вспомню, рыбки аквариумные, которые с помощью своей позы показывают свое иерархическое положение. То есть там получается так, что кормятся они кормом, поступающим с поверхности, и самые доминантные особи расположены ртом чуть выше горизонтали. А самые забитые омега-особи повернуты головой практически вертикально вниз. И каждой рыбке по иерархии предписано положение, в котором она плавает, выше, держа голову, или ниже. Если только она пытается прийти к горизонтальному положению, старшие по положению сразу начинают ее там бить, всячески тюкать, прессовать.
1: То, да, есть в согбенном состоянии находится, да, очень
2: наклонившись вниз, хвостом кверху, она, да, плавает так вот все время, пока не поднимется выше по лестнице иерархии.
1: То есть она всем своим видом показывает, я не буду первой есть.
2: Да,
1: я,
2: да,
1: я,
2: да,
1: буду,
2: то есть
1: есть.
2: Ей то, что упадет сверху после старших, ей
1: великий
2: достанется.
1: Великий ужасный рыб, главный, я не претендую на ваш.
2: Да. И вот как раз вот это положение, они четко место за ним следят, плавает такая стайка, в общем-то, и каждый занимает свое место.
1: А вот как у них эта иерархия устанавливается, интересно? Они друг друга тюкают, как бойцовые рыбки? Там,
2: да,
1: какие-то?
2: Тоже решается силовым вопросом, то есть там большой сильный самец, если к нему возникают какие-то претензии, попробуй победи, победил, займешь его место. Не займешь, значит, так и будешь плавать головой вниз.
1: Но, вероятно, как это обычно бывает в живой природе, для того, чтобы все-таки это достаточно такое, извините за жаргон, стрёмное дело, драка-то, да?
2: Драка
1: можно
2: очень
1: проиграть,
2: долго, травмоопасно.
1: Дорого. Да, надо есть много, там, тратить энергию, силы, время. Значит, проще сначала показать, что ты можешь набить морду. Да,
2: попробовать убедить его жестами, действиями.
1: Запугать его как-то, да?
2: Да, то есть, ну как, раздулся, показал какой-то красивый, большой, яркий. Он тоже раздувается, показывает, что он ничуть не меньше, тоже яркий. И если там после ряда таких демонстраций все-таки оппоненты не могут договориться, ну, приходится решать силой. Но договориться обычно гораздо выгоднее.
1: Но мы с вами знаем, что рыбы далеко не исчерпывают этим возможности общения. Дело в том, что водная среда, она просто дает такую уникальную возможность общаться еще рядом способов. Мы все прекрасно знаем, что у рыб есть электрорецепторы, которые, ну, зачем-то они нужны, да? Многие рыбы пользуются этими электрорецепторами, чтобы искать добычу, как акулы, да?
2: А очень удобно. Настоящий миноискатель плывет над поверхностью и своей широкой головой акула-молот.
1: Акула-молот.
2: Миноискатель, да, выискивает тех, кто затаился под слоем песка. Потому что мы все электрические существа, и у нас электрические импульсы все равно будут проходить в теле. Это и жаберное дыхание у рыбок, и биение сердца у всех организмов. И этот электрический импульс создает электромагнитное поле, которое можно этим миноискателям найти, независимо от там, толщины песка над ним.
1: Но в данном случае это не средство общения, а наоборот средство...
2: Средство поиска.
1: Да, средство поиска.
2: То есть такие живые маячки, которые постоянно излучают вокруг электромагнитное поле, и ты их чувствуешь. Одностороннее общение.
1: Одностороннее общение получается. То есть электричеством рыбы общаться не могут.
2: Они могут его чувствовать некто и использовать себе на благо. Например, вот эти вот мармирусы, рыбки-слоники и вся вот эта группа рыб, они, в общем-то, с помощью электромагнитного поля, они создают вокруг себя поле, и в этом поле могут ощущать некоторые предметы.
1: Мармирусы – это рыбки как по-другому?
2: Рыбка-слоник еще.
1: Рыбка-слоник, это с таким,
2: да,
1: вот,
2: да, да, да, да, с
1: хоботком.
2: Носиком. Они создают поле вокруг себя, и в этом поле могут чувствовать предметы, которые проводят ток.
1: И, соответственно, они могут получить информацию о соседе, да? Опять получить, это как бы закрытая система. А передать-то они ее могут?
2: Я думаю, что один мармирус другого вполне чувствует его поле, и можно просто полем там сказать, эй, занято.
1: И состояние, да, свое как-то передать.
2: Да. Живут-то они в мутной воде, друг друга не видно, поэтому визуальные демонстрации неинтересны. А вот с помощью поля уже наверняка можно общаться. Я думаю, кто-нибудь этой проблемой занимался.
1: Наверняка. Ну что ж, давайте продолжим наш разговор, но после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что акулы могут образовывать устойчивые сообщества? Это обнаружили исследователи мальгашских ночных акул, обитающих у островов французской Полинезии. Ученые описали 4 группы акул, которые жили на одной территории, но при этом животные предпочитали ходить именно со своими друзьями, а не с любой другой особью того же пола, возраста и размера. Каждая группа состояла из 4-5 животных разного пола. Ученые полагают, что такое объединение помогает акулам защищать свою территорию и самих себя от агрессии со стороны собратьев.
1: Дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседую с Александром Гатиловым, зоологом, сотрудником Московского зоопарка. Мы говорим о том, как рыбы общаются друг с другом. Итак, вот в нормальных, бодрых условиях, в кавычках, кораллового рифа, где солнышко, все прогревает, все хорошо видно, можно общаться, просто изменяя окраску тела. С другой стороны, когда ничего не видно, можно, как рыбка-слоник это делать, оповещать соседа, по крайней мере, о том, что ты тут есть, и эта территория занята, или о том, что ты сильный и главный, можно общаться, создавая электрическое поле. Я так понимаю, что чем его объем будет больше, тем рыбка будет статуснее.
2: Она будет визуально казаться крупнее.
1: Визуально крупнее. С другой стороны, электрическое поле, оно, конечно, демаскирует рыбок, и этим пользуются такие хищники, как акулы. Особенно вот мы рассказали про акулу-молот, которая является, можно назвать, акулами-наискатель. И этот вот ее уникальный молот, он помогает ей, кстати говоря, плавать соответствующим образом. Это еще и крыло такое подводное.
2: Два в одном. И крыло, и миноискатель.
1: Да, два в одном. Совершенно точно вы сказали. Но мы с вами прекрасно знаем, что, ну, сколько свет проходит? Ну, 100 метров. Дальше начинается уже кромешная тьма. А рыб там, видимо-невидимо. И как-то им в этой кромешной тьме надо найти соседа, чего-то ему сказать, девушку найти или, наоборот, мужа себе найти, обзавестись потомством. И вообще, вот как решать этот вопрос-то в темноте? Можно песни петь, конечно. Но, как мы с вами говорили, рыбы это не умеют делать особо. Да, не любят, да.
2: Но, действительно, проблема там очень интересная у этих рыб, потому что плотность жизни там не очень высока, и можно проплыть много километров, прежде чем ты кого-то встретишь.
1: Это меня всегда интересовало. А как два крохотных, там, скажем, каких-нибудь рыб, вот глубоководных, да, как они находят-то друг друга, непонятно, как они размножаются, два удильщика взять.
2: У удильщиков есть чудесное решение. Впервые, когда вот их нашли, даже не поверили, что так оно бывает, решили, что это, ну, какой-то, может быть, паразит, еще что-то. Дело в том, что каждая рыба имеет определенный запах. Он не очень сильный, но, в принципе, он есть. Если у тебя хорошо развиты органы обоняния, ты этот запах можешь чувствовать. А дальше ты можешь плыть по запаховому следу. И самка удильщика пахнет определенным образом, самцы ее унюхивают, у них действительно огромное это обоняние, луковицы, там, чуть ли не с полголовы размером, и старательно гребут по ее следу, потому что это их единственный шанс в жизни хоть как-то вообще осмысленно прожить.
1: А удильщик, надо заметить, что рыбка не очень-то приспособлена для плавания. Большая башка такая огромная.
2: Практически такая капля с маленьким хвостиком сзади. И самец старательно из всех своих сил гребет по этому следу, находит самку, а дальше он делает очень интересную вещь. Он вцепляется в нее всеми своими зубами, и не отпускает ее до конца жизни.
1: Никогда, да.
2: Пока смерть не разлучит их.
1: Да, есть такие виды удильщиков, но есть и другие.
2: Не все, да. Но то этого вида как бы интересная штука. Более того, со временем его губы прирастают к телу самки, кровеносные системы сливаются, мускулатура атрофируется, органы обоняния атрофируются, и он фактически остается тоненькая кожаная оболочка, и внутри его, собственно, гонады, половые железы.
1: Его можно было бы назвать паразитом, но он не паразит, потому что он играет важную роль.
2: Ну, это зависит от подхода,
1: жизни,
2: на
1: самом
2: деле.
1: В жизни самки.
2: Как к этому относиться. Да, и самка может быть увешана гирляндой таких самцов.
1: Александр, глист ничего в ответ не дает. А самец награждает самку.
2: Сложно сказать. В последнее время нашли много интересных штук, которые что позволяют рассматривать глиста не только как паразита, а как некого симбионта. Ну, когда есть и вред, и польза.
1: Вы имеете в виду иммунную систему? Да,
2: с иммунным ответом, да, ответ. Бывает, что...
1: То есть глист укрепляет иммунную систему?
2: Вот, к сожалению, не у животных, а у растений есть очень интересная штука. Есть злак, который растет на вулканических почвах, на теплых вулканических почвах. Да. И оказалось, что есть такой же злак, который растет на обычной простой почве. Если посадить простой злак на вулканическую почву, он там погибает, у него корни спекаются просто. Стали изучать, почему же так происходит, почему они там растут. Оказалось, что внутри этого злака есть некий грибок, который на нем вроде как паразитирует, тянет с него соки, но позволяет ему расти на этой почве. Более того, когда посмотрели внимательнее, оказалось, что грибок этот поражен бактерией. И только комплекс из этих трех совершенно разных существ, гриба, растения и бактерии, может вместе расти на этой почве. Если гриб вылечить от бактерии и заразить потом здоровое растение, оно расти не будет. Если заразить здоровое растение грибом больным бактерией, оно будет расти. Если убрать грибок, растение опять же не растет. Бактерия не может жить в самом растении. Такой вот очень сложный симбиоз, очень красивый зато.
1: Вот так, дорогие радиослушатели, бывает у нас в передаче, что говорили о том, как рыбы общаются друг с другом.
2: А перешли к бактериям, паразитирующим в грибах.
1: Да, к грибам, паразитам, бактериям и прочей разной страшной ерунде. Хотя это не ерунда, а очень интересная вещь, которая требует изучения. Но известно, что, кстати, возвращаясь к глистам всевозможным, что некоторые инвазии, они оказывают помощь организму, сражающемуся с разными страшными, с другими заболеваниями. Угу. Они стимулируют иммунную систему зачастую у человека. И сейчас вот выясняется, что вплоть до онкологии все у нас зависит от иммунного ответа, да, как вы сказали, от иммунитета. Но все-таки давайте вернемся к нашим рыбкам. Удильщик удильщиком, замечательный удильщик-паразит. Но есть там и другие светящиеся рыбы, которые не паразиты абсолютно. И они тоже передают информацию, там, группа миктофит каких-то. Ну, извините, Александр, все, что живет глубже 100 метров, оно как-то вот должно между собой общаться, да?
2: Естественно, должно быть какое-то взаимодействие. И на глубине много хищников. Ну, фотосинтеза там нет, естественно, поэтому приходится быть хищником. И все хищники надеются быть несъеденными сами и сожрать кого-нибудь другого. Поэтому, с одной стороны, всем хочется узнать о присутствии кого бы то ни было вокруг, если он подходящего размера съесть, а если большего размера, от него спрятаться. И каждый не хочет, чтобы его кто-то заметил. И там бывают совершенно фантастические варианты, как это все взаимодействует между собой.
1: Например?
2: Например, можно светиться. Если ты светишься не целиком, а какой-нибудь маленьким участком, ну, как классические удильщики, маленькая удочка, на ней приманочка перед мордой животного, и кто-нибудь заинтересованный, другая рыбка подплывает, думает, о, сейчас я этого рачка съем. Светится такой маленький креветочек, так, или червячок, подергивается, подплываешь, его есть, а тут из темноты возникает огромная пасть и тебя заглатывает. Бывают варианты, когда, ну, это скорее не рыбы, правда, уже, когда кто-то пытается съесть тебя, увидел, подкрался, а ты ему раз и выплескиваешь светящиеся чернила в лицо. Так делают и креветки некоторые, и делают голубоногие моллюски, и пока ты ослеплен этой вспышкой, можно куда-нибудь тихонечко удрать. Бывает интересная штука, когда хищник сам не светится, а наблюдает за тобой, либо видит твой свет, когда ты сам светишься, либо видит свет с поверхности. С поверхности свет продолжает все найти, его очень мало, он очень слабый, но он есть. Если у тебя очень хорошие чувствительные глаза, ты можешь увидеть над собой, на фоне этого светлого неба, силуэт проплывающей рыбки. Но, естественно, эволюция не оставила такой способ борьбы без ответного решения. Есть, например, рыбки-топорики. Если смотреть на нее снизу, она будет видна на фоне неба. Далекого-далекого, 100 метров над тобой, но она видна. Рыбка-топорик, чтобы ее не было видно, начинает подсвечиваться снизу. У нее есть специальные люминофоры на брюшке, и она производит некий свет, который выравнивает ее силуэт относительно поверхности. Причем свет подстраивается.
1: То есть, получается, как бы дирижаблик такой.
2: Да, ты смотришь из темноты на поверхность, все светло, а силуэт рыбки темный. Конечно, селедка, если бы опустилась на глубину, она была бы темная снизу. Собственно, поэтому рыбы сверху черные, когда смотришь на их на фоне дна, они темные, а снизу светлые. На глубине этого мало.
1: Именно поэтому, Саша, родилась краска, которая называется контршейдинг, то есть противотень. Мы, если посмотрим на силуэт белой акулы, она темная сверху, и светлое снизу, потому что, когда ты смотришь, опять-таки, снизу, вот это светлое пузо, оно сливается со светлым небом, да, и наоборот...
2: Темная спина с глубиной
1: сливается. Да, мы знаем, как белая акула атакует, ну, скажем, морских млекопитающих, да, она выскакивает снизу практически вертикально. И самое главное, чтобы этот несчастный котик, допустим, если она на него охотится, ее не заметил.
2: До последнего момента, иначе он увернется.
1: Он и так-то увернется в 9 случаях из 10. Но тут есть у белой акулы шанс...
2: Маленькая вероятность поймать.
1: Да, ну, 10-процентный, чтобы для хищника вполне нормально укладывается в норму.
2: 10% еще неплохо.
1: И неплохо, да. Так вот, поэтому у нее темная спина, да? Но, извините, я вас перебил.
2: Да, вернемся к рыбкам-топорикам.
1: Да.
2: Рыбки-топорики используют подсветку, когда на глубине уже просто света отраженного со сторон не хватает. Но есть хитрые рыбы, которые умеют и с этим бороться. Дело в том, что свет с поверхности обладает одним спектром, а рыбки-топорики светятся немножко в другом. Ну, чуть-чуть не совпадают максимум светимости. И если вставить над глазами специальный светофильтр, ты начинаешь отфильтровывать тот свет, которым светятся топорики. И вот эти хитрые рыбы умеют видеть топорика, несмотря на то, что они светятся. Наверняка следующий итог будет такой, чтобы спектр свечения люминофора на брюшке совпадал с светом с поверхности. Но до этого пока мы еще не успели дожить.
1: Ну, видимо, да. Видимо, количество топориков, которые выживают, все равно их больше. Да, это, возможно, эффект...
2: Может быть, да. Переделывать систему дороже, чем смириться с какими-то потерями тех, кого съели.
1: Эффект скопления, да. Вот почему собираются в большие стаи все, начиная от антилоп гну, да, мы видим миграцию, угу, вроде бы, кончая там рыбы, или начиная, да, с рыб, головастиков каких-то.
2: Комариками, потом, роятся стайкой.
1: Конечно, потому что тут вероятность того, что съедят соседа, а не тебя, значительно более высокая, чем то, что съедят именно тебя.
2: Она падает с количеством соседей.
1: Да, с количеством соседей. Чем больше соседей, тем больше вероятность остаться живым. Ну что ж, на этой жизнеутверждающей ноте мы сегодня с вами прощаемся. Александр, приходите к нам в гости еще. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с Александром Гатиловым о том, как рыба передает информацию о себе на просторах Мирового океана. Спасибо за внимание, до свидания. Всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного, потребность людей в общих воспоминаниях. Мартин Скорсезе, кинорежиссер.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Крестоносцы», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Рад всех видеть.
0: «Крестоносцы» – приключенческий фильм, снятый по одноименному роману Генрика Сенкевича польским кинорежиссером Александром Фордом в 1960 году. С момента выхода картины на экраны только в Польше ее посмотрели 32 миллиона зрителей, 40 миллионов в Советском Союзе. Большим успехом фильм также пользовался в Чехословакии и Франции. Бюджет «Крестоносцев» составил 33 миллиона злотых – беспрецедентная сумма по тем временам. На эти деньги можно было снять 11 обычных фильмов. Картина стала вызовом для польской кинематографии. Фильмов такого масштаба до сих пор в стране не снимали. Для «Крестоносцев» выстроили сложные декорации, закупили кинокамеры для широкоформатной съемки и цветную пленку. Для исполнителей главных, второстепенных ролей и массовки было сшито 28 тысяч костюмов. В ленте ярко отразились настроения, царившие в Польше конца 50-х годов 20 века. Тем не менее, польскую творческую интеллигенцию «Крестоносцы» раздражали. Некоторые писатели и кинематографисты откровенно называли фильм вредным, излишне патетическим, идеализирующим поляков. Однако у простых зрителей картина вызвала неподдельный восторг и горячее одобрение.
1: Фильм снят в 1960 году Александром Фордом по...
2: Очень давно.
1: По одноименному роману Генрика Сенкевича. И скажи, пожалуйста, как эпоха повлияла на экранизацию этого легендарного романа и какая его историческая ценность?
2: Тут все просто. Исторический роман Генриха Сенкевича, в самом деле, очень относительно всего его творчества неплохой, он был, как положено творчеству Генриха Сенкевича, строго пропольский, националистический. 60-й год, это вот буквально со времен Второй мировой войны, где Польша сильно, прямо скажем, пострадала от немцев, прошло времени-то совсем чуть-чуть. И поэтому вот тут, опять же, яркое пропагандистское произведение, где все понятно. Немцы плохие, поляки хорошие, и все их друзья, которые воевали против немцев, тоже хорошие. Поэтому тут прямо четко можно взять черную краску, белую краску, хорошие, плохие, и между ними конфликт соорудить. Ну а такой лобовой прямой конфликт, ну, для драматургии очень выгодно, просто потому что легко. Есть конкретно плохие и конкретно хорошие. Мы сразу болеем все за хороших против плохих. Их можно мазать как хочешь, что, кстати говоря, в фильме сделано. Причем даже, наверное, сильнее, чем в книжке. В книжке все-таки там эти самые немцы представлены более человечно. Тевтонцев я имею в виду, конечно, Тевтонский орден. Тут тоже есть намеки на некую человечность, но все равно оно с таким очень мрачным, каким-то суицидально-депрессивным, мизантропическим, антилюдским налетом вообще. Но это, конечно, было не так, вполне естественно. Это и в книжке, ну, в общем, в угоду моменту переврано. И в фильме, естественно, тоже это в угоду моменту переврано. Я не могу сказать, что оно совсем переврано, то есть, в самом деле, конфликт Польши и Тевтонского ордена еще как был. Вот, но некоторые моменты, в которых, в общем, всегда, как обычно в истории, прячется дьявол, вот эти моменты полностью снивелированы, их просто не показывают. То есть вообще совсем нисколько даже намеком. Абсолютно. Ну, например, там не упоминается, что за орден против Польши, например, воевала Силезия. Это сейчас конкретно, и тогда уже, и давно часть Польши. Вот Силезия воевала за Тевтонский орден, а там правили, между прочим, те же самые Пясты, династия, которая правила в Польше. То есть одни поляки воевали против других. Чехи, которые вот тут показаны в фильме, что вроде как воюют за поляков, они воевали за поляков только по одной простой причине. Когда они пошли наниматься к тевтонцам, они шли наниматься не к полякам, а к тевтонцам, причем, заметьте, за деньги. Тевтонцы им предложили сильно меньше, чем они имели договоренность в самом начале. Они поссорились, а так как новый тогда магистр, младший Юнгинген, он был страшно горячий, он просто послал чехов на всем известные всякие буквы, и они вместо того, чтобы идти на эти буквы, пошли к полякам. И за них воевали тоже за деньги, то есть это не были какие-то противники немцев, которые, ох, прям против немцев. Нет, эти не заплатили, эти заплатили, вот и все. Этого не показывают. Там показан великолепный, такой очень красивый, я забыл, как актера зовут, Егайло, король Егайло, Владислав в крещении. Он такой благородный, он не пьет вина, только воду. У него все время вот прическа даже лучше, чем у тебя сейчас. Он прям такой, есть такой уложенный все время, такой светлый у него лик, он все время поднимает глаза к небу.
3: Вы не пьете, милостивый государь?
4: Нет, только чистую воду.
3: Очень похвально, милостивый государь.
4: Еще похвальнее совершать добрые дела.
3: Вы этим славитесь.
2: Ну, я прошу прощения. Владислав, он же Егайло, это был матерейший упырь. Просто по-другому его не назвать. Все представленные там антагонисты, то есть тевтонцы, они бы, если бы оказались с Егайло в одной комнате, вышли бы из этой комнаты с рамой на ушах. Потому что то, что творил Егайло, вот до описанных событий, это словами не описать. По нашим меркам, вот по нашим меркам, вот открываешь уголовный кодекс, Егайло — это матерый уголовник. По-другому его назвать нельзя. Это бандит-убийца, который в начале, так сказать, своей карьеры приморил собственного дядю. Он его обманом взял в плен, гарантировав безопасность, абсолютно гарантировав. То есть дядя его, Кейт тут, брат его папы Ольгерда, у них была, естественно, конфликт. Когда великий Ольгерд помер, получился конфликт за престол Великого княжества Литовского. Было два претендента. Витовт, который тоже показан очень хорошо в фильме, исключительно положительно, правда мало, вот столечко. А должны были, наоборот, вот столечко. Так вот, Витовт тоже хороший фильм, смотри. Он строго подчиненный Егайло, он там у него, если что, валяется в ногах, говорит: «Спаси мое войско». Так вот, Витовта мало, на самом деле его было очень много. Витовт и его папа Кейстут. Кейстут, понятно, вот это брат Ольгерда, все они от Гедемина происходят, от великого литовского князя Гедемина. Вот Гедемин, Ольгерд, Кейстут, у Кейстута сын Витовт, у Ольгерда сын Егайло. Ольгерд помер, Кейстут полез на трон Ольгерда, потому что он старший родственник. А так как Егайло — это сын Ольгерда, он сам полез на папин трон, потому что ведь наследовать-то, по идее, должен сын отцу, а не дядя брату. Но это же древнее, еще языческое, там, не просто дохристианское, а еще родоплеменное право наследования, так называемое лествичное, то, что у нас на Руси было там, до 14 века включительно, когда наследовал не сын отцу, а младший брат старшему брату. И так до сих пор, пока все братья не кончатся, только потом дети залезают на престол. Тоже вот по такой же очереди. То есть как по лестнице. Откуда слово? Лествичное право, то есть лестничное право. И у них случился конфликт, они принялись воевать. Но это нормально для феодальной эпохи. Все всегда воюют страшнее родственника, врага нет, потому что он претендует на твои деньги. Так вот, под Троками должно было состояться сражение, и Егайло... Ну, там получилось так, что Егайло уже до сражения Кейстута победил. А почему он победил? Потому что он вступил в союз с тевтонцами. Вот те самые тевтонцы, которые у нас в кино и книжке, кровавые упыри просто, у них только не хватает двух таких клыков, с которых капает пена и кровь просто. А-а-а-а! Там все непонятные какие-то, в общем, жуткие типы. Так вот, эти жуткие типы воевали непосредственно за Егайло. И Кейс, вот, увидев такое превосходство силовое, он решил, что нужно как-то договариваться. И Егайло говорит: давай, конечно, будем договариваться. И под гарантией безопасности он со всем семейством, с Витовтом тоже, пришел на переговоры, их немедленно взяли в плен, заточили. Прошу прощения, это был не Троки, Крево это был. Крево, замок Крево. Заточили в замке Крево, где почему-то вдруг Кейс тут, как недавно наш фашист Тесак, внезапно повесился. А Витовт сбежал оттуда в панике, просто в панике, потому что следующим, видимо, там 8 раз на нож упал бы он. То есть дядя он убил. Об этом прямо пишут чуть более поздние польские хроники, о том, что Егайло дядю своего того. Вот. При этом Витовт, который тоже матерый язычник, он там тоже постоянно то вступал в союз с орденом, то против него. Причем подковерная возня была совершенно шедевральная. Например, он вроде как язычник, да, вот язычник. Но, например, об очередном предательстве Егайло и о том, что тевтонцы снова вступили в союз с Егайло, там был не один союз с Егайло, их было несколько. И сейчас нападут на Витовта, его предупредил кто? Его предупредил не кто-нибудь, а тевтонский комтур, ну то есть глава провинции. Вообще-то монах, этот монах был всего лишь крестным папой дочки Витовта. Язычника, врага ордена, И, ну, понимаешь, вот измазать там одну половину белой краской, другую черной, просто физически невозможно. Если бы сейчас такой роман писали, о, это было бы, знаешь, вот вся эта «Игра престолов», выдуманная Джорджем Мартином, она даже близко по уровню накала там этих интриг, драматизма и прочего, она просто даже близко не стоит. Потому что вот этот вот прибалтийский котел, польско-литовско-русско-тевтонский, это что-то невероятное. Ну и самое главное, что не показано, и даже словом не упомянуто в книжке, и, понятное дело, в фильме, который все-таки, ну, меньше, чем книжка по хронометражу, там не показано отношение ордена и немецких городов, потому что первые враги ордена в Прибалтике были отнюдь не поляки, отнюдь не литовцы, это были немецкие, то есть тевтонские города, которые находились на территории ордена. Вот они их сдали как стеклотару своих рыцарей, просто как стеклотару, ну потому что они что-то торговлей занимались. А эти с их торговли постоянно пытались получить какие-то налоги. И постоянно какие-то налоги взять на какую-нибудь очередную войну. Городам это было нафиг не нужно вообще. То есть совсем. И поэтому немцы сдали немцев. При этом, ну, буквально вот одного шага не хватило, чтобы немецкие города, то есть Ганза, не открыли сами войну против Тевтонского ордена. То есть там должна была быть война немцев с немцами. Вот еще бы немножко. Но нет, поляки как-то первые подсуетились.
1: Я знаю, тебе нравится этот фильм «Крестоносцы».
2: Очень.
1: Но тебе не кажется, что он немножко примитивный за счет того, что он делит на белое и на черное?
2: Конечно, кажется. Я только что об этом сказал. То есть, мне не кажется, я уверен.
1: Ну, я понимаю, что ты уверен, но несмотря на это, тебе нравится этот фильм?
2: Да. А там потому что про рыцарей, все скочут на лошадях, в доспехах, вот там тебе прекрасная дама, вот, соответственно, ее кавалер, все там воюют, копья, топоры, я это люблю. Опять же, он масштабный весьма. Там, конечно, набрано все жутко, но мы делаем сразу скидку, что это 60-й год. Ну, я имею в виду набрано в смысле материальной культуры, и костюмы с доспехами там какие-то картонные, на мой взгляд, слегка. Но все равно там есть некие узнаваемые силуэты, то есть понятно, что речь о начале 15 века, откуда все это происходит, я вижу, всего этого много сделано, это подкупает, подкупает. Ну и опять же, от рыцарского романа какой сложности мы ждем? А это именно что рыцарский роман, просто воспроизведенный в 19 веке, а потом еще раз в виде кинополотна в 20 веке. Вот какая может быть сложность в рыцарском романе? Вот ровно одна может быть сложность. Кто переспит с прекрасной дамой, в конце концов? Или, может быть, никто не переспит? Вот Фламенко читала рыцарский роман 13 века? Вот там вся сложность о том, будет или не будет. Вот будет или не будет секс? Был.
1: Смотри, фильм «Крестоносцы», какой он эпохи? И фильм заканчивается битвой на Груневальде,
2: да.
1: О чем говорят заглавные кадры фильма.
2: Да, начинается все с того, что там два меча в виде вызова на бой пересылают королю Игайло.
1: Но с чего все началось?
2: Ты имеешь в виду завязка истории?
1: Да.
2: А, ну завязка истории как раз показана очень хорошо. Это прям вот оно правильно, оно прям вот 100% как есть. Оно, конечно, не имеет вот конкретного исторического прототипа, то есть чтобы можно было прям ткнуть карандашиком в карту и сказать, здесь было это тогда-то, этого нету. Но сам тип событий очень-очень узнаваемый, потому что есть некий пограничный орденский замок, есть некий польский замок пограничный с орденом. Ну там в одном это самый пан Юранд, командира в другом, герр Зигфрид де Лёве. И вот они за какие-то приграничные территории воюют постоянно. И это был просто фон жизни. Это происходило постоянно. Не только между орденом и Польшей, но и на большинстве конфликтных феодальных границ. Потому что границу провести невозможно. Если это, конечно, не река. Если река, там все понятно. Здесь наши, здесь ихние. А тут нет этой реки. Соответственно, границу не провести. И поэтому тут землю пашут мои крестьяне, или, например, селки там на зайцев ставят мои крестьяне, или твои крестьяне. Рано или поздно крестьяне друг друга в этом лесу поколотят и побегут к своему пану жаловаться. Пан, конечно, обязан будет их защищать, и он приедет с дружиной, там приедет немец с дружиной, они подерутся.
5: Кого ведешь?
6: А вы кто? С дороги!
5: Опусти копье, невежа! Ты что, не узнал Юранда из Спехова?
7: Мы купцы из Полоцка. Честные купцы везли продавать муку, освободи нас.
6: Вы нарушили закон. Здесь можно торговать только с разрешения благочестивого Зигфрида де Леве. Тут хозяин я. Отпусти их.
5: Посторонись! Кому говорю?
2: Повторяюсь, это фронтир, оно происходит вот такое там в 15 веке, в 16 веке, куда ты ни посмотри. Русь граничит с Литвой, там будет то же самое. Литва граничит с Польшей, там будет то же самое. Там, в конце концов, два воеводства польских граничат друг с другом. И там, на этой границе, может быть малая частная партизанская война, не то что годами, а веками. Потом обязательно кто-нибудь кого-нибудь знатно шлепнет. И дальше будет вендетта, потому что за такое можно только отомстить. И, конечно, тот род, который кого-то шлепнул, тоже кого-то потеряет и тоже начнет мстить. И вот там эти мстят этому за того, что он убил этого, а эти за то, что тот вместе за этого убил того, и поэтому мы тоже теперь отомстим. Ну и вот эта вот самоподдерживающая система, она ее закончить невозможно. Можно только прекратить, когда наконец-то сядут за стол, выпьют и помирятся. Поэтому вот идея, что Юранд поколотил каких-то крестоносцев, которые якобы вели захваченных купцов в плен, а крестоносцы приехали мстить, разграбили этот самый его городок, где он командовал, этот самый Юранд. И дальше Юранд мстит, потому что украли, значит, убили его жену, украли его дочь. И туда вписываются главные герои, вот там Сбышек, его дядя, да, дядя точно, дядя, и происходит дальше вот все, что происходило дальше в книге, в фильме. Оно нормальное явление совершенно, это частная малая рыцарская война. Единственное, что мне очень не понравилось, просто вообще, сразу, когда я что-то кино смотрел в каких-то там годах, короче, в прошлом веке я его смотрел еще, как бы это ужасно не прозвучало. Вот когда я в прошлом веке смотрел кино, 25 килограмм назад, этот вот город, где сидит Юранд, это не город, вы понимаете, это несколько сараев, составленных вместе, и они выглядят лучше только вот этого убожества, которое было представлено в фильме «Викинг» в виде Киева. Вот да, сильно лучше, но это не польский замок приграничный, нет. Он был бы, скорее всего, во-первых, каменный, он бы выглядел совершенно не так. То есть поляки — это одна из ведущих цивилизованных наций, ну, наций, хорошо, не наций, феодальных владений Европы в свое время. Уж к началу 15 века точно, там не все в порядке. Деньги, образование, экономика и, уж прошу прощения, вот эти вот убогие сараи они бы не ставили. Вот, ну, ни в коем случае. Там был бы нормальный камень, скорее всего, каменный замок. Даже если бы он был бы деревянный, это были бы не эти вот крытые соломы, какие-то убожества, которые показаны в кино, это были бы нормальные стены, на земляных валах, с земляными же отсыпками, там, с больверками, фланкирующими башнями. Ну, потому что вот этот сарай, господи, а какой смысл его брать? Зачем немцы полезли, кого там грабить в этом сарае? У вас своих куриц нету. Соломы не хватает, дерева, чего, что там брать просто? Вот это, конечно, резануло ужасно, потому что они прямо этого Юранда, который по всем понятиям из книжки выходит, что это знатный феодал, очень знатный, они превратили чуть ли не в крестьянина. Я понимаю, почему, потому что 60-й год. Феодал — это эксплуататор, он плохой. И если показать Юранда, какой он по-настоящему, это классовый враг крестьянства, ну, это, естественно, классовый враг крестьянства, это угнетатель и эксплуататор, то будет непонятно, а почему мы болеем вот за этого против немцев? Это же эти козлы и эти козлы-феодалы подрались друг с другом, неприятные люди, а болеть нужно за крестьян. Нет, понимаешь, вот мы сейчас сделаем этого Юранда полунищим таким, который вот едва ли не в землянке живет, ну, чуть почище, чем остальные. А немцы из каменного замка приедут такие все красивые и устроят зверство в духе войск СС. Это я понимаю, почему сделал, но оно резануло. Вот это конкретно вранье, неправда и чушь. Этого быть не может.
1: И пропаганда.
2: И чуть-чуть пропаганда, конечно.
1: Ну смотри, ты уже давно занимаешься изучением истории средневековой культуры материальной.
2: Да.
1: Ты изучаешь интерьеры, быт, доспехи, костюмы.
2: В первую очередь доспехи, оружие, все остальное уже после.
1: Ну, ты сейчас сказал, да, что правильно, что это 1960 год, еще не было такой тенденции делать подлинные вещи в кадре или пытаться хотя бы стремиться полностью передать правильные костюмы и так далее. Но какие есть плюсы в этой передаче именно визуального ряда?
2: Ну, смотри, во-первых, конечно, были такие попытки, потому что если мы посмотрим Генриха V, которого снимали англичане, вообще там, бог знает, по-моему, 48-й год, то есть, ну, очень давно. Вот там посмотришь на все эти костюмы, на все эти доспехи, по крайней мере, персонажные, у главных героев, и там сразу у важных людей второго плана. Вот там видишь Генрих V, он сделан прямо с надгробия Генриха V. То есть подошли к надгробию, посмотрели, сделали так же. Причем из железа, никакого не из пластика. Жанну д'Арк смотришь старую, совсем старую. Ну, смотришь, там, ну, это настоящие доспехи. Это понятно, что, ну, для кино сделано. Ну, все ясно, никаких сомнений. Но это настоящие доспехи, правильно сделанные, правильно выглядящие, идеально сидящие. Вот посмотрите, как доспехи сделаны. То есть попытки были, конечно, но вот это все-таки нужно понимать, что должна очень сильно поменяться как-то устройство головы, да, очень сильно должно поменяться, чтобы ты решил делать не просто исторический какой-то антураж, вот, который не такой, как сейчас, да, понятно, что оно про старое время. То есть нужно, ну, примерно сделать, чтобы оно было как-то похоже. А чтобы ты начал делать скрупулезно, точно, просто непонятно, зачем? Ведь 60-й год, Польша, там весь кинематограф растет напрямую с театра. Мы прямо видим, что фильмы «Крестоносцы» — это не кинореквизит и не кинокостюм, это театральный реквизит и театральный костюм. Совершенно очевидно. Который должен символизировать доспех, но не изображать доспех сам по себе. То есть они все в символических шлемах. То есть, посмотрите, шлем есть? Есть. Он даже, ну, примерно правильной формы. В самом деле, там эти хунсгуги или собачьи морды с такими, этими, как у Буратино нос вот такой у всех. Называется шлем Хунсгугель.
1: А для чего этот нос?
2: Чтобы когда копье тебе попадает, чтобы тебе голову не оторвало, чтобы копье срикошетило, а голова осталась более-менее на месте. Это самое главное. Так вот, шлем есть, кираса есть. Ну, понятно, что, ну, мягко говоря, не похоже на настоящую. Но она же на месте кираса. На месте кираса, то есть символ доспеха имеется, имеется. Дальше, как в театре положено, должен работать уже мозг зрителя, который сам себе все достроит. Мы же в конце концов не предъявляем там Высоцкому и театру на Таганке, как, когда они играли какого-нибудь Гамлета, например, просто на черной сцене. Там табличка, надпись «Лес». Ну, лес, все. Это же тоже вариант, правильно? Поэтому тут должна была очень сильно измениться эпоха, чтобы подходить к вопросу абсолютно скрупулезно. У них не было у кого подчеркнуть, собственно говоря, саму идею, которую все посчитали бы правильной. Вот так. Ну, а все-таки 15 век, начало 15 века. Вот так. Ну, а все-таки 15 век, начало 15 века, еще ко всему прочему.

0: колечко.
1: Нет, все понятно. Я же говорю, это все символ. И мы ни Высоцкому не предъявим, ни их костюмерам не предъявим, потому что мы же понимаем, о чем речь, правильно? Ну и в фильме «Крестоносцы» все понимают, что это речь про средние века. Доспех на месте, костюм у тетеньки у красивой на месте. Внутрь костюма, собственно, вставлена красивая тетенька, кстати, очень красивая.
0: Оружие, получается, тоже полностью условное?
1: Нет, оно не условное, с оружием чуть-чуть полегче. Ну, потому что меч это все-таки не доспех, меч он маленький, и он состоит из очень маленького количества деталей, его сложно сделать неправильно. А в Польше уже в 60-е годы, пожалуйста, эти музеи завалены были мечами 15 века и 14 века, просто можно было прийти и посмотреть без каких-либо проблем. Оружие больше похоже на правду, но не значит, что оно правильное совсем. Оно тоже в основном символическое.
0: А персонаж Фульк де Лорж.
1: Да.
0: А он сначала воюет на стороне Польши. Ой.
1: Ордена.
0: Он сначала воюет на стороне ордена, потом воюет на стороне Польши. И это друг Збышека.
1: Да.
0: А расскажи вообще, что это за персонаж и как он попал в орден. А,
1: персонаж-то, конечно, вымышленный. То есть за ним вот прямо точного прототипа не существует. А, но это не просто обычная практика, это супер-мега распространенная практика, когда в орден приезжали рыцари откуда угодно. Лотарингия, Нидерланды, Бургундия, Франция, Англия. Отовсюду рыцари приезжали в паломничество в орден. Потому что это было прямо вот в духе рыцарской культуры, отправиться именно на приключения. Как бы мы сказали сейчас, это экстремальный туризм, где можно еще и людей убивать. А тебе еще можно за это дадут пограбить. То есть, ты мало того, что сам не платишь, так тебе еще и могут заплатить за это. Ну то есть сам что возьмешь, то и молодец.
0: А расскажи тогда про саму структуру ордена. Вот есть эти паломники, да. Есть рыцари, которые да. Там находятся. А кто еще там присутствует?
1: Очень хороший вопрос, потому что мы, когда говорим о Тевтонском ордене, во-первых, правильно называть его, если мы говорим по-русски, немецкий орден, потому что Тевтонский — это напрямую значит немецкий, то есть Deutsches Orden или просто орден. Ну, у нас со школьной программы это как-то принято тевтонцами обзывать, и дальше будем так же. Тевтонский орден — это военно-монашеская организация, которая существует еще со времен 2-3 крестового, конечно, в основном 3-го крестового похода. Это военный госпиталь, который был организован под Акрой для тевтонских крестоносцев, ну, немецких крестоносцев. Орден во имя Святой Девы Марии Иерусалимской. Вот, это, собственно, они. Когда они переместились в Европу, они, в общем, свою структуру полностью перенесли. В основе монахи. Это называется братья или полные братья. Ну, так, чтобы было точно понятно. Это именно монахи, которые обязаны монашеской службой, имеют монашеский постриг, то есть имеют право совершать литургию и обучены совершать литургию. То есть у них условно-семинарское образование есть. У них все монашеские обеты, положенные монахом, то есть целибат и вот это вот все, посты и так далее. Монастырский устав, строго монастырский устав, конечно, с поправками на то, что им воевать приходит. То есть они могут не так строго держать пост, ну, чтобы не обессилить. Они должны быть здоровые все, как я. Так, братья, из которых кооптируется начальство. То есть это фокты, комтуры, понятно, это командиры неких больших или меньших провинций, наделенные там судебной, фискальной и прочей властью. И ландмастеры, это наместник магистра над большой территорией, и, собственно, магистр, вот великий магистр ордена, конечно, это монах. Вот этих братьев было очень мало. Причем, когда я говорю «очень мало», это именно это и значит. То есть их на всю Европу хорошо, если было человек 600. То есть вот буквально вообще всех, включая там уже старичков 80-летних, но он же действительно член ордена, правильно? Но воевать, конечно, он не может. Там начальство рядовых, условно рядовых рыцарей-монахов, вот человек 600. В самом, причем они же раскиданы были именно по Европе, потому что Тевтонский орден — это не только вот эта Пруссия, прибалтийская часть. У них были командории везде. Опять же, когда я говорю «везде», это значит вся Западная Европа. Пожалуйста, Бельгия, Бургундия, Нидерланды, Зеландия, везде у них были свои маленькие комтурии, где они деньги собирали. В самом ордене в это время максимум, что было, человек 250-300 этих рыцарей. Но это далеко не все, потому что дальше у них шли полубратья, так называемые, то есть люди, которые состоят в ордене, непосредственно в нем состоят, причем это не обязательно дворяне. Далеко не обязательно, хотя и дворяне тоже, но не принимают монашеского устава. То есть они могут там жениться, как, все как положено. Просто обычные светские люди, которые просто находятся на непосредственной службе ордена. Их прямо называли полубратья. Потому что он вроде как наш, но не монах. Поэтому полу. Дальше.

Светские рыцари, которые находятся в вассальной зависимости от ордена, то есть они прямо приезжают на землю, которые контролируют тевтонские ордены, говорят, мы хотим. Они говорят, а что нам вы можете дать? Они говорят, так мы за вас воевать будем. Они говорят, договорились. Вот вам земля, крышуйте, собирайте там с крестьян, что вам надо собирать, по первому зову воевать идем. Правильно? Правильно. Идем, отлично. И вот в эту среду супермассово, начиная с второй половины 13 века, да даже, наверное, и раньше, ну, со второй половины 13 века, когда полностью были подавлены прусские восстания, кооптируется местная аристократия. То есть местные эти вот дикари-язычники, ну, по мнению тевтонцев, дикари-язычники, на самом деле это были культурные люди, только не христиане. Так вот, аристократия оттуда массово кооптируется в состав рыцарей тевтонского ордена. Понятно, что они не монахи, они, ну, короче, происхождение не то, чтобы они стали монахами, но это рыцари, которые получают рыцарские фамилии, которые принимают католическое, естественно, крещение, и которые начинают примыкать к, собственно, германской аристократии. Вот когда мы говорим «тевтонцы», говоря про Пруссию, нужно давать себе самое отчетливое понятие о том, что в основном основная часть военных, которые там были, это были местные, бывшие вчерашние язычники, а иногда и сегодняшние язычники. То есть, когда показывают этих пацанов в белых плащах, черные кресты, все. Я говорю, вы представляете, что у вас сейчас в кино братьев рыцарей показано больше, чем их было за всю историю Тевтонского ордена вообще. Вот с 13 по 15 век. Потому что их всех столько не было просто. В основном за них воевали местные пруссы, которые составляли, ну не знаю, наверное, половину войска. То есть, когда показывают, ну, условно, голожопых символических этих самых дикарей, которые воюют за поляков, этих в шкурах, каких-то какими-то палками, как макаки, честное слово, это бред, конечно.

0: Так вот, если быть честным, то у тевтонцев в фильме должна быть половина войска таких же. Вот точно таких же. Хотя, конечно, они так не выглядели. Они одевались по-другому, воевали по-другому и так далее. Но вот так. И дальше, конечно, последние компоненты — это паломники. То есть рыцари из Европы, которые приезжают просто погостить. Их так и называли — гости ордена.
1: Когда Фулька пытаются убить мерзавцы из ордена, их спасают мазуры. Его спасают мазуры. А мазуры выглядят как неандертальцы из фильма «Борьба за огонь».
0: Да. Банда хиппи-бомжей каких-то.
2: Он еще дышит. Возьмем его.
3: Все равно помрет сейчас.
2: Возьмем его.
3: Выздороветь с ним хлопот не оберешься. А так кошелек.
1: О. Почему они так выглядят? Хотя это же точно не характерно для 15 века. Вот. И с костюмом поляков все понятно, и крестоносцев. Но расскажи, как выглядели литовцы, мазуры и татары.
0: Понимаешь, это, к сожалению, вот так вот на пальцах не описать. Это нужно просто массу картинок археологии показывать.
1: Ну правильно, да, шкуры там даже близко не было.
0: Не, ну шкура там, конечно, могла быть в том смысле, что у тебя будет хорошо выделанная шкура волка в виде понта какого-то. Да, это я могу себе представить. Вот, то есть убили волка, прямо его шкуру хорошенько выделали, и вот у тебя такая есть отличная вещь, на ней тепло, например. Но это нормальные абсолютно одежды, которые, в общем, знаешь, если так вот по-простому сказать, они чем-то были похожи, я вот, друзья, зрители, упрощаю специально, для модельного понимания, чем-то они были похожи на русский костюм. То есть это длиннополый кафтан растяжной или туника, которая просто через голову одевается, точно так же шерстяная, суконная или просто из шерстяного полотна, нормальные чулки узкие на ногах, там сапоги или ботиночки-черевики, там, валеные какие-нибудь шапочки или меховые шапочки. В общем, они ну, нормальные бы. Вот посмотрите на русского боярина какого-нибудь. Вот мазурский боярин, который спасает этого самого Фулька, он должен быть такой же. У них нормальные мечи сделаны там же, в Германии, кстати говоря, как по всей Европе, ну почти по всей. То есть вот шкура, какая-то шапка вот такая вот. Нет, конечно, они так не выглядели. Зачем это сделали в фильме, могу только предполагать. Для яркой кинематографичной картинки. Но простите, когда этого Фулька приносят в шалаш, где они проживают, вы понимаете, это мазуры, которые живут на такой территории, где бывает зима. Вот в этом шалаше вы все сдохнете, как только у вас будет минус 5. То есть вы зиму не переживете. Поэтому, конечно, у них были нормальные дома деревянные, которые были утеплены с печками, чистые, светлые, хорошие, обычные. Мазуры, кто не знает вообще, вот сейчас можно поехать в Польшу, и ты же была в Польше, ты не видела мазуров современных? Если видишь человека очень богатого, скорее всего, это будет мазур, потому что они работают как черти просто, вот как китайцы. Как китайцы где-нибудь в Индокитае, например. Они отличают от местных сразу же тем, что смотришь, человек там едет на Мерседесе, Ягуаре, Бентли. Даже можно не думать, скорее всего, это будет китаец. Потому что, опять же, они пашут как валы просто, безостановочно. Смысл такой. И мазуры такие же, они мало того, что очень много работают, они чудовищно скупые, просто чудовищно. Это прям вот все поляки скажут, мазур жадина жуткая. Вот как у нас про евреев анекдоты, так у них про евреев и мазуров точно такие же, что он очень жадный, очень скупой. Поэтому мазуры были всегда очень богатые, они крышевали речную торговлю постоянно, они по рекам возили товары. Поэтому, когда Фулька спасают, нужно понимать, что это должны быть парни, прям все это... Красивые, хорошо одетые, с поясами, в шапках, плащах. Ну, видишь, это, видимо, посчитали не кинематографичным.
1: Слушай, ну я с тобой не соглашусь, что люди, которые много работают, не всегда много зарабатывают.
0: Нет, они живут кланами, ты понимаешь. И эти самые кланы, они друг другу все в складчину, все вместе. И в итоге это за века накапливается, конечно.
1: А как обычно в работах Сенкевича, роман наделен большим количеством исторических персонажей.
0: Да.
1: А кроме короля Ягайла и князя Витовта, которые известны со школьной программы, какие еще там известные персонажи, именно исторические, изображены в фильме и в романе?
0: Ну, во-первых, конечно, два великих магистра Тевтонского ордена, один с другим. Братья, старший и младший Юнгингены. Вот один там умирает, во второй, по-моему, серии, да, во второй серии. И на его место Ульрих фон Юнгинген, младший брат, такой горячий такой, прям свирепый такой, с черной бородкой, чуть-чуть на молодого Кощея Бессмертного похоже, конечно же. Тот старый Кощей Бессмертный, молодой Кощей Бессмертный. Вот он становится на его место. Это вполне реальный персонаж. Потом Валенрод и Лихтенштейн, которые, опять же, воюют за Тевтонский орден, это вообще вполне реальные личности. И Лихтенштейн, Куно фон Лихтенштейн, это настоящий рыцарь, брат полный Тевтонского ордена. И Валенрод, это маршал Тевтонского ордена, который погиб в Грюнвальде. Ну, они там, собственно говоря, все погибли. Никто не пережил. Это настоящие люди. И что мне очень понравилось, прям исключительно, то, что там показывают вот человека, который постоянно возглавляет польские посольства. Его, если не ошибаюсь, там прямо не именуют, но понятно, кто это. Это Николай или Николас Тромба, это духовник и канцлер короля Егайла, которая, собственно, наставляла его в католической вере. И это как раз человек, произведение которого о Егайле нужно было бы читать при подготовке, например, к фильму или к роману. Но все читали только Яна Длугаша, который писал через очень много десятилетий после смерти Егайла и описываемых событий. То есть не был очевидцем. А вот Николай Тромба был не только очевидцем, но и участником всех тех событий изнутри, буквально изнутри. И очень, очень мило, что работа, да, яркая, да, красивая, да, здорово сделана, но абсолютно набранная пропагандистская, показывает нам человека, который написал как раз как источник то, как он это видел. Это прям вот меня прям всегда очень греет, что там есть Николай Тромба, который там был, видел Папу Римского, переписывался с ним. То есть это был такой очень хороший, начитанный, умный человек, отличный дипломат своего времени.
1: А первая серия фильма заканчивается в замке Щитна. Юран приезжает в этот замок, чтобы вызволить из плена свою дочь Дануську. Этот замок Щитна выглядит как огромная крепость с кирпичными стенами и большими лабиринтами и коридорами. Действительно ли все замки Ордена были настолько большие? И второй у меня вопрос, когда Юранда берут плен, в плен берет ее огромная мафия людей в белых костюмах с черными крестами, их где-то насчитывается около 20. Вот. И у меня такой вопрос, а действительно ли в пограничных замках было такое большое количество братьев из этого ордена?
0: Слушай, ну это, конечно, все показано, опять же, для символизма, и что было ужасно, потому что в роли Щитна снят Мальборг, он же Мариенбург, столица Тевтонского ордена. В самом деле нереальных размеров замок, один из самых больших в мире, который был построен вообще. Он сохранился до сих пор, и он производит ну, там, впечатление просто демоническое. Опять же, не знаю, ты в Польше когда бывало там? В Мариенбурге. Очень напрасно. Побывай, когда сможешь. Потому что, ну, это замок просто невероятный. И я вот тут ни на миллиметр не преувеличиваю. Он сохранился целиком. Он сохранился целиком. И там, ну, короче, вот ты представляешь себе, что это была за организация, Тевтонский орден, которая могла построить вот такое, и чем она вообще управляла, по большому счету. Огромный замок. Ну, конечно, Щитна, он бы поместился у него в заднем дворе. Тем более, что Щит — это же настоящий замок. Он такой был, и сейчас там город есть. Вполне себе этот самый Щитна. Ну, там снимать, конечно, вот если снимать вот в таком, ну, господи, там... А этот самый Зигфрид де Леви, он вообще кому угрозу-то представляет? Ну, что это за фигня? А вот если снимать все-таки в Мальборке, там, ну, там отож масштаб, ты понимаешь, отож размах. И видно, что... Это самый Зигфрид де Леви люто наворовался, на польской крови нажился, и сейчас еще и хорошего Юранда в плен возьмет. Оно в самом деле берет. Ну, 20 рыл в белых плащах с черными крестами, это значит, там 20 действительных братьев сидит. Ну, я скажу так, какой-нибудь город, ну, правда, не в прусской части Тевтонского ордена, а в ливонской части Тевтонского ордена, например, в Риге, в свое время там гарнизон был как раз где-то около 15-25 действительных братьев. На весь город хватало вот этих вот людей. А тут вот такой вот замок на границе, и там 20 орденских братьев. Ну, то есть, вот так нужно понимать. 1/10 всех, которые там есть. Ну, может быть, там 1/12. То есть, этого быть в принципе не может. Но опять же, а как ты их покажешь? Там же нельзя показать, что вообще-то в пограничном замке сидел бы один, этот самый Зигфрид, и у него там... Может быть, два помощника. То есть 2-3 рыцаря бы там сидело в этом замке. Причем это как бы, ну, с запасом. Ну хорошо, давайте там 5, если он в самом деле считается большой, важный, очень важный. Вот там 5 рыцарей бы сидело. Ну скажите, а вот где ужас-то? Как организовать так, чтобы около там, этого камина, чтобы сидел ряд рыцарей, чтобы за столом сидел первый ряд, третий ряд, чтобы на балкончике стояло и все с гнусными розами? Как эту мафию-то показать? Причем одеты они бы были, конечно, вот не вот в это вот. Они все время ходят, обратила внимание. Белая курточка с черным крестиком. Все время. Это церемониальная одежда. Они, конечно, в ней все время не ходили. Они ходили просто, вот как там показывают поляков, в этих всех этих сюрко, упеляндах, гоунах, вот и так далее. Вот они бы ходили точно так же по-разному одетые, просто в светское. Вот эта одежда одевалась, только если они отправляли богослужение, ну понятно, это их ритуальная одежда. Если они находятся в официальном, там, не знаю, посольстве, приеме послов наоборот, то есть вот когда они на службе условно, они, конечно, в этом и на войне. Все. По жизни они так не ходили.
4: Брат Ротгер ждет в часовне. Я обещал ему твою правую руку. У тебя еще есть один глаз.

0: Объясни, пожалуйста, почему так жестоко обращались с Юрандом, взяли его в плен и...
1: Ослепили, руку отрезали, язык еще отрезали, самое главное, кошмар. Во-первых, конечно, опять же, чтобы показать, что тевтонцы звери. Ну а как иначе показать, что они звери? То есть человека просто, их этого врага, который с ним постоянно воюет, его просто изуродовали и перевели на инвалидность первой группы. И еще и выгнали потом, отправили, иди. И он там непонятно, он должен был умереть. По всем понятиям, он бы дороги не перенес. Просто слепой человек в лесу, ну куда он пойдет? Но нет, однако оказался крепкий, однорукий. Дед как-то дошел, набрел, как ты помнишь, как раз на караван, где ехали наши главные герои, они его опознали, спасли, обогрели, привезли обратно к ему в городок. Ну да, это чтобы показать, немцы звери. Конечно, немцы так поступать с соседом не стали бы. То есть убить его, да, могли. Более того, это могло произойти просто в стычке. Ну кто-нибудь там из арбалета бы выстрелил, и пишите письма. Вот там, значит, органы ЗАГСа вас приходуют. Но вот так поступать с соседом немцы не стали бы. Почему? Потому что это тоже рыцарь, и они рыцари. Я не говорю, что рыцари — это что-то такое хорошее, благородное и прикольное. Есть другое. Рыцарь — это коллега. То есть, конечно, вы оказываетесь с ним по разные стороны баррикад, и, может быть, даже друг друга очень не любите, просто страшно не любите. Но ты всегда знаешь, что это коллега. А коллега значит, что ты можешь оказаться у него в плену тоже. Или у его родственников. А значит, поступать так с человеком, ну то есть вот прям так, не стали бы. Я не говорю, что вообще с человеком рыцари не могли так поступить. Какого-нибудь крестьянина, который устроит восстание, например, или горожанина, оприходовать таким способом могли запросто. То есть легко. Но чтобы так надругаться над рыцарем, пускай и польским. Да я даже не знаю, что должен был сделать этот польский рыцарь. То есть просто воевать против немцев, этого было бы очень сильно недостаточно. Просто очень сильно.
0: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. На Божий суд вызывают брата Ротгера Збышка, где он должен доказать, что Юранд невиновен.
1: Да.
0: Расскажи, что такое Божий суд.
1: Божий суд очень интересная штука, которая происходит вообще-то из очень глубокой античности. То есть прям вот из каких-то таких веков, когда про христианство даже еще не слышали. Судя по всему, вообще, наверное, даже еще из бронзового века. То есть, когда есть две тяжущиеся стороны, они представляют какие-то доказательства, свидетелей, неважно, по уголовному преступлению, по административному преступлению, по просто юридическому спору. И говорят, например, моя яблоня. Нет, моя яблоня. Какие ваши доказательства? И вот выясняется, что доказательства у всех или их нет, или они равны. И тут кто-то и говорит, пусть Бог рассудит, ну или боги рассудят, если мы говорим о язычниках. Окей, говорят все. И дальше нужно сделать так, чтобы эти самые высшие силы могли явить свою волю. Например, дать обоим по топору и пускай подерутся. Соответственно, кто умер, тот и не прав. Очень просто. Другое дело, что когда говорят, что Божий суд, сразу вот равно поединок. Ни хрена подобного вообще. Потому что основная часть их Божьих судов, то, что вот называется расширенным термином ордалии, происходило не в виде поединка, потому что Бог может явить свою волю совершенно разными путями. Например, вас обоих загонят в прорубь зимой, вы там посидите полчаса, и кто не умрет от пилонефрита, тот и прав. Или, например, вам дадут раскаленную кочергу до бела. Вы возьметесь за нее рукой, и у кого первая рука заживет, тот прав. А если гангрену и руку ампутировали, значит, не прав. Ну и все ясно как бы. И пойти, собственно, на этот божий суд, это вообще было большое мужество. Потому что если учесть, что все это происходило у немцев, немцы, например, могли предложить натурально им залезть в реку в холодную зимой. Кто сказал, что Бог может явить свою волю только через драку? Бог может явить свою волю как захочет. Вот. Но в том числе и божьи поединки тоже были. Так как дуэли в Европе в это время не было вообще, то есть не знали, что это такое дуэли. В принципе. Потому что он считает, что божий суд — это типа дуэли. Ничего подобного. Это строго зарегламентированное, наполненное кучей бюрократии, юридическое судебное мероприятие. Это именно суд. Есть такая книжка, правда, она, конечно, гораздо более поздняя, чем 1409-10 год. Написал ее один из великих германских фехтовальщиков, вообще отец, один из отцов вообще европейского фехтования, Ганс Тальхофер. Называется она «Готский кодекс». Собственно, это 1445 год, если не ошибаюсь, первая его книжка. Она, собственно, вся наполнена рассказу о том, что такое судебный поединок, как его оформить, как на него выйти, как в нем победить. Потому что боженька-то боженька, а фехтовать лучше уметь фехтовать все-таки. Вот. И да, это было очень популярно. Оно было, то есть это могло быть.

0: А как тебе сама сцена фехтования в фильме? На что можно обратить внимание и что ты об этом думаешь?
1: Тут обратить внимание самое главное вот на что. Вовремя закрыть глаза. На это нужно обратить самое пристальное внимание, потому что смотреть на это, конечно, сейчас просто невозможно. Во-первых, там мы видим, как у плохого, у брата Ротгера, этот шлем Хунсгугель, то, что я говорил, собачья голова, похожая на пуделя, подозрительно. У него глазная прорезь такая, что в нее можно голову высунуть, если постараться целиком. Я, конечно, понимаю, зачем это сделали, потому что каскадер бы иначе не смог в нем вообще никак двигаться, работать, что-то видеть. Они были очень узкие, эти глазные щели, миллиметров 5-7, не больше.
0: Как сами?
1: Задача вот в чем? В том, чтобы в это забрало не влетело копье или не влетела стрела. Вот в такую щель, туда ворона, не складывая крыльев, наискосок пролетит. Вообще спокойно. Зачем вот такая щель нужна? Не зачем, она ничего не защитит, ее глаза открыты. Они были очень тонкие. Тут самое главное что на коне, это конный шлем, это самое главное шлем для конного боя. Ты на коне эту самую захлопнул штуку, через амбразуру врага прицелился, дал шпоры и щитом закрылся. И дальше копье направил в нужную сторону и скочишь. И только думаешь, господи, только бы голову не оторвало. Ну и про себя еще немножко, только бы не обосраться. Ну потому что страшно очень, конечно. Вот он должен спасти. При бое на мечах, то рукопашном бою, лучше бы, конечно, забрало это поднять. Забрало, это подъемное. И вот все забрало, как козырек нависает над глазами, вот так вот, и ты все видишь.
0: Но у тебя же все равно узкий кругозор.
1: Это большая проблема. То есть
0: если кто-то сбоку будет?
1: В этих доспехах нужно уметь а. смотреть, б. что очень важно, дышать, потому что забрали в глухом, дышать невероятно трудно, им просто нечем дышать. То есть там гипоксия наступает через 30 секунд приблизительно. И уметь двигаться. То есть вот ты правильно сказала, что шлем закрывает глаза, периферийное зрение отсутствует вообще. То есть нужно постоянно сечь вокруг себя, как радаром, вот так вот. То есть должен постоянно двигаться и видеть, что никто не подкрадывается. Тут, правда, конечно, поединок, то есть противник спереди. Ворочаться не сильно нужно. Но это огромная проблема. То есть научить каскадера драться во всем этом так, чтобы это выглядело не смешно, не успели. И не успели бы, потому что это просто должна быть огромная школа специалистов, которые умеют в глухом шлеме драться. Я вот 26 лет в исторической реконструкции. Я ненавижу глухие шлемы, и всегда сам, когда мы вот там воюем в наших реконструкторских темах, я всегда воюю с открытым лицом. Я никогда забрало не одеваю, просто потому что это очень неудобно. Но вот тут условия такие, нужно было с забралом, потому что это по-рыцарски, это прям символизирует. И мы вот такие вот сделали глаза. Ну и потом бой на топорах, когда они там озвучены, да еще как, прошу прощения, там, когда топор попадает в щит, раздается звук, как будто бы таз роняют на канализационный люк. Бинг! Бинг! Вот что-то такое кошмарное. Щит деревянный, топор в него не ударится железным звуком. Никогда. Поэтому звук должен быть глухой. Ну, как топором по деревяшке, по пеньку. Ну и сама, конечно, картинка боя чудовищна, просто чудовищна. Это понятно, что это сейчас вообще не идет ни под какую критику. Она ниже всякой критики, это очень плохо сделано, просто исключительно. У Бога плохо никак. Оно должно что-то символизировать, но оно что-то вот именно что чего-то и символизирует. Ну и топоры, конечно, которыми не дрались. Бог ты ж мой, это рабочие топоры, это не боевые топоры. Я такого рода топоры много видел в музеях, много держал сам в руках. Это топор, то, что называется, знаешь, когда вот повалят дерево, с него нужно сучья очень быстро удалить все. Вот это для этого нужно. У него втулка, и от втулки вот под таким углом само полотно с лезвийной частью. Специально сделано, чтобы можно было ставить сбоку от дерева и прямо такими вот движениями, даже очень большие сучья, с одного удара срубать. Вот так прям хрямс, и у тебя очень быстро весь ствол очищается от сучьев. Но это не боевой топор. Им невозможно воевать, тем более одной рукой ты его не поднимешь. Он у них там то ли пластмассовый, то ли деревянный, то ли еще какой-то. Ну, потому что эта штука весит килограмма 2. 2 килограмма на ручке, ну ты ее вот одной рукой, ты ее раз, два, пять поднимешь, драться им невозможно. И он размеров-то каких? Опять же, это не боевой топор. Боевой топор был бы маленький, потому что боевым топором нужно рубить очень быстро и точно. Это самое главное.
0: Смотри, Ротгер погибает,
1: да.
0: И Зигфрид Лёви очень сильно расстраивается по этому поводу.
1: Да. Его прям запарило.
0: Объясни, почему, потому что они не родственники.
1: Слушай, там, конечно, есть, ну, на мой взгляд, такой не сильно завуалированный намек, конечно, на гомосексуальную связь. Прямо вот не сильно завуалированный намек, что, ну а что он так по нему убивается-то? Потому что молодой красивый, это старый козел. Но у них там зато были шуры-муры, судя по всему. Опять же, ну все же знают, что это же немцы, католики, попы, у них же это постоянно происходит, ну вообще-то. Это вот он и поэтому и расстраивается, а потом пошел и повесился. Кстати говоря, единственный вообще за весь фильм какой-то отзвук хоть какой-то человечности, который отдан немцам. То есть вот видишь, ну из-за, понятно, из-за гомосека, а расстроился как?
0: А у Сенкевича тоже есть такой же номер?
1: Ну, опять же, это не сказано нигде прямым текстом. Понятно. Но там дальше не нужно как бы ничего додумывать. Смотри, 20 мужиков живут в одном замке. Это монахи, женщин там нет. Ну, по крайней мере, вот прям, чтобы там жениться. Да и кому, в принципе, в голову-то придет? Там какие-то бабы ужасные, точнее, одна показана всего за весь фильм у немцев там в замке. Ну и дальше что? Дальше мы думаем, из-за чего он убивается? Ага, вот оно как. То есть над чем подумать и поржать, если что.
0: Они по замку постоянно ходят с факелом в руках.
1: Это, конечно, адский бред, просто.
0: Были ли какие-то другие осветительные приборы?
1: Фонарь. Есть слово «фонарь». Оно... Ну, он такой, на палочке, вот такой вот, прям, как, знаешь, как вот ручка, и у тебя вот тут такая штука спереди. Они археологически найдены, их антикварных полно. Прямо вот из 15-го, из 14-го, из 13-го века. В конце концов, светцы были. То есть, знаешь, как волшебная лампа Аладдина. Это же именно вот в форме чайничка, это лампа. Потому что внутри налито масло. Туда опускается фитилек, и фитилек светит. Вот, например, такая штука. Но факел внутри помещения, во-первых, он все закоптит сразу же, все будет черное, просто вот черное, чернющее. Во-вторых, его нужно будет раз там в полчаса менять, потому что он прогорает невероятно быстро. Ну и в-третьих, это пожароопасно. Факелами, ну, старались не пользоваться. Факел — это эрзац. Но с факелом зато как это, черт возьми, антуражно, это трепещущий свет, эти бегающие тени. Атмосфера ужаса, в конце концов, какая. Вот это я понимаю, да.
0: Ягелла сообщают о том, что орден захватил суда с хлебом, которые направлялись в Литву.
1: Да.
0: На что Ягелла говорит, что им одним не победить орден, и предлагает объединиться с Литвой и с Русью. Насколько реально создание такой широкой коалиции?
1: Тут вообще все, конечно, очень смешно. Возможно, этот эпизод с захватом судов с хлебом имел место. Скорее всего, они его подрезали у Яна Длугаша. Давненько читал его историю. Очень почтенный историк. Это то же самое для польской истории, что Геродот для греческой истории. Отец польской историографии. Но суть-то не в этом. Какого черта, спрашивается, вообще происходит? Это в фильме не объяснено. Просто немцы, видимо, из природного скотства, решили опять наброситься на литовцев, как это было недавно, там, в 1939-1940 году. Нет, против них в Жмуде почему-то началось восстание. И на это прямо указывают в фильме, что в Жмуде восстание против немцев. Вопрос, как немцы оказались в Жмуде? Это вот та самая часть Литвы, которая разделяет прусскую Прибалтику от Ливонской Прибалтики. Собственно, почему Ливонская часть Тевтонского ордена и, собственно, Тевтонский орден не могли по суше соединиться? А по одной простой причине, что когда-то, когда Егайло поссорился после смерти великого Ольгерда с дядей и двоюродным братом, то есть с Кейстотом и Витовтом, вот мы упоминали, что он заручился поддержкой ордена. Как он заручился? Так он им отдал жмуть. Он им просто отдал кусок примерно 20% Литвы. Ну, просто чтобы немцы его посадили на трон, что они сделали. Потом, правда, конечно, когда его посадили на трон, он сказал, что ничего не было. И немцы, очень расстроившись, обратились к Витовту, то есть к врагу Егайло. И Витовт сказал ему: забирайте эту самую жемайтию. Но, правда, когда они ему помогли, он тоже сказал, опять ничего не было. И так продолжалось несколько раз, если не ошибаюсь, 4. Пока, в конце концов, Витовт не пошел на грандиозно умный поступок. Просто грандиозно умный поступок. В это время Егайло уже не был собственно говоря, в Литве. Он женился на последней представительнице рода пястов. Пясты кончились по мужской линии, осталась одна тетенька, которую, кстати говоря, звали не королева, а король. Потому что по классическому праву Польшей женщина управлять не может. Поэтому она Едвига, ее звали король Едвига в документах. Так вот, в 1485 году происходит Кревская уния, как раз в том самом замке Крева, где в свое время придушили Кейстута и чуть не придушили Витовта. Кстати, где потом в заключении сидел и Егайло тоже. То есть там все участники в этом Кревском замке побывали, накрытый на хлебе и воде. Так вот, Кревская уния, Польша и Литва соединяются в единое союзное, только не государство, а, наверное, конфедерацию, под единым управлением. То есть личная уния с королем Польши. При этом Егайло, Владислав, это король Польши и князь Литвы. Но великий князь Литвы – это Витов, то есть он управляет Литвой. При этом был заключен такой договор, что если у Витовта не будет детей мужского пола, то это все переходит к Егайло. То есть он делается королем Польши и великим князем Литвы. Но до этого еще далеко. Что делает этот паразит еще в конце XIV века? Что делает паразит Витовт? Он, когда утверждается на великом княжении литовском, он фактически выполняет обязательства, которые подпряг на себя Егайло, и фактически отдает Жемайтию немцам, тевтонцам, в спасибо за помощь. Это Витовт отдал Жемайтию немцам, и немцы сказали, что спасибо, наконец-то нашелся хотя бы один приличный человек в этом скопище паразитов. Вот обещали, один обещал, второй обещал, наконец-то выполнили. И немцы туда вошли по договору, извините, пожалуйста, по договору, официально зафиксированному. Но Витов точно знал, что как только немцы войдут в Жемайтию, там тут же начнется восстание, обязательно. Как только там начнется восстание, на это не смогут не реагировать поляки, они рано или поздно отреагируют, начнется снова война, и его Витов-то оставит в покое. И он сможет делать свои дела, будучи точно уверенным, что не тевтонцы, ни Польша на него не посягнут, потому что они будут заняты друг другом. Ему это нужно было для чего? Понятно для чего. Для того, чтобы разгромить в степи хана Едигея и посадить Тахтамыша, который гостил у него в это время в Вильно, обратно на ордынский трон. И потом вместе с Тахтамышем хлопнуть Москву. Это была самая главная его идея. Но это 1399 год, задолго до рассматриваемых событий. Но вот когда нам показывают это в кино, почему-то они совершенно не объясняют, откуда, и в книжке, конечно, не объясняется, откуда немцы взялись в Жемайтии. Вы сами ее отдали. И теперь вы говорите, никто не сможет немцев в одиночку, понимаете ли, победить. Надо же объединиться, а вы не могли бы Жемайтию не отдавать? Дядю не убивать, например, такие все благородные, замечательные. Это вы заварили все. Вот. Ну да, конечно, с Тевтонским орденом в это время в одиночку ни Польша, ни Литва справиться не смогли бы точно. Почему? Потому что где-то вот 40-е, 60-е годы 14 века это высшая мощь вообще Тевтонского ордена. Они там нахлобучили вообще всех, кого только можно. Там был очень долго толковый магистр фон Книпроде, собственно говоря, ему наследовал Конрад фон Юнгенген, который показан в кино, и вот они, конечно, поднялись очень мощно, невероятно мощно. И что для Польши, что для Литвы, поодиночке орден представлял смертельную угрозу, и более того, даже если бы вдруг они в войне победили, такое вполне могло быть, это все-таки война, непредсказуемая штука, то никаких решительных плюшек себе получить не вышло бы, ни в коем случае. То есть немцы могли проиграть войну, проиграть сражение, ну как бы ничего бы не произошло. Сейчас проиграли, в следующий раз выиграем. А вот если бы они объединились, вот тогда да, можно было добиться решительных каких-то себе стратегических преимуществ. Для этого нужна была широкая коалиция. С Русью там все просто. Начиная с 13 века, после монгольского нашествия, вся Южная Русь, которая была просто вытоптана монгольской конницей, ослабела настолько, что им нужно было кому-то прислониться. Все эти города стали один за другим, включая Киев, отходить к Великому княжеству Литовскому. Они фактически в этот момент, когда мы говорим начало 15 века, они владели половиной земель Рюриковичей. И название официальное было «Великое княжество Литовское и Русское». Государственный язык был русский, язык делопроизводства был русский, договоры заключали они на русском языке, причем, заметьте, не на белорусском, а на литературном русском своего времени. И когда вот Егайло в кино говорит, нужно бы собраться все вместе, там Русь, Литва, Польша, ну, нужно было сказать просто Литва, потому что под Литвой основная часть литовских земель — это были русские земли. Потому что вот Жемайтия, Аукшайтия, вот это вот все, то, что, собственно говоря, Хартленд литовский, вот это вот лесной языческий, он относительно захваченных от Миндовга до Ольгерда территории был очень небольшой. Потому что кто бы мог подумать, вот сейчас у нас Можайск, Димитров, эти города каждому москвичу известны. Это была граница с Литвой в свое время. Когда мы говорим, граница с Литвой проходила вот здесь фактически. То есть тут, там, не знаю, 100-200 километров от Москвы уже начиналась или литовская территория, или территория, которая была спорная. То есть она туда отойдет, сюда отойдет, вот так вот. Соответственно, только что буквально Витовт захватил Смоленск. То есть Смоленск — это литовский город в тот момент был. Правда, потом смоленцы страшно недовольны литовцами, поднимут восстание, на некоторое время выйдут из подчинения, ну и снова захватят. Причем, заметьте, военной силой. Словом, вообще-то, конечно, коалиция была двухсоставная. Это была, с одной стороны, Польша, с другой стороны, Великое княжество Литовское. То есть Русь, которую мы себе представляем, то есть с центром в Великом княжестве Владимирском и Московском, там не участвовала.
0: В Мальборке, куда пришло посольство Егайло со Збышком, орден готовится к войне.
2: Да.
0: И там, значит, представлена кузница, где какие-то полуголые люди крутят вот эти вот колеса, кто-то там кует. Злые немцы говорят о том, что это язычники, которые работают во славу Божью и во славу ордена. Как можно было этим людям доверить изготовление оружия? И правильно ли выглядит эта кузница, потому что она похожа на декорацию про фильм «Юность молодого Конана Варвара».
1: Да-да-да, там только Шварценеггера не хватало, чтобы он крысо крутил какое-нибудь.

0: Ну, конечно, это все. Опять же, это нужно показать концлагерь, чтобы все, кто пережил Вторую мировую войну, не ошиблись. Это концлагерь, это немецкий концлагерь. А немцы кто? Правильно, нацисты. Ну, что вам еще нужно пояснять? Посмотрите. Это, конечно, бред о Сив-Кейбл, уж извините, пожалуйста, потому что кузница на ручной тяге, это, конечно, ерунда. Должна быть водяная мельница, это самое главное. Но в крайнем случае, чтобы туда запрягли каких-нибудь лошадей и ослов, потому что люди слабые. Люди так здорово вертеть эти самые валы, которые будут поднимать молоты для механизации процесса, просто не смогут. Основа вообще прогресса индустриального 13-15 веков – это везде стоят водяные мельницы, которые, собственно, ворочают кузницами, которые ворочают мельницами, на которых хлебушек мелется, к которым подключают ткацкие станки и так далее, и так далее, и так далее. Это вот основа механизации, это водяная мельница. И что самое главное, вот оружие, там показывают, мечи куют, причем очень странно, их куют сразу с эфесами. Такого не бывает. Куется клинок отдельно, отдельно делается гарда и навершие. Клинок закаливается, полируется, точится, и только потом его оснащают гардой, навершием и рукоятью, то есть эфесом. Тут нет, все вместе куют. Это ну, чушь собачья. Это люди просто никогда не видели, как меч делается. И даже не представляют себе. Так вот, в Мальборке их, скорее всего, если и делали, то там ну, штучно, то есть мало. А покупалось все в Германии. На Рейне, в Золингене, в Пассау. Оттуда, то есть с юга Германии, из центра Германии, гнали прямо их. Не просто много, их продавали бочками эти мечи. Такая была фасовка бочка мечей. 100-200 штук, просто вот такая бочка, да клинки напиханы и так далее. И, конечно, там показана эта кузница, господи боже мой, там голые люди что-то куют. Кузница — это искры, то есть куски расплавленного металла. Должна быть защита, потому что иначе ну, ты за час работы утратишь всякую пригодность, ты будешь просто весь в ожогах, таких, что тебя лечить придется. Ну и кузнец — это ценнейший вообще-то специалист, всего средневековья, то есть более квалифицированный, чем кузнец, может быть только врач. Вот такой крутой, да, который пользует там, каких-нибудь королей, герцогов и прочее. Самый квалифицированный работник всего средневековья – это кузнец, тем более кузнец-оружейник. Его вот в таких условиях содержать, да вы больные. Даже, допустим, это какой-нибудь раб пойманный, какой-нибудь там язычник, да, там, не знаю, неважно, русский еретик, литовский язычник. Если оказалось, что он умеет хорошо ковать, ну, раб, не раб, у него все, у него жизнь удалась, потому что его будут кормить, хорошо размещать, за ним ухаживать, да просто потому, что он умеет делать ценные вещи, по-настоящему полезные. Поэтому, конечно, это, опять же, еще один такой киноштамп, чтобы показать зверство немцев. Вот.
1: Ян Мазовецкий возглавляет посольство в Орден.
0: Да.
1: Там он общается с магистром и ближайшим его окружением. И они, немцы, уговаривают поляка не воевать с орденом. А мог ли он предать короля и сохранить нейтралитет? Или вообще, в принципе, перейти на сторону ордена? И как вообще перед войной происходит договор, с кем, против кого воевать?
0: Слушай, мог. Это, конечно, не обязательно, чтобы он бы это сделал, но такие случаи известны в средневековой истории сплошь и рядом. Потому что кто такой этот самый Мазовецкий, так он же князь, то есть герцог, то есть самостоятельный правитель вообще-то. Он правит своей землей, король у него, в смысле король, он его сюзерен, то есть да, он приносил вассальную клятву. Ведь можно сказать, что смотрите-ка ты, например, вот я сейчас как некий пример привожу. Егайло, такой гад, вчерашний язычник и крестился неправильно. Все, что я ему приносил, все клятвы, вообще гроша ломаного не стоит. Я больше ему не вассал, все. И я пошел воевать за католиков. Кстати, почему это он Литве помогает? Против кого? Против ордена Девы Марии я не могу. Я вот Богу вассал более верно, чем этому королю. Пойду за него воевать. Вот Силезия, пожалуйста, воевала за немцев, например.
1: А на Перу, которое было устроено в честь посольства, магистру становится резко плохо, и он умирает.
0: Перепил.
1: И тут же за секунды принимается решение, что новым магистром становится его младший брат.
0: Да, Ульрих.
1: Ульрих. Насколько частым явлением такое могло быть?
0: Нет, конечно. Во-первых, ты обратила внимание, какой там пир. Как эти монахи там кирогазят так, что аж только люстры качаются вообще. Там все что-то бухие, какие-то заблеванные, кто-то уже валяется где-то. Ну, короче, это как такое впечатление, что это не рыцари, а студенты какие-то вот прям дорвались до вписки и там устроили вот черт знает что. Ну, по крайней мере, исходя из моего опыта, у студентов такое бывало. А, это, опять же, показать, какие они сволочи. Ну, поляки там мало едят, культурно выпивают, и даже дядя Збышек там это руками топор свернул вот этот самый в трубочку, всех поразив, и, конечно, невозможно. Ну, неважно.
1: Еще нужно было ножичком сидеть и есть вилочки.
0: Да, такая. Вот, потому что поляки хорошие, поляки приличные, а немцы разнузданная пьяная сволочь, естественно. Ну и, конечно, выборы этого магистра внезапно, что один помер, а тут же раз второй. Это, конечно, опять же, это о-хо-хо-хо-хо-хо, такого не бывает. Потому что просто так выбрать магистра нельзя. Для этого должен собраться орденский капитул и вынести коллегиальное решение. Да, конечно, Ульриха избрали очень быстро, и более того, сразу было понятно, что Конрад не молод, и он рано или поздно, скорее всего, рано отдаст Богу душу, и, скорее всего, будет его брат. Скорее всего. Но все равно это происходило несколько по-другому. Конечно, в фильме всем этим событиям сделали монтаж, чтобы не плодить лишних сущностей. Такого, конечно, быть не могло. Все это было несколько более затянуто. Ну и да, что, опять же, хорошо показано, что в книжке, что в фильме, это нужно поставить в жирный плюс, что личность Ульриха Юнгенгена, она была связана обязательно с войной. Он был ястреб, что называется. Он возглавлял такие яркие антипольские, антилитовские, строго захватнические устремления в ордене.
2: Желаю вам правления мудрого, справедливого и спокойного.
3: Сейчас нам не до покоя. Сейчас нужно бороться за веру с неверными еретиками.
4: С кем вы собираетесь бороться, ваша милость? Вас окружают христианские народы.
3: Но истинные христиане не помогают неверным.
4: Что мне прикажете сообщить его величеству? Наши суда с хлебом будут возвращены?
3: Суда с оружием являются законной добычей ордена.
0: А с другой стороны, его старшенький, вот он был, наоборот, умеренный. Он, конечно, повоевает сам, был очень сильно не дурак, но он был более разумный, более умеренный. И Ульрих, вот как раз вот он развязывает войну в 1409 году. Ну, как развязывает? Он ее разжигает, скажем так, потому что, конечно, война началась в Жемайтии, где поднялось восстание, а поляки вроде как вступились за Жемайтию, потому что вроде как это Литва, а Егайло вроде как союзник Витовта по Крепскому соглашению. И, что важно, еще Островским соглашением 1391 года, которые последовали вслед за Крепской унией. Так вот, он вступается, зажимает ее, начинается война. Напомню, откуда эта война взялась. Это ее, собственно говоря, Витовт с Егайло вдвоем и, ну как, сложили дрова, из которых эта война потом загорелась. Потому что они отдали сжимайте орден, орден вошел, началось восстание, вот, пожалуйста, это провокация называется по-русски. И вот Ульрих не склонен был договариваться, а Конрад старшенький был склонен договариваться. И вот как только на троне оказался Ульрих, всем стало ясно, вот теперь начнется. И оно вот, собственно, и началось.
1: Угу. Знаете, у меня еще один вопрос по поводу восстаний. На военном совете они обсуждают, где устроить засаду.
0: Ты имеешь в виду эти самые дикие люди в этих самых шкурах?
1: Да, либо под Новым Ковно, либо при замке Ригнет.
0: Вообще-то, конечно, он Рогнит. Почему он Ригнет, я не знаю. Он Рогнит.
1: Правильно, Рогнит называют.
0: Да.
1: Но я нигде не нашла название этого замка.
0: Потому что замка Ригнет не существует.
1: Расскажи, что это за замок и что такое Новое Ковно.
0: Ну, такое Новое Ковно, я не знаю, скорее всего, имеется в виду Каунас, просто Ковно. Ну, город Ковно, он же Каунас. Там мощнейший замок, который переходил постоянно из рук в руки. То ли литовцы его захватывали, то наоборот, обратно его захватывали немцы. Он там рассказывал, что под Новым Ковно их расколотили очень сильно. И теперь бы куда напасть, под Новое Ковно или под Рогнит? Под Новое Ковно или под Рогнит, который почему-то называют Ригнет, не знаю почему. Докладываю, если это в самом деле имеется в виду Каунас, ну, скорее всего, на где же еще? Это Мариенведер или Риттерсведер. Нет, правильно, Риттерсведер. Рыцарский остров он назывался. Каунас, Рогнит, там 150 километров, потому что Рогнит находится в Калининградской области современной. Вы прям точно уверены, что метнуться оттуда туда или отсюда сюда? Ну, это же концы такие для для того, чтобы пешком по лесу пройти, не маленькие. Потому что, смотрите, на 150 километров, если по 25 километров в день, раз, два, три, четыре, ну, это вам неделю идти в одну сторону, в другую сторону. Так что мне это все кажется исключительно странным.
1: Обсуждение планов перед битвой. Расскажи, как это происходит.
0: Перед битвой, которая во время засады или во время уже Грюнвальдского сражения?
1: Во время Грюнвальдского сражения.
0: Ну там, конечно, все очень упрощено. Причем упрощено до искажения. Потому что вся Грюнвальдская битва представлена, внимание, в реконструкции. Реконструкции, которая сделана на основе реконструкции Яна Длугаша. То есть Ян Длугаш в 80-е годы 15 века, ну смотрите, сколько времени прошло, 70 лет, 3 поколения, описал битву при Грюнвальде. Не видя вообще ни одного живого участника, он опрашивал там внуков, внуков, правнуков участников. Да, у него были документы некие, то есть, например, он предоставил нам в список прямо гербов всех хоругвий, которые принимали участие в бою. Как с литовской стороны и польской, так и с немецкой. То есть перечислено буквально все. Каждый герб, каждый хоругви. Огромная работа, спасибо ему большое. Но течение боя, которое там рассказано, которое вошло во все учебники, и в фильм, и в книжку, мягко говоря, под огромным сомнением. Потому что Ян Длугаш не представлял, самое главное, поле боя. И мы его теперь не представляем. Буквально недавно была сделана палеогеографическая реконструкция, палеоландшафтная реконструкция поля боя, как оно вообще выглядело. Вот там эта история, что что-то выходят эти вот так называемые хуфы, то есть развернутые построения кавалерии, конницы, с одной стороны орденской, с другой стороны польско-литовской. И вот они строятся в три хуфа последовательно, затылок друг к другу, то есть там, условно говоря, первая дивизия, потом на каком-то расстоянии вторая дивизия и сзади третья дивизия. Немцы видят, что литовцев и поляков больше, их, в самом деле, очень сильно, было очень сильно больше, в полтора, то и два раза. И они один хуф разворачивают на фланг себе, так, чтобы с одной стороны было два хуфа и один хуф на фланге. Как раз его возглавляет Конрад фон Валенрод, маршал Тевтонского ордена, великий маршал Тевтонского ордена. Он должен ударить на поляков, ой, прошу прощения, на литовцев, на войско Витовта, а в это время две эти вот дивизии тевтонские ударяют в три дивизии польские, то есть в три хуфа, потому что литовцев и поляков больше, они имеют возможность развернуть на одном фланге литовцев вот точно так же в три линии, а с другой стороны поляков также в три линии. И вот, значит, они так сходятся, и происходит некая драка. При этом хитрый магистр говорит: «Ася-ся, мы сделаем не так. Сначала его накопаем в волчьих ям, и поставим пушки. Когда пойдет в атаку вся эта вражеская конница, мы их обстреляем из пушек, они попадают в ямы, и после этого мы уже ударим и на них и победим». Такие все говорят: «Нет, мы всегда побеждали, атакуя в сомкнутом строю, сомнем их сразу конями и доспехами».
3: «Все это так, но и осторожность не помешает. Значит, вначале волчьи ямы, потом орудия и лучники, и уже под конец я поведу 16 хоругвий. Буду биться среди вас».
0: Вот такая вот стратагема. Чушь собачья. Во-первых, при раскопках. Поле раскопано очень подробно. Не обнаружилось ни одного следа волчьих ям. Их не копали. Потому что сразу вопрос: ну хорошо, поляки, например, попадают в волчьи ямы. А вы как атаковать-то будете между ними? Вам же будет нормально не развернуться быстро, потому что вы же тоже на конях. То есть хорошо, вы знаете, где эти ямы, но проехать-то через них вы не сумеете, вам придется их объезжать. Пушки, судя по всему, были, да, ну какое-то очень небольшое количество, и они, конечно, в начале 15 века в полевом бою ничего не могли решить в принципе. Их там возили с собой, ну потому что положено. Это еще лет 50 пройдет, ну сказать, даже не 50, а 40, когда полевая артиллерия во Франции начнет говорить свое веское слово. Ну неважно, вот это все неправда. Точно так же и поляки с литовцами, судя по всему, выстраивались не так. Опять же, почему? Потому что поле боя было другое. Вот когда я все это рассказываю про разворачивание немцев там в два фланга, нет. Они не могли этого сделать по одной простой причине, как и показано в фильме. Потому что поле, с одной стороны, ограничено деревней Таненберг, другое — Грюнвальд, он же Жальгерис, все это значит зеленый лес. и Жальгерис Зеленый лес, и Грюнвальд Зеленый лес, с литовского и с немецкого. С другой стороны Таненберг, то есть Еловая гора, вот прямо между ними вот так тек ручей заболоченный. Соответственно, там поля вот такого не было вообще. А вот умный Егайло что сделал по-настоящему? Он в самом деле шел очень широким фронтом, у него было больше людей. Он за ручей в чисто поле поставил своего кузена Витовта. И вот да, немцы против него развернули этот самый хуф первый Валенрода, куда вошли самые лучшие именно орденские силы. И что вот как-то очень странно показано, конечно, в фильме, эти голожопые какие-то люди скочут там с криками «Ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура!» на эту бронированную стену тевтонской конницы, ну и, конечно, получают трандюлей. Тут самое главное, что это были, да, литовцы, правда, не все, но их половина это были русские. То есть Смоленск и так далее, прочие русские земли, которые входили в состав Великого княжества Литовского. То есть они, мягко говоря, выглядели не так. Это были люди в пластинчатых доспехах, со щитами, с копьями. Это были нормальные русские бояре. Точно такая же тяжелая конница, как немцы. Это самое главное. Ну, конечно, может быть, доспехи были немножко другие, там, похуже. Но все равно они это скакали не хура-хура-хура, а точно такими же плотными шеренгами, сапог к сапогу, уставив копья вперед, ощетинившись буквально ими. Литовцы, так прошу прощения, там была дворцовая виленская хоругвь, которая просто закупала доспехи у тех же немцев. Они вообще отличались очень слабо от немцев, в принципе. Вот. Ну и дальше прибегает весь такой избитый Витовт и говорит: «Господи, спаси мое войско!» Тут же прибегает Джерладдин, это сын Тахтамыша, который вслед за папой гостил у Витовта. Что там все уже, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, спасите, помогите. И это, кстати, удивительно, так и было, потому что этот вот хуф, фланг, которым командовал Валенрод, у него рыцарей было приблизительно, ну, вообще, личного состава было приблизительно в полтора раза, а то и в два раза меньше, чем у литовцев. И они их, немцы, опрокинули, то есть они просто сбили с позиции все литовское войско и погнали его. А судя по всему, опять же, мы точно не знаем, судя по всему, удержались только смоленские хоругви. Как раз, собственно, русские, которые были очень хорошо вооружены и обучены. Вот русские вроде как удержались на поле боя, все остальные просто сбежали. И вот тут момент был, который в фильме просто не показан, а должен был бы, если бы мы говорили об исторической правде. Ульрих фон Юнгинген только что послал своего лучшего военачальника с лучшими рыцарями в атаку. Эти прямо у него на глазах, с лучшими рыцарями в атаку. Эти прямо у него на глазах, а он смотрит за это, будучи

0: Ну и дальше чего? Две дивизии немцев, две баталии против трех баталий поляков. Ну и, конечно, немцев отколотили, вот и все.
1: Ну и давай, наверное, подытожим, что случилось с орденом после поражения, потому что принято считать, что после поражения при Грюнвальде тевтонцы потеряли цвет своих сил, вот, и утратили влияние Пруссии после этого навсегда.
0: О, это, конечно, все, опять же, упрощение до искажения, потому что бывает упрощение до модели, когда ты не говоришь всего. Но все равно у тебя некая вот именно модель упрощения получается каркасом реальности. А бывает упрощение до искажения, когда ты упрощался до того, что ты просто превратил историю в какую-то хрень, прошу прощения. Вот это как раз хрень, потому что, конечно, Грюнвальдское поражение было чудовищным. В самом деле потери были чудовищные со всех сторон. То есть там людей пригласили из разных мест, наемников наняли, деньги были вложены огромные. То есть вообще-то Юнгинген, конечно, рассчитывал победить. Он поставил на карту огромные средства и все потерял. Погиб сам, лишил ордена лучших военачальников. Просто много людей погибло, очень много. Много попало в плен и вроде бы в самом деле все. Но орден-то ведь не все силы выставил на поле боя. Но это просто так никто не делает никогда. И у них была самая главная крепость. И самая главная крепость это был Мариенбург. И под Мариенбург сразу после этого, после победы, после того, как похоронили павших и увезли раненых, отправляется король Егайло на Мариенбург брать столицу ордена, потому что он как раз тоже рассчитывал не просто победить, а вообще поставить крест на могуществе ордена в Прибалтике. Неплохо бы всю эту землю забрать себе, вот это важно. Но Мариенбург успел подготовиться к обороне. То есть пока они стояли на костях, пока они собирались, пока шли, там очень толковый оказался командир, который запас там продовольствия, воду, боеприпасы, пинками согнал всех на оборону стен, откуда только можно. Всех, так сказать, колеблющихся простимулировал как надо. И вот победоносное войско коалиции приходит по стенам Мариенбурга, их там встречают нормально пушечно-арбалетным огнем. Сходу его взять не получается, его даже, в общем-то, по-настоящему не пытались штурмовать, потому что, опять же, повторюсь, крепость и циклопически исполинской мощи. То есть если там есть гарнизон, который готов сопротивляться, а было по всему видно, что готов штурмовать, ну вы там просто потеряете все войско во время этого штурма. А зачем это надо? Его берут в осаду. Тут Витовт сообщает Егайло, что его люди устали, он устал, и как Ельцин, я устал, я мухожук. И Витовт сделал мухожука оттуда и увел половину войска. И в итоге поляки остались с половиной войска, что сразу можно забыть, вы не только штурмом не возьмете этот замок, вы его даже блокировать целиком не сможете, так, чтобы прекратить подвоз продовольствия и боеприпасов. То есть замок не блокирован. И, пожалуйста, там это очень долгое сидение, которое не окончилось ничем. То есть началась эпидемия в замке, в лагере в осадном у Егайло, там боевой понос и все такое. Люди стали мереть, как мухи, ему пришлось уходить. И, в общем, да, конечно, Великая война была проиграна, но орден во многом, конечно, свою мощь сохранил и до второй половины 15 века, до 1466 года. То есть еще плюс 50 лет тевтонцы там стояли довольно крепко. То есть не Грюнвальд положил конец их могуществу, конечно. Самое главное не Грюнвальд, а то, что они поссорились с немецкими городами. Это самое главное. То есть военные силы, да замучились бы их разбивать, просто замучились. Не потому, что орден такой мощный, хотя, конечно, и мощный, а потому, что вы сами слабые, это средневековое феодальное государство, не способное к длительным военным усилиям. То есть кампанию выиграть могут, захватить территорию могут, а удержать не получится. То есть настоящая оккупация в средние века крайне затруднена. То есть, ну да, вы победили, а немцы, кстати, сиделись у себя в замках и снова кого-нибудь собрали. Вот только подрыв экономической мощи, а орден был очень сильно связан, конечно, с Балтийской торговлей, которая владела в основном Ганза. Вот то, что они поссорились с немецкими городами, с вольными, вот это, конечно, их подорвало очень сильно. И после этого орден в самом деле вот превратился в то, что превратился. В конце концов, он вообще перестал быть военно-монашеской организацией, превратился в обычное совершенно герцогство светское. Но это будет уже сильно позже, мы об этом не будем говорить. Далеко за пределами нашей истории. Поэтому, конечно, что мы видим? Очень яркое кинопроизведение. Как и, собственно, литературная подоснова. Очень хорошая, прям отличная. Все-таки это 1893 год, когда роман был написан. Сенкевич уже был матерый писатель, натренировался.

0: писал уже очень сильно лучше, чем в юности. Читать было в детстве очень интересно, это ключевое, в детстве. Если вам 40, там, 50, 35 лет, лучше не читать. Уже как-то это, ну, это в 14, в 15, в 17 лет оно прямо производит колоссальное впечатление. Потом уже, в общем, ну, в основном, наверное, нет. Очень яркое кинополотно сделано Александром Фордом. То есть там все, да, конечно, черно-белое, без полутеней, такое все контурное. Да, наврано все, что можно наврать вообще про историю. Ну, кроме самого-самого-самого основного, да, что в самом деле была Великая война, в самом деле один магистр помер, другой ему наследовал, и Гайло всех победил. Это все настоящая история. Правда, да, так оно и было. Но детали все скрыты. Самое интересное. Вместо этого есть рыцарский роман. Повторяюсь, не нужно ждать ни от кино, ни от книжки, ничего другого. Это рыцарский роман, просто вот в реалиях 19 века-1960-х годов 20 века. То есть не ждите от него слишком многого. Вам покажут очень хорошего главного героя, вам покажут одну красивую женщину, у которой его дама сердца, это важно. А вторую, на которую он в конце концов женится, это тоже важно, потому что вот вы поймите, что когда он женится на дочке Юранда из Пыхова, она сразу перестанет дамой сердца и станет просто женой. Дама сердца будет еще какая-то при этом. Ну, иначе быть не может. Потому что жена для детей, а дама сердца для сердца. Это рыцарская культура, она вот именно в этом состоит. Красивые актеры, яркие события, поединки, приключения. Вестерн такой, понимаете, вестерн, который заканчивается еще и грандиозным сражением, которое, ну, в общем, ну, в среднем неплохо снято для 60-х годов. Я фильм, повторюсь, смотрел с удовольствием, и когда готовился, на удивление обнаружил, что и теперь я его пересмотрел с удовольствием, потому что простые эмоции, простые сильные эмоции, понятно, кто хороший, кто плохой, за что нужно выступать, как поступать ни в коем случае не нужно, он имеет простое нравоучение. Простую моральную ценность. А вот у нас вот прямо сейчас, в наше время, мне кажется, этих простых, понятных моральных ориентиров очень сильно не хватает. Такое все, знаете, вот вроде все вот хорошее, вроде как-то и не очень хорошее. А с другой стороны, а плохие тоже не совсем плохие. То есть можно за этих, можно за этих. Ну вот посмотрите «Игру престолов», пожалуйста. Вот там тоже вот такие вот. За кого хочешь, с тобой болей. Ну да, здорово, но в жизни все-таки нужно иметь некие твердые ориентиры. Это кино их конкретно дает. Детям особенно показывать можно в обязательном порядке. То есть дети на таком воспитываться должны. Это хорошее кино для того, чтобы закладывать правильные ценности в голову молодежи.
1: Спасибо тебе, Клим, большое.
0: И тебе спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Знакомые лица, родные люди практически уже. Часто встречаемся, друг друга знаем в лицо. Это очень радует нас. Сегодня у нас необычная встреча. Проходите, пожалуйста. Я хочу начать ее с поздравления нашего дорогого лектора Анатолия Владимировича Засова, которому буквально позавчера, у которого был день рождения, и это юбилейная дата, и поэтому я хочу от планетария. Я надеюсь, что вы присоединитесь к моим поздравлениям. Анатолий Владимирович, мы вас любим. Мы вас... ждем. Я могу сказать, что мы не мыслим планетария без участия в его жизни, деятельности Анатолия Владимировича уже долгие-долгие годы, потому что я все время рассказываю на кружках наших, когда ребята приходят, что вот Анатолий Владимирович выпускник астрономического кружка Московского планетария. И я знаю, что наверняка среди присутствующих есть еще такие. Но сегодня речь об Анатолии Владимировиче, что он в 52-м или в 53-м, все время забываю, в каком году вы закончили.
2: А что закончили?
1: Кружок.
2: Надо вспоминать, когда я закончил, потом я продолжал его вести.
1: Потом понимаете, закончил, потом продолжал вести как уже руководитель. Учился и параллельно и лекции читал, и трибуну ученого, конечно же, тоже участвовал. В общем, все время в планетарии, Анатолий Владимирович. Я даже не знаю, когда он работает в университете, когда он читает лекции. Да. Ну, это так, это шутка уже. Но я хочу пожелать, во-первых, здоровья крепкого на долгие годы, успехов, конечно, в науке. Это главное дело вашей жизни. Счастья в жизни, радости побольше. Ну и, конечно... дальнейшей нашей совместной с вами работы, без вашего участия, которое я лично просто не мыслю. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз давайте поздравим. Я еще пару слов можно скажу? У нас сегодня еще есть два повода. Во-первых, если здесь педагоги и учителя есть, то хочу поздравить с профессиональным праздником Днем Учителя. Это ко всем нам и, в общем-то, все учителя, да? Конечно, неделя космоса началась всемирная. Вчера было событие потрясающее. На будущий год уже юбилейное это событие будет. А через месяц, 5 ноября, Московскому планетарию исполнится 87 лет. Это мы тоже с вами как-нибудь отметим. А теперь неделя космоса, поэтому космос и фундаментальная наука. Анатолий Владимирович Засов, доктор наук, профессор МГУ, заведующий лабораторией... Забыла уже, Анатолий Владимирович, подскажите, со словами всеми вылетело из головы. Звездная астрономия и астрофизики.
3: Сейчас.
1: Космос и фундаментальная наука.
3: Дата только вчера была, когда дата запуска первого спутника. Поэтому я так и назвал свою лекцию, чтобы рассказать о том, как начинались... и какую перспективу имеют те научные исследования, которые связаны именно с освоением космического пространства, с ракетной техникой. Начну я с чего-нибудь более скучного. Но поскольку из-за этого юбилея, я думаю, что Фаина Борисовна меня простит, я, может быть, минут 10 просто немножечко расскажу о первых запусках, и потом уже перейду к основной теме. Но, тем не менее, раз есть такое название, я должен как-то его определить. Фундаментальная наука – это исследование природных явлений и поиски их естественных объяснений безотносительно к возможному практическому применению результатов в обозримом будущем. Хотя понятно, что вся прикладная наука, она тоже исходит из фундаментальных понятий. Без фундаментальной науки не было бы и прикладной. Но это не значит, что фундаментальная наука именно нацелена на какую-то практическую цель. Здесь прямым результатом фундаментальной науки это не изобретение чего-то, а новые знания об окружающем мире. И вот астрономия в своей основе – это, безусловно, фундаментальная наука, и она базируется на наблюдениях, которые мы проводим как с Земли, так и из космического пространства. И вот два знаковых, ключевых события отражают начало новой космической эры. 4 октября был запущен первый искусственный спутник, а через несколько лет, в 1961 году, Гагарин был первым космонавтом, который оказался в невесомости, в космическом пространстве, так сказать, и совершил виток вокруг Земли. Так вот, первое событие прошло очень буднично. Было, правда, объявление по радио, читал, правда, Левитан, правда, иногда ошибался там. В газете «Правда» маленькая заметочка где-то там в уголочке была, что вот запущен спутник, и вот на благо мира, там многие красивые слова. И все. Вот я в это время учился в школе, я говорю, ребят, вы знаете, спутник запустили, да? Говорят, ну, вот, хорошо. Все. У нас это прошло совершенно незаметно, пока мы не поняли, какой это эмоциональный взрыв породил это событие в мире. А вот с Гагарином там ситуация другая. Там уже мы и Советский Союз прекрасно стал понимать, какое гигантское, мощное идеологическое влияние на мир оказывают вот такие успехи в космосе, когда мы первые. Но из этих двух событий, если говорить... Вот уже отставить в сторону, так сказать, идеологию и пропаганду, первое значительно масштабнее. Потому что первое событие означало, что мы совершили технический прорыв, что мы теперь можем совершать полеты в космическом пространстве. Пусть это будет аппаратура, но эта дорога была открыта. Ясно, что после этого будет еще и человек, и многое другое. Это вот начало космической эры, это не Гагарин. Начало космической эры – это первый искусственный спутник Земли. Конечно, он создавался гигантскими усилиями, о которых мы уже часто просто забываем. Почему для американцев этот запуск был шоком? Потому что они не сомневались, что они будут первыми. Они первыми испытали и атомное, и водородное оружие. Так сказать, у них были большие замыслы. Начали говорить они об искусственном спутнике Земли, если я не ошибаюсь, 1945 года. А у нас первые попытки вот как финансировать исследования хотя бы на уровне проекта запуск спутников, это 1954 год. И, естественно, никто не ожидал, что за несколько лет мы совершим такой технический прорыв. Это было очень важно и сложно. Вот почему 4 октября? Вот я расскажу немного. Может быть, не все знают, что первый этот спутник намечался совсем не таким. Первый спутник готовился как полноценная астрофизическая обсерватория, тяжелая, с массой больше тонны. Готовился тщательно. Он потом, эта обсерватория потом полетела как третий спутник, потому что не умели еще быстро делать, качественно делать. Не получалось ничего. И вовремя не уложились. Но надо сказать, что здесь ключевую роль в запусках спутника, первого спутника, обсерватории играл, конечно, Сергей Павлович Королёв. И вы, конечно, понимаете, что все эти космические ракеты, все эти гигантские суммы денег, которые страна тратила на создание ракетной техники, они были нацелены на другое. Они были нацелены на то, что как можно быстрее разработать средства доставки термоядерной бомбы через океан, чтобы, если начнется война, чтобы было чем ответить. Или чтобы сдержать там агрессора. Вот. На это была поставлена карта. Но здесь повезло одно. Сергей Павлович был любителем астрономии. И он прекрасно понимал ситуацию. Он работал над созданием военной техники, но он мечтал, он говорил, он добивался, чтобы космические исследования пошли по пути научному, мирному пути. Он мечтал о полетах человека на планетах, на других планетах. Интересно, что примерно так же вел себя Вернер фон Браун, который руководил созданием космической техники в Соединенных Штатах Америки. Он очень активно пропагандировал астрономию, космическую астрономию, выступал по телевидению, рассказывал, как люди полетят на Марс, на Луну, и интерес подогревал публики. Вот поэтому, поэтому американцы так и знали, что думали, что они будут первыми. Хотя, честно говоря, мы не скрывали, что будем запускать спутник, и спутник будет спутник 50. В 1957 году, потому что 1957 год – это был международный геофизический год, вот нужно было так традиционно запустить в этом году. Так вот, постановление правительства СССР о создании научного искусственного спутника Земли было, вышло в 1956 году. Королев общался с Хрущевым и получил разрешение на использование двух баллистических ракет для запуска научного искусственного спутника Земли. Причем нужно было торопиться. Нужно делать было как можно быстрее. Вот, 1957 год, год международный геофизический год, в общем-то, это сравнительно небольшой промежуток времени. Не было компьютеров. Чертили, так сказать, на ватмане и тут же, так сказать, отправляли в цех для изготовления нужных деталей. Очень сложно было с вычислением. Сидело большое количество девушек, их называли девушками, хотя они там 30-40 лет, и на электрических машинках считали, может быть, кто-нибудь помнит, что это такое, они тарахтели страшно, вот, считали в две смены. Значит, утром и вечером смены менялись. Вот. Была сложность. Эти машинки не умели вычислять тригонометрические функции. Они, значит, брали таблицы Брадиса, может быть, кто-нибудь помнит, что это такое, по школе учились, и вводили. А там до четырех знаков. Оказалось, чтобы запустить спутник, в отличие от баллистической ракеты, нужно 6 знаков. Значит, другие таблицы пришлось все там много пересчитывать. Это очень сложная работа. Причем только в 1957 году, уже перед полетом спутника, заработала первая в Советском Союзе быстродействующая электронная машина «БЭСМ». Она находилась здесь в физическом институте Академии наук, и ее время делилось пополам. Днем она была в распоряжении людей, которые рассчитывали там, связанные с атомными термоядерными бомбами, а вечером она поступала в распоряжение тех, кто рассчитывал полеты ракет, как запустить спутник. То есть это очень сложные расчеты, потому что нужно знать, по какой траектории он пойдет, что нужно, чтобы в какой точке он должен повернуться так, чтобы касательно к земной поверхности был вектор скорости, чтобы очень точно был достигнуто нужное значение. Расчеты были очень сложные. Причем так работали так, что уже некогда было домой ездить, и вот, как вспоминает Гречко, вы знаете, Георгий Гречко, вы знаете, это такой космонавт, очень веселый и хороший человек. Он говорил, что спали, прямо оставались ночью, на ночь там спали, завернувшись в ковровую дорожку, потому что там страшный был сквозняк, машина была ламповой, грелась невероятно, поэтому там вентиляторы, так сказать, нагоняли холодный воздух. Но, во всяком случае, делалось это все очень быстро. Вот, научный спутник, я уже сказал, вовремя не получился, и тогда решение Королева. Давайте, допустим, просто первый спутник, ПС-1, значит, простейший спутник, как можно быстрее. Ну вот, в октябрьские дни 1957 года В Барселоне собирался очередной астронавтический конгресс. Полетов в космос еще не было, но людей заинтересованных, интересующихся и как-то пытающихся понять задачи и другие проблемы, которые стояли перед запуском, перед освоением космического пространства, вот там собирались они. Вот решили, как раз хорошо во время этого конгресса будет запуск спутника, и назначили запуск спутника на 6 число. На 6 число. Потом к Королеву прибежали молодые ребята и говорит, вот программа конгресса там написана, 5 числа выступает американец, у него лекция с названием «Спутник над планетой». Что нам делать? Ведь наверняка они 5 числа это пустят. Но Королев вышел, стал звонить, потом выяснилось в КГБ. Действительно ли такая информация? Из КГБ ему ответили, что у нас нету никаких данных, что они не собираются запускать в этот день. Что собираются, тоже нет. Тогда Королев своей волей, ни с кем не согласовывая, передвинул на 3 число, только, говорит, ребят, как можно быстрее. Вот, это действительно была очень нервная и напряженная работа. Ну, я не знаю, как сказать. Уместно ли здесь рассказать. Вот я знаю по рассказам Гречка, вот когда спутник уже запустили, и Королев говорит, подождите, через час он пройдет под нами, телеметрия покажет, что он действительно на орбите. Тогда отдохнем. Запустили. Все. Оказалось, что точно на орбите. Ну, Королев так сказал, теперь можете идти по домам и выпить. Но добавил чаю. Потому что тогда это на Байконуре был очень жесткий закон. Даже пиво нельзя было протащить. Все проверялось, естественно, так сказать, жестко пресекали любые попытки проноса спиртного, а тут вот так вот. Конечно, каким-то образом проникало все-таки. Так вот, Гречка, он был молодой, неопытный, он говорил, а у меня по этому поводу бутылочка есть. Это все даже так ахнули, как так при Королеве. Королев совершенно так нахмурился, очень сказал очень жестко, а бутылку сдайте коменданту. На что он сказал, бутылку сдам. Королев засмеялся, говорит, ты кто такой? Я, говорит, инженер. Будешь главным инженером. во всяком случае, ситуация была совершенно неожиданна. Мир буквально взорвался. И это почувствовали те 3 человека, которые из России поехали на конгресс в Барселону. Но в то время в Испании там был король Франко. У нас не было никаких дипломатических отношений. Значит, они должны были долететь до Парижа. В Париже нужно было как договариваться, чтобы долететь в Испанию. Пришли там в посольство. В посольстве на них ноль внимания. Сказали, да, хорошо, мы возьмем вам билет, разрешение, визу. 2 недели нам надо. Как 2 недели? Говорит, там через 2 дня все начинается. Тогда иди сами в посольство. Они пошли в посольство Испании, там очень хорошо приняли, сказали, все сделаем, дали им разрешение, визу. И они приехали в аэропорт. Они запоздали. Они очень обижены, что наше посольство даже им такси отказалось заказать. Приехали в аэропорт, пока меняли билеты аэрофлотские на Air France, самолет ушел. В это время как раз пошли новости о том, что Россия запустила спутник. Это было как раз 3 число. Все начали там спрашивать, интересоваться, не опасно ли это вообще. Кончилось тем, что пришел какой-то служащий высокого ранга и сказал, мы решили посадить самолет назад, чтобы вас захватило. Самолет 20 минут был в воздухе, он сел, пассажиры были страшно перепуганы, какие-то люди вошли. А мы потом объяснили, это русские, они запустили спутник. Пришлось им, как говорится, давать интервью в самолете. И на конгрессе многие даже отменили свои доклады, поскольку ситуация коренным образом изменилась. Правда, иногда были и враждебные отношения, это рассказывала Алла Генриховна Масевич, которая была среди членов этой делегации. Она говорит, венгр выступил очень жестко, говорит, я знаю Россию, я здесь много был. Россия никогда бы не спустила этот спутник. Это страна, которая ничего не делает вовремя, она полностью расхлябана, она ничего не может сделать. Вот, здесь какой-то фейк. Вот, значит, потом его поставили на место, естественно, и стало ясно, что свершилось то, что раньше не ожидали. Вот таким образом это было предурочено к съезду Барселоны, и случайно это оказалось 3 число. Вот, значит, решение о запуске, простите, 4 число, 4 октября, решение о запуске. А вот когда пришло время запустить научную лабораторию, она оказалась поразительно большой, тяжелой, 12 приборов, общая масса больше 1300 килограмм, в то время как американцы в то время еще пытались запустить маленькие спутнички. Это ясно было, что мы просто вперед вырвались. И, естественно, здесь было 12 приборов, очень впервые использованы были солнечные батареи, впервые в истории, система терморегулирования, которая поддерживала определенную температуру. Ну, телеметрия, конечно, шла... Телеметрия шла, когда спутник был в пределах видимости над горизонтом, а все остальное время записи должны были записываться на магнитофон. Но вот магнитофон как раз сломался. И это было очень жалко, потому что иначе вот эта обсерватория открыла бы радиационные пояса, которые вслед, потом через несколько лет открыли американцы, они теперь называются поясами Ван Аллена. То есть все данные были, и данные шли, но только на тот период передавались, когда спутник был в зоне видимости. Вот. Ну а потом все пошло по ускоряющим. Но моя цель не рассказать вам историю, может быть, сначала это важно. Вот, кстати, спутник, как он выглядит, если с него снять кожух. Вот, это тот же самый третий спутник. Вот, вполне, я бы сказал, современный вид. Но хотя это все-таки 58-й год. 50-й он проработал до 60-го. Вот, значит, что дает тут космос для исследования космического пространства? Здесь есть вот три преимущества, которые открываются перед исследователями, когда они эти исследования проводят за атмосферой. И первое – это наблюдение излучений космических тел в тех диапазонах спектра, которые недоступны с Земли. Значит, я напомню, что вот спектр электромагнитных волн очень длинный, а вся видимая часть, которая чувствителен глаз, занимает узенькую полоску, вот, где... которая здесь обозначена, так сказать, таким радужными цветами. А дальше идет более коротковолновый ультрафиолетовый свет, глаз уже его не чувствует, рентгеновское излучение, более коротковолновое гамма-излучение, и в другую сторону, в сторону более длинных волн, излучение инфракрасное. Вот здесь, за исключением близких пролегающих областей ультрафиолета и инфракрасного диапазона, все остальные с Земли наблюдать невозможно. Поэтому как выглядит космос в невидимых лучах, это удалось понять только, когда мы начали использовать лаборатории, поднимая их на космической техникой. То есть нужен был выход за пределы атмосферы. Ну, естественно, за все это время было очень много космических аппаратов, именно рассчитанных на то, чтобы исследовать мир в невидимом излучении. Ну, в Солнце, например, это в ультрафиолете, так сказать, показывает нам, так сказать, вот, хромосферу, это область, где вы видите вот яркие пятна, это, так сказать, просто газ, прогретый до большой температуры. Вы видите, извините, вы видите колоссальные сейчас прошу прощения. Вы видите колоссальные выбросы, но это как раз современные изображения. Это сделано Solar Dynamic Observatory, космическим аппаратом в Соединенных Штатах. Но вот так. Ультрафиолетовая обсерватория, одна из первых полетел Астрон. Это, пожалуй, что последний удачный эксперимент космический, который был реализован в Советском Союзе, с зеркалом диаметром 80 сантиметров. Это довольно приличное зеркало. Галекс – это американский спутник, колоссальную информацию, так сказать, о звездах и далеких галактик в далеком ультрафиолете доставил на Землю. Это уже, так сказать, инфракрасные обсерватории, обсерватория Планк, которая, так сказать, гигантский объем информации от зодиакального света до реликтового излучения. Так сказать, вот, это точные, высокоточные измерения в широком диапазоне инфракрасного спектра. Вот более современная обсерватория, так сказать, ВАЙС, она в 2011 году кончила работу, но ее удалось реанимировать. И она продолжает. Вот это обзор всего неба. Это широкоугольная камера в широком интервале длин волн с самыми различными целями. Ну, то, что ее реанимировали, но она сузила свои задачи. Сейчас она просто исследует астероиды, которые опасно сближаются с Землей, поисками занимается. Но она, например, там одна из задач была, сказать, смотреть, не существует ли такая планета, как Немезида, то есть, может, где-то на краю Солнечной системы, обшарила всю Солнечную систему, не нашла никакой планеты. А вот крупный телескоп Герцель, это самый крупный космический телескоп в истории, диаметр зеркала 3,5 метра. Даже на Земле такой телескоп относился бы к, ну, к разряду крупных телескопов. Масса больше 3 тонн, и в очень далеком инфракрасном диапазоне в десятки и сотни микрон. Это Европейское космическое агентство, запущен в мае 2009 года, но сейчас он уже кончил работать. А рентгеновских обсерваторий вообще очень много. Я просто несколько покажу. Гранат, советская обсерватория. Господи, сейчас я выключу, извините. Советская обсерватория «Гранат». Обсерватория «Свифт», которая специально предназначена для поиска космических вспышек. Дальше «Чандра» вот, и XMM «Ньютон», у обоих фокусное расстояние 10 метров. Но там целая сложная система зеркал, потому что обычные зеркала, рентгеновские лучи никак не отражают. Вот. Вот, например, с помощью Чандры было, так сказать, прекрасно получено изображение горячего газа, который не виден ни в каком другом диапазоне, кроме как в рентгеновском. И, конечно, это диапазон дает нам информацию о наиболее горячих средах во Вселенной. Вы здесь видите гигантские объемы светящегося газа, которая заполняет пространство между галактиками в скоплениях. Вот слева скопление Персея, справа скопление Девы. Вот. Ну, сейчас летает международная обсерватория по наблюдению в гамма-лучах. Россия получила квоту 25% наблюдательного времени, поскольку это все было запущено на нашей ракете «Протон». Вот за это получила. Это очень важно. Это очень такая эффективно работающая космическая обсерватория. Ну, были найдены большое количество неизвестных ранее типов объектов в рентгеновском и гамма-диапазонах. Я, например, я перечислил некоторые из них. Это рентгеновские пульсары, источники, строго периодично мигающие в рентгеновском диапазоне. Это оказалось, что это компактные звезды, на которых падает газ в тесных двойных системах. Это рентгеновские вспыхивающие источники, барстеры. Это своего рода новые звезды, но только в новых звездах там виновником взрывов является белый карлик, а здесь нейтронные звезды. Это рентгеновский газ вокруг и между галактик, я это уже показывал. Это рентгеновское гамма-излучение ядер галактик, очень мощное, которая говорит об активности ядер, там, где эта активность есть. Ну и, наконец, таинственные гамма-всплески, которые были, в общем-то, открыты достаточно случайно. Но я об этом скажу немножко попозже. Это второе преимущество, которое дает космические наблюдения, это отсутствие атмосферы, позволяющее получить более резкие изображения. Что ж такое? Более резкие изображения слабых объектов.
4: Я не знаю, как с ним сладить-то, Господи. Что ж...
3: Я прошу прощения, это надо было мне сразу выключить. Вот телескоп имени Хаббла, который как раз дает, реализовал это преимущество, поскольку он позволяет получать предельно резкие изображения, имея диаметр зеркала, в общем-то, не самый большой, там 240 сантиметров. Я покажу несколько картинок, которые он получил. Вот так вот, вы видите, это маленький отрез, маленькие области, это расширяющаяся, так сказать, газовая оболочка вокруг звезды. Это тающее молекулярное облако, которое разрушается под действием окружающего горячего газа. Это, так сказать, туманность, которая разгоняется лучевым давлением света звезд, наблюдаемых там, родившихся в этом облаке и теперь разрушающим его. Вот. Если было сделано несколько экспериментов по очень длительному накоплению света, и получалось тогда, что самые слабые звезды, до 30-й звездной величины можно найти здесь. Вот на таких фотографиях, вот это удивительно, вот здесь может быть от силы на всю вот эту площадь есть одна звезда вот, вблизи центра. Все остальное, даже самые маленькие точки, это далекие галактики. То есть далеких галактик на небе куда больше, чем отдельных слабых звезд. Но вот это так называемые глубокие поля Хаббловского телескопа. Вот, естественно, мы не могли до этого, используя земную технику, наблюдать столь далекие и столь слабые объекты. Ну и, наконец, третье, что дает космические наблюдения, это возможность создания синхронно работающих приборов, которые разделены расстояниями в сотни тысяч километров в космосе. Ну, пример, это, конечно, реализован, яркий пример в России, это космический радиоинтерферометр «Радиоастрон», который движется по очень вытянутой орбите, достигающей Луны, но работает в контакте с земными радиотелескопами, и получается, что это самый большой астрономический инструмент в мире, в истории науки. Ну вот, благодаря вот такой большой базе удается получать очень резкие изображения, хотя крошечных участков неба. Астрономы говорят о высокой разрешающей способности в этом случае. Ну вот, достигнуто угловое разрешение уже сейчас 10-20 микросекунд. Вот даже вот микро – это значит 1/1 000. Значит, вот 20 микросекунд, вот так для примера, это угол, под которым видна толщина спички с расстояния 10 тысяч километров. Он разрешает это, позволяет это сделать. Для чего это нужно? Здесь есть целый ряд задач, но самое интересное, наверное, разобраться, как рождаются, так сказать, мощные выбросы вещества из активных ядер. Вот, например, это здесь фотография центра галактики М87 с активным ядром, это радиогалактика. Вот этот вот выброс, он называется джет, как правило. Это, здесь есть плазма, здесь есть очень быстрые релятивистские частицы, но он берет свое начало практически из точки, там, где у нас находится в центре сверхмассивная черная дыра. Вот в этой галактике сверхмассивная черная дыра имеет массу несколько миллиардов масс Солнца. Не каждая галактика имеет такую массу, как здесь одна только черная дыра в центре. Вот. То есть мы можем... Вот вокруг черной дыры вращается диск, он называется аккреционным диском, и рождается вот эта вот мощнейшая струя, которая, так сказать, простирается на тысячи световых лет. Иногда в некоторых случаях вообще выходит за пределы галактики. И вот откуда она ведет начало? Вот сейчас уже можно говорить о том, что частично ответ на этот вопрос получен, измерена вот та область, где она рождается, но получилось, что не существует теории, которая могла бы объяснить то, что сейчас наблюдает этот радиоастрон. Поэтому здесь как раз большой импульс для теоретиков понять, как рождаются эти природные феномены. Ну, какие же ключевые научные проблемы можно отнести к фундаментальным, которые сейчас решаются с помощью космических исследований? Это, конечно, в первую очередь, это проверка и развитие фундаментальных физических теорий. это потом это объяснение природы, природы наблюдаемых космических тел, явлений, происхождения, эволюции от планет до галактик и даже до Вселенной, которая в данном случае рассматривается как нечто единое, целое. Это поиски решения проблемы происхождения жизни и изучения человека как феномена природы. Ну, вот здесь космические исследования открыли просто как бы новую сферу знаний, новый прорыв в новую область знаний. Ну, прежде всего, да что ж такое, вы меня извините, ради бога. Я же выключил. Все, пускай как играет. Значит, общая теория относительности – это теория гравитации. Она описывает изменение свойств пространства и времени, связанное с массами и с движением тел. Поэтому с учетом общей теории относительности сложнее стало описывать движение тел. К счастью, при маленьких полях гравитационных это невозможно. Различие между классической ньютоновской физикой и общей теорией относительности незначительное, и этими поправками, как правило, пренебрегают. Но если нужна большая точность, а то они необходимы. То есть вот одно из выводов, скажем, общей теории относительности – это то, что темп течения времени зависит от гравитационного поля. Очень важный вывод о том, что при наличии гравитации кратчайшее расстояние между двумя точками не является прямой линией. Это тоже как бы не совсем обычно для нас. Но это приходится учитывать. Это необычные, конечно, выводы. Теория достаточно сложна. И она уже сейчас используется при расчетах движения космических аппаратов. Не только космических аппаратов, но даже вот у всех у вас, наверное, есть смартфоны и навигаторы в машинах. Вот для определения точных координат навигаторов вводятся еще поправки, связанные с разностью течения времени на орбите спутника и на Земле. Крошечные поправки, но позволяют улучшить точность определения координат. Вот. Навигационные спутники, о которых я говорю. Однако есть различные варианты теории, поэтому люди, которые разрабатывают, в некоторых в определенных точках расходятся. Например, есть варианты общей теории относительности, которые не допускает черных дыр. Теория относительности правильна, но черных дыр не существует. Есть такое направление. Есть тоже различная трактовка результатов вычислений, базирующихся на этой теории. Нужно проверить. Вот я бы сказал, что относительно гравитационных волн. В некоторых теориях их просто нет. Некоторые думают, что гравитационные волны – это то, что расходится от любого массивного тела, и ничего подобного. Только от тела, которое движется с переменным ускорением. Вот, и вот очень скоро, через неделю, по-моему, здесь будет доклад Анатолия Михайловича Черепащука, который расскажет об открытии гравитационных волн. Поэтому я об эту тему затрагивать не буду. Я расскажу только, что в космосе решили сделать эксперимент. Но он длится много лет будет. Это поиски, уже серьезные поиски гравитационных волн с очень длинной базой. Это интерферометр, где будут лучи ходить по такому треугольнику, как это нарисовано. И длина каждой стороны треугольника 1 миллион километров. Вот. Это будет еще не скоро, но если он все это заработает, то он будет практически каждую неделю давать результаты, потому что будут результаты, связанные со слиянием сверхмассивных черных дыр в галактиках. На каком бы расстоянии от нас во Вселенной эти галактики бы не находились, чувствительность здесь будет достаточно. Но сейчас для отработки различных узлов сейчас работает так называемый LISA Pathfinder. Pathfinder по-английски значит разведчик. Здесь отрабатываются способы в космосе измерять расстояние между зеркалами с помощью лазеров. Там есть две пробные массы, которые плавают в вакууме ни до чего не дотрагиваясь, и между ними только оптическая связь с помощью лазеров. И вот сейчас они убедились, что расстояние между ними оценивается с точностью лучшим, чем 0,01 нанометра. Это меньше размера атома. Расстояние измеряется с точностью большей, лучше, чем размер одного атома. Вот. В 29-м году, по-моему, собираются они приступить к монтажу и к работе большого инструмента. Это просто отработка одного узла. Ну вот, дальше очень важно иметь телескопы как машина времени. Поскольку наблюдают далекие объекты, мы наблюдаем их в далеком прошлом. Скорость света 300 тысяч километров в секунду, 10 в 13 километров в год. До Солнца свет идет 8 минут, до ближайшей звезды около 4 световых лет, до центра галактики около 22-23 тысяч лет. Если идем дальше, то до ближайшей галактики, похожей на нашу, около 2 миллионов световых лет, это туман Андромеды. Дальше до предельно далеких наблюдаемых галактик 13-14 миллиардов световых лет. Значит, мы их видим в прошлом. И можем сопоставлять. Мы сейчас техника астрономических наблюдений достигла таких высот, о которых мало кто догадывается. Вот, потому что большинство людей, которые так слегка интересуются астрономией, они даже не представляют, что телескопы сейчас делают профессиональные, там, в общем, даже не предусмотрено, чтобы в них смотреть глазом. Это бесполезно. Вот, то есть большая часть объектов, которые сейчас активно и плодотворно исследуются, она не видна в тех телескопах, в которых она исследуется. Вот, вот то же самое касается далеких галактик. Свет копится и регистрируется без помощи глаза. Вот космический аппарат, космический телескоп Хаббла, было выбрано место сравнительно свободное от ярких звезд, и в течение, так сказать, многих суток, когда он копил свет, были видны все более и более далекие объекты, а цель была понять, что там видно на пределе, какие там галактики. Звезды очень быстро ушли из поля зрения. Дальше пошли уже галактики, в том числе очень слабые, расстояние которых такое большое, что свет миллиарда лет к нам идет. Вот. И вот на пределе, вот сейчас мы остановимся, тут как раз предельный снимок, можно видеть галактики на очень больших расстояниях. Но профессионалы не говорят о расстояниях до больших галактик, говорят о красном смещении. Значит, красное смещение – это во сколько раз изменилась длина волны? Ну, у далеких объектов из-за расширения Вселенной длина волны, так сказать, излучение, так сказать, больше, чем та, с которой это излучение в этой галактике произвелось. Но вот красное смещение, скажем, если единичка, это значит примерно соответствует тому, что свет шел 7 миллиардов лет до нас. Там двойка, там это еще больше, там очень большое красное смещение, около десятки, это 14 миллиардов лет, там 13,5 миллиардов лет идет свет. Ну вот, и что важно, что было действительно продемонстрировано, что раньше галактики были совсем другими. Мир меняется, и Вселенная меняется. Вот одна из самых далеких известных галактик здесь показана, с красным смещением примерно равной 10. Это значит, примерно там в 10-11 раз увеличилась длина волны этих объектов. И вот на фотографии она почти не видна, но дальше вот есть стрелочка, идет направо. Вы здесь видите вот увеличенную часть, вот эту вот. Ну, вот это одна из галактик здесь вот вылезает, она вот она. А еще вот здесь маленький четырехугольничек, он здесь расширен в большую площадь, и здесь вы видите ту самую галактику, у которой удалось определить красное смещение. Это гигантские расстояния, это молодые галактики, они находятся на стадии формирования. Там очень много газа, много молодых звезд, и они по размерам крошечные, они меньше, чем наши галактики, существенно. Им еще расти и расти до того уровня, когда они станут похожими на то, что мы видим сейчас вокруг себя. Ну вот, очень важно, что из космоса можно измерять яркость фонового излучения в миллиметровой, сантиметровой области спектра. А фоновое – это излучение, а излучение, не имеющее источников, оно родилось так же, как родились атомы, когда-то очень давно. Они родилось, когда Вселенная еще была непрозрачна для света. И она содержит информацию о том, с чего начиналось формирование наших наблюдаемых систем, галактик, их скоплений, сверхскоплений и прочее. Все это заключено вот в таких вот флуктуациях яркости, которые здесь отмечены. Но они здесь очень сильно оконтрастированы, потому что на самом деле различие в яркости самой большой и самой маленькой на рисунке это 0,001% от средней величины. Если они показаны более выпукло, но именно вот более яркие области – это области чуть-чуть более высокой плотности. И именно благодаря этой чуть-чуть более высокой плотности вот эти яркие области в процессе расширения Вселенной прекратили расширяться и сменили расширение на сжатие. Вот этот процесс, вот он наблюдается как раз. И воспроизводится численными экспериментами. Если бы все расширялось, то и галактики бы не смогли никогда образоваться. Вот. Но вот другое очень важное, фундаментальное, я бы сказал, задача – это объяснение загадки гамма-всплесков. Это гамма-всплески были обнаружены системой спутников Вела. Это американская система разведывательных спутников, которая была запущена для того, чтобы отслеживать Землю. Кто-нибудь не взрывает ли атомную или термоядерную бомбу на поверхности, потому что при этом рождается гамма-излучение. И они начали находить гамма-источники. Но не на Земле, а вот, поскольку спутников было несколько, можно было определить направление, откуда пришли гамма-излучения. Все из космоса. Кто там взрывает эти термоядерные бомбы, они так и не поняли, потому что на этом месте ничего нет, не видно. Вот. А потом уже подтверждены были наличие гамма-всплесков советскими межпланетными станциями. И насколько часто это бывает? В среднем раз в день. Но бывают такие яркие вспышки, которые делают на очень короткое время гамма-источник самым ярким на небе. Это очень впечатляющее зрелище. Надо было понять, с какими объектами они ассоциируются. Но гамма-телескопы имеют довольно плохое угловое разрешение, поэтому здесь был упор на то, что вслед за гамма-излучением источник рождает рентгеновское, более мягкое излучение. А в рентгеновском диапазоне можно точно сказать координаты. А потом уже оказалось, что после рентгеновской еще на короткое время они видны в видимой области спектра. В общем, получается так, что цепочка протянулась и оказалось, по крайней мере, для некоторых случаев, что это взрывы звезд, но особые, это так называемые гиперновые. Вот. Причем вот это вот рождение гамма-всплесков – это результат взаимодействие вот вещества, которое образовалось при взрыве, с окружающей средой или с оболочкой звезды, которая раньше была сброшена. Теория здесь еще не совсем убедительна. Это очень любопытное направление науки. И оно развивается благодаря тому, что мы получаем данные из космоса. Вот. Вот как выглядит, например, на карте неба. Ну, вот здесь для ориентации нарисована плоскость Млечного Пути, там балл нашей галактики. Каждая точка это наиболее яркие гамма-всплески. И по годам здесь расписано от 2004 до 2010 года. Вот они вас со всех сторон одинаково приходят. Если бы они концентрировались там к плоскости галактики или к Балджу, это было бы ясно, что это какие-то наши объекты. Нет, они приходят с колоссальных расстояний. С расстояний, которые свет пробегает за миллиарды лет. Вот первое. Объект, который был отождествлен вот с этим крошечным пятнышком, именно оттуда короткое время шли гамма-лучи. Это оказалось далекой галактикой. Потом в нескольких случаях удалось измерить оптическое свечение этих источников. Ну, наконец, вот сейчас в космос запущен спутник Ломоносов, который целиком принадлежит нашему университету, МГУ. Это с очень интересными задачами. Ну, например, наблюдение коротких световых вспышек в ночной атмосфере. То есть зеркало смотрит не на небо, а на Землю, на ночную сторону. Оказывается, что это, если очень высокоэнергичные космические лучи, это частицы электроны, протоны, попадают в атмосферу, они на короткое время вызывают свечение, как вспышка коротенькая. И вот, то есть атмосфера рассматривается в этом случае как гигантского размера детектор в детектор космических лучей. До Земли не доходят первичные космические лучи. То, что мы принимаем на Земле, это уже результат того, как космические лучи, эти частицы космические, разрушают атомы и разгоняют их до очень больших скоростей. Это не первичные, это вторичные космические лучи. А из космоса можно первичные наблюдать. Так вот, для меня особенно интересно это то, что там стоят две широкоугольные камеры. Это проект, который выполняется под руководством профессора Липунова из

Спутник будет, найдет свое использование для поиска космического мусора. Вот. Но совершенно неожиданно оказалось, что гамма-излучение образует два гигантских пузыря, исходящих из центра нашей галактики, из центра Млечного Пути. Вот. Это, конечно, схема, но она похожа на то, что наблюдается в действительности. По краям видны, удалось найти рентгеновское излучение, а вот основная масса – это гамма. Лучи. И вот сейчас конкурируют две точки зрения на природу этого уникального объекта. Согласно одной точке зрения, это несколько миллионов лет назад наше ядро было на стадии высокой активности, и выброс частиц прогрел газ на больших расстояниях. Здесь уже речь идет о тысячах световых лет от ядра, и мы, вот этот горячий газ излучает рентген и гамма-лучи. Согласно другой точке зрения, активность ядра здесь не при чем. А это, так сказать, просто мощная вспышка звездообразования вблизи ядра, большое количество сверхновых. Мы их не видим, потому что пыль сильно поглощает в этом направлении, но свою энергию они передают среде, которая заставляет двигаться с большими скоростями, так сказать, в ту и в другую сторону от центра нашей галактики. Но само по себе это удивительно, что вот такая структура была обнаружена. Никто даже понятия не мог, не имел, что такое вообще может быть. Вот. Ну, очень важный вопрос, конечно, о том, как сформировались сложные формы материи. Потому что мы наблюдаем в основном вещество в простом состоянии. Ведь 99% всего вещества, что есть, это все-таки это ионизованная плазма. Там электроны и атомы отделены, и только вот в очень холодных уголках Вселенной у нас ядра атомов окружают себя электронными оболочками, начинают очень хитро между собой взаимодействовать, сцепляются в молекулы, молекулы образуют длинные молекулы, и в конечном счете приводят к появлению таких сложных образований, которые могут явиться кирпичиками жизни не только у нас на Земле, но и вообще говоря, в любом уголке Вселенной. Вот. Значит, формирование органических молекул. Так я не знаю, я не думаю, что я сделаю для вас открытие, что органические молекулы довольно давно обнаружены в космосе. Вот. Но, естественно, это были молекулы довольно простые, а вот в последние годы начали находить действительно что-то невероятно сложное. Это в инфракрасном диапазоне, на длинных волн 8, 12, 16, по-моему, микрон, излучают очень сложно устроенные молекулы, которые, вообще говоря, земным химикам очень хорошо знакомы. Это полиароматические углеводороды. То есть это цепочки бензольных колец, очень устойчивы к радиации. Они здесь на Земле хорошо известны. Да, это довольно неприятное и дурно пахнущее канцерогенное вещество. Вот. Есть разные разновидности. К ним относятся, например, нафталин. Вот. Вот покрышки, когда жгут, это чистые полиароматичные углеводороды. Вот вы нюхаете. Вот вообще любом, везде, где органика такая существует. Поэтому некоторые предполагают, что вот эти вот молекулы, они достаточно устойчивы к нагреву и к радиации, послужили кирпичиками, которые потом сложились в нечто напоминающее клетку. Я не знаю, так это или нет, но во всяком случае ничего более сложного в разреженном межзвездном газе пока еще не найдено. Вот. Так что рождение клеток вопрос открыт, появление жизни вопрос открыт. Я о них говорить здесь не могу, потому что это тема отдельной лекции, и я бы не взялся ее читать. Здесь есть свои специалисты. Но ясно, что вот эти процессы усложнения структуры материи, они определяются состоянием среды в космическом пространстве. То есть вот в любом случае, как бы это мы, никогда бы мы не пришли к каким-то важным выводам о том, как произошла жизнь, жизнь – это явление космическое. Вот это нужно очень четко понимать. Мы очень тесно связаны с космосом. И наше начало, может быть, наш конец, я не знаю, но во всяком случае мы как бы живем, абстрагируясь от этой истины. И только какие-то экзотические события, типа падения метеорита, когда люди в больницу попадают, напоминают нам всем, что на самом деле мы окружены отнюдь не пустотой. Вот. Тот космический мир нас породил.

0: в принципе, так сказать, может и уничтожить. Поэтому сейчас принимаются меры, например, чтобы рассмотреть разные возможности, как спасти жизнь, это, если будет реальная угроза. Но пока на повестке дня этот вопрос не занимает ведущего места, потому что если нашей жизни что-то грозит, то это прежде всего мы сами, сам человек. Вот как выглядит вещество, из которого рождаются планеты и звезды. Это молекулярный газ. Такие изображения, такие фотографии можно получить только с помощью космических телескопов. И мы очень активно исследуем, вот как выглядят полиароматичные углеводороды. Это схема, естественно. Каждый шарик – это свой атом. Слева показано, как выглядят эти линии в спектрах инфракрасного диапазона, которые дают эти молекулы. Вот. А вот уже из молекулярных облаков рождаются звезды и планеты. Это зародыши звезд. Это зародыши звезд. То есть они рождаются там уже внутри. Потом, когда они созреют, они просто сбросят с себя эту оболочку и будут светиться. Но сейчас они светятся только потому, что что-то их освещает сбоку. Если ничего не освещает, они выглядят как темное пятно, как вот вы видите с левой стороны. Вот, ну вот, многие планеты рождаются вместе с многие звезды рождаются вместе с планетными системами. Ну, очень большую роль в поисках планет сыграл космический аппарат американский Кеплер. Он исследовал ограниченную область неба, примерно 10 на 10 градусов, охватывающую часть созвездия Лебедя, Лиры, Дракон. На карте нашей галактики это, конечно, просто маленький конус. Вот далеко он не может смотреть. Но вот все то, что внутри этого конуса, так сказать, попало в его внимание телескопа, то он отслеживал изменение яркости примерно 100 с небольшим тысяч звезд и находил такие случаи, когда эти изменения носили периодичный характер, что говорило о том, что, так сказать, между нами и звездой непрерывно появляется планета. Вот таким способом было найдено, вот сам космический аппарат Кеплер нашел более 1000 планет у других звезд. А общее же число, учитывая все другие методы, оно приближается уже сейчас к 3000 число планет вокруг других звезд. И некоторые из этих планет видны даже в оптическом диапазоне спектра. Вот. Ну вот, самая, пожалуй, любопытная планета была найдена совсем недалеко от нас. 7,2 световых года. Никто не знает, как, куда отнести это, к планете или к звезде, потому что по всей структуре это звезда. Но звезда очень холодная. Мы знаем, что звезды горячие, а здесь температура меньше 0 по Цельсию. То есть это, здесь она больше похожа на планету. Но планеты на больших расстояниях, планеты, они бы имели бы более низкую температуру. К тому же это одиночная планета. Она ни с кем, ни с какой звездой вообще не связана. Был найден она случайно космическим аппаратом Вайс, а потом, наблюдая другим космическим аппаратом Вайс и Спицер, тоже инфракрасный, методом триангуляции определили расстояние до нее. Вот там получилось 7,2 световых года. Это, не знаю, это лишь чуть-чуть подальше, в общем-то, чем система из трех звезд, где Альфа Центавра там, и ее компоненты. Ну, там 4 световых года, здесь в два раза дальше. Вот. Масса примерно 10 Юпитеров. Но может быть больше, может быть меньше. Никто толком не умеет определять массу таких объектов. Это очень необычная звезда. Она, скорее всего, это все-таки категория планеты. Но по инерции называют звездой коричневый карлик. Потому что есть звезды коричневые карлики, у которых температура тоже очень низкая. И они не видны ни в какой области спектра, кроме как в инфракрасной. Вот. Теперь относительно дальнейших перспектив. Сейчас готовится запуск российский аппарат «Спектр рентген-гамма». Поставлен в план 2017 года. Но вы знаете, у нас все планы режут, потому что наука у нас очень сильно недофинансируется. Очень сильно. Вот уже там где-нибудь там, какая-нибудь там Индия уже больше тратит денег на науку, чем Россия. Вот. Но вот долгие годы этот эксперимент готовился. Он будет, по-видимому, все-таки его удастся осуществить. Это два рентгеновских телескопа, детектор гамма-всплесков. Это полный обзор неба с рекордной чувствительностью, с высоким спектральным разрешением. Вот. Он, цель исследовать эволюцию галактик и скопление галактик в масштабах всей Вселенной, то до самых далеких, там, больше чем 10 миллиардов световых лет скопления, он их увидит. Вот. В рентгеновском диапазоне. Это используя такой очень хитрый эффект Чуняева-Зельдовича, который в свое время был тоже предложен в Советском Союзе, поставлен сейчас на вооружение науки. Я могу рассказать и о том, что более далекий проект «Миллиметрон», если бы все шло хорошо, он бы сейчас уже летал. Но я не знаю, когда он будет запущен. Во всяком случае, это 20-е годы. Вот. Работает в миллиметровом диапазоне. По чувствительности он, по крайней мере, на порядок лучше сейчас лучших современных американских телескопов. Но мы не можем запустить его. Это требуется разработки и требуются деньги. Вот. Разрешение лучше миллионной доли угловой секунды. Поразительно. Работает очень далеко. Вторая точка Лагранжа – это точка, на которой находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Ну вот, это российские, конечно, это проекты. Дай бог, хорошо, что хоть мы зашевелились, потому что были десятилетия, когда в космос ничего российского вообще не попадало. А американцы продолжают, они очень активно работают. Вот. Ну, очень важно, да, я тут хотел пропустить. Сейчас делается суперпроект, называется «Гайя». Ну, правильнее говорить «Гея», потому что это, ну, богиня Земли, так пишется, «Гея». Запуск был в 2013 году, еще несколько лет проработает. Это сокращение, это «Гайя», это Global Astrometric Interferometer для астрофизики, то есть for astrophysics, то есть интерферометр, такой глобальный интерферометр. Цель – создания трехмерной карты точного положения звезд и скоростей их движения. То есть собственные движения по небу, скорости измеряются. Вот, около миллиарда звезд отслеживается этим аппаратом до 20-й звездной величины. Причем он должен работать аппарат 5 лет, и за эти 5 лет каждая звезда должна, так сказать, измеряться как минимум 70 раз. Точность должна быть чудовищная. Точность положения звезд плановые – это десятые доли миллисекунд. Это в сотни раз точнее, чем может дать Хабловский телескоп. Разработка этого аппарата велась 13 лет. Обошлась Европе в 750 миллионов евро. И вот в прошлом месяце первые результаты, первый каталог миллиарда звезд, вот первая позиция была представлена через интернет, можно с ней ознакомиться. Здесь, представляете, что такое миллиард звезд, каждый из которых нужно непрерывно наблюдать. Значит, передача данных на Землю каждый день в течение 8 часов со скоростью 5 мегабит в секунду. Это же какие нужны средства связи? Это решалась колоссальная проблема, как это сжать эту информацию, как, где хранить. Это, то есть решались совершенно задачи, которые прямого отношения к астрономии не имеют, чисто прикладные. И ясно, что результаты этого эксперимента будут использованы и в других областях. Тут все в цепочку взаимосвязано. Вот информация, главное, что будет в открытом доступе для всех. В этом отношении астрономы очень демократичное общество создали. Все публикации, основные данные работы с телескопом, они не прячутся и не запираются. В лучшем случае есть какой-то период, когда никто, кроме автора, не может их использовать данные, но потом все равно они попадают в свободный доступ. И, скажем, мы... астрономы, которые работают в России, мы бы очень много потеряли бы, если бы у нас не было доступа, скажем, к американским данным. Ну вот, что еще могу сказать. В 2018 году ожидается запуск телескопа, который пройдет на смену Хаббловского телескопа. Диаметр будет 6,5 метров. Там будет 4 канала, в основном рассчитан на красный и инфракрасный диапазон спектра. Вот в таком виде он будет летать. Большое зеркало, а вот все эти вот листочки – это на самом деле тщательно подобранное вещество, материал, который загораживает телескоп от Солнца. Потому что солнечный свет деформирует зеркало, здесь нельзя, чтобы оно нагревалось. Вот, ну вот как это, какие научные задачи будут решаться через несколько лет этим уникальным телескопом? Первые источники света, возникшие в природе и ионизовавшие среду. Рождение первых галактик, формирование протозвезд и протопланетных дисков, поиски планетных систем, потенциально пригодных для жизни. Ну, масштаб телескопа очень так трудно оценить по той фотографии, поэтому я другую предлагаю. Это вот это макет, конечно, но в натуральную величину. А все, кто здесь сфотографирован, это люди, причастные к созданию этого, этой уникальной техники. Вот все это должно быть запущено в космос. Это очень сложно. Все это должно быть сложено, потом распуститься в космосе. Это очень сложные технические, инженерные задачи приходится решать. И в этом плане очень многое из того, что инженерных находок, которые были сделаны при запуске космической техники, эти инженерные находки нашли свое применение в самых различных областях науки и техники, даже не связанных с астрономией. Так вот, стоит ли на это тратить деньги? Я думаю, что я хотел показать, что вопрос не имеет смысла. Но мне хотелось бы в конце привести ответ директора Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми США Роберта Вильсона. Была комиссия Конгресса США, которая контролирует работу, нужно ли выдавать деньги на или нет. Его прямо спросили, а то, что вы делаете, а какое вообще это отношение имеет этот дорогостоящий проект к увеличению обороноспособности страны? Для нас вопрос странный, потому что это из другой области совсем, это физика. А для конгрессмена это нормальный вопрос. Он ответил, он не имеет ничего общего с непосредственной защитой страны, за исключением того, чтобы сделать страну достойной защиты. Я думаю, что это хороший ответ. Вот на этом я хочу лекцию кончить. Пожалуйста.
1: Расскажите немножко о гравитационных линзах и кто их у нас изучает.
0: В смысле, у нас это где?
1: В России. Занимается ли кто-нибудь гравитационными линзами?
0: Да, да, занимаются гравитационными линзами. Даже в нашем институте. Как с теоретической точки зрения, так и с наблюдательной. Вот буквально недавно поехали люди наблюдать на нашу старую базу в Среднюю Азию, отслеживают изображение, построенное гравитационной линзой, которая представляет собой балдж далекой галактики. Там она случайно оказалась в направлении на квазар, и мы видим рядом с балджем 4 ярких точки, это так называемый крест, 4 ярких точки, которые на самом деле представляют собой изображение одного и того же объекта. Вот. Если они меняют блеск, то с некоторым запазданием начинают также менять блеск. Если один меняет, то с некоторым запазданием начинают остальные 3 менять. Это очень интересно, потому что с помощью таких исследований можно определить и расстояние, и распределение массы. Так что занимаются. Не очень активно, но несколько человек, я бы сказал, занимаются этим профессионально.
2: Скажите, пожалуйста, вот в общем, по поводу той планеты, у которой не определен тип то ли звезда, то ли планета. Но ведь возможен вариант, например, как с Юпитером, что там какой-то радиационный нагрев, например, изнутри идет. Ну, что-то такое. То есть
0: источник. Нет, тепла. Ну я тоже думаю, что на самом деле, по сути своей, это одиночная планета, типа Юпитера, которая. Но тут нагрев, радиационный нагрев тут никак не проходит. Здесь проходит нагрев за счет тепла, которое когда-то было приобретено. Ну, скажем, при сжатии. Может быть, вы знаете, что Юпитер, наша самая большая планета Солнечной системы, излучает энергии в несколько раз больше, чем получает от Солнца. За счет стратификации своих недр. Там идет медленное поджатие внутренности. Ну, может быть, вот в этом случае когда-то это тело было более горячее, оно, поскольку оно маленькое, оно может остывать миллиарды лет. Поэтому, может быть, так.
3: Да, пожалуйста.
4: Спасибо огромное за лекцию. Очень пожалуйста. Интересно. И хотел бы задать хотел задать два вопроса, но еще и задам один. Значит, вот вы правильно сказали, что первоначальным толчком для развития вот, науки фундаментально в космологии стал запуск спутника, первого искусственного спутника.
3: Ну, не только космология, здесь вся астрономия.
4: Масса финансов в эту сферу, да, я так понимаю, что вот это вот первый толчок. А в дальнейшем это финансирование сохранялось? Вы сказали, что несколько лет, предполагают, это 90-е годы, вот разруха наша.
3: Да.
4: Падение.
3: Падение полное, да.
4: Да. А потом некоторое восстановление.
3: Да.
4: Но уже в основном, я так понимаю, что финансирование происходит именно в более глобальные проекты, вкладываются наши ученые.
3: Ну, я скажу, что так, ну, вы можете посмотреть, есть такой сайт Роскосмос, можете посмотреть, какие там проекты, по крайней мере, финансируются на уровне НИР, да, вот то, что это еще предварительно. У нас просто все проекты очень сильно откладываются года в год, потому что именно из-за недостатка средств. Вот, поэтому у нас сейчас отставание очень большое от стран Запада. И мы пытаемся его как-то сократить, используя международные проекты. Там, интеграл, международный проект. Вот этот проект рентген гамма, там стоит немецкий телескоп. Вместе с нашим телескопом стоит немецкий телескоп. То есть это финансирование такое международное. Сейчас готовится, так сказать, проект под условным названием «Венера-Д». Это полет к Венере, но не человек, конечно, аппарат. Чтобы, во-первых, запустить какие-то шары в атмосферу, а во-вторых, посадить в нужное место Венеры долгоживущую станцию, которая долго может работать. Вот. Здесь совершенно неожиданно для нас заинтересовались американцы. Они даже предложили запустить в атмосферу Венеры такой типа небольшого самолета, типа стелс, однокрылый. Вот. Это было бы очень интересно. То есть ищется пути международного сотрудничества, поскольку везде есть умные люди, но не везде есть деньги. Вот как бы как-то вот сделать, чтобы были и умные люди, и деньги, так сказать, в одной упаковке, это очень сложно. Это делается именно путем международных соглашений, и мы на это охотно идем.
4: Вот вторая часть вопроса, это вот как раз с оттоком финансирования и государственного участия в науке, фундаментальной науке, вы чувствуете отток кадров? То есть я понимаю, что вы еще живете теми кадрами, которые вот были в советское время, да? А вот новые энтузиасты, они, так скажем, не в том объеме, как раньше поступают, и, соответственно, они потеряем ли мы на этом фронте значительный потенциал, который у нас был заложен еще в
3: советской школе? Да мы уже потеряли. Вот. И некоторые проекты испытывают сложности не потому, что их недофинансируют, а потому, что некому реализовывать эти финансы. Просто к тому же, ну кто, на молодежь, молодежь кончает вузы. На вузах, там, в школах нет астрономии. В школах не то, что астрономия, это физика, это и то, знаете, в некоторых школах, что и есть, что нет, одно и то же. Вот. Падение общего уровня образования и общее, так сказать, частичное одичание, я бы так сказал, оно сказывается во всех сферах жизни, особенно высокотехнологичных. Поэтому мы уже многое потеряли. Может быть, сейчас чуть-чуть там начинается уже шевеление, потому что какие-то интересующиеся люди как-то находят себя и приходят, и я знаю молодых людей, которые с энтузиазмом работают. Тот же радиоастрон, о котором я говорил, там команда совершенно молодая и умная. Они, конечно, делают ошибки, у них там опыта нету, но их опыт, он растет на глазах. Поэтому это вселяет некоторые надежды. Но пока еще все-таки вопрос о финансировании стоит очень остро, особенно в связи с этими с кризисами, с санкциями и все прочее. Политика, к сожалению, вмешивается во все, и это для нас очень губительно.
5: Скажите, пожалуйста, какие вы считаете перспективные направления исследований в нашей Солнечной системе? Вот, например, на Европе подо льдом подразумевается вода, или вот сейчас пилотируемые полеты на Марс?
3: Ну, вот я считаю, что перспективными это исследования Венеры, Марса, спутников Юпитера. и тех астероидов, которые потенциально могут представлять опасность для Земли. Вот. Ну, сейчас как? Считается так, что все то, что больше 10 метров, это астероид. А такие астероиды можно заметить только вблизи Земли. Вот. Американцы сейчас реализуют программу по доставке астероида с больших расстояний на орбиту Луны, и там и подробное обследование, это тоже актуально. Вот. Ну, пожалуй, что вот и все. Ну, мы все видели примеры прекрасные исследования комет, вот та же комета вот, Герасименко-Чурюмова, которая, может быть, кто-то был на беседе. Ну, это очень важно, но это уже сделано. А вот что-то принципиально новое, вот что можно ожидать. Это, конечно, это и спутник под названием Европа, вы правильно сказали. Это Венера, которая до сих пор остается абсолютно загадочной планетой, в отличие от Марса, например. Хотя и там тоже загадок, на Венере больше просто загадок. Вот. Ну и астероиды вот такие.
5: А вот самая фундаментальная проблема вот, для меня – это все-таки вопрос структуры пространства-времени. Я понимаю, вот, что это такой вот мировоззренческий вопрос, но вообще ведь все вот эти вот, все это исследование астрономических объектов, оно для решения нахождение какого-то определения вот, этих понятий пространства, время, это базовые категории человека по осмыслению бытия. И вот ответ на эти базовые категории мы вообще от астрономов вправе просить, требовать, ну, понимаете, вот мы ожидаем от астрономов вот таких определений. Да. Потому что если не вы, то тогда кто?
3: Нет, я понял вопрос. Я просто хотел немножечко тут другую сторону немножечко приоткрыть, что сами астрономы на эти вопросы никогда не ответят. Здесь только сотрудничество астрономов и серьезных физиков, потому что не обязательно из астрономии можно получить ответ на этот вопрос. Они могут быть абсолютно неожиданными. Более того, они очень трудны для понимания. Вот и сейчас мы не топчемся на одном месте. Вот создание, скажем, есть теория пространства и времени, теория. Вот. Есть крупные физики, которые лабораторно, так сказать, пытаются, так сказать, понять суть, скажем, гравитации, это понять вопросы искривления пространства. И вопросы искривления пространства реально обнаружены. Оно реально, но теория достаточно сложна, и далеко не все в ней самой понятно. К тому же здесь возникает некое противоречие, потому что то, что мы знаем о теории пространства-времени, теории гравитации, никак не стыкуется, скажем, с квантовой механикой. Это она просто теория, которая на разных языках сформулированная, и еще не удалось вот мостика между ними перекинуть. Над этим очень серьезно работают. Поэтому вы правильно говорите, что от астрономов можно многое ожидать. Мы можем пространство просматривать на гигантские расстояния и времена на гигантские расстояния. Астрономия – наука наблюдательная, но здесь нужна еще как теория и эксперимент такой не космический. Поэтому это только в содружестве ученых разных направлений можно разобраться, глубоко разобраться в те вопросы, в тех вопросах, которые вы поставили.
6: Скажите, пожалуйста, правда ли, что расчетчики движения тел в Солнечной системе, составители эфемерид, считают распространение гравитации мгновенным в своих расчетах?
3: Для практических целей это годится. Здесь этот парадокс был известен очень давно. Потому что еще Лаплас пытался найти скорость распространения гравитации, просто анализируя движение, скажем, Луны, расстояние до которой все время меняется. И он сделал вывод, что гравитация распространяется, ну уж по крайней мере, в 10 раз быстрее, чем свет. Иначе бы вы это заметили. Но, с другой стороны, физика, она, так сказать, не допускает такого мгновенного реакции с одной точки, связи одной точки с другой. И этот парадокс был полностью решен и разделен по полочкам, когда появилась общая теория относительности, и оказалось, что если учитывать вот изменения пространственно-временной сетки, то противоречие снимается, и изменение гравитационного поля точно со скоростью света распространяется. Потом это было доказано по наблюдениям пульсара, быстро обращающегося вокруг одной компактной звезды. Там просто говорили, вот теория относительности предсказывает это, наблюдается это, сошлось. Поэтому в науке такого парадокса нет. Но если нас не интересует очень высокая точность, то можно считать гравитацию в пределах Солнечной системы как распространяющуюся моментально, как это делал Лаплас. Но уже сейчас полеты к другим планетам требуют еще более высокой точности, и тогда используют общую теорию относительности, и она еще не подводила.
7: Да, здравствуйте. У меня вопрос, наверное, больше технический. Угу. Если говорить о массированных полетах к Марсу или к Венере, в настоящее время СМИ часто говорят о проекте Mars One, говорят о перспективах и возможностях, но у меня всегда возникает вопрос защиты экипажа. То есть обечайка космического аппарата, корпуса, она там, это десятые доли миллиметра, миллиметра. И как, на ваш взгляд, ведутся разработки в области наращивания массы с той целью, чтобы защитить экипаж, или какие-то другие?
3: Полет человека на Марс в жизни текущего поколения, вот, это фейк для получения денег. Вот этого не все понимают. Вот, прежде чем человек полетит на Марс, нужно изобрести машины, которые бы делали там на Марсе убежище для них, и запустить эти машины. Это несколько десятилетий уже. К тому же человеку сейчас на Марсе делать абсолютно нечего. Потому что поверхность пронизывается радиацией, долго там находиться нет смысла. А что сидеть в подземелье-то? Сейчас, поэтому, если говорить об исследовании планет, то на этом этапе речь может идти только о роботах.
5: А вот тут совсем недавно была презентация SpaceX как раз, и где глава компании Илон Маск говорил про свою мечту, ради которой он создал компанию, о пилотируемом полете. И то есть вы считаете то, что неосуществимо к 2025 году?
3: Нет, в принципе, можно послать человеку.
5: Махнув он как раз говорил, рукой, что это
3: потому что после этого он умрет от рака. Вот. То есть, значит так, технически это осуществимо, если будет много денег. Если все страны сложатся, помогут этому организатору полетов. Вот, но для науки это никакой пользы не будет.
8: А скажите, пожалуйста, оборудование, которое планируется к запуску в ближайшее время, оно поможет нам как-то подтвердить или опровергнуть присутствие девятой планеты в Солнечной системе, которая не так давно...
3: Да, в принципе, вот эта девятая планета нащупывается просто косвенным путем по некоторым особенностям орбит далеких астероидов. В принципе, да, это можно, но она будет, поскольку она холодная, это инфракрасная область, но ее не нашел аппарат Вайс, и это настораживает, потому что у него чудовищная чувствительность, если он с 7 световых лет планету нашел, 7 световых лет, и планету типа Юпитера. Вот. Поэтому я не уверен, что там на самом деле есть планета. Если она есть, то она должна быть очень холодной и темной.
9: Извините, пожалуйста, вопрос такой, наверное, решенный для кого-то. Никак не могу понять, сколько не смотрел, не мог понять, насколько человек смог увидеть космос, насколько далеко он его видит.
3: Видит?
9: Да, потому что не очень понятно. Размер Вселенной, когда говорят, что увидели галактику на краю Вселенной, откуда известно, что это край Вселенной, и насколько мы далеко видим?
3: Нет, ну край Вселенной, это значит понятие такое игривое. Но на самом деле у Вселенной нет границ. Когда мы говорим, ну это неправильно даже говорить о краю Вселенной, можно говорить наблюдаемая область Вселенной, вот я например, так говорю. А вот наблюдаемая область Вселенной, она определенно ограничена. Потому что, уходя далеко, мы рано или поздно приходим к тому моменту времени, когда не существовало звезд и галактик. Да, и тогда это так называемые темные века. Вот это одна из задач исследования этих темных веков будет у телескопа Джеймс Вебб, который будет запущен. Вот. То есть вот это вот наше... Мы ограничены возможностью наблюдать объекты только до определенного расстояния, потому что дальше по времени их не было. Ну, не дошел еще свет. Но если бы мы жили там несколько миллиардов лет, мы бы увидели дальше.
10: То есть,
3: конечно, конечно. Это мы же не абсолютно. Да считайте, что он, что она считайте, что она безгранична, и это будет правильно. Конечно. То есть свет еще не успел дойти. Просто вот ограниченный возраст, я бы сказал. Вот той фазы Вселенной, в которой мы живем. Вот из-за этого.
11: Да, я бы хотела вернуться к вопросу кадров. Вообще, какие сейчас есть инициативы по популяризации астрофизики? И там для школьников, может быть, какой-то курс лекций есть?
3: Непрерывно читаются. Непрерывно. Есть сколько угодно есть. Есть курсы дистанционные, записывайтесь хоть сейчас, в ноябре начнутся. Есть курсы, которые проводят разные институты, университеты. И есть популярные лекции, которые читают, скажем, в Московском университете. Завтра вообще, по-моему, завтра, что ли, начнется День науки, там, и в астрономическом институте будут читаться астрономические лекции, там, в других местах, по другим наукам. Вот сейчас легко это найти, интернет есть. То есть читается непрерывно и курсы, и отдельные лекции на интересующиеся темы. И мы сами иногда грешим тем, что вот нас просят в школу прийти что-то рассказать, и идем спокойно, рассказываем, потому что нам нужно готовить все-таки грамотное поколение. Приходите к нам на лекцию. Смотрите в интернете. МГУ, ГАИШ, там другие вузы.
12: Спасибо большое.
3: Пожалуйста.
12: А популяризация вопрос, это напрямую в планетарии вопрос. Вот там присутствуют такие лекции. Такие лекции у нас происходят раз в месяц точно, а иногда два. А вот в октябре это будет три лекции. Сегодня Анатолий Владимирович, 12 октября Анатолий Михайлович, гравитационные волны и черные дыры Черепащук читает. 19 октября Сергей Попов расскажет нам о судьбах экзопланет. Вот весь октябрь у нас, пожалуйста, приходите на популярные лекции. Потом 16 ноября у нас еще раз Анатолий Владимирович будет. У нас в этом году будет читать научный руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев. И вы сможете ему задать по «Радиоастрону» все вопросы. Да. Конечно. Кроме того, для школьников у нас цикл «Звездные уроки» читается. Это основа, это базовая астрономия. 12 лекций с 3 по 10-11 класс. То есть мы все делаем возможное, потому что планетарий имеет самое непосредственное отношение, является собственной организацией по популяризации знаний, да, астрономических, вообще естественно-научных. Кроме этого, у нас есть потрясающие наглядные пособия «Звездное небо», которого больше нет нигде. Приборы, инструменты, наши музеи прекрасно оснащены. Это все помогает погрузиться в атмосферу астрономии, позволяет почувствовать ее, позволяет как-то зацепиться, что ли, заинтересоваться, что мы и делаем. Мы пытаемся... Вот наши экскурсоводы прекрасно здесь сидят. Они великолепно владеют темами, всеми проблемами. Это ученые, это профессиональные астрономы, физики. То есть делается все, только приходите, пожалуйста. Вот на встречу с Чурюмовым Климом Ивановичем, пришло рекордно малое количество людей, просто была поражена. Я говорю, что Эдмунд Галей к нам не придет никогда. А открыватель кометы Чурюмова-Герасименко к нам приехал на одну лекцию, на один вечер. Нет никого. А он прекрасно прочитал реку, рассказал, как он открывал. Вообще, как это... То есть мы ощутили, вот, знаете, вот этот аромат вот такого научного исследования, погрузили нас в эти фотопластинки того времени, как, когда это все происходило. Ну, не знаю, что еще может быть интереснее. Нужно, можно искать все где угодно, но вот он планетарий в центре Москвы. Ну, приходите, пожалуйста, мы для вас стараемся. Приводите своих детей сюда. Мы приглашаем детей с 5 лет. Внуков, детей приводите. У нас есть детские занятия. Театр увлекательной науки в гостях у «Звездочет». Прекрасные интерактивные занятия. Поэтому всегда рада вас видеть со всеми своими ближайшими детьми, родственниками и знакомыми. Ждем вас всегда. Ну а сегодня еще раз, Анатолий Владимирович, вас с юбилеем. Спасибо большое за лекцию. До следующей встречи. И с вами на неделю всего лишь мы расстаемся. 12 числа ждем всех здесь, в конференц-зале. Всего хорошего. До свидания.

0: Сегодня гость программы Аркадий Александрович Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор. Добрый вечер, Аркадий Александрович.
1: Добрый вечер.
0: И беседуем мы сегодня на тему, ждут ли нас новые географические открытия. Аркадий Александрович, насколько изменилось само понятие географическое открытие или, там, я не знаю, география за последнее время? Есть расхожее мнение, что эпоха географических открытий, по крайней мере, великих географических открытий, закончилась в 17 веке.
1: С вами можно согласиться только частично. Конечно, время, период великих географических открытий завершился с открытием материков, с открытием крупных рек, горных стран и так далее. Но сами географические открытия, они продолжаются и продолжались весь период 20 века и продолжаются сейчас, и даже в 21 веке. Просто качество и характер этих открытий немножко меняется. Если раньше это были открытия, связанные с путешествиями в дальние страны и по океану на парусниках и так далее, то сейчас открытия часто совершаются и за письменным столом, так сказать, просматривая космические снимки или анализируя материалы исследований полевого сезона.
0: Раньше говорили на кончике пера, теперь на мышке компьютера.
1: На мышке компьютера, но все равно это человек проводит открытие.
0: Приведите, пожалуйста, примеры самых таких крупных географических открытий второй половины 20 века, и если есть уже, то первого десятилетия нынешнего.
1: Прежде всего, надо говорить, что еще не до конца, во второй половине 20 века, не до конца был описан мир. Особенно...
0: То есть?
1: Дело в том, что внутренние районы Австралии, Антарктида, Африка, наша Сибирь и многие регионы, так сказать, северо-востока Евразии, внутренняя Азия, они оставались, так сказать, много там белых пятен оставалось. Например, истоки Нила только в начале 50-х годов были открыты. Истоки Ориноко тоже в 51-52 году описаны. Очень долго искали истоки Хуанхэ. И они только во второй половине 20 века были досконально описаны и измерены истинная длина этих рек. Я уж не говорю про то, что очень много хребтов новых было, так сказать, не только описаны, нанесены на карту, но и измерены их высоты. Какая-нибудь гора Килиманджаро, например, только в 50-х годах ее измерили, наконец-то, окончательно в высоту и указали, что, доказали, что это, она не 5 тысяч там, с небольшим, не 6 тысяч с небольшим, а 5 тысяч, то есть это не шеститысячник. Эверест покорили только в 50-х годах.
0: Может, просто лед растаял на вершине Килиманджаро?
1: Нет, это сейчас он тает.
0: Это сейчас
1: тает, да.
0: Понятно.
1: То есть очень
0: что,
1: много...
0: Что Эверест?
1: Эверест начали, покорили только в 53-м году. На карту нанесли вот эту территорию. Я там работал в 91-м году, очень почти месяц. И могу сказать, что там еще есть места, которых европейцы так и не посетили еще до сих пор. Так вот, на карту нанесли эти районы в 20-30-х годах. А первое восхождение... На самом 53-м году англичане.
0: А в последние десятилетия были какие-то...
1: Понимаете, последние десятилетия открытия географические связаны прежде всего с физико-географическими, так сказать, закономерными, выявлением закономерностей, особенностей того, что привнес человек нового.
0: То есть, что расширился инструментарий, появились там космические исследования какие-то другие?
1: Несомненно. Но не только космические. Прежде всего, началось активно идет зондирование Земли из космоса. Разными методами, съемкой, зондированием с помощью электромагнитных волн. Изучаются глубинные, структуры глубинных, так сказать, слоев
0: результаты.
1: Земли. Результаты таковы, что мы каждый год имеем открытие, мы занимаемся реконструкцией истории Земли, это тоже открытие. Появились, например, карты на каждый характерный период плейстоцена и голоцена, то есть десятки и сотни тысяч лет назад, что было с природой в европейской части, в Азии, в Африке. Мы стали знать о прошлом не меньше, чем о настоящем. Это уже географические открытия. И выявляем циклы новые в жизни природы, климата, природных вод. И все это не только за счет новых методов, но и за счет того, что настолько накопилась географическая информация, что даже у меня такая мысль, что если поработать как следует и почитать то, что публикуют наши географы, то еще можно найти открытие, потому что часто человек не задает себе даже вопрос, а открытие ли это, или просто рядовой, так сказать, научный факт.
0: Какие-то новые большие структуры в последнее время были?
1: Ну вот с помощью в значительной степени это началось в 70-х годах, но сейчас это достигло такого апогея. С помощью, так сказать, мелкомасштабных снимков, то есть с очень охватывающих большие территории, открыты нуклеарные структуры, то есть циклические воронковидные структуры на поверхности Земли. И диаметром это...
0: В смысле?
1: На поверхности Земли. То, что не поддается картированию, это видно сверху.
0: Это, баранки такие?
1: Ну, типа баранок, типа впадин.
0: Где?
1: Допустим, ну, вот, например, в районе Байкала, в районе Путарана, гор на Таймыре, Анабара. Есть такие структуры и в европейской части, в Азии. Например, гигантская совершенно такая циклическая структура нуклеарная открыта в районе Красного моря и захватывает и африканскую часть, и Аравийский полуостров.
0: А какие же масштабы вот этих структур?
1: 600 километров, 800, 400 километров. Вот такого диаметра.
0: Диаметра.
1: Да. Простым наземным исследованием, даже самолеты, их трудно найти, потому что это вот разномасштабность.
0: Скорее, но это географическое или скорее геологическое
1: открытие? Это открывают в основном геологи. Вот тоже сидя, так сказать, анализируя снимки. Но на самом деле это географическое явление. Это неоднородность поверхности Земли. То, чем занимаются географы, геоморфологи, например, занимающиеся рельефом, макрорельефом. Есть еще линеаменты. Это вытянутые структуры, тоже до десятков тысяч километров.
0: Которые и где такие были обнаружены?
1: Вот в Евразии их очень много. И линеаменты – это, как бы, так сказать, зоны древних контактов, что ли. Там меняется характер отложений геологических. Там...
0: Это что, плиты тектонические?
1: Ну, в том числе.
0: Но
1: в основном это связано, конечно, с тектоническими процессами, но это не надвиги, не разломы, не надвиги плит. Это несколько другое. Это уже, так сказать, как бы наследие более древних, там, миллионы лет тому назад, процессов, которые нам, может быть, сейчас только предстоит еще исследовать. Главное, мы выявили эти структуры, нанесли на карту. Следующий этап – это выявление закономерности их размещения на поверхности Земли.
0: Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской Академии Наук, профессор, гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Свои вопросы и комментарии присылайте смс-ками на номер +7 985 970 4545. На территории нашей страны и на прилегающих территориях были сделаны какие-то такие значительные открытия в последнее время?
1: Ну вот, я все-таки беру начало таких открытий с периода вот если говорить во второй половине 20 века, это, конечно, завершение открытия, описания архипелагов земли Франца Иосифа, новой земли, северной земли, одно из самых последних географических открытий. Фактически были открыты новые острова, описаны реки, горные массивы на этих архипелагах и на побережье. Я работал в 70-м году на Таймыре, и мне рассказывали очевидцы, которые там были в 30-40-х годах, что наносилось в начале 50-х, наносились на карты, но реки притоков Таймыры, Таймырского озера, одного из самых крупнейших в нашей стране, это было в 40-х, 50-х годах, только наносилось по аэросъемкам, еще там люди даже не бывали.
0: А есть белые пятна у нас сохранились на территории нашей страны?
1: Сейчас я скажу, но вот закончу, что одно из великих открытий, тоже географических, описание там хребта Черского и других хребтов на Чукотке, на Камчатке и северо-восточной Сибири. Их Обручев, например, открыл, и подробное описание проходилось до 50-х годов. И вы можете представить, что хребты размером почти с Кавказский хребет. И они только-только только были описывались в 20 веке и, так сказать, во второй четверти 20 века и во второй половине 20 века. Вот такие вот.
0: А белые пятна?
1: Белые пятна. Я бы сейчас все-таки сказал, сейчас мы же привыкли к тому, что геологи прошли, это как поется в песне, и все. Ничего подобного. Геологи не исследуют, они не географы, они могут, так сказать, найти месторождение, но не описать этот объект географический и природный.
0: Ну вот где они прошли и не успели?
1: Есть такие. Мне кажется, что очень важно отметить, что некоторые, например, части побережья Новой Земли тоже требуют описания. Есть некоторые высокогорные районы, допустим, где высокогорные районы на юге Сибири и на Кавказе, которые требуют, вот, может быть, там когда-то и работали, какая-то съемка была, но требуется описание но тех явлений, которые произошли за последние десятилетия.
0: Например?
1: Ну, тают ледники. Идет изотектоническое поднятие суши, допустим, в арктических морях, и появляются новые острова, меняется конфигурация берегов, ведь сейчас идет потепление в некоторых районах, и разрушаются берега в Арктике со скоростью до десятков метров в год. Вот прошло несколько там, десятилетий, совершенно другая конфигурация берега. Появились острова, другие острова размылись, наоборот, потому что мерзлота, так сказать, отступила, и сейчас их нет. Масса таких примеров, это достаточно крупные структуры.
0: Вы сказали, на Кавказе там какие-то
1: это
0: крупные изменения.
1: Тоже может быть, потому что я вот привожу пример, когда рассказываю и студентам, и тем, кому интересно, о том, что не все регионы сейчас испытывают потепление. Например, на Эльбрусе, выше 5000 метров, идет, так сказать, сохранение и нарастание даже ледников Эльбруса. А это целая горная страна, и там десятки ледников на ней. И вот там меняется конфигурация, так сказать, расположения ледников. И все это требует описания, фиксации, чтобы потом можно было бы говорить, вот, какие изменения произошли за эти десятилетия. То же самое на Алтае. То же самое в Забайкалье и в Северо-Восточной Сибири, где ледники-то были описаны в 50-е годы. Это совершены такие великие географические открытия. Какой-нибудь Сунтар-Хаэта, хребет, он был описан в 30-40-е годы, а ледники в 50-60-е годы. Вот таких примеров очень много на территории нашей страны.
0: Арктика, Антарктика. Насколько там... Понимаю, что обе зоны, что называется, белые. Снегом,
1: льдом покрыто. Белые, но не белые. Знаете, пятна. Иногда мне кажется, что все-таки вот в Арктике традиционно Россия всегда присутствовала прежде всего своими учеными. Очень много работало экспедиций. И до какого-то этапа, до конца там, 80-х годов, это был достаточно хорошо изученный регион. И хотя и совершались там новые открытия, открывались новые озера, даже небольшие острова описывались заново. Но, в принципе, Арктика хранит другие, так сказать, потенции для географических открытий. Прежде всего, это сам Ледовитый океан. Это удивительно, это исторически. Вот сейчас идет работа геологов по реконструкции арктического бассейна. Как он возник, как он развивается, это раз. Во-вторых, очень важно установить рельеф дна, чтобы доказать обоснованность претензий России к внешней границе на арктическом шельфе. И изучается возможность интерпретации рельефа как продолжение материкового склона.
0: Ну вот в 20 веке были открыты горные хребты Ломоносова и Менделеева в Северном Ледовитом океане. Да. А не далее, как там полтора года назад глубоководный аппарат опустился на хребет Ломоносова, воткнул флажочек Российской Федерации с тем, чтобы доказать, что это продолжение хребта Ломоносова, и доказать таким образом претензии России на продолжение шельфа. как я понимаю. Есть еще один пример такой, если хотите, политической географии. Это спор вокруг Южных Курил. Что, чем является Южные Курилы? Продолжением Курильской гряды, либо, как называют японцы, северными территориями, отнюдь не продолжением. Какие еще есть примеры вот такой политической географии? Поступают ли к вам иногда, может быть, заказы на политическую географию? Как вы вообще выходите из такой ситуации?
1: Прежде всего, у нас есть отдел геополитических исследований. Возглавляет его вице-президент Международного географического союза Владимир Александрович Колосов. Там он в основном занимается проблемами трансграничными, так сказать, взаимодействия государств, регионов, но в основном государств. И могу сказать, что, конечно, пример с Курилами – это очень важно. Здесь географов не спрашивают в отношении того, кому принадлежат эти территории. Задача географов – открыть, описать и выявить закономерности, чтобы потом прогнозировать. И мы сейчас подготовили атлас, наш институт подготовил, ну, при участии других сотрудников, подготовил атлас Курильских островов. И вот, надеемся, что мы найдем средства, чтобы его издать в ближайшее время. Он уже готов. Там использованы современные методики новые, в том числе мультимедийные. Например, вариант мультимедийного атласа Курильских островов в динамике показан. Но я хочу сказать, что доказательство к тому, какому географическому объекту принадлежит те или иные, вполне, так сказать, закономерно для географии. Да, это скорее южные острова, это, так сказать, имеют ту же природу, что и вся Курильская гряда, это вне всяких сомнений. Пример взаимодействия России с Китаем, это проблема, так сказать, появления островов новых на Амуре, например.
0: Да. Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, программа «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Вернемся в студию после краткого выпуска новостей.

Работает радио «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Ажурный Сибов у микрофона. Гость в студии Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской Академии Наук. Аркадий Александрович, только что в новостях мы обсуждаем вообще тему новые географические открытия, но вот только что в

что там за пределами материального мира, что означает само понятие пустота. Раскрывается бело-синее пятно, дырка, которая как будто то затягивает нас, то начинает совершать какие-то такие колыхания, то начинает светиться. Сенокос и зима, сбор хвороста – это, конечно, шедевры. Она поразительно пишет этих апостолов с такими русскими народными лицами, с большими окладистыми бородами. Париж сходил с ума, Париж говорил об опере, но говорил прежде всего о художнице Наталье Сергеевне Гончаровой. Оказалось, первая из художников русского авангарда, которая покорила широкую публику. Добрый день! Сегодня мы будем с вами говорить о самой яркой художнице русского авангарда Наталье Сергеевне Гончаровой на канале «Лекторий Достоевский». Наталья Сергеевна Гончарова. О ее творчестве 10-х годов Марина Ивановна Цветаева позже писала так. «Гончарова – это слово тогда звучало победой». А Бенедикт Лившиц, поэт, футурист, называл Гончарову первой амазонкой русского авангарда. Она необычайно яркий художник, сильный художник, смелый художник. Она верный друг и сподвижник Михаила Ларионова. Она та, которая вместе с Ларионовым открывала новые направления совершенно иного искусства по отношению к искусству классическому. Примитивизм, лучизм, необычайные театральные работы – это все Наталья Сергеевна Гончарова. Я хотела бы начать наш разговор с ее двух портретов. Один – ее собственный автопортрет 1907 или 8 года. Он находится у нас в Третьяковской галерее. Второй портрет находится тоже у нас в Третьяковской галерее. Но это ее портрет, написанный Михаилом Ларионовым в 1915 году. А в 1913 году открылась большая персональная грандиозная выставка Натальи Сергеевны Гончаровой, на которой было представлено около 800 работ молодой художницы. Ей всего лишь навсего было 32 года. И на этой выставке зрителей поражало все. Поражала эмоциональность, яркость, стихийная радость, сила работ Натальи Гончаровой. Совершенно поражало количество работ. Иногда критики даже подсчитывали, сколько она должна была писать в неделю, в день, чтобы выдать такое количество работ на выставку, которое подытоживало десятилетний творческий путь художницы. Поражало также и то, что было так характерно для авангардного искусства, то, как Наталья Сергеевна умеет менять свой творческий почерк, то, как она обращается то к одной манере письма, то к другой манере письма, то, как видны в ее работах находки французских современных художников, то ее обращение к древнерусскому искусству. Все это поражало, все это впечатляло. И Наталья Гончарова действительно оказалась первой из художников русского авангарда, которая покорила широкую публику. Вот эти два портрета Ларионова 1911 и 1913 года выполнены в разной манере. Это примитивизм и лучизм. Союз Михаила Ларионова

и Натальи Гончаровой, необычайный союз, который вошел в историю искусства как легенда творческой дружбы двух художников. И действительно, этот союз длился всю их долгую жизнь. И, несомненно, лидером, ведущим в этой паре был Михаил Ларионов. Он выдумщик, он изобретатель новых стилей и новых измов, он организатор, он устроитель всех выставок и проектов, которые они вместе сочиняют. А Гончарова, она та, которая включается, та, которая понимает его, та, которая перерабатывает и преображает его идеи, создавая огромное количество работ, что примитивистских, что лучистских. И сама она говорила, что Михаил Ларионов до конца жизни был для нее рабочей совестью. «Мой камертон», называла она его, «мой пробный камень на фальшь. Он тот, кто видит меня из меня, а не из себя, как и я его». И это очень важное тоже дополнение. Они действительно вместе сосуществовали в искусстве. Интересный момент еще и тот, что начинала Наталья Сергеевна со скульптуры. Она поступила на скульптурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Именно знакомство на первом же курсе с Михаилом Ларионовым переключает ее на занятия живописью. Михаил Ларионов говорил ей так: «У вас глаза на цвет, а вы занимаетесь формой. Раскройте глаза на собственные глаза». Наталья Сергеевна любила еще рассказывать, как они даже повздорили с Михаилом Ларионовым на эту тему. Он уехал, а когда через несколько дней вернулся, вся комната, вся мастерская была заставлена яркими, мощными, сильными полотнами. «Я же говорил», – ответил ей Ларионов. Они на многих-многих фотографиях по жизни вместе. Первые фотографии – это фотографии 10-х годов, фотографии, когда они так активно участвуют в выставках «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень», те самые выставки, которые и организовывал Михаил Ларионов, когда они ходят по улицам с раскрашенными лицами. Другие фотографии относятся к 20-м годам, они вместе в Париже. И одна из последних фотографий – это фотография конца 50-х годов. Они опять вместе, они держат в руках свои работы авангардного периода, и они вновь и вновь переживали вот тот потрясающий, совершенно авангардный, мощный, сильный, пожалуй, самый яркий период их творчества и их жизни – 1900-1910-е годы. Наталья Сергеевна Гончарова родилась в дворянской семье 21 июня 1881 года. Это редкость для художников в целом, рождение в дворянской семье, а уж для авангардных художников тем более. Детство свое она вместе с семьей провела в Тульской губернии, в селе Ладыжино, в усадьбе Ольги Львовны Гончаровой, своей бабушки. И сама фамилия Гончарова, она не случайна. Наталья Сергеевна Гончарова происходит из рода той самой Натальи Николаевны Гончаровой, супруги Александра Сергеевича Пушкина, и она является правнучатой племянницей по отцу, знаменитой красавицы Петербурга. В 10 лет Наталья Сергеевна вместе со своей семьей переезжает в Москву. Они живут в доме в Трехпрудном переулке. И, кстати говоря, дом этот построен по проекту Сергея Михайловича Гончарова, отца художницы. А в 1900 году она поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, поступает на отделение скульптуры к Паулу Трубецкому. И там же на первом курсе знакомится с Михаилом Ларионовым. Вот после этого они уже вдвоем. Новое французское искусство – это то первое потрясающее живописное открытие, которое они совершают, размышляя
о своих собственных путях в новом искусстве. Они вместе увлечены низовым, примитивным искусством, которое они называют «лубок». И под их понятие «лубок» подходило все. Это и, собственно, лубочные картины, которые Ларионов и вместе с Кандинским, вместе с Гончаровой покупал на рынках. Это старинные иконы, которые тогда тоже считались низовым искусством. Это печати для просфир, печати для пряничных досков, вывески, столь любимые Ларионовым, раскрашенные сундуки и раскрашенные табакерки, подносы. Все это они воспринимают как совершенно особую область искусства, которая основана на каких-то совершенно иных принципах композиции, построения пространства, построения фигуры. И все это они пытаются претворить в своей собственной живописи, создавая тем самым совершенно новое искусство. Первые работы Гончаровой 900-х годов, «Пейзаж с красной землей, фруктовый сад», конечно, в них видны отзвуки французской живописи. Виден Ван Гог, виден Матисс, виден Сезанн. И интерес к французам проявлялся прежде всего в том, как Наталья Гончарова относится к цвету. Цвет у нее очень яркий, очень насыщенный. Она часто работает на дополнительных контрастных цветах. Сама живопись широкая, размашистая. И поначалу она, так же, как и французские художники, ориентируется на традиционную систему жанров. Пейзаж, такой условный, часто в ее исполнении, портрет, натюрморт, обнаженная натура. В 1911 году и Ларионов, и Гончарова создают курильщиков своих. «Курящий солдат» у Ларионова. Курильщик, подносная живопись, называет свою картину Наталья Гончарова. Но, мне кажется, любой зритель поймет, что и та, и другая вещь ориентирована, конечно же, на мужчину с курительной трубкой Поля Сезанна. Курильщик Наталья Гончаровой как-то выглядит значительнее. Не случайно она именно в это время пишет и свои религиозные композиции. В ней меньше юмора по сравнению с ларионовским изображением, а по сравнению с Сезанном здесь менее проработанные детали. Живопись более широкая, более такая мощная и более светлая. Здесь прямо цветные пятна как бы оконтурены таким жестким темным контуром. И это тоже те черты, которые Наталья Гончарова берет часто из самой простой, простонародной живописи, подносов, табакерок или раскрашенных сундуков. Они вырабатывают новый принцип своей живописи. Они называют его принцип свободного копирования. Они не боятся того, что зрители будут узнавать в их картинах произведения других художников. Они говорят о самоценности взгляда каждого художника. Они говорят о том, что для художника живой натурой, основой искусства может быть отнюдь не только природа, человек, как это было в классическом искусстве, которое изображало природу, человека, архитектуру, какие-то события, но и, собственно, произведения искусства могут также инспирировать, рождать новые произведения. Вот это божество плодородия, которое вызывало большое удивление у русской публики, и ее соляные столбы или столпы, в которых она как бы переиначивает вот тот таитянский сюжет Гогена на библейскую почву. Она рассказывает библейский сюжет о семье Лота, о его жене, превратившейся в соляной столб, о Содоме и Гоморре, погибших в громе и молнии. И картина, казалось бы, ориентированная на французскую живопись, превращается в картину, в которой действуют совершенно иные корни, иные как бы такие основные пласты, которыми пользуются художники. Именно в это время, в 10-11 года, художники размышляют на темы соотношения Востока и Запада в современном искусстве, в русском искусстве. Они ищут истоки подлинного искусства, и все неклассическое Ларионов и Гончарова называют
Востоком. Причем Восток они видят и в русском самобытном искусстве, и в египетском, и в искусстве Индии, Персии.

0: Это такая клееная
1: сценовой эпохи. А в кайнозойскую эру эпохи, то есть ранний, поздний и средний, имеют собственное название. Вот ранний палеоген имеет название палеоцен. Вот. И, соответственно, граница проводилась на несколько миллионов лет позже. А потом, в общем, практически всеобщему согласию исследователей, где-то в 50-х годах прошлого 20 века, датский век был переведен палеогеновый период. Значит, до самых новых исследований, новейших, было очень много, гипотез о причинах вымирания. Это было и похолодание, и понижение уровня мирового океана в это время. И даже внеземные гипотезы, к которым мы сейчас вернемся и которые послужат основой дальнейшего нашего повествования. Вот. В частности, известный наш советский астрофизик Шловский выдвинул гипотезу о близком взрыве сверхновых. Определенная часть гипотезы о вымирании затрагивала внутренние причины, то есть такие вот биотические, либо конкуренцию, млекопитающими, либо какие-то другие, иногда даже экстравагантные гипотезы, вроде эпидемии какой-то болезни, которая в мгновение ока уничтожила всех динозавров. Давайте обратимся к более, новейшим данным и проведем обзор, а что же произошло, какие группы вымерли, какие остались в геологической летописи, в палеонтологической. Начнем с одноклеточных. Достаточно полная смена фауны одноклеточных скелетных организмов, форминифер, то есть практически уцелело 1-2 вида. Далее, если мы возьмем беспозвоночных, то значительная смена также и в таких вот ведущих группах моллюсков, головоногих моллюсков. Это белемниты, известные многим из южных областей России, называемые чертовы пальцы, и аммониты, как правило, спирально завитые головоногие моллюски, которые часто обладают, на них сохраняется перламутровый слой, они достаточно симпатичны и занимают важное место в геологических коллекциях. Также, как мы уже упомянули, значительная смена среди морских позвоночных. На этой границе полностью вымирают позднемеловые ящерицы, мозазавры морские. Также исчезают плезиозавры. Но мнение о том, что также вымирают и ихтиозавры, оно неправильно, поскольку ихтиозавры, они уже ближе к концу раннего мела демонстрируют значительный кризис и вымирают вблизи этой границы. Два слова о вымирании, собственно, динозавров. Дело в том, что динозавры, как и все другие группы, они демонстрируют постоянную смену фаун, групп, видов. И перманентное вымирание, оно продолжается всю мезозойскую эру, все время их существования, и лишь полное исчезновение, оно вот как раз наблюдается на рубеже мела и палеогена. Некоторый кризис, некоторое, может быть, уменьшение разнообразия имеет место, но тут мы должны иметь в виду, что позвоночных, и в особенности позвоночных, касается принцип неполноты палеонтологической летописи. Остатки позвоночных достаточно редки и грубо приходится примерно на несколько сотен тысяч лет одно месторождение.

и проследить вот эту вот полную цепочку вплоть до вымирания, да, проследить на масштабах десятков тысяч лет, на группе, которая демонстрирует, ну, просто редкость месторождений, очень сложно. То есть мы не можем точно сказать, дожили последние динозавры до этой границы или нет. Вот. Были сообщения, непроверенные сообщения, которые вызывают некоторые сомнения о находках динозавров. Мы о том еще, может быть, упомянем. Выше этой границы, то есть позже вымирания. Но пока эти сообщения так достаточно авторитетно не подтверждены. Теперь переходим к новейшему этапу, исследований, вот, который был вызван, ну, так сказать, такой вот революцией. В 1970 году отец и сын Альваресы, старший из них это лауреат Нобелевской премии по физике, в составе своей исследовательской группы проводили исследования осадочных отложений в Италии. Вот этого возраста как раз демонстрирующий такую непрерывную последовательность, что очень важно. Без перерывов вот эта граница в данных разрезах могла наблюдаться. Это был разрез морских отложений, преимущественно сохраняются морские отложения, вот, ну, также и континентальные, но морских больше, потому что они, ну, в общем, в достаточной мере защищены от размыва. И в разрезе были обнаружены в пограничном прослое повышенное содержание иридия и других элементов группы платины. Это был незначительный прослой глинистый, но который именно приходился на вот момент смены органических комплексов. Ну, в общем, заурядное исследование, но эти ученые предположили, что причиной вот наблюдаемых аномалий элементов группы платины было столкновение с Землей достаточно крупного астероида. Ну и, в общем, это произвело эффект такой вот разорвавшейся бомбы. Сразу завязалась научная дискуссия. Сразу начали производить аналогичные исследования на других разрезах. Появились альтернативные предположения, так сказать, ну, в достаточной степени опровергающие предположения Альваресов. Но, что можно сказать, во всех типах разрезов, и в морских, и в континентальных, и в глубоководных, и околоводных, и в разрезах с обломочными песчанистыми породами, и с глинистыми, и во всех разрезах с непрерывной границей было обнаружено повышенное содержание вот этих вот платиноидных элементов. Иридия, осмия, платины. Также после таких достаточно скрупулезных исследований были обнаружены и другие предполагаемые следы космической катастрофы. Микрочастицы ударного кварца. Тектиты, вот это такие аморфные стекловидные частицы, ну, такой вот жесткий горячий приплав силикатных отложений. Вот. Ну, развернулась научная дискуссия, были значительные силы брошены на изучение этой границы. И буквально за несколько лет библиография возросла до нескольких сотен работ. Появились даже монографии. Альтернативная вулканическая гипотеза тоже отчасти имела своих приверженцев, была подтверждена некоторыми фактами, в частности, ну, вот, изотопным соотношением тех вулканических, как считали те исследователи, которые ее выдвинули, вулканических включений
на этой границе. Дело в том, что в это время на движущейся на север части восточной Гондваны, это полуостров Индостан нынешний, то есть фактически такой субконтинент, небольшой континент Индии, в его западной части на плато Декан проходили мощные вулканические извержения, которые, несомненно, могли повлиять на ситуацию биоты в это время. И тут нужна, конечно, точная идентификация, когда, в какой момент извергались вулканы в этом месте и как они корреспондировали вот с теми событиями, которые происходили непосредственно на этой границе. Чтобы нам понять, как, собственно, обстоит ситуация с космической, космогенной гипотезой, давайте мы обратимся к основам, понятиям, которые объясняют воздействие космических тел на Землю и вообще взаимодействием их с атмосферными космическими телами. Нужно сказать, что далеко не все космические тела достигают поверхности Земли, других небесных тел с атмосферой. И в целом варианты взаимодействия космических тел с атмосферными телами можно разделить на 3 или 4 группы. Ну, часть, в основном это небольшие тела космические, они полностью сгорают в атмосфере. Вот, если это тела, не достигающие размера нескольких метров, с тем или иным, так сказать, может быть, даже достаточно эффектным образом, они полностью сгорают, либо, ну, так сказать, как вариант, взрываются. Если же достаточно небольшое космическое тело размером до нескольких метров и минимальным размером несколько сантиметров имеет скорость, ну, приблизительно меньше 20 километров в секунду, тут, правда, еще важен угол, с которыми она входит в атмосферу, то это космическое тело выпадает в виде метеорита на поверхность Земли. То, что летит в космосе, это метеороид, в строгом смысле. То, что выпадает на Землю, это метеорит. Но тут, может быть, тоже такие вот подварианты. Как правило, ввиду того, что чем меньше космическое тело, тем оно больше встречается у нас в Солнечной системе, падает, происходит одиночное падение, то есть, соответственно, оно заканчивается падением одиночного метеорита, но если размеры достаточно большие, от, так сказать, ну, условно, метра, несколько метров, то у нас возникает явление метеоритного дождя. Да? Одиночное, соответственно, таких тел больше, или даже множественного, несколько раз фрагментация происходит. Ну, вот такие примеры, как Челябинский метеорит, многократное давление, и Сихотаринский метеоритный дождь, то есть тела размером несколько метров. Так? А зададимся вопросом, а если у нас размеры взаимодействующего с Землей тела еще больше, то что у нас происходит? То что у нас происходит? То тогда астероид или реже комета, значит, соответственно, достигает поверхности Земли еще с космической скоростью. Понятно, что чем больше тело, тем при прочих равных условиях это тело меньше тормозится в атмосфере. Таким образом, крупные космические тела, астероиды, реже ядра комет, они особенно не тормозятся в атмосфере и достигают поверхности Земли еще с космической скоростью, что вызывает такое вот взрывное взаимодействие.
последние несколько десятков лет, начиная с 60-х годов, геологами выявлено на поверхности Земли несколько структур, которые достаточно высокой вероятности отражают вот это вот взрывное взаимодействие, то есть являются взрывными космическими метеоритными кратерами. Вот. Ну, раз выдвинута такая гипотеза, то необходимо было найти, собственно, виновника подобного катаклизма. И такие поиски были практически сразу предприняты. На роль вот этого астероида-убийцы, или, так сказать, если точнее говорить, кратера, который был вызван ее образованием, предлагались различные структуры космогенные. Кратер Мэнсон в Северной Америке, Карская астроблема, это условно-азиатский берег Урала, значит, со стороны Карского моря. Сейчас там берег Карского моря. И двойная структура Каменская-Гусевская на границе с Украиной в районе Донецкого бассейна с российской стороны. Но все они по разным причинам не подошли. Ну вот, в частности, структуры, которые находятся в России, они немножко, одна раньше, видимо, образовалась, а другая несколько позже вот этой вот границы. Хотя, конечно, определение возраста образования космогенных структур, особенно, ну, достаточно точных определений, это исключительно сложная задача. Значит, как идентифицируются эти вот взрывные метеоритные кратеры? Стоят породы, импактные породы, которые образовались в результате вот этого катастрофического взаимодействия. Большой взрыв, и, соответственно, в середине астроблемы, так ее еще называют, породы испаряются. Далее концентрические зоны, значит, такого вот селективного испарения, плавления, существуют специальные названия, тагомиты, зювиты, вот этого магматического расплава. Далее изменения кристаллических пород, переход одних минералов в другие, ну вот в частности образование импактных алмазов по графиту аморфному и кристаллическому. Ну а далее зона тысяченаватости. Ну и таким образом в 60-х годов были выработаны точные критерии этого импактного метаморфизма, так называется, этот вот геологический процесс, который происходит мгновенно. И, соответственно, было выделено несколько структур, в том числе и в нашей стране, которые вот полностью подходят под данные признаки. То есть, ну, как я уже сказал, поиски, вот, которые были предприняты в первые годы после открытия Альваресов, они не дали точного результата, но, наконец, в 90-х годах, в начале 90-х годах прошлого века, такая структура, вероятнее всего, была найдена. Размером приблизительно 200 километров, скрытая мощным чехлом осадочных карбонатных отложений, она находится на территории нынешнего полуострова Юкатан, вот часть Мексики, обращенная к острову Куба. Вот. Обнаружена была методами геофизики по, значит, нарушениям геофизических полей. Позднее было предпринято несколько попыток, таких достаточно успешных попыток бурения, и структура катастрофы, структура горных пород в этом месте, значит, вот, соответственно, была выяснена. Ну, одновременно и продолжались исследования пограничного горизонта во многих разрезах. Вот. Значит, ну, соответственно, структура вот этого события была уточнена. Вот. Во многих пограничных разрезах
присутствовали зерна ударно метаполизованного кварца, полевого шпата, вот, которые непрерывно свидетельствовали о вот этом колоссальном событии, следы катастрофических волн цунами, и картина катастрофы более-менее стала проясняться. Значит, в один прекрасный день, который немного позже был обозначен нами как последний день мелового периода, известна и приблизительно траектория астероидов под углом примерно в 60 градусов. Астероид размером, ну, приблизительно его оценивают порядка как 10 километров, вошел в атмосферу Земли, практически не затормозился, и на скорости порядка 15, 18, 20 километров в секунду столкнулся с Землей. Ну, слой океана в этом месте, видимо, это была так называемая эпиконтинентальная буря, был незначительный, несколько сотен метров. Астероид, глубина, соответственно, была меньше его размера, практически не заметив его пробив, и начал углубляться в толще Земли. Соответственно, произошел переход энергии потенциальной в кинетическую, энергию взрыва, и на месте вот этого внедрения произошло испарение, полное испарение и вещества астероида. Его специалисты в таких случаях называют ударником. И, соответственно, испарение окружающих пород, гигантское углубление. И вот такой. По расчетам ученых было таким образом перешло в газообразное состояние как минимум несколько сотен кубометров порода. Но в данном месте происходило, так сказать, длительное время прогибания, и вот эта вот толща карбонатных пород, соли, доломиты, известняки, она достигала глубины порядка 10 километров. Соответственно, видимо, произошло заражение Мирового океана, изменение состава. Вот это было место свободно сообщалось с Мировым океаном. И, соответственно, те изменения в биоте, они в значительной мере, возможно, объясняются тем, что изменился состав океанических вод. Эффекты были следующие. Значит, громадный термальный взрыв, да, возрастание температур на протяжении сотен километров, и во многих, особенно близлежащих разрезах, имеются вот частички сажи. То есть, по-видимому, были такие огненные торнадо, достаточно вселенский пожар, по крайней мере, региональный в Северной Америке. И вот, в частности, такой факт, имеются такие вот пионерские, как считают ученые, сообщества папоротников, которые были вот расположены на пожарищах, особенно вот в Северной Америке. Такие свидетельства есть. Далее, ну, уже ближе к нашим дням, вот такой исследователь из Института геофизики Земли Московского, Грачев, провел исследование одного из непрерывных разрезов морских отложений, который был расположен в Альпах. Ну, расстояние от Центральной Америки до Альп приличное, но там он очень скрупулезно, буквально по долям миллиметров, проанализировал пограничный разрез и нашел там, в частности, следы нескольких громадных волн цунами. То есть вот заглубление астероида вызвало
образований катастрофических, ну, около, значит, места взрыва, я думаю, что километровых, ближе к Европе, конечно, их высота уменьшилась, но, по-видимому, было даже не одна, а несколько вот километровых волн, которые, думаю, что даже обогнули волны и везде, в приморских районах, оказывали, соответственно, свое такое вот смертоносное воздействие, да? Ну, мы понимаем, что на разные организмы они воздействовали по-разному. В частности, вот среди всех архозавров, да, летающих ящеров, крокодилов, уцелела целая значительная группа, которая сейчас не демонстрирует таких явных тенденций к вымиранию, хотя несколько, так сказать, уменьшается по численности. Это крокодилы. То есть благодаря каким-то своим условиям они уцелели. Возможно, это произошло в некоторых рефугиумах, в Центральной Африке, в частности. Далее, полностью исчезли летающие ящеры. То есть, ну, частично, конечно, они уже к тому времени демонстрировали такой вот, как бы, тенденцию к упадку, но окончательно их добил вот это вот удар астероида. Далее, согласно исследованиям этого нашего ученого, даже вот в разрезах в Альпах были обнаружены расплавленные частички минералов, ну, понятно, ударно-метаморфизованный кварц, но и некоторые другие, которые свидетельствовали о вот таком вселенском характере катастрофы. Если говорить о районах, которые прилегали к месту взрыва, то в них обнаруживается достаточно большой мощности такие катастрофные горизонты, оплывины, перемешанные, значит, вот соответственно, породы, то есть воздействие взрыва не ограничилось вот самим кратером, оно очень сильно повлияло и на окрестный регион, ну, в масштабах, по крайней мере, тысяч километров. Вот на Кубе, на острове Гаити мощность вот этих катастрофных слоев, оно достигает нескольких десятков метров. Воздействие было такое вот всеобъемлющее и продолжалось вот такие вот последствия для фауны и флоры, ну, достаточно значительное время. Далее, продолжались разного рода исследования, которые, ну, стремились прояснить общую картину вот вблизи времени катастрофы. Выяснилось, что за несколько сотен тысяч лет до вот искомого нами рубежа произошло некоторое повышение средних температур, в частности, и температуры вот Мирового океана, а перед самой катастрофной границы их, ну, такое достаточно плавное снижение. Вот. Ну, и расчеты показывают, что непосредственно в момент катастрофы вот это вот выброшенная в небо пыль, она закрыла, собственно, доступ к солнечным лучам, и, по крайней мере, несколько лет температура могла снижаться до просто минусовой, что оказало, конечно, катастрофическое воздействие на флору и, в общем-то, прекратило, по-видимому, фотосинтез. Но это время продолжалось недолго. Такой вот, как бы, сценарий ядерной зимы, который рассматривался вот в 70-е годы в плане вот рассмотрения последствий всемирной такой вот атомной войны, столкновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Далее
продолжались исследования на тему того, как скоррелировать, как выяснить, собственно,

они примерно за 500 000 лет. Это не очень значительный срок, но его, так сказать, можно методами стратиграфии достаточно проидентифицировать. Вот. И продолжались, в том числе и после падения тела, которое вызвало образование Каратиал-Чоксулу. Но, собственно, еще до сих пор продолжается исследование с целью точно идентифицировать время образования кратера и насколько он, собственно, коррелирует с границей на рубеже мелопалеогена. Но, по крайней мере, сейчас значительных сомнений в том, что именно столкновение с астероидом, которое вызвало образование кратера Чоксулуб, и вот данная граница, вот, сомнений в этом нет. Но исследование продолжается, много вопросов как по структуре вымирания, так по условиям до и после, и во время вымирания. Достаточно много проблем еще не выяснено в связи с этим, поэтому нас ждут еще, по-видимому, достаточно интересные открытия. Спасибо, до новых встреч!

Заглянул под все ширмы, портьеры, закрыл изнутри на ключ, чтобы никто не подслушивал. И приглушенно сказал: «Скажи мне правду, чей сын был мой прадед Павел?» Что писала о той свадьбе Екатерина Великая? «Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит». Составили его личную потешную армию, которая жила при нем, маневры, все как у Петра Первого. Образовалась целая такая особая территория казачьего войска, которую назвали Новая Сербия. Он ждал, когда же он наконец-то зайдет на престол.

Добрый день. Сегодня мы продолжим наш разговор о Петре III и расскажем о том, как проходила его жизнь в качестве великого князя, наследника престола. Такого вот странного молодого человека и не очень молодого. Все те годы, когда он ждал, когда же он наконец-то взойдет на престол. Но прежде чем мы об этом поговорим, начнем мы, собственно, со свадьбы с Екатериной. Хотел ответить на один вопрос наших подписчиков, посмотревших, видимо, одну из лекций о Елизавете, тетке Петра III. Вот там я упомянул, что крымские татары разорили

Творили новую Сербию на территории Российской империи. И что за новая Сербия? Что это такое? Да, действительно, был такой проект. Придуман был при Елизавете Петровне. Проект остроумный и интересный. Сербы находились главным образом под властью, как мы знаем, Османской империи. Тяготели они всегда к России. К России, к православию. Общая вера, очень похожий язык. Письменно и сейчас можно читать, в общем-то, не зная сербского. Все понятно. И вот у елизаветинских соратников родилась идея переселить сербов из Сербии, из-под власти частично Османской империи, частично Австрии, потому что часть сербов находилась под османами, часть под австрийцами, переселить их за наш госсчет, как бы сказали, в Россию, выделив им здесь земли и создав сербское казачество. Ну, дело в том, что сербы и так в Австрии выполняли такие охранно-пограничные функции. Они жили на границе Австрии, австрийские сербы, на границе Австрии и турок, и как бы прикрывали южную австрийскую границу. Но их постепенно пытались все время окатоличить, в общем, им там не нравилось. И вот, проведя соответствующие переговоры, получив на это согласие австрийского двора, началось переселение целыми семьями и деревнями сербов из Южной Австрии того времени на территорию современной, ну, назовем так, Украины. Это была Кировоградская область, это была территория отчасти сейчас Луганской области. Кстати, вот город Славянск, он же Славянск, датирует свою историю к тем самым временам. Он потому и Славянск, потому что там жили славяне. Те самые сербы, которые приехали. Ну вот, есть такая история. Помните, он часто у нас фигурировал в сводках, когда шли события на Донбассе в 2014 году. Образовалась целая такая особая территория казачьего войска, которую назвали Новая Сербия. Ну, правда, получилось так, что сербов там было совсем незначительное меньшинство, не так много их приехало, хотя они составляли костяк. Вообще, сербы, ребята, очень боевые. Даже те, кто за спортом сегодня следят, знают. Джокович, баскетбол, футбол. Это очень спортивная нация, очень крепкая. Вот. И тогда они отличались редкостной такой боевитостью. То есть это были хорошие казаки. Но большинство там, конечно, составляли малороссы, ну, либо южнорусские крестьяне, которые туда перебирались. Очень много было беглых крепостных, которые там оказачивались. И получился такой целый район под названием Новая Сербия. И стал этот район как раз жертвой нашествия крымских татар. Попал под удар очень сильный. Впоследствии вся эта Новая Сербия была просто включена в Новороссийскую губернию. Украины тогда, конечно, еще не было. Даже в мыслях. Возвращаемся теперь к Петру Третьему. В 1745 году его женили на дальней родственнице, троюродной сестре Екатерине Алексеевне, урожденной Софии Фредерике Августе Ангальцербской. Она же Фике, она же, как мы помним с вами, будущая Екатерина II. Свадьба была сыграна с огромным масштабом. 10 дней торжества, перед которыми, как писали современники, меркли все сказки Востока. Петру и Екатерине по радости, помимо всего, были пожалованы во владение дворцы. Ну, дворец Менщикова, Оранинбаум, куда я вас всех агитирую обязательно приезжать, когда вы посещаете Петербург, под Петербургом, и Люберцы под Москвой. Имение Люберцы или Либерецки Менщиков в свое время переименовал в Новопреображенское, тоже построил там дворец, пруды, флотилию, в общем, все там было очень красиво. Вот, так что был Менщиков в каком-то смысле люберецким. Что писала о себе, о той свадьбе Екатерины Великой? Впоследствии в своих записках, формируя мнение потомков. «Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Уже через 2 недели после свадьбы сказал он мне, что влюблен в девицу Кар, фрейлину императрицы». Ну, если это правда, то, конечно, нельзя такое говорить девушкам, тем более своей молодой жене. Неумно поступил Петр. Опять же, если это правда. Сколько там правды, сколько вымысла. Мы, как разбирая историю про солдатиков, об этом говорили много. Главная задача, которую поставила Елизавета перед молодыми супругами, как можно скорее дать наследника. Как можно скорее. Нужно было легитимизировать династию. Поэтому к ним даже специально представили в качестве воспитателей супружескую пару, такую образцовую. Такие были супруги Чеглаковы. Они казались Елизавете просто образцом семейной любви, чтобы они своим примером показывали Екатерине и Петру, как надо друг к другу относиться, как любить, как ухаживать друг за другом, как заботиться. Всячески ограничивали их от всяких военных дурацких игр, вот, чтобы они проводили время вместе. Но
Честно говоря, не очень что-то с этим получалось. И есть официальная версия, как мы знаем с вами, версия Екатерины, и версия потом растиражирована многочисленными историками о том, что Петр III вообще избегал интимной близости своей супруги, несколько лет не вступал с ней ни в какие отношения. Этому ряд исследователей пытается найти медицинское объяснение. Ну, была у него некая форма там, фимоза, кому интересно, посмотрите. А потом якобы это вылечили, у него появились любовницы разного рода фрейлины. Тяжело сейчас судить, в какой степени все это было правда, потому что если мы внимательно посмотрим разные истории и воспоминания, то, ну, например, есть много свидетельств того, что Екатерина сама избегала близости с Петром, есть много свидетельств того, как они вместе со своей... Один, ну, нравы такие были, у Петра любовница, у нее любовник, вот они вместе поужинали, потом разошлись по разным спальням, лучшие друзья. Все это было очень запутано. Для нас представляет интерес, скорее всего, другое. Сын, единственный сын, официальный наследник престола, будущий император Павел I, он все-таки сын чей? Он сын Петра, с которым якобы несколько лет не было близости, или кого-то из первых фаворитов Екатерины? По легенде, устав ждать наследника от Петра, Елизавета всю ту же самую фрейлину Чеглакову послала к Екатерине Алексеевне и сказала ей: «Двор не может жить без наследника. Надо тебе выбрать какого-нибудь русского хорошего фаворита. И там уж сами разбирайтесь». Предложила на выбор двух красавцев. Гвардейца Салтыкова и красавца придворного Нарышкина. И вот якобы от Салтыкова, которого Екатерина знала заранее до этого, посмотрите эту романтическую историю, не очень правдоподобную, в сериале «Екатерина», российском, неплохом сериале. Вот этот Салтыков, он ей когда-то давно понравился, он ее там встречал, провожал на границе. Вот она выбрала этого Салтыкова, и он стал ее первым буквально или вторым фаворитом. И от него и родился император Павел I. Никаких доказательств этой версии нет. Есть анекдотическая, очень остроумная история о беседе, или о двух беседах Александра III, нашего любимого, самого русского из императоров, с знаменитым историком того времени Яковом Борсковым, автором многочисленных трудов по истории императорской фамилии. Вот якобы Александр III пригласил к себе этого уважаемого историка в комнату, оглядел, заглянул под все ширмы, портьеры, значит, закрыл изнутри на ключ, чтобы никто не подслушивал, и приглушенно сказал: «Скажи мне правду, чей сын был мой прадед Павел? Петра или Салтыкова?» «Не могу скрыть, Ваше Величество», – ответил Борсков. «Скорее всего, прадедом Вашего Величества был граф Салтыков». «Ну, слава тебе, Господи», – воскликнул Александр III, истово перекрестившись. «Значит, мы все-таки русские». У этого анекдота есть продолжение. Спустя какое-то время Борсков порылся еще в архивах, мемуарах, пособирал всякие данные. Ну, вы понимаете, один юрист, два мнения, а у историков, может быть, и больше. Напросился на аудиенцию к императору и сказал: «Государь, по новейшим сведениям и сопоставлением портретов и всего прочего, и моделей поведения, воспоминаний, я провел большую работу». Кстати, портреты вы посвятите рядом. Павел I и Петр III, но двух мнений быть не может. «Вы знаете, все-таки ваш прапрадед был Петр III, не Салтыков». Александр III еще раз взглянул на образа, истово перекрестился и сказал: «Ну, слава тебе, Господи, мы Романовы». Вот такая история. Поэтому супружеские отношения между Петром III и Екатериной – тема запутанная, сложная и непонятная. Интересно другое. Интересно то, что, конечно, каковы бы ни были у них отношения супружеские, отношения личные у них под конец уже длительного ожидания, двойственного положения, понимаете? Вроде бы как они наследники, но не воспринимают их, не считаются, не в фаворе. Отношения их тоже испортились. У Петра появилась постоянная любовница, довольно странная дама, графиня Воронцова, которую все вспоминают как жуткую уродину. Вот, чем она его обворожила, загадка. У Екатерины тоже появились новые уже увлечения. Самое страшное в этой ситуации то, что как только скончалась Елизавета и как только Петр III взошел на престол, он не только формально не нормализовал отношения со своей супругой Екатериной, он ее еще более отдалил. Он перестал с ней встречаться. Они жили в разных дворцах совсем. Он отвел вот этой Воронцовой в покое прямо рядом со своими в Зимнем дворце, что совсем уже неприлично. Усыпал ее орденами, медалями, наградами, должностями. Ну и стал говорить между своими, что вообще надо бы, супруга у меня не ладится, надо бы ее в монастырь. В монастырь и все. А я там посмотрим, может, на Воронцовой и женюсь. Я все-таки император или как?
Вот это, с его точки зрения, было, конечно, самоубийство. Потому что он даже не представлял себе, какой характер, какая сила воли, какая решительность, какой ум скрывался в его супруге. Кстати, после переворота 1762 года Воронцова была арестована вместе с Петром III. Ну и в лучших российских традициях должны были, конечно, куда-нибудь в Сибири, а то и на плаху. Но нет, времена уже были не те, а Екатерина в общем и целом не была злобной женщиной, поэтому она в какой-то степени даже устроила для нее судьбу, организовала ей приобретение дома в Москве, сказала, чтобы она из Петербурга в Москву уехала. Ну и одно было к ней требование, дабы жила там в тишине, не подавая людям повода о себе вспоминать. Ну так там Воронцова и жила, повода не подавала. Что же касается Петра, не могу не сказать еще пару слов по поводу вот истории с Петром и галштинцами. Действительно правда, что Петр III сразу после того, как его провозгласили наследником престола, выписал из родной Галштинии больше 1000 немецких солдат и офицеров. Все они составили его личную потешную армию, которая жила в районе Оренбаума при нем, его личная галштинская гвардия, маневры, все как у Петра I. Потешный штурм крепости Петерштадт, какие-то там маневры полуморские. Ну, в общем, чем бы дитя не тешилось. Елизавета его к решению никаких государственных вопросов не допускала. Проявить он себя особо чем не мог, но вот и забавлялся со своей личной гвардией. При этом все публичные высказывания и политические позиции, которые заявлял Петр III, ему только вредили. Ну, например, всем было известно, что он большой поклонник Фридриха II, Фридриха Прусского. Ну, представьте себе, сложно перенести на советскую модель управления, но он ведь формально второй человек государства. Так формально, после Елизаветы. Вот идет война Великая Отечественная, и второй человек после Сталина в государстве постоянно публично говорит, что для него личным идеалом является Гитлер. Ну, каков бы он ни был. Хороший Фридрих II, плохой. Это руководитель воюющего с тобой государства. А ты всем говоришь, он действительно великий человек. Мы должны к нему прислушиваться, идти ему во всем навстречу. Такая неумная позиция, чем бы она ни обосновывалась, не придавала Петру III популярности в российской власти. Но другого наследника у России не было. И даже если сама Елизавета уже женским умом понимала, что выбор ее был неудачен, ну, прошло уже столько лет, ну как тут не отыграть обратно. Зубную пасту чертовски трудно запихнуть обратно в тюбик. Вот. Да к тому же возрасту Елизаветы, она уже болеет все время, как мы говорили с вами, ей уже за 50. Ну, не нравится ей Петр, но вот она его не допускает к власти, а там уж как-нибудь что-то утрясется. Не хватало у нее решительности для смены наследника. Рождественским днем, 25 декабря 61 года, Елизавета скончается. Петр и получит официально трон. Ну и началось. О том, что сделал этот странный, необычный, субтильный, можно говорить о личности его много, человек за всего лишь полгода своего пребывания на троне, об этом поговорить очень интересно. Я обязательно поговорю об этом в следующей лекции, потому что все, что он делал, полностью противоречит тому, как мы его представляем, тому, что он должен был, казалось бы, делать, оказавшись таким сумасбродным неврастенником и психопатом на императорском престоле самого большого государства на тот момент. Какая Россия досталась новому монарху? Вот, что из себя представляла Российская империя тогда, январь 62 года? Огромное пространство. Проживает всего 19 миллионов человек. Население всей Сибири и Севера не более 1 миллиона. В городах живет 4% населения. Россия абсолютно сельская страна. 96% населения крестьяне, которые делятся на две группы. Это либо крестьяне владельческие, кто-то ими владеет, помещики, царская семья или монастыри, или это крестьяне самостоятельные, государственные, которые просто платят государственный налог. Крепостное население составляет 63, ну, считайте, 2/3 населения. Конечно, Петровская эпоха реформ, строительство заводов, фабрик, мануфактур, интенсивная индустриализация, принудительная, она сильно подтолкнула Россию. Вот если к моменту молодого Петра Россия по выплавке чугуна, это важнейший показатель того времени, потому что из чугуна делалась большая часть промышленного оборудования, пушки и все остальное. Если Россия в 5 раз производит меньше чугуна, чем Англия, то уже к моменту восшествия на престол Елизаветы, 1740 год,
она далеко оставляет за собой Англию, является крупнейшим в мире производителем железа. Это говорит о том, насколько все-таки такие реформы в крупной промышленности сработали. Там дальше есть вопрос качества и много чего еще, но это уже другая Россия. Огромная, малонаселенная, но мощная, с развивающейся промышленностью и, к сожалению, с очень отсталыми общественными отношениями, с огромным и неповоротливым сельским населением, с низкоинтенсивным и неэффективным сельским хозяйством. Такая страна достается Петру Третьему, и он на очень короткое время заходит на престол. В следующей лекции расскажем вам о делах Петра Третьего и о том, как он, в общем-то, бездарно свой престол потерял. А жалко.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Так, всем привет! Кто в этот поздний час решил вдруг послушать про ископаемых насекомых и людей, которые их изучают? Я здесь не готовил какую-то особую презентацию, я просто взял презентацию, которую я в свое время, для лекции, которую я в свое время читал испанским студентам, палеонтологам, вот, и немножко ее проапгрейдил, вот, и буду ее дальше использовать, так что извиняюсь за английские подписи. Вот, ну, в моем спиче я бы хотел просто вкратце действительно сказать о том, что такое палеоэнтомология и чем она занимается. Потому что многие люди слышали о других разновидностях палеонтологии, конечно, там о динозаврах, кто-то слышал об аммонитах, может быть, об ископаемых растениях, но вообще говоря, мало кто подозревает, что есть такая штука интересная под названием ископаемые насекомые, и что довольно много людей в мире занимаются их изучением. Вот. Ну, если начать с таких банальных вещей, то... Так, сейчас у меня презентация, я надеюсь, будет переключаться. Вот. Если начать, значит, с банальных вещей, то все, конечно, слышали, что насекомые – это самая разнообразная группа живых существ на Земле. Существует по консервативным оценкам где-то 3 миллиона видов насекомых, из них там меньше, примерно миллион описан. Вот, еще много насекомых еще неизвестно. Некоторые даже, говорят, вымрут до того, как ученые их успеют изучить. Вот, но вот весь этот миллион видов, или 3 миллиона, или 10 миллионов, кто-то говорит, насекомых, которые живут сейчас, это на самом деле малая часть того многообразия, которое насекомых, которое когда-то жило на нашей планете. То есть мы видим небольшой временной срез этого многообразия, изучая современную фауну насекомых. Вот, но если мы идем в прошлое, мы можем как бы сделать еще много-много таких срезов, да, и проследить истоки разнообразия, истоки эволюционной истории этой самой разнообразной группы живых существ на Земле, которая, собственно, и правит во многом нашей планете, да, нашей планеты. Вот. Значит, ну если начать совсем с такой истории. Вот, но я стараюсь не быть занудным здесь, не переборщить. Вот, история палеонтомологии, да, кто первым, вообще говоря, стал писать об ископаемых насекомых. Вот, одним из таких людей, одним из первых, кто опубликовал рисунки древних, отпечатков древних насекомых, был такой швейцарский натуралист Иоганн Шейфцер. Он жил в первой половине 18 века. Вот. И первые изображения насекомых, ископаемых, опубликованы были в книжке «Гербариум Дилювианум». Это, значит, потопные гербарии. Вот. Там в основном приводилось описание разнообразных ископаемых растений. Вот. Но заодно и Шейфцер привел там рисунки трех отпечатков насекомых. Потому что, вообще говоря, и дальше так часто случалось, что ископаемых насекомых очень часто находили палеоботаники. потому что, то есть люди, которые изучают ископаемые растения, потому что ископаемые насекомые, они чаще всего встречаются в пресноводных отложениях, то есть в отложениях, которые сформировались на дне озер и других вот старец, вот, короче говоря, пресноводных водоемов, да, туда падают растения, и заодно с ними падают насекомые. И люди, которые ищут ископаемые растения, у них есть хороший шанс найти ископаемых насекомых. Так часто и происходило. Вот. И, собственно, так и произошло и с Шейхцером. Вот. А почему, собственно, я о нем заговорил? Потому что это довольно такой известный персонаж в истории палеонтологии, но главным образом он известен благодаря такому курьезу, что он нашел в миоцене Германии скелет саламандры метровой, гигантской, и принял его за скелет ребенка, погибшего при всемирном потопе. Ну и так я описал этот скелет, как Homo Diluvium Testis, человек, свидетель потопа. Вот. Ну и потом, так сказать, многие знают, что великий Кювье изучил этот скелет заново, когда после того, как французские войска вывезли его из, по-моему, из Голландии, что ли, вот, и сказал, что нет, ребят, никакой не свидетель потопа, не человек, это просто гигантская саламандра. Вот. Но и тот же Шейхцер, он, значит, опубликовал, да, вот эти описания, не описания, просто рисунки ископаемых и насекомых. Вот здесь вот две, видно два насекомых, которые, значит, он их изображение поместил на виньетке рядом со сценой с ковчегом. Потому что Шейхцер, он считал, что не только вот этот скелет, значит, саламандры, он считал, что все, в принципе, ископаемые остатки, они были, образовались в ходе всемирного потопа. Вот, то есть, и в точно такой же манере он интерпретировал и ископаемых насекомых. Вот, одно из них он принял за такую стрекозу. Но на самом деле у этой так называемой стрекозы было два крыла. Тело такое длинное, в общем, для стрекоз не очень характерно. И сейчас думают, что сейчас у специалисты полагают, что на самом деле это был комар-долгоножка. Вот. Ну, да, о Шейхцере я готов говорить долго, как его ранней истории палеонтологии, потому что на самом деле вот этот дилювианизм, то есть потопная гипотеза, да, которая объясняет происхождение всех окаменелостей действием всемирного потопа, она, в общем-то, она сейчас нам кажется такой какой-то чудаковатой, в общем, смешной, вообще как дикой, да, но на самом деле в то время, в 17-18 веках, это, в общем-то, было, ну, не, если не последнее слово науки, то, в общем, довольно прогрессивная вещь, потому что она позволяла дать хоть какое-то объяснение происхождению окаменелости, да, чтобы люди вообще поверили, что вот эти вот всякие ракушки, там, которые находят на горах, на вершинах гор, да, на, так сказать, вдали от моря, что все они, вообще говоря, имеют органическое происхождение, да, они являются просто какими-то курьезами природы, которые как кристаллы выросли в толще земных пород. То есть, в общем, Шейхцер, на самом деле, он был достаточно прогрессивным чуваком. Вот. Но бог с ним, значит. В 19 веке, ну и в начале 20-го, было несколько ученых, которые, в общем, занимались описанием, изучением ископаемых насекомых. Это в основном немцы. Вот как портрет здесь приведен Антона Гандлерша. Австриец, вот, который издал такую трехтомную капитальную сводку по ископаемым насекомым. Был такой в Америке Сэмюэль Скаддер, энтомолог, бывший студент небезызвестного Луи Агасиса. Вот, но все это были такие одиночки, да, то есть представляете, сколько всего есть насекомых вообще, то есть ни один человек на самом деле не может охватить их разнообразие, да, а сколько существует еще ископаемых насекомых, да, и это еще, так сказать, бездна, еще больше, чем вот эта бездна ныне существующих видов. И Но вот эти ранним палеонтологам приходилось вот как бы работать в одиночку, да, то есть вот у них был какой-то гигантский, значит, например, местонахождение Зольнгофен, Верхнеюрская в Германии, да, там находились стрекоз, там, двукрылых, жуков, ну, или кайнозойские отложения США. Там тоже находили просто массу насекомых, но самых разных, а людям... Соответственно, вот Гандлершу, Скадеру и другим первым палеоэнтомологам, которые уже, так сказать, всерьез этим занимались, им приходилось в одиночку обрабатывать и клопов, и пчел, и, значит, и бабочек, и всех прочих. Да? И понятное дело, что это не всегда у них получалось успешно. Да? Качество описания зачастую хромало. Вот. И, собственно, поэтому... На самом деле новая эпоха в палеонтомологии наступила у нас, как ни странно, у нас, значит, в стране. Вот. И новую школу палеоэнтомологическую основал такой очень известный энтомолог Андрей Васильевич Мартынов. Вот. Здесь он изображен на коне во время русско-японской войны. Он еще успел повоевать и во время Первой мировой войны, ну, как повоевать, он был начальником зенитной батареи рядом с Петроградом. Вот. И Мартынов, он понял, что на самом деле один человек не может заниматься всеми ископаемыми насекомыми, да, и стал собирать коллектив таких более узких специалистов, каждый из которых занимался бы каким-то своим отрядом, там, один жуками, другой перепончатым крылом и так далее. Вот, и, ну, Мартынов быстро умер перед войной, но, значит, осталась его жена Ольга Мартынова, которая очень потом долго прожила, почти 100 лет. Вот, был его ученик Борисович Родендорф, ну, собственно, который и собрал вот коллектив палеоэнтомологов, собственно, первый и долгое время остававшийся единственным в мире. Вот я как говорил, значит, этим испанским студентам, что Советский Союз был известен, что хорошо получалось у советских людей. Это балет, это космос, и это изучение ископаемых насекомых. Потому что действительно школа отечественная наша, школа палеоэнтомологии была очень сильная. И большинство, кстати, публикаций, ну, в те годы, в 50-е, 60-е, 70-е, они выходили по-русски. Вот, и другие люди, так сказать, другие специалисты на Западе, немцы, там, американцы, они всерьез учили русский язык, и, в общем, бытовало мнение, что ты, если не знаешь русского языка, то ты не можешь заниматься ископаемыми насекомыми, потому что ты просто не прочтешь все релевантные литературы на эту тему. Ну, конечно, издавались какие-то переводы наших монографий, такие самодельные среди западных ученых. Но, в общем, вообще говоря, вот, то есть, Советский Союз был впереди всех вот, в изучении древних насекомых. Вот. Ну, это вот кафедра. Это наша лаборатория, лаборатория артропотов, собственно, в которой я работаю, которая и занимается изучением ископаемых насекомых, которая вот была как раз основана Мартыновым. Вот. Но это старая фотография, здесь уже иных уж нет. Вот. Есть и новые люди, но не суть важна. Суть в том, что традиция как бы, изучения ископаемых насекомых, она в нашей стране прерывается, никогда значит, не прерывалась вот, со времен Мартынова. У нас есть самые большие в мире коллекции ископаемых насекомых, это там сотни тысяч экземпляров. Вот, и вообще говоря, в каком-то смысле мы сохраняем лидерство в их изучении. Но, конечно, со советских времен уже прошло немало лет, и появилось немало специалистов в других странах. очень много китайцев занимается изучением ископаемых насекомых, и там в Америке тоже появились свои лаборатории, коллективы, то есть, конечно, сейчас мы уже далеко не единственные и не уникальные вот на этом научном поле, вот, и проводится, да, сейчас каждые 3 года конференции, конгрессы по ископаемым насекомым. То есть это уже давно, конечно, такая международная дисциплина. Сейчас там все на английском, на русском уже, конечно, никто, как и на китайском, там и на польском, никто уже давно ничего не публикует. Вот. В общем, занимается этим много-много-много людей. Вот, а да, значит, это был конгресс в Ливане, и да, с нами даже встречался ливанский президент. Вот, ну, потому что Ливан страна маленькая, для него даже такое событие, как съезд людей, которые изучают древних букашек, это, значит, это вот было такое важное торжество науки и ливанского, там, не знаю, образования и просвещения. Вот. А, ну, если говорить, собственно, не о палеоэнтомологах, а о самих ископаемых насекомых, то что можно сказать? Ну, во-первых, об одном разновидности ископаемых насекомых все вы слышали. Это, ну, хотя бы, да, вот по блокбастеру парк юрского периода, да, где там находят янтарь с комаром, дальше из него извлекают ДНК, да, ну и там клонируют динозавров, да, возвращают к жизни. Вот. Ну, сразу скажу, что это, к сожалению, невозможно, потому что проводились исследования, которые показали, что, в принципе, ДНК в янтаре не сохраняется. Ну, то есть янтарь – это ископаемая смола, да, деревьев, и это агрессивная среда. То есть там органические молекулы, то есть вот, ну, ДНК конкретно, она очень быстро разрушается. То есть, увы, таким путем, как в этом фильме, да, пойти не получится. Так что клонировать динозавров, увы, нельзя. Вот. Ну, собственно, то есть о янтарных насекомых все слышали. Ну, самая частая разновидность янтаря, с которой можно столкнуться, это в нашей стране, это, конечно, балтийский янтарь. Это средняя оценка, где-то 45 миллионов лет назад. Вот. Но вообще существует масса ископаемых янтарей, и почти в каждой стране есть какие-то свои янтари и с какими-то инклюзами, то есть с какими-то включениями в виде насекомых и там других членистоногих. И просто далеко не, есть французский янтарь, да, есть испанский янтарь, вот есть ливанский янтарь, и иорданский янтарь, и так далее, и так далее. То есть почти в каждой стране есть свой какой-то янтарь. Даже в Англии есть янтарь. Просто чаще всего янтарь вот такой вот, с включением насекомых, он не обладает ювелирным качеством. То есть из него нельзя сделать какие-то бусы, брошки там и так далее. То есть его могут изучать только ученые. Вот. Да, это значит, ну, самый известный в последние годы – это бирманский янтарь, он у всех на слуху, там нашли хвост динозавра, каких-то вот энантеорнисовых птиц. Так, пардон, я сейчас воткну ноутбук в розетку. Так, вот, все, теперь он не должен разрядиться. Вот, то есть все слышали о бирманском янтаре. Вот здесь на слайде там насекомое такое древнее, хоботковое, сетчатокрылое, с длинными ротовыми частями, которые вот мы недавно описали и назвали буратиной. Вот, то есть это сейчас бирманский янтарь очень активно изучается. Вот, но возникают всякие спорные моменты. Говорят, потому что зоны, где он добывается в Мьянме, да, они контролируются то повстанцами, то правительственной армией. Вообще говоря, говорят, что продажа янтаря как-то там способствуют разжиганию гражданской войны, ну, то есть и на деньги, которые получают эти повстанцы за счет продажи янтарных образцов, они покупают новое оружие и опять воюют, и вообще говоря, мол, плохо этот янтарь изучать, плохо его покупать. Вот последние годы два вот очень часто можно такое услышать в западной прессе, прям настоящая идет кампания против ученых, которые изучают эти несчастные инклюзы, и тем самым как-то вот они якобы финансируют гражданскую войну в несчастной юго-восточной стране. Вот, но... Как я уже говорил, ну, бирманский янтарь, это янтарь очень хороший, в том смысле, он очень крепкий, из него очень хорошо что-нибудь вырезать, он такой идеально подходит для ювелирных изделий. Его как раз, прежде всего, конечно, добывают не ради того, чтобы палеонтомологи там смогли очередного жучка изучить из этого янтаря. Его добывают прежде всего, чтобы делать бусы и прочие украшения. Вот. Ну и, соответственно, ни один, по-моему, ученый в этих шахтах, где идет добыча этого янтаря, он там не был, потому что тебя сразу же убьют и где-нибудь там закопают в джунглях. Это очень опасно, это делают, добыча занимается местное население, дальше они перепродают янтарным дилерам в Китае, а эти самые дилеры уже перепродают всему остальному цивилизованному миру этот янтарь. Вот. Но, как я уже говорил, не весь янтарь, так сказать, отличается ювелирным качеством. Есть такой мелкий грязный янтарь, который представляет интерес только сугубо научной точки зрения. И вот этот янтарь можно добывать, в принципе, и самим. И вот здесь происходит, здесь на картинках показано, как происходит этот процесс. Вот здесь вот видна, здесь изображен такой барабан металлический. Сюда кладут янтароносную породу и дальше и вертят этот барабан в воде, чтобы оттуда вымыть песок. Вот, и дальше остается уголь вместе с кусочком янтаря. Вот он. И дальше этот уголь бросают в такую подсоленый раствор воды. И поскольку янтарь по плотности, он примерно сопоставим с соленой водой, он всплывает, а уголь, который плотнее и тяжелее, он остается на дне. То есть это такой метод флотации, да. И дальше этот янтарь там ситечком отчерпывается с поверхности ведра и уже, так сказать, ну дальше насыпает в мешок и увозит уже в Москву. Вот это... Показаны кадры из экспедиции на Таймырский полуостров на местонахождение Янтардах. Там располагается одно из крупнейших в России местонахождений меловых янтарей. Это верхний мел. Там тоже найдено много интересных насекомых. Вот, в последний раз там собрали, что ли, 80 килограмм янтаря, ну, в общем, очень много. Но в янтаре, с одной стороны, янтарь – это клевая штука, ну, то есть ты можешь там разглядеть такие детали мельчайшего строения насекомых, которые, в принципе, позволяют тебе сравнивать их с современными насекомыми, да, То есть вот у тебя есть насекомое, наколотое на булавку, и насекомое в янтаре. И, в принципе, уровень детализации, да, который ты можешь получить, изучая янтарное насекомое, он сопоставим с теми деталями, которые ты можешь увидеть на современном. Это очень, материале, это очень удобно. Вот, но чтобы изучать янтарь, его недостаточно купить или там как-то вот... промыть, самому добыть, найти, да, и дальше ты приезжаешь в лабораторию, и тебе надо этот янтарь еще каждый кусочек просмотреть, потому что, вообще говоря, под микроскопом, да, потому что не ясно, ты как бы в полевых условиях ты не видишь, в каких кусках, да, лежат насекомые, лежат ли там они вообще, то есть ты 80 килограмм привез в лабораторию в Москву, да, и дальше ты должен еще несколько лет подряд все это разбирать, потом, чтобы что-то там увидеть, ты должен шлифовать эти куски, то есть это целая такая муторная и очень трудоемкая работа. Вот. Но еще есть проблема с янтарями, что янтари, вот я говорил, вот на этом уровне располагается где-то балтийский янтарь, потом дальше более молодой доминиканский янтарь, это миоцен. Вот. А есть много меловых янтарей. Вот где-то здесь, значит, таймырский янтарь, он чуть помоложе, чем бирманский. Вот бирманский. Вот. Но самый древний янтарь – это вот как раз ливанский, о котором я говорил. Ливанский янтарь – это самый древний янтарь с включениями, с многочисленными включениями насекомых. Вот, собственно, поэтому, кстати говоря, вот один из конгрессов, да, по палеонтомологии, он проводился в Ливане. Вот, но дальше все как-то почему-то янтари кончаются. То есть есть какие-то более древние смолы, в принципе, даже в карбоне находили какие-то капельки смолы, но никаких насекомых там нету. Вот, и чтобы изучать более древних насекомых, надо обращаться к второму типу сохранности. То есть вот есть сохранность янтаря, такая трехмерная сохранность, да, и есть сохранность насекомых в виде каменных отпечатков. То есть вот насекомое, как это, значит, как получались такие окаменелости, насекомое, оно падает в воду, как я говорил, чаще всего это пресноводный водоем, озеро, но иногда это и море, какие-то мелкие заливчики морские. Падает насекомое, отправляется на дно, и там его быстренько припорашивают каким-нибудь мелкозернистым осадком глинистым. И дальше осадок накапливается, насекомое сплющивается и лежит в толще камня. Вот. И чтобы найти насекомое, ты должен эти камни брать и проколачивать. Вот ты, если у тебя удачливый человек, у тебя молоток попал туда, куда нужно, то у тебя вот эта глыба каменная раскалывается, и ровная по той поверхности, где лежало насекомое, поскольку, соответственно, насекомое, это оно создает некую неоднородность в камне, и вероятность того, что при ударе трещина пройдет именно вот по этой поверхности, она довольно велика. Вот. И раскалывается этот камень, и ты видишь перед собой два зеркальных отпечатка, да, плоских отпечатка вот этого насекомого. Вот. Собственно, вот что такое представляют из себя каменные насекомые, rock fossils, да, есть amber fossils, янтарные насекомые, и rock fossils, каменные, да, каменные отпечатки. Вот. И как их, значит, добывают, как проходят все вот эти экспедиции. Вот, значит, здесь на этом слайде фотографии приведены первые экспедиции в Кратау, местонахождение, это очень известное местонахождение в Южном Казахстане, это верхняя Юра. Вот. Я немножко с такой тоской смотрю на эту фотографию, потому что мы как раз этой весной по плану должны были туда отправиться, в это местонахождение, в Казахстан, и впервые за, по-моему, последние 50 лет. Ну, то есть в 10 назад там работали поляки, но отечественные ученые там работали в начале 70-х годов последний раз. Вот. И мы должны были туда полететь и искать там ископаемых насекомых впервые вот за долгое-долгое время. Но, к сожалению, из-за вируса мы должны были все это отложить, наши планы, а может быть, придется их отменить. Все зависит, как бы, как дальше там у нас будет с финансированием. Вот. Ну, то есть, вот видите, здесь какие-то верблюды, подводы конные. Вот. Но сейчас, конечно, вот, все уже используют машины, и в этом смысле гораздо лучше. Не приходится там кормить какого-нибудь верблюда колючками. Вот. Это, значит, кадры из-за наши последние экспедиции прошлогодние. Мы ездили в Бурятию, вот, искать ранее меловых насекомых, местонахождение Хасурты. Это, оно довольно далеко от населенных пунктов. Вот, там только такие фермы есть небольшие, где живут бурятские такие пастухи и гоняют табуны овец, которые продают потом на мясо в Монголию. И это тоже рядом с Монголией совсем, на границе. Вот, это наш отряд. Туда ездило всего 6 человек. Вот, это, в общем, стандартный такой состав палеоэнтомологической экспедиции. То есть это не гигантские толпы людей. Вот, это обычно человек 5-6, ну там 7 максимум, вот. Все рассаживаются, значит, по отложению в тех местах, где выходят породы с ископаемыми насекомыми, и дальше это очень все просто выглядит. Дальше все садятся, подкладывают себе что-нибудь под попу и целый день колотят эту породу. Вот. И если местонахождение хорошее, там ископаемые насекомые попадаются часто, то ты как бы, ну, вот, с десяток в другой за день можешь найти. Вот. И вот как раз хасурты, мне очень нравится это местонахождение, потому что там можно найти много, они, насекомых попадается там много, и они попадаются очень целые и красивые. Вот, и действительно иногда раскалываешь, и бац, там лежит какая-нибудь офигенная муха вообще. То есть это здоровское совершенно ощущение. Вот. Но есть, конечно, и это не все такие местонахождения, есть такие поганенькие, какие-нибудь там, особенно вот палеозойские, какие карбоновые вот местонахождения этим отличаются. Ты можешь сидеть целый день, долбить там и вообще ничего не найти. Или найти какую-нибудь такую рвань абсолютную. Вот. И это как бы удручает, когда ты вот целый день сидишь, как проклятый, колочешь молотком, и ничего не находишь. Вот. А, ну, это тоже как бы из нашей последней экспедиции. Здесь как бы притащили с собой даже бинокулярчик, и там под, так сказать, в полевых условиях что-то подклеивали там, потом заворачивали все эти образцы, да, и раскладывали по контейнерам. Ну, и дальше это все с нами летело в Москву. Вот. А это что? Это, ну, я что-то не успел ставить оттуда всяких красивых насекомых, которые мы нашли. Вот. Но это был, вот это, на самом деле, вот эта находка была одна из самых важных, потому что я сейчас занимаюсь, так сказать, активно длиннохоботковыми насекомыми, древними, то есть насекомыми, у которых был длинный хоботок, и которые пили нектар или там какие-то сладковатые выделения из шишек голосеменных. Вот. И мне очень хотелось найти что-нибудь такое с длинным хоботком, какую-нибудь муху или какое-нибудь сетчатокрылое. Вот. И я был начальником отряда, я даже объявил денежную премию. Вот, что если вы найдете там насекомое с длинным хоботком, определяемое до семейства, то есть, ну, довольно целое, то я вот вам заплачу это прямо на месте, выплачу эту премию. Вот. Но, увы, удача нам не улыбнулась, точнее, она улыбнулась частично. Вот была найдена такая голова, это голова какой-то мухи, действительно, с длинным хоботком, совершенно очевидно, что эта муха питалась, то есть она не была каким-то кровососом, она питалась на репродуктивных органах растений, что-то сладкое она высасывала, да, своим хоботком. Но что это была за муха, совершенно неизвестно. Вот. А в другом, то есть это была просто отдельная оторванная голова. А в другом слое я нашел еще тело мухи длиннохоботницы, да, но оно было, то есть оно относится к семейству немистринид, которые известно, что они в мезозое, и они сейчас в наши дни существуют, они как раз у них были длинные хоботки. Вот. Ну, это тело, к сожалению, оно было без головы. То есть мы нашли отдельно голову, отдельно безголовое тело. Вот. Ну и, в общем, что хочешь, то с этим и делай. Но, с другой стороны, хоть какой-то результат. Ну, было и найдено много других всяких клевых насекомых. Но я где-то об этом писал заметку, так что кому интересно, может погуглить там хасурты, ранний мел, насекомые ископаемые. Вот. В «Науке жизни», по-моему, в «Науке жизни» вышел мой текст на эту тему. Вот. Но это мы туда уже на самом деле ездим не первый год, это уже был четвертый выезд. И там уже собрано очень много ископаемых насекомых, несколько тысяч, 1006, по-моему. Вот. И в этом году, в конце этого года, выйдет наша такая большая монография, посвященная этому комплексу древних раннемеловых насекомых. Вот. Значит, ну, привозим это в Москву, и дальше что происходит с этими насекомыми? Дальше их чистят, например, тоненько, их чистят булавочкой от какой-то от породы, которая иногда как бы находит на отпечаток, да, и не дает рассмотреть там часть крыла или другую часть насекомого. Вот. И дальше на каждом камне ставится свой уникальный номер, и заносится он дальше в компьютерную базу. Вот. То есть у каждого такой, у каждой находки есть свой номер, да, и то есть я по этому номеру могу посмотреть и сказать, где, например, это найдено, где найдено, да, это крыло. Потому что, ну, это очень актуально, когда счет местонахождения находок идет на сотни, там, на тысячи, да, ты можешь просто открыть коробочку и увидеть, где это все найдено, даже если там не будет никакой этикетки. Вот. Что, и что дальше? Дальше, как, собственно, что делают палеоэнтомологи, как они работают с этими отпечатками? Они их рисуют, потому что рисунок – это вещь номер один в палеоэнтомологии. То есть ты можешь, конечно, дать, и ты должен дать какое-то словесное описание, какие-то детали, да, ты можешь описать вербально, но это, на самом деле, вообще никто не читает. То есть ты пишешь статью, или ты, например, да, читаешь статью, прежде всего ты смотришь на рисунок. Вот если там рисунок хороший, это уже как бы хорошая статья. А если рисунок там так себе, или, в общем, из него ничего не понятно, то, в общем, дальше уже можно и не читать. Самое главное – это рисунок. И вот дальше ты сидишь и долго-долго вот так вот обводишь. Я это делаю в фотошопе, но другие делают в других программах, там, в CorelDRAW, в Inkscape. Вот они рисуют все эти бесчисленные жилочки. Ну, как бесчисленные, у мух их мало. То есть мышиное крыло ты можешь нарисовать там, за час, а вот такое вот крыло – и это крыло, сетчатокрыло древнего, оно, да, ты можешь сидеть и вот как-то неделю его рисовать, потом еще смотреть бинокуляр, потому что по фотографии не всегда ты можешь как бы различить все жилочки. Вот. И то есть на рисунок уходит очень много времени. Ну и потом ты снабжаешь этот рисунок описанием. Да, и дальше все уже, статья, в принципе, готова. Ты можешь это публиковать. Вот, да, вот это как раз камень, фотография не очень хорошая, но другой я что-то не подобрал. Вот, одна из находок вот в этом местонахождении Каратаука, в которое мы как раз собирались в этом году съездить, но из-за вируса не поехали. Вот, это почему я его сюда поместил, чтобы дать вам понять, что на самом деле и иногда, когда породы очень мелкозернистые, и ты можешь разглядеть какие-то мелкие детали даже на, даже не только на янтарных, да, насекомых, но и на каменных отпечатках. То есть вот это хищное тоже сетчатокрылое, а вот видите, у него такие большие передние ноги, оно ими хватало добычи. Вот, и вот если мы увеличим эти передние ноги, вот мы увидим на них такие загнутые шипики, да, то есть представляете, то есть мы можем каждый вообще волосок разглядеть этого ископаемого насекомого, которое жило там сколько, 160 миллионов лет назад, да? И вот это отпечаток на камне. То есть это вообще фантастика. Ну, конечно, не всегда такой уровень сохранности, но иногда бывает и такое, да. Чтобы вот это разглядеть, часто капают спиртом на камне.

Именно там содержатся такие мускусные мешки, которых Мелин насчитал 18, и которые и выделяют вот этот характерный запах. Ну а уже чуть позже выхухоль стали добывать, чтобы шить одежду, шубы. И трудно себе представить, сколько нужно было поймать этих маленьких животных, чтобы шить шубу, хотя это мех достаточно ценился. Здесь у нас изображен суслик, такое тоже забавное изображение. И я хотела вам показать как раз крупное млекопитающее, которое, можно сказать, впервые было исследовано Гмелином. Это дикая лошадь тарпан. В конце 18 века эти животные уже исчезли, их не было. Они не сохранились, но Гмелину еще удалось наблюдать. Так. Сейчас я найду, потом скажу. Но Гмелину еще удалось наблюдать этих тарпанов. Целую стаю он преследовал и их изучил. Это, как он говорит, что самый крупный тарпан будет намного ниже, чем самая мелкая домашняя лошадь. Но скорость у них гораздо быстрее, чем у домашних лошадей. Цвета они такого мышиного, однотонного. И местные жители иногда их ловят и пытаются как-то приручить. Нельзя сказать, что одомашнивают, потому что одомашниваются они очень плохо. Практически не живут они в неволе. Ездить на них нельзя, они невозможно, вообще не способны к верховой езде. И работают они, конечно, там написано, что, но живут в неволе, переживают очень тяжело. И эта лошадь известна как лошадь Гмелина. Ну и, конечно же, здесь огромное количество растений, больше 100 видов Гмелин написал, потому что это основная его область специализации в апиологии. И мы видим, что здесь прям вот такая красивая ботаническая полноценная иллюстрация, где изображены все части растения, и корень, и цветок, и листочки. Так, по-моему, здесь что-то еще рассказывал, Дим. Ну и давайте посмотрим второй том. Во втором томе как раз здесь есть изображение города Сарепты. Это было немецкое поселение, в котором Гмелин нашел себе жену. Они приехали в Россию в 1765 году. Посетил их Гмелин в 1768 году. Это вот наверняка вы слышали про поволжских немцев. Это были последователи религиозной Яна Гуса. Небольшое поселение там. Сначала их приехало 60 человек, потом еще какое-то количество к ним присоединилось. В общем, около 160 человек там было. Значит, с 65 по 68 прошло всего лишь 3 года. И смотрите, какой у них крестообразный город. Но что меня больше всего удивило, что вот здесь на плане изображен ключ. Из этого ключа они сделали водопровод во всех домах. У них была вода в конце 18 века. Местные жители к ним относились не по-добрососедски, на них нападали, поэтому их город был окружен такой крепостью. Но тем не менее, как этот, птица Феникс, они возрождались от всех нападений. И сейчас эта территория входит в территорию города Волгограда. Там есть музей. И, например, мне бы хотелось туда уже съездить и посмотреть, потому что мне было удивительно интересно. Ну и, конечно, в области, в Астраханском районе, в Астрахани, в самой и в окрестностях, Гмелин изучал огромное количество рыболовных промыслов, которые были такие оригинальные. Раньше он с ними не встречался. Здесь много разных способов, как можно было поймать и удить рыбу. И один способ я вам расскажу. Это построение таких забоек или учуги, как они назывались, когда вдоль реки строились, забивались сваи и строились так называемые избы в форме сердец, такие сердечники. Они сделаны были таким образом, что крупная рыба, типа осетра, очень крупного, она могла заплыть, и дальше у нее не было маневра до поворота, то есть она не могла оттуда выплыть. Заплывая, она задерживалась вот в этих избах, и таким образом ее добывали. Самая такая крупная матерая изба находилась в центре, там самая крупная рыба, а по окраине более мелкая. Но удивительно, что эти

0: компании, нужно было проверять каждый год. И для этого был специальный человек, водолаз. И как он работал? Проверяли эти сваи весной и осенью, в тот момент, когда, наверное, рыба не ловилась, я думаю. Вот, он прежде чем приступить к своей работе, он выпивал небольшой стакан водки, примерно 115 грамм. Дальше он отправлялся в баню на очень горячую, на полчаса. После этого он надевал шубу и на лодке приплывал вот к тому месту, куда он должен был погружаться. Опускался на глубину и исследовал всю длину свая, внимательно проглядывая. Значит, дальше он выныривал, заглатывал воздух и продолжал это погружение до тех пор, пока он не дрожал от холода. А после этого его вытаскивали, и вся эта процедура с питьем водки и заходом в баню продолжалась примерно 5 раз до той поры, пока кровь не начинала у него идти из ушей и из носа. И вот чтобы проверить такой забой, уходила на это целая неделя. Примерно вот неделя, 7 дней проверялась. Гмелин говорит, что такие водолазы долго вообще жить не могли. Они страдали, во-первых, глухотой и многими сопутствующими заболеваниями. И, в общем, через 10 лет работы они уже были не способны к такой работе. Но это люди были из крепостных тех людей, которые, в общем, держали эту территорию и строили забои. И помимо обычной зарплаты рыбы, которую они получали еще ведро воды за каждый вот так, ведро водки за каждый вот такой просмотр. В книге действительно очень много вообще забавных, интересных историй. И я хочу сейчас вам еще показать картинки с птицами. И пока я буду их показывать, хочу... еще хотела показать, что тут еще этнографические наблюдения, потому что в Астрахани жила целое поселение, целая такая община армян. И здесь нарисованы и костюмы армян, и служба в армянской церкви, и их уклад, и их жизнь. Вот много всяких забавных историй. Но я хотела бы вам рассказать еще вот сказку, которую он услышал от служба армянской церкви, услышал от калмыков по поводу вкуса озера. Путешествуя по притоку Волги Ахтуби, он обнаружил три озера. В одном из них была очень сладкая вода. И местные жители сказали, что существует такая сказка, что некогда жил татарский царь, у которого было две жены. Одна из них была знатного рода, а другая простолюдинка. Очень красивая, но без благородных кровей. Естественно, жена знатного рода не взлюбила простолюдинку и придумала, каким бы способом ее можно было избавиться, и нашептывала царю, что негоже ему свою такую благородную кровь мешать вот с такой неблагородной, поганой, как она говорила. Поэтому ей было предложено найти человека знатного рода, такого, который будет ей по вкусу, полюбится ей, выбрать его, и тогда царь построит для него дворец. И, отмечая это событие, пришло очень много людей, царь напился, и, почувствовав себя пьяным, отправился к себе в опочивальню. Заметив это, вот эта жена увидела этого, поприказала этого царя перенести свои покои. И когда царь утром проснулся, он страшно рассердился, увидел, что он находится с этой женой, от которой он должен был избавиться. Он сказал: «В чем же делать? Мы же договорились». А она говорит: «Ну, мы как договорились? Мы договорились найти того знатного человека, который будет мне люб, а люб мне только ты прекрасный и замечательный». Так понравились эти слова царю, что он построил для нее дворец на берегу озера. А она, зная, что этот царь очень любит охоту, стала выбрасывать в это озеро сахар, привлекая тем самым птиц. И птицы летели в это озеро без счету. Царь, приезжая на охоту, утомленный охотой, приходил к ней во дворец, оставался там жить и провел с ней дни до конца жизни. В общем, такая история. Ну, вода тут не поэтому, конечно, сладкая, но такая история, которая, в общем, ничего не меняется в этом мире. Она использовала тот метод привлечения мужчин, который используют все женщины на Земле. Вот. Ну, а это... Ну, а это стерх. Посмотрите на него внимательно. Ну и что еще в конце? Ну и в конце я вам покажу еще карту Астрахани. Там мы вроде карту смотрели с тобой, да? Угу. Карту Астрахани. Если кто в Астрахани был, может сравнить, похоже, чем она изменилась, насколько она увеличилась. Ну, еще и несколько видов Астрахани со стороны Волги. Это с северо-западной стороны. А это с юго-восточной стороны. Конечно, мы полностью не можем посмотреть всю книжку, рассмотреть все картинки и прочитать все замечательные совершенно истории, но я вам хочу сказать, что на сайте РГП, Российской государственной библиотеки, которая бывшая библиотека имени Ленина, выложены электронные версии, там даже выложена версия той книжки, которой у нас нет, и вы можете посмотреть, внимательно все изучить и почитать, потому что истории там действительно потрясающие. И в завершение я хочу вам пожелать путешествий и сказать, что я, например, человек, который, ну, нельзя сказать, что очень сильно любит путешествия, но читая эту книгу, мне захотелось поехать и в Астрахань, и на Ахтубу, и я забыла рассказать еще одну историю. Да? Рассказывать? Да, я забыла рассказать еще одну историю, которая тоже меня потрясла, и мне кажется, она будет интересна. Ну, во-первых, Гмелин, ну, не так хорошо себя чувствовал, он очень тяжело переносил жару, и более того, что он болел разными болезнями. Вот, например, он переболел оспой во время путешествия. И случился это тот момент, когда пришло известие о том, что Екатерина II и наследник Павел как раз выздоровели после того, как они сделали прививку оспы. И Гмелин пишет, что это было для него удивительно и было удивительно для меня, что когда он приехал в небольшой город Острогожск, который сейчас находится на территории Российской Федерации, тогда это была Малороссия. Он очень удивился, когда узнал о том, что местные жители вообще уже испокон веков, можно сказать, прививают оспу. Делают они следующим способом. Они берут коровью оспу или как-то ее покупают или добывают, привязывают маленькому ребенку до тех пор, пока у нее не повышается температура, не поднимается жар. Дальше они ее отвязывают. Ребенок при этом не ложится в кровать с затемненными окнами, а живет обычной жизнью, играет, как все здоровые дети. У некоторых из них оспа высыпает, у некоторых нет. Но некоторые даже умирают. Несмотря на это, эта традиция есть, и людей прививают. И он беседовал с одной женщиной, которой в ту пору исполнилось 75 лет, и она ему рассказала, что в прошлом году она привела таким же способом свою внучку, каким ее прививала ее мать. То есть если отсчитать, это было там в 1770 году, предположим, отсчитать 75 лет, то это получается вообще конец 17 века, когда люди в этой местности уже использовали этот способ. Это прям действительно удивительно. Ну вот, и в завершение я хотела вам сказать, что я желаю вам интересных путешествий, не таких трагичных, а интересных действительно, может быть, немножечко опасных, но чтобы все с вами было хорошо. Мне кажется, это вообще здорово, интересно исследовать что-то новое, тем более нашу Россию, которая еще и до сих пор нами толком и не исследована, нами с вами. Вот. Ну и не забудьте подписываться, нажимать на колокольчик, у нас большие планы. Я хотела бы вам рассказать еще про повелителя Бог, еще рассказать про историю самого массового убийства одного вида животных и много чего интересного. Не пропустите это. Ну и задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием ответим. А вас сегодня разбудил стерв... Сорян.
1: Сейчас, подожди, все равно ты записываешь?
0: Да.
1: Я не понял, после такого внушительного вступления этот ролик выйдет в начале, а тот
0: да,
1: после этого?
0: Да,
1: хорошо.
0: Есть? Ну, мне кажется, да. И одну такую экспедицию возглавил Самуил Георг Готлиб Гмелин.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Сегодня мы поговорим об угрозах из космоса. Вселенная нам реально угрожает. Земля не в пустоте. Вокруг нас планеты, кометы, звезды, галактики. И рано или поздно от них мы можем получить неприятности. Хотя чаще получаем возможность для жизни. Ну, взять хотя бы наше Солнце. Без него вообще не было бы жизни. Но и на него нужно смотреть. Глаз да глаз нужен, чтобы оно нам не навредило. Давайте по порядку. Я решил разделить все космические угрозы на две больших кучки. Первое – это неизбежные. То, что мы можем реально предвидеть и даже сроки какие-то указать, когда какая неприятность может произойти. Вторые – вероятные. То есть мы знаем, что они могут произойти, но вот предвидеть их пока не умеем. Ну, начнем с неизбежных. Тут астрономы уже в своей силе. Кое-что мы можем предвидеть. Я даже целый список составил. Например, такая угроза, как столкновение галактик. Мы живем рядом с Солнцем. Солнце живет в огромной звездной системе галактики. А рядом с нами есть другие. И они случайным образом летают одна вокруг другой. Наша галактика – член большой галактической семьи под названием местная группа. Местная группа галактик. Наша и соседка туманности Андромеды – два крупнейших члена. Вокруг Андромеды и вокруг нас еще по нескольку десятков спутников. Есть еще одна независимая галактика, Мессия 33, или называют ее спираль в треугольнике. Вот такая группа из примерно полутора сотен галактик – это наш дом во Вселенной. Но, к сожалению, члены этого коллектива все время толкаются, все время врезаются друг в друга – крупные поглощают более мелких, но это обычный процесс не только в мире галактик. Нам, конечно, в первую очередь надо следить за туманностью Андромеды. Она огромная, она больше нашей галактики раза в полтора, и если она когда-нибудь стукнется о нашу, тут могут произойти некоторые изменения в жизни Солнечной системы, а она стукнется. Астрономы уже довольно точно знают, как движется туманность Андромеды по отношению к нам. Она к нам приближается. Скорость небольшая, примерно 150 километров в секунду. В мире галактик это небольшая скорость. Но и расстояние не такое большое, до нее всего 2 миллиона световых лет. Оказывается, и расчеты это подтверждают, что примерно через 4 миллиарда лет туманность Андромеды и наша галактика пролетят рядом друг с другом, не столкнутся, но очень близко сойдутся. Потом немножечко разлетятся, но недалеко, и еще через 2 миллиарда лет стукнутся одна в другую. Но все-таки галактика – это не твердое тело. Что значит «стукнуться»? Они практически внедрятся друг в друга, сольются в один большой клубок, звездно-газовый конгломерат, смесь из сотен миллиардов звезд, газовых облаков, планет и так далее. К чему это приведет? Конечно, внешний вид галактик уже не сохранится. Красавица туманность Андромеды, спиральная галактика, не менее красивая спиральная галактика наша, Млечный Путь, уже никогда не будут такими красивыми. Они сблизятся, но не стукнутся, как два твердых тела, как два мячика, а внедрятся одно в другое, одно звездное облако и другое сольются в единый конгломерат из сотен миллиардов звезд и газовых облаков, и вместо двух спиралей мы получим одну эллипсообразную кучу из звезд и газа. Такие галактики мы знаем, они далеки от нас, но мы их изучили и подозреваем, что именно так и произошло с ними, что они тоже когда-то были красавицы спирали, но объединились в такие вот клубки. К чему это приведет? Дело в том, что по прошествии 6 миллиардов лет, когда это случится, Солнечной системы уже не будет. Нашему Солнцу осталось светить примерно 4,5-5 миллиардов лет. После этого оно превратится в красный гигант, сожжет планеты, близкие к себе, Венеру, Землю, Марс, проглотит некоторые из них, И после этого можно забыть про Солнечную систему, нашей цивилизации, если она сохранится к тому времени, надо будет подыскать себе другую звезду. Значит, мы научимся летать, перемещаться от звезды к звезде. Это единственное, что может сохранить существование нашего земного мира. А это значит, что мы всегда найдем себе звезду, подходящую на хорошей орбите галактической, но уже Млечного Пути на нашем небе не будет, а будет какая-то смесь из большого количества наших и чужих звезд. Потомки оценят, красиво это или нет, какие новые созвездия тогда появятся на небе, мы не знаем. Расчеты этого сегодня не показывают. Но это, пожалуй, самая дальняя перспектива, 6 миллиардов лет, на которую сегодня может заглянуть астроном, точно рассчитывая этот процесс на компьютере. Возьмем более близкие времена. Что грозит нам со стороны ближайших звезд? А угроза такая вполне реальна. Дело в том, что звезды в галактике движутся не очень согласованно. Конечно, общее движение, общее их вращение вокруг центра галактики есть, но на его фоне происходит еще хаотическое перемещение звезд относительно друг друга. Вот те, которые мы видим сегодня, их несколько сот миллионов лет назад не было, были другие. Мы пролетаем через соседей, дальше появятся новые соседи, новые созвездия. Одни звезды приближаются к нам, другие удаляются. Как это сказывается на Солнечной системе? Дело в том, что Солнечная система довольно большая. Те планеты, которые мы знаем, от Меркурия до Нептуна, это самая внутренняя часть Солнечной системы, и она довольно стабильна. На нее могут повлиять только звезды, пролетающие прямо рядышком с Солнцем. А такое, наверное, очень редко бывает, если вообще бывает. Однако периферия Солнечной системы намного шире. На расстоянии примерно в 100 тысяч раз дальше, чем Земля от Солнца, все еще наши объекты. Это небольшие каменные и ледяные глыбы, то есть астероиды и кометы, которые заполняют так называемый пояс Койпера и еще более обширную область, которую называют облако Оорта. Вот ее-то размер я и назвал 100 тысяч астрономических единиц, 100 тысяч раз дальше, чем Земля от Солнца. Там, на этом расстоянии от Солнца, в общем, регулярно пролетают соседние звезды. И они, конечно, своим тяготением, притяжением к себе возмущают движение далеких объектов и меняют им орбиты. Мы можем предсказать, когда это произойдет? Да, можем. Мы довольно точно знаем движение соседних звезд и уже рассчитали, что те соседи, которые сегодня ближе всех к нам, а это, например, Альфа в созвездии Кентавр и ее самый близкий член Проксима. Альфа-Кентавр – это тройная система. Две звездочки, похожих на Солнце, а подальше от них маленькая третья звезда Проксима. Тому и названа так Проксима, то есть ближайшая, что она ближе тех двух к нам, самая близкая, до нее всего 4 световых года. Так вот, эта система сегодня к нам приближается. Но не волнуйтесь, она пролетит мимо, не затронув даже периферию Солнечной системы. Следующая ближайшая звезда, так называемая звезда Барнарда. Она тоже к нам приближается, тоже летит сегодня к нам, ну или мы к ней. В общем, мы сближаемся друг с другом, но и звезда Барнарда не заденет периферию Солнечной системы. И, в общем, можно наверняка сказать, это просто результат расчетов, что в ближайшие десятки тысяч лет ни одна из соседних звезд не пройдет сквозь облако Оорта, то есть никак не нарушит движение объектов нашей Солнечной системы. Однако, если заглянуть подальше в будущее, оказывается, одна звездочка опасная для нас все-таки есть. Это звезда Глизе-710. Ее довольно точно наблюдают астрономы уже давно, более века. И движение ее настолько точно изучено, что предсказать ее полет мы сегодня можем. Звезда Глизе-710 примерно через 1,5 миллиона лет влетит в Солнечную систему. Это опасно. Она не только пронзит облако Оорта, она пройдет недалеко от пояса Койпера, то есть уже сблизится с объектами центральной части Солнечной системы, с нашими планетами. К чему это приведет? Звезда не очень большая, она в половину меньше Солнца по массе, то есть это красный карлик. Но все-таки этот объект намного более массивный, чем любая из планет Солнечной системы, и, конечно, ее визит не пройдет для нас бесследно. Он заставит многие объекты пояса Койпера, и тем более облако Оорта, изменить свои орбиты. Какие-то объекты будут выброшены из Солнечной системы, мы их потеряем навсегда, а какие-то, наоборот, нацелятся в центральную часть Солнечной системы, полетят в направлении Солнца. Может быть, даже ударят по Солнцу, но для него это комариный укус. А вот для Земли это может быть опасно. И похоже, что в истории Земли такие события были. Я напомню, в истории нашей биосферы было несколько массовых вымираний видов животных. И астрономы увидели в этом какую-то последовательность. В последние полмиллиарда лет это происходило примерно каждые несколько десятков, 35-40 миллионов лет одно за другим. Может быть, это как раз результат того, что пролетавшая мимо звезда, пронзившая облако Оорта, часть комет и астероидов, которые там сегодня движутся безопасно для Земли, направила в центральную часть Солнечной системы и обеспечила нам такой кометный или астероидный дождь, то есть повышенное количество падений на Землю крупных объектов. Ну, мы знаем хорошо, что 66 миллионов лет назад такое наверняка было, потому что кратер найден, большой астероид или ядро кометы, размером около 10 километров упал в районе перешейка между Северной и Южной Америками. Это привело к массовому вымиранию, ну вот тогда и динозавры тоже погибли. А, правда, есть еще некоторые геологические причины, но, в общем, нет сомнений, что удар по Земле был. В общем, такие визиты важно предсказывать, важно предвидеть, и астрономы уже умеют делать это на отрезках в будущее на миллионы лет. Ближайшие 1,5 миллиона лет нам ничем не грозят. Ну, а там посмотрим. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Если звезда не посещает Солнечную систему, может ли она нам угрожать? Может. Дело в том, что массивные звезды довольно быстро проживают свой век, буквально за несколько миллионов, ну, от силы десятков миллионов лет, и после этого взрываются. Мы называем это вспышки сверхновых. В общем, правильнее говорить было бы взрывы массивных звезд, которые нам на земном небосклоне кажутся яркой новой звездой или даже сверхновой. Отсюда и термин. Вспышки сверхновых – это очень мощное явление. Пожалуй, более мощного массового выделения энергии мы не знаем. В течение нескольких суток выделяется энергия, которую Солнце за все свои 10 миллиардов лет не может выделить. Это, правда, колоссальный выброс энергии, и даже если он происходит сравнительно далеко от Земли, он может Земле угрожать. Можем ли мы предвидеть такие события? Уже можем. Уже достаточно хорошо рассчитаны внутренние процессы в звездах, их эволюция, которые по внешним проявлениям звезды могут нам подсказать, эта звезда скоро взорвется. Например, ближайший кандидат на взрыв сверхновой – это знаменитая звезда Бетельгейзе. Это красный сверхгигант, наиболее яркая звезда в созвездии Орион. Помните фигуру Ориона? Вот в левом плече Ориона, наверху слева, яркая красная звезда – это Бетельгейзе. Почему яркая и почему красная? Да потому что это красный сверхгигант. Это раздувшаяся до невероятного размера звезда в последние моменты своей жизни. Она очень массивная, она обязательно взорвется как сверхновая. Вопрос – когда? На этот вопрос трудно было ответить астрономам, потому что внутрь-то звезды мы не можем заглянуть, какие реакции термоядерные там происходят, мы пока не знаем, мы видим только, что происходит на поверхности. Но по этим поверхностным признакам недавно была построена достаточно точная модель внутреннего строения Бетельгейса, которая дает нам намек, пока намек, надо еще проверять, что этот взрыв произойдет в ближайшие сотни лет, и самое близкое к нам может быть в ближайшие 30-40 лет. Вероятность небольшая. Пожалуй, более вероятно, что это будет в ближайшие сотни лет. Но не исключено, что и вот 30-40 лет ближайших – это время, оставшееся до взрыва Бетельгейзе. К чему это приведет? В момент взрыва не только яркая вспышка света, но и довольно мощный выброс радиации, то есть быстрых частиц, протонов, ядер, гелия, альфа-частиц, которые ринутся во все стороны, в том числе и к Земле. Для кого это будет опасно? Ну, конечно, для космонавтов, которые не защищены нашей земной атмосферой, для электроники, которая летает на многочисленных спутниках. Ну, электронику можно восстановить, людей нет. Можем ли мы предупредить космонавтов накануне этого взрыва? Можем. Уже можем. Дело в том, что заглянуть в недра звезды нам помогают частицы нейтрино. Они рождаются в термоядерных реакциях. Для них звезда – совершенно прозрачное тело. Они моментально оттуда со скоростью света вылетают и до нас долетают быстрее всех любых выбросов из этой звезды. Так вот, когда звезда будет уже накануне взрыва, когда Бетельгейзе останется до взрыва буквально несколько суток, и там будут термоядерные реакции быстро-быстро сменять свой тип, все более и более тяжелые химические элементы будут превращаться из более легких, поток нейтрино будет такой мощный, что мы уже сегодня нашими имеющимися на Земле нейтринными детекторами можем его заметить. Это замечательно. На земном шаре есть два гигантских нейтринных, назовем их телескопа, которые работают в разных полушариях Земли. На Южном полюсе, в Антарктиде, работает американский гигантский нейтринный телескоп, а в Северном полушарии, в водах Байкала, наш российский. И они примерно равны по чувствительности, и они первыми заметят, когда Бетельгейзе уже скажет: «Сейчас взорвусь!» Нейтринные телескопы это увидят. Останется несколько суток до взрыва. И этого времени будет достаточно, чтобы космонавтам, работающим на околоземной орбите, например, на МКС, или там на будущей российской орбитальной станции, в общем, тут, рядом, этого будет достаточно, чтобы опуститься на Землю и под покровом земной атмосферы пережить это явление. Нас тут, обитателей земной поверхности, это не затронет. Ну, может быть, будут яркие полярные сияния, ну, посмотрим. А в общем, радиация космическая для нас не страшна. Однако в ближайшие десятилетия человек собирается на Марс. Вот для тех, кто будет в момент взрыва Бетельгейзе лететь с Земли на Марс или обратно, это может быть фатально. Тут уже не спрячешься. И ракета, ее обшивка не сильно ослабит поток радиации. Что делать? Космические путешествия – это риск. И мы на него идем.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Сегодня довольно точно ученые могут прогнозировать эволюцию гидросферы и атмосферы Земли. Это наиболее легко ранимые наши оболочки, самые наружные оболочки нашей планеты, и они-то необходимы для нашей жизни. Атмосфера и гидросфера – это то, что питает та среда, в которой развивается жизнь на Земле. И нам очень важно знать, как она меняется и каково ее будущее. Как меняется атмосфера, мы уже заметили, она нагревается. И это результат как природных, так и техногенных факторов, и за ними надо следить. Я надеюсь, я не буду об этом подробно говорить, вы знаете эту историю, и тут надо быть внимательным, чтобы самим не испортить себе атмосферу. К чему это может привести, мы прекрасно видим. Рядом с нами Венера, и там от избытка углекислого газа температура у поверхности планеты на 1500 градусов выше, чем на Земле. Если бы атмосфера Венеры была другой, ну, примерно такой, как земная, Там сегодня был бы климат достаточно благоприятный для жизни. Но там парниковый эффект. Кто его там вызвал, мы не знаем. Вряд ли это техногенная катастрофа. Это все-таки, наверное, природный процесс. Но Венера перед нами демонстрирует, что такое разогрев атмосферы. И на это надо обратить внимание. Второе – это гидросфера, вода. Ну, воды на Земле много, весь мировой океан, однако мы его теряем. И известно, с какой скоростью. Примерно 3 килограмма в секунду улетает из земной атмосферы в виде водорода. А водород – это составная часть воды. Ну, можно пересчитать на молекулы воды, это несколько десятков килограммов воды. Ну, что такое десятки килограммов воды в секунду, когда у нас мировой океан? Да, воды пока хватает. Примерно через 3 миллиарда лет при таком темпе потери воды Земля высохнет. Ну, 3 миллиарда лет – это еще очень много. Дело вот в чем. За эти 3 миллиарда лет Солнце станет гораздо более мощным источником тепла, и процесс испарения океана на Земле, конечно, ускорится. Так что более точные расчеты показывают нашему океану, ну, от силы миллиард лет еще существовать. Да, тоже время немаленькое, но Земля высохнет через миллиард лет, и жизни на ней уже не будет. Где же взять воду? Резервуары воды мы уже нашли. В Солнечной системе есть прекрасные хранилища воды, которые практически защищены от солнечных лучей. Это спутник Юпитера Европа. Там под толстым ледяным слоем гигантский океан жидкой воды, который больше нашего мирового океана. И спутник Сатурна, Энцелад. Там океан поменьше, но зато и подальше от Солнца, и в большей сохранности будет еще миллиарды лет, когда-нибудь послужит нам источником воды, когда ее будет мало на Земле. Но все-таки лучше сохранять воду земную и каким-то образом предотвратить высыхание нашей планеты. Каким? Мы пока не знаем.

Оставим эту задачу для потомков. Потери атмосферы, потери океана – это лишь потери внешних оболочек Земли. Ну а наша планета как целая, она-то сохранится. Ее будущее мы можем предсказать сегодня? Вы удивитесь, но астрономы уже могут и это. Будущее Земли зависит, конечно, от Солнца. Будущее Солнца – довольно точно прогнозируемая вещь. Эволюцию таких звезд, как наше Солнце, мы изучили подробно. Их вокруг нас очень много, солнцеподобных звезд, и можем точно сказать, как будет развиваться жизнь нашего Солнца. Каждый миллиард лет Солнце становится примерно на 7-8% более мощным источником тепла. Там сменяются темп и даже характер термоядерных реакций в недрах Солнца, и его ядро, и его оболочки этого ядра становятся все более горячими, ну и поток тепла из Солнца увеличивается. За счет этого Солнце понемножку раздувается, радиус его растет. Пока не очень быстро, мы это даже с трудом замечаем. Но расчеты показывают, что примерно через 3,5-4 миллиарда лет Солнце начнет быстро распухать, а еще через миллиард лет оно превратится в красный гигант. Гигант в прямом смысле слова. Десятки раз, даже более сотни раз, в конце концов, большего размера станет звезда. Ну, красный, потому что поверхность Солнца немножечко охладится. Сегодня она желтовато-белая, с температурой около 6000 кельвинов, а будет примерно 3500-4000 кельвинов. Это такой оранжевый будет, красноватый оттенок поверхности Солнца. Но она будет толстеть, толстеть, к чему это приведет? Давно уже мы знали, что в этот момент Солнце сначала проглотит Меркурий, проглотит, просто захватит его и растворит внутри себя. Потом доберется до Венеры, это тоже было давно известно, еще расчеты 60-х годов это показывали. А вот доберется ли Солнце до Земли? Тут есть одна тонкость. Солнце, расширяясь, немножечко худеет, в смысле теряет массу. Оно и сегодня теряет массу в виде солнечного ветра. Помните, как корона Солнце во время затмения видна, так это не что иное, как потоки вещества, уходящие из поверхности Солнца. Пока они еще слабые, но когда Солнце станет красным гигантом, оно начнет активно терять массу, а раз теряет массу, значит, теряет силу притяжения. И планеты начнут понемножечку удаляться от Солнца, в том числе и наша Земля. Вот, казалось бы, замечательный эффект. Земля избежит поглощения Солнцем. Не избежит. Недавно сделанный более точный расчет показал, что да, по мере увеличения размера Солнца Земля немножечко отодвинется от него, как бы испугавшись этого процесса, чуть-чуть отодвинется, но поверхность Солнца будет догонять Землю, и когда приблизится к нашей планете, Земля начнет замедлять свое движение и приближаться к Солнцу. Это называется приливный эффект. Вращение Земли, ее движение рядом с поверхностью Солнца будет вызывать на поверхности Солнечной такие вот волнообразные колебания, которые сами повлияют на Землю и приблизят ее к Солнцу. В общем, в сухом остатке этого расчета Земля будет поглощена Солнечной поверхностью, то есть наша планета нырнет в глубину Солнца. Солнце этого не заметит. Масса нашей Земли в 300 тысяч раз меньше массы Солнца. Но это как соотношение между комаром и слоном. Вот если слон случайно проглотит комара, он это заметит? Нет, конечно. Солнце проглотит нашу планету, так же, как до этого Меркурий и Венера. Они растворятся в Солнце, и следа от них не останется. Это будущее нашей планеты на 100% вероятное. Даже дату можем сказать, ну, с точностью до миллиона лет, когда это произойдет. В этом астрономы совершенно уверены. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. А теперь более коротко о вероятных событиях. То есть о событиях, которые, скорее всего, произойдут. Вероятно,

0: вероятность этого есть. Но вот момент мы предсказать пока не можем. Речь идет, конечно, о падениях космических тел на Землю. Речь идет о метеоритах, астероидах, ядрах комет, которые время от времени падают на нашу планету и падали, и будут падать. Посмотрите на поверхность Луны, она вся избита метеоритами. Посмотрите на Землю. Поверхность Земли тоже избита метеоритами, только земная поверхность недолго сохраняет эти следы. Вы не найдете метеоритных кратеров малого размера, ну просто потому, что эрозия почвы, дожди, ветер быстро их уничтожают. Но даже большие метеоритные кратеры на Земле не очень долго сохраняются. Самым старым 250-300 миллионов лет. Это при возрасте Земли 4,5 миллиарда лет. Почему? Да потому что поверхность Земли действительно очень подвижная, очень живая. Поверхность океана вообще каждые 200-300 миллионов лет просто обновляется. Там, из-под недр, из недр Земли выходят новые слои, а старые уходят под ложе материков. Но и материки тоже недолго хранят следы ударов. Так что мы видели недавние следы, но точно знаем, что они были всегда, не реже, чем на Луну падали на Землю метеориты. И жизнь нашей биосферы довольно сильно от этого зависит. Самое известное событие – это 66 миллионов лет назад падение крупного астероида на Землю, и примерно половина земных видов живых существ при этом погибли, в том числе и практически все динозавры остались лишь самые мелкие, и мы видим сегодня их потомков в виде птиц. Это потомки мелких динозавров, а крупные все погибли. Но с какой-то стороны это и стимулировало развитие маленьких млекопитающих, из которых появились люди. Я приблизительно могу представить себе, как часто происходят такие события, если посмотреть на список крупных биологических катастроф, которые происходили на Земле, и биологи их довольно точно, палеонтологи, зафиксировали. Древние, конечно, смазались, они, следы от них пропали. Но вот если взять последние полмиллиарда лет, всего лишь полмиллиарда из 4,5, уже видны такие мощные события, как 440 миллионов лет назад исчезло 60% видов морских беспозвоночных. Вообще-то в море легче пережить такие катастрофы. Более половины видов исчезли. 364 миллиона лет назад девонское, довольно мощное вымирание морских организмов, более половины всех вымерло. 252 миллиона лет назад, это вообще, это пермское вымирание или пермская катастрофа, наверное, самая мощная за последний миллиард лет. 252 миллиона лет назад. Массовое вымирание, вдумайтесь, 95% видов живых существ исчезли. 95%, слава богу, что мы попали в те 5%, ну, наши предки, которые через это игольное ушко прошли и дальше эволюционировали. А большинство, абсолютное большинство видов исчезло на Земле из-за этого гигантского вымирания пермского. 202 миллиона лет назад, триасовое вымирание, тоже очень мощное, более половины видов. Ну и 66 миллионов лет. Было, правда, и позже, 34 миллиона лет назад, было такое эоцен-олигоценовое вымирание, ну, оно... где-то треть видов погибли, но большая часть все-таки осталась и пережила этот процесс. Итак, вы видите определенная, я бы не сказал периодичность, но характерное время вымираний, вот 30-40 миллионов лет – это такое характерное время между массовыми вымираниями на Земле. Причиной, судя по всему, были крупные удары, мощные удары по земной поверхности. Правда, геологи говорят, что некоторые биологические катастрофы связаны не только с ударами из космоса, но и с мощными вулканическими процессами. Наверняка это так. Может быть, они были стимулированы ударами по Земле. Одним словом, задача астрономов – предвидеть такие события. Можем ли мы это сделать? Пока нет. Правда, уже разработаны шкалы опасности, которую представляют открытые объекты. То, что мы изучили, то, за чем мы можем сегодня следить, конечно, мы прогнозируем их прилет на Землю, их удары по Земле. Но это лишь малая часть того, что в Солнечной системе живет. На сегодняшний день астрономы обнаружили и следят за 1,5 миллионами небесных тел, живущих в Солнечной системе. Их орбиты мы знаем, их орбиты хорошо прогнозируются, и на ближайшие, по крайней мере, сотни лет мы точно знаем, что ударов по Земле со стороны крупных объектов не будет. Но есть небесные тела, за которыми мы следить не в состоянии. Это те, которые не видны в телескоп. Почему они не видны? Либо они очень маленькие, либо они очень далеко. Ну, маленькие большой угрозы для Земли не представляют. Челябинский метеорит, 2013 год. Угроза была, но жертв не было, и, в общем, все прошло благополучно. Его размер был там менее 20 метров. Тунгусское явление, 1908 года. Крупный был объект, около 80 метров размером. Но все-таки вывалил тайгу своим взрывом. Вероятно, там некоторое количество животных погибло, но жертв со стороны людей не было. Земля не такая уж густонаселенная планета. Так что мелкие объекты, которые мы пропускаем, они, видимо, фатальные угрозы для Земли в целом не представляют. Крупные представляют. Но если они живут далеко от Солнца, мы их не видим. А что это за объекты? А это кометы. Особенность комет в том, что они движутся по сильно вытянутым орбитам. Большую часть времени проводят вдалеке от Солнца, именно поэтому они сохранили свой лед. Это же ледяные тела, там холодно. Но иногда они стремительно подлетают к Солнцу, тогда они нагреваются, газ испаряется, хвост кометный появляется. Но мы не можем увидеть их ранее, чем они подлетели к Солнцу. Там вдали они просто не видны, там темно, Солнце их не освещает. Вот со стороны комет наибольшая угроза. Мы их обнаруживаем уже накануне пролета мимо Земли или удара по Земле. Накануне – это значит за несколько лет. Ну, несколько лет вроде бы немалый срок, по крайней мере, для эвакуации из опасного места достаточный. А вот если это огромное тело, если его размер десятки километров, а есть такие ядра комет и есть такие астероиды, то тогда, где бы ни произошел удар по Земле, он окажется фатальным для всех живых существ в любой части нашей планеты. Наступит длительная зима, потому что в воздух будут выброшены большие количества пепла, твердых остатков от взрыва. Ну, в общем, все это хорошо описано в литературе. И нам за ними надо следить. Что для этого нужно? Большие телескопы. Да, астрономы пока их не имеют, но мы стараемся их создавать, и, в общем, в ближайшие несколько десятилетий на Земле будет несколько новых, очень крупных телескопов, и мы-то сможем прогнозировать прилет комет не за несколько лет, а хотя бы за несколько десятилетий, подготовиться к этому, и, может быть, даже разрушить их по пути или отвести их удар от Земли. Есть такие способы. И последнее со стороны таких небесных тел – это не наши объекты. Например, в 2017 году впервые в Солнечную систему влетело чужое небесное тело. Движется оно намного быстрее, чем наше. Если бы оно было нашим, принадлежащим Солнечной системе, оно с такой скоростью не могло бы двигаться, Солнце бы его не удержало. Но прилетев издалека, оно может двигаться со скоростью во много раз быстрее, чем наши планеты и кометы. Ну, например, в 2017 году этот объект пролетел мимо Солнца со скоростью около 100 километров в секунду. Ну, почти 100. А это значит, что заметить мы его можем лишь накануне его пролета мимо Земли или удара по Земле. Вот тут совершенно никаких пока методов прогноза и тем более защиты Земли мы не имеем. Такое было, такое будет, и надо к этому готовиться, астрономы готовятся, и, я думаю, в ближайшие годы мы сможем замечать таких пришельцев на дальних подступах, на периферии Солнечной системы, и заранее готовиться к этим событиям, к этим посещениям. И под конец я приберег самое маловероятное, но, пожалуй, самое интересное. Какая именно угроза может быть со стороны небесных тел? А вдруг они живые? Это как? А вот так. На Земле жизнь есть? Есть. На соседних планетах она, может быть, есть или почти наверняка была, ну, например, на Марсе. А могут ли живые существа перемещаться с планеты на планету? Могут. В этом мы убедились. Есть такие микроорганизмы, которые легко могут преодолеть большие космические расстояния и прилететь к нам. А вдруг это патогенные, то есть опасные для нашей земной жизни микроорганизмы? Почему бы нет? Если жизнь на общих основаниях возникает на разных планетах, то и генетический код, и биологические основы биохимические могут быть одинаковыми, и тогда они вполне могут представлять для нас угрозу, приносить новые болезни, питаться нами, в конце концов. И мы к таким визитам не готовы. Наш иммунитет не готов к приему таких незваных гостей. Он никогда с ними не встречался. Надо сказать, такая история довольно давно начала обсуждаться в науке. Фред Хойл, известный английский астрофизик, и его коллега Викрам Асинг, они давно уже обсуждали идею о том, что эпидемии гриппа на Земле, которые вдруг неожиданно начинаются в разных странах, они потому и начинаются в разных и неожиданно, что это на Землю прилетают, например, в хвостах комет какие-то патогенные микроорганизмы. Но эта идея, пожалуй, не прошла. Однако к таким визитам все-таки надо относиться серьезно. И пока мы не изучили жизнь за пределами Земли, надо быть готовым к тому, что она может начать изучать нас тут на Земле. Ну и я думаю, что это не исключено. Ну и последнее, уже самое-самое невероятное. Впрочем, как знать? Многие считают, что это уже произошло. Что именно? Визиты пришельцев, разумных существ. А почему нет? Если жизнь в космосе есть, то она может принимать и разумные формы. А может быть, этот разум не такой добрый, как нам бы хотелось. Может быть, это космические завоеватели. Может быть, они прилетят сюда, чтобы использовать нас как продукты питания, нашу воду, которая всегда в дефиците в космосе. В общем, таких сюжетов мы видели очень много в разных кинофильмах. Захватчики межпланетные, межзвездные. Это обычное дело в кино. Но почему только в кино? Серьезные люди относятся к этому иногда вполне обоснованно. Вы помните Стивена Хокинга? Это известный астрофизик, который почти всю жизнь провел в инвалидной коляске, был лишен почти всех своих физических кондиций, но мозг его работал на полную. Так вот, он предупреждал нас о том, чтобы мы не особенно громко заявляли о себе в галактике, чтобы наши послания, радиопослания к чужим цивилизациям случайно не привели к тому, что они отправятся к нам и поработят нас, поглотят нас и вообще завоюют наш замечательный мир. Я думаю, Хокинг шутил. Вряд ли он так серьезно относился к межпланетным и межзвездным захватчикам, а может быть и нет. Время покажет. И я надеюсь, что первые визиты инопланетян, их к нам или наши к ним, будут, конечно, на гуманитарных основах. Прежде всего, для обмена знаниями, а не для завоевания друг друга. Ведь именно так поступают разумные существа. Сегодня мы поговорили о космических угрозах. Может быть, это не все, что нам из космоса грозит, но, кажется, основные я рассказал, основные мы с вами обсудили. И, как видите, особых угроз Земле из космоса мы не ожидаем. Главные угрозы нашей планете пока исходят от нас самих.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: деле?
1: АИ. Более использованы в промышленности пищевой. Давайте посмотрим. Квас, пиво, любое желе, варенье, при добавках того же альгината нет засахаривания, нет, соответственно, старения продукта и так далее, и так далее. Продукт становится целебным. В хлеб, если добавляется альгинат в минимальных количествах, хлеб не черствеет месяц. Месяц не черствеет. Этот хлеб был в России сделан в начале 90-х. Северный крепыш. И был поставлен эксперимент. Это отдельная тема, но для телезрителей будет очень интересно. Когда был изготовлен такой хлеб, он имеет, по сути, такую же форму, чуть-чуть желтее. Так вот, хлеб был положен на стол. Хлеб обычный, из обычной булочной, и хлеб, который был с добавочками альгината. То есть хлеб стал целебным профилактическим продуктом, который должны есть, по большому счету, все, чтобы выводить из себя не только радионуклиды,
2: тяжелые металлы,
1: свинец и прочее, чем мы дышим. И это же те же самые механизмы, те же самые, в общем, сердечные, в общем-то, химические структуры, механизмы работы. Так вот, утром, когда посмотрели на этот хлеб, люди были просто поражены, и я был свидетелем данного эксперимента. Хлеб с добавками альгинатов был черный. Все были в шоке, как так? Хлеб черный и хлеб белый. Подходят ближе. Муравьи из всех соседних домов пришли, чтобы отведать хлеба с альгинатом. Я это все видел, а обычный хлеб лежал сам по себе.
2: Вот.
1: Это о чем-то говорит? Они не глупые ребята.
2: Да, да, они очень.
1: Это
2: да.
1: Я сам видел, это не сказки там.
2: Александр Михайлович, я хочу, коль скоро мы говорим уже о вот таком постоянном бытовом использовании, я хочу, чтобы вы показали эти удивительные пластинки водорослевые, сказали несколько слов про них. Да. Потому что это может быть страшно интересно. Это ведь для постоянного бытового употребления.
1: Да, это обычно пищевая, в общем-то, водорослевая конфетка, если можно назвать, или пластинка. Это нори, это порфира. Это японцы добывают порфиру. В общем-то, чтобы, опять же, теоретически знал, до 20% пищевой продукции, которую используют японцы, 20% это водоросли.
2: Это существенная часть их рациона.
1: Это красная. Они также употребляют и бурые водоросли. Поэтому, когда вы сказали, у пищевой промышленности она бесконечна, безразмерна.
2: Я хочу вас переключить на другой важнейший аспект, с которого мы начали разговор. Вот эти гигантские леса макрофитов, больших водорослей, в прибрежных зонах моря, они ведь работают, они имеют колоссальное экологическое значение. И с точки зрения естественной очистки, да, и с точки зрения того, что они формируют прибрежные экосистемы во многих местах. Вот несколько слов.
1: Я не могу не сказать, что это продуценты. Первичные продуценты, которые создают ту биомассу, которую можно есть морским ежам и другим, соответственно, в общем-то, животным, которые живут здесь, в море или в реке. Это очень важно. Первичные продуценты. Они выделяют кислород. Это тоже очень важный момент. Они формируют прибрежную буферную зону, которая аккумулирует, по сути, все те стоки, которые сливаются с берега. То есть это и поверхностные активные вещества, и все органические соединения, включая эвтрофные все сбросы, то есть азот, фосфор, которые идут с канализационными сбросами.
2: Это просто естественно, гигантский биофильтр.
1: Это биофильтр. Потрясающе. Более того, он также используется в очистке многих водоемов. То есть делается искусственный латекс, в латекс добавляется именно альгинат. И вот эти водоросли, в связи с тем, что они имеют клеточную стенку, уникальную, по весу клеточная стенка порой достигает 40% сухой массы. И вот эта клеточная стенка, состоящая из альгинатов и сульфатированных полисахаридов, она просто сорбирует все, не пуская все в клетку. Все в оболочке, всего много, а водоросли не страдает. Поэтому тяжелые металлы, более того, пестициды, гербициды, они очень часто становятся, в общем-то, теми объектами, которые сорбируются на поверхности.
2: Фильтр фиксирует, да. И они перестают мигрировать в среде.
1: Да, да.
2: Но это вообще фантастично.
1: Более того, происходит изменение, по сути дела, химического состояния многих опасных токсикантов. Мышьяк. Известно испокон веков, люди, выходя, допустим, на бал, раньше используют базаров камень, да, чтобы не отравиться. Водоросли те же механизмы. Водоросль поглощает мышьяк. Для нее что мышьяк, что фосфат, с точки зрения химии, это одно и то же. Поглощая мышьяк, она его метилирует. Включает, допустим, просто в состав своей клетки. Он есть, но он не опасен, да. Если он даже попал внутрь.

0: Это уже если он прошел внутрь. А так 80% всех металлов тяжелых или редких металлов, редкоземельных металлов, они находятся в клеточной стенке. Их много, и это можно использовать.
1: То есть мы можем использовать водоросли как, ну, образно говоря, таких биологических извлекателей, конечно, интересующих нас в следовых практически количествах компонентов среды, и они их аккумулируют и перерабатывают тела водорослей, мы можем ткани водорослей, можем эти... А известно, для каких элементов?
0: Михаил Владимирович, они аккумулируют практически всю таблицу Менделеева и аккумулируют достаточно большое количество.
1: То есть это зависит от того, что нам надо. Да?
0: То, что нам надо. Они аккумулируют рений, они аккумулируют лантаноиды, они актиноиды и стабильные и нестабильные аккумулируют. И если нам что-то нужно, по сути дела, простроив определенную конверсионную задачу, можно полноценно, комплексно использовать все.
1: Вот скажите, пожалуйста, куда ни ткнем, везде богатство. Угу. Но почему абсолютно катастрофически недоиспользуется? Вот куда ни приди, в море смотришь, это же просто немыслимое количество этих водорослей. Почему он недоиспользуется? Япония – это уникальная страна. И Корея, может быть. Это уникальные страны, где, в общем, он... А почему в других странах это происходит? И прежде всего в нашей стране. Почему он недоиспользуется? Странное какое-то отталкивание того богатства, которое сама... В общем, у них же скорости роста огромные.
0: Да.
1: Колоссальные это... скорости роста, то есть они будут...
0: Некоторые до 5% в день дают прирост. Вот, Юхиум, 5% в день.
1: Вот почему, как вы оцениваете это странное вот такое вот отношение?
0: У нас все-таки, видимо, не сформирована культура, в общем-то, именно культура, жить в неком содружестве, в понимании, в содружестве с морем, с морем, с океаном. Нет этого понимания.
1: Огромное спасибо вам за интереснейший рассказ, и я вам желаю всяческих интересных перспектив и поездок в вашем замечательном деле исследования макрофитов и воспитания юных альгологов. Спасибо еще раз, Александр Николаевич.
0: Спасибо, Михаил Владимирович, что позволили поделиться маленьким своим опытом. Мне кажется, будет, может быть, полезно отчасти.
1: Спасибо. Спасибо. Очевидно, что не все уникальные и таинственные свойства морских водорослей нам понятны и сегодня. Запасы их в Мировом океане огромны и, очевидно, недоиспользованы. Я уверен, что с морскими водорослями в самом недалеком будущем будут связаны новые открытия в области, прежде всего, медицины, фармакологии и технологии очистки окружающей среды. Вот и закончился очередной выпуск нашей программы «Тайны-тайны». Я прощаюсь с вами и очень надеюсь, что вам было с нами интересно. Всего вам самого-самого доброго!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья! В эфире научная станция, я Александр Соколов. Как вы знаете, мы выходим в эфир по средам и субботам, общаемся с учеными, с популяризаторами науки, вы задаете ваши вопросы, и иногда мы отправляемся в какие-нибудь необычные, экзотические, интересные места в формате «Эффект присутствия». Сегодня как раз такой формат. Сегодня у нас будет интересная экскурсия, но сначала я попрошу представиться нашего второго ведущего Виталия Крауса, без которого вообще никакая экскурсия, конечно, не получится. Виталий.
2: Привет, привет, и приветствую всех, кто смотрит прямо сейчас этот эфир, и благодарен вам за то, что вы это делаете, если вы смотрите в записи, тоже огромное спасибо, вообще, чем больше нас смотрит, тем лучше, ну так, мне кажется, по крайней мере. Нажмите лайк под этим видео, напишите комментарий какой-нибудь, ну и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, мы видим по статистике, что нас смотрит очень много людей, которые по какой-то причине не подписаны. Если вы не подписаны, еще напишите, почему вы этого не сделали, ну и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие все стримы и видео. Ну, а я напомню о том, что поддержать можно также и данный конкретный стрим при помощи суперчата, к примеру, или ссылки, которые имеются в описании. Если вопрос присылается таким образом, мы в самую первую очередь ваш вопрос, собственно говоря, и зачитываем. Ну, а также нас можно поддержать при помощи Patreon и спонсирования канала на YouTube. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
1: Да, спасибо, Виталий. А сейчас о том, что нас ждет, мы отправимся на экскурсию в физико-математический салон Дрездена. Посмотрим на редкие оптические, астрономические, геодезические приборы 16-18 столетий, в том числе инструменты для счета, чертения, измерения длины, массы, температуры, зажигательные стекла и так далее. Музей вообще классный, славится своей коллекцией небесных и земных глобусов. Ну, может быть, такая изюминка этой коллекции – это механическая счетная машина Паскаля 1650 года. Ну, а нашим гидом сегодня будет наш уже постоянный гость и спикер Ксения Чепикова. Ксения, приветствую вас.
3: Всем здравствуйте.
1: Да, я напомню, что Ксения PhD, историк, научный журналист, автор классных книг, уже выступала у нас, по-моему, трижды. И сегодня, скоро уже мы вместе с Ксенией отправимся в эту интересную экскурсию, но сначала я хочу еще напомнить, что в конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов, двух авторов лучших вопросов, они у нас получают призы, как правило, это футболки форума «Ученые против мифов». Например, на предыдущем нашем эфире

0: нашей трансляции узнать
1: колпачком. Это у нас, да, именно они, 1527 год, мастер Якоб Чех из Праги. Это придворный часовщик королевы Анны Ягеллонки, жены императора. И, кстати, именно в качестве придворного часовщика он отвечал за исправную работу пражских курантов. Картинка тоже у нас там есть. То есть это те самые астрономические часы. Ратуши, вот они, с которыми обожают фотографироваться в обязательном порядке все туристы. Да, можно еще раз включить прошлую картинку, рассмотреть часы Якоба Чеха получше. То есть что тут у нас? Диаметр 10 сантиметров, высота 15. В чем их особенное великолепие и редкость? Ну, давайте посмотрим. Многие часы того времени солнечные. Они были прекрасны, точны, даже иногда точнее механических. Но чего никак не могло быть в солнечных часах? Давайте подумаем. Будильника. То есть перед нами здесь один из первых в истории настольных будильников первой половины 16 века. То есть, да, многие механические часы с самого начала, то есть 14 века, уже умели издавать какие-то звуки, например, в полдень, но чтобы вот так, дома, на столе, в любой час, какой захочется сегодня завести, ну, это было круто. Пражский будильник «Бесим людей» 1527 года. Да, вот 1527 год – это вот год смерти Макиавелли, год основания первого поселения европейцами на территории Аргентины, и в этот год родился Филипп II испанский, вот тот самый трижды банкрот. В этой витрине мы видим также несколько карманных часов, их видно плохо, поэтому мы тоже посмотрим картинки. Точнее, это шейные часы, потому что в XVI веке одежда была немножко другая, и карманы расположены не так. То есть не было такого, что вот взять из жилетного кармана или сюртука часы на цепочке, открыть крышечку, нет, на цепочку и повесить на шею. Весили они обычно, ну, где-то 100-200 грамм, причем скорее 200. То есть если кому-то кажется, что 200 грамм на шее – это тяжело, ну, вспомните, было время, когда мобильники, да, на шее носили. Вот то же самое примерно. Вот те картинки, которые мы смотрим, это образцы уже конца 16-го, начала 17 века, но вообще такие часы делал уже и Якоб Чех. Например, в 1534 году, это Ивану Грозному 4 годика исполнилось, да, Якобу Чеху заплатили при дворе 44 гульдена за 5, в том числе вот таких шейных. Это где-то в среднем 8-10 гульденов за часы. Да, 10 годами раньше Петру Хейнлайну за его часы заплатили 15 гульденов. Гульден, что это такое? Это золотая монета, имевшая хождение в Европе, с содержанием золота, ну так, примерно 3,5 грамма. Это много или мало? Ну, давайте возьмем тогдашний мрот. Допустим, горничная, живущая и питающаяся в господском доме, зарабатывала по 1,5 гульдена в год. Пастух, ну, 2-2,5 мог получать. Но вообще цены, конечно, сложно считать в 16 веке, потому что там была ужасная инфляция, и цены в начале, в конце века прям сильно различались. Да, ладно, перед тем, как перейти к автоматам, мы можем вот еще раз посмотреть на такие более крупные настольные часы и заметить, что циферблат у них располагался сверху, а не сбоку, как мы привыкли. И вот крупные, дорогущие экземпляры, они тоже есть у нас на картинках. Да, вот эти первые черные из бенового дерева сделал Каспар Бушман III из Аугсбурга. То есть по порядковому номеру мы легко понимаем, что таких Каспаров там была целая династия. Это одна из крутейших династий аугсбургских часовщиков. И вообще практически каждый мастер, которого я называла, это представитель какой-то династии. Ну и теперь автоматы. Та самая витрина с блестящими фигурами. Да, можно, конечно, начать в духе, что в 16 веке автоматы особенно популярны, но нет, популярны они были всегда. Известны же античные, да, автоматы, приводившиеся в движение силой воды, арабские. Вообще в середине 14-го, ой, не в середине, в начале, в середине 14 века, собственно, появились механические в Европе, то есть как раз изобрели часовой механизм. И, например, на Страсбургском соборе в 1350 году появился, если я не ошибаюсь, такой классный механический петух, который в полдень издавал странные звуки, бил крыльями и даже шевелил перьями. Вот такая диковинка. Другое дело, что именно в XVI

там веке началась миниатюризация. Появились настольные автоматы прямо такие ювелирной точности. И если вот астрономические инструменты, строительные механизмы, сами здания, они развивались в XVI веке в сторону увеличения, то есть вот в прошлой экскурсии я рассказывала про 20-метровый квадрант Тихо Брага, то часовые механизмы шли в сторону уменьшения. Почему вот эти декоративные автоматы так популярны? Ну, людей всегда впечатляла идея искусственности, то есть повторить природу, сравниться с созидательной силой, с самим Богом, да, который создал зверей, которые могут бегать и издавать звуки. Вот, посмотрите, мы тоже можем. Считалось, что для этого есть два пути – механика и магия. Мы говорим о временах, когда магию можно было изучать так же, как вот, не знаю, математику и право, и считалось, что она работает. Хотя не изменились же времена, да, то есть сегодня тоже можно изучать магию, и успешные маги имеют обширную клиентуру. О, история. Вот как раз в те годы, когда создавались, вот это, например, создавался вот этот всадник турецкий, жил-был в Праге раввин Егуда Лев, такой известный человек, к нему даже, говорят, сам император прислушивался. И вот ходили слухи о големе, глиняном истукане, которого он создал и оживил. Вот этот голем по имени Йозеф, он якобы бродил по ночам по Праге и следил за порядком. А если обижали евреев, то на их защиту он мог призывать даже мертвецов. И когда скептики замечали, что никто из жителей и стражников этого голема, кажется, не встречал, то рассказчики делали большие: что, разве не понимаете, что перед выходом в ночной дозор голем становится невидимым? Очень удобно. Да, сегодня модно любить все естественное, натуральное, природное, то есть еду, ткани, дизайн, хотя любовь некоторых женщин к нарисованным бровям и силикону, конечно, наводит на обратные мысли, но что я хочу сказать, да, еще в 50-х, 60-х годах прошлого века искусственное считалось крутым, синтетические ткани, сухие. Такие сливки считались круче натуральных. И вот та же идея в 16-17 веках с помощью искусственно выплавленных металлов сделать искусственное животное, как, например, вот этого рака, который там внизу на витрине. Он же настоящий. То есть, да, если рассмотреть фото поближе, видны какие-то несовершенства, но это же все-таки 1590 год. И вот на фоне блестящей латуни и позолоты он выглядит, конечно, темным, невзрачным, но именно в этом его фишка. И причина, почему саксонский курфюрст выложил за него кучу денег. То есть максимально точное воспроизведение природы еще и двигается. Автор данного шедевра – мастер Ханс Шлотхайм из Аугсбурга. Я, кстати, заметила, что почти всех мастеров у нас сегодня зовут Иоганн или Ханс. Да? Вы, может, заметили, что они почти все из Аугсбурга. Да. Аугсбург в Южной Германии – это вот лучшие мастера в немецкоговорящем пространстве. Если в 15 веке центром высоких технологий считался Нюрнберг, то в 16-м – Аугсбург, без вопросов. Есть у нас, кстати, картинка, как он тогда выглядел. Почему? Во-первых, он на пересечении торговых. Ее можно приблизить, кстати, и так немножко поводить по городу, она крупная. Во-первых, он на пересечении торговых путей. Во-вторых, это вольный имперский город, и уже эти два фактора, они, в принципе, способствуют богатству и процветанию. Но в-третьих, там же собираются еще и рейхстаги. В 16 веке аж 13 раз. Это значит, что в город на несколько месяцев собирается и тусуется там вся верхушка Священной Римской империи. Это приезжает около 10 тысяч человек, иногда до 15. Люди это с деньгами, с образованием, готовые покупать позолоченные часы, такие вот автоматы и даже дорогие астрономические инструменты и глобусы. И, кстати, они платят за еду, питье, развлечения и многое другое, чем очень радуют жителей. Ну и между рейхстагами экономическая жизнь бурлит, потому что есть биржа, а еще это город фугеров. Вот фугеры в 16 веке – это то же самое, что Ротшильды, Рокфеллеры, и можете продолжать эту цепочку до современности, до Билла Гейтса и Джека Безоса. Да, и с императорами, курфюрстами и герцогами у них полное взаимодействие. То есть Аугсбург – это очень богатый город с процветающими ремеслами и лучшими мастера, потому что на такую продукцию есть спрос и все условия для развития производства. Но интересно, кстати, что Ханс Шлотхайм, он родился не в Аугсбурге.
Он приехал туда уже во взрослом возрасте, несколько лет трудился подмастерьем, а потом ему удалось жениться на вдове одного мастера. Он смог войти в цех часовщиков, потом сдал экзамен и попал, так сказать, в элиту профессии. Еще через 10 лет он даже стал главой цеха. Мы с вами говорим о временах цеховой экономики. То есть цех ограничивал количество патентов мастера. Вот все на этот город, их столько и больше не будет. Поэтому стать мастером можно было только тремя способами. Родиться в семье мастера, жениться на дочери мастера, жениться на вдове мастера. И вот в этой ситуации уже, честно говоря, абсолютно пофиг, как сколько лет этой дочери или вдове, и как она выглядит. Да? Еще был редкий случай, например, что вот семья мастера вымерла полностью, да, патент освободился. Или встречались исключения, но в разных городах в разные времена количество патентов иногда увеличивалось по разным причинам. Вот Шлотхайм – это, конечно, известнейший в свое время мастер, делавший автоматы для самого императора. Вот этот рак – это самое скромное и неблестящее, что он создал, а в остальном он по моде того времени творил из латуни, серебра и золота. Картинки сейчас, три картинки, и его фишкой были корабли. Вот такие прекрасные, великолепные штуки. Там внутри часовые механизмы, которые двигают фигурки, пушки и прочие детали. Вот этот второй корабль – это галеон императора Карла V. И на третьей картинке, если мы присмотримся, то там под балдахином, вон там в глубине, сидит сам император, который умеет крутить головой и даже махать ручкой вот так. Вот, эти корабли, они не в этом музее, один стоит в Лондоне, другой в Вене, но это просто вот мастерверк, как говорят по-немецки, крутейшие штуки. Да, другие автоматы в этой витрине, они, конечно, не менее блестящие, но уже менее впечатляющие. Их делал не Шлотхайм, и видно, что уровень пониже. Вот, например, та собака с безумным взглядом, она всего лишь может двигать глазами. То есть тикают часы, она вот так туда-сюда делает. Так, тик-так, тик-так, тик-так. Ну, не знаю, меня бы бесило страшно. Да, то же самое лев, у него вроде хвост подвижный, и орел. То есть все это 30-е годы 17 века. А вот тот турецкий всадник, которого мы уже смотрели, он посложнее немножко, там двигаются глаза уже лошади, голова всадника, поднимается рука и даже играет музыка. Да, ну, саксонские курфюрсты, естественно, были частыми гостями в Аугсбурге, потому что обязаны были на всех рейхстагах. И вот покупали такие сувениры на память. Еще там в витрине два забавных черепа внизу лежат. Ну, это всего лишь часы середины 17 века. Вот они, да. О, один даже рот открыл. Да, а мы тогда нажимаем следующий зал. Нет, это не следующий зал, это будет, да, вторая часть этого же зала. И здесь, если мы опустим ниже немножко камеру, вот она, счетная машина Паскаля, того самого Блеза Паскаля, в котором измеряется давление и которым назвали язык программирования. Да, всем нам знакомы калькуляторы, но этому почти 400 лет. Великий французский ученый изобрел счетные машины в 1640 году в возрасте 19 лет. Это за год до рождения Ньютона. Вот созданный Паскалем принцип связанных шестеренок, по нему еще почти 3 века подряд потом создавались все арифмометры. У нас есть картинка, где он повернут нормально. Да, числа вводятся при помощи вот этих вот наборных колесиков, и каждое колесико – это десятичный разряд. То есть здесь у нас единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Вот первые машины, которые сделал Паскаль, они имели по 5 колес, потом по 6, по 8, а это целых 10. И это уникальная машина, она самая большая из всех, что сделал Паскаль. И вообще, кстати, она единственная доступная для публичного просмотра за пределами Франции. Да, ну Паскаль, конечно, гений. Он умер рано, в 39 лет, и, как говорят, от злокачественной опухоли мозга. А мы повернемся сейчас вправо. Там у нас стоит такая витрина, или точнее полочки. И на них мы увидим разные предметы, не слишком гармонирующие между собой. Разве что они все относятся к оптике. Начнем мы вон с той линзы из горного хрусталя. Это 1580 год. Как вы понимаете, актуальнейшая штука, когда с наступлением
наступлением темноты у вас остается только свечка или масляная лампа, а света хочется побольше, чтобы писать, читать и так далее. Слева от него кривые зеркала, такие маленькие в рамочках, вот это вот с пупырышками, оно дает множество изображений и еще искажает их. Но это просто такая развлекушка. Ниже у нас камера обскура, Лондон, 1780 год, оптическое зеркало середины 19 века. То есть вы видите, как только что-то новенькое изобретали, появлялась новая технология, в данном случае в оптике, то курфюрсты Саксонии тут же покупали и ставили это в свой физико-математический салон, то есть чтобы идти в ногу со временем. Примерно то же самое с микроскопами. Микроскопы у нас там повыше на витрине, пользовались ими, ну, не сами курфюрсты, конечно, но придворные ученые. Микроскоп его изобрели вообще чуть раньше 1600 года, по-видимому, даже до телескопа, все те же самые голландцы. И первые микроскопы, они вот давали небольшое увеличение, то есть можно было рассмотреть поближе какие-то предметы, это интересно для натуралистов, но практической пользы немного. Ну вот, в 1665 году, когда Роберт Гук опубликовал свою знаменитую книгу «Микрография», микроскоп уже неплохо усовершенствовался. И все-таки смотрите сами, вот в папке 36. Там у нас несколько картинок из этой книги, несколько страниц я для вас нашла. Да, это 36 папка. Да, смотрим, вот микроскоп, и дальше что? Наблюдения какие? Вау, мы увидели подробности анатомии блох и вшей. Рассмотрели глаз мухи, увидели волокна тканей. Да, 1665 год, это вот начало большой лондонской чумы. Через год в Лондоне будет тот самый большой пожар. То есть вот этот телескоп, это современный микроскоп, современник Рембрандта, Бернини, Кальбера, Людовика XIV. То есть да, для натуралистов эти микроскопы интересны, но вот какая-то практическая прям польза для науки, ну, пока еще нет. Впрочем, в 1660-х-70-х годах как раз это время популярности линз и увеличительных стекол и шлифовка, и тогда линзы увлекались в качестве хобби, вот просто очень многие, то есть просто сидели, шлифовали линзы долгими темными вечерами, да, в свете от вот той осветительной линзы, да. Это было полезно. Почему? Например, тем, кто торговал различными материалами. Скажем, торговцы тканями. То есть вот они могли в лупу придирчиво рассматривать шелк, сукно, проверяя, как там скручены нитки, насколько ровно, то есть какой, насколько качественный товар. Вот именно так линзами заинтересовался некто Антони ван Левенгук, торговец тканями из голландского Делфта и большой друг живописца Яна Вермеера. Этот человек совершил настоящую революцию в микроскопии. Ему было уже 33 года, когда он прочитал микрографию Гука, и Левенгук просто загорелся идеей сам делать линзы без специального научного и технического образования. И в конце концов, 37-ю картинку покажите, пожалуйста, он изобрел вот это. Нет, раньше. Изобрел вот это. Это, как ни странно, вот он, микроскоп. Причем самый мощный микроскоп своей эпохи. Вот это вот, да, металлическая пластиночка с гвоздем. Ну, вы спросите, это как вообще? Где трубка, где линзы? Ну, трубки у него отродясь не было, а линза там всего одна, причем крошечная, но очень-очень выпуклая. И вот, да, на следующей картинке как раз показано устройство микроскопа Левенгука. Это малюсенькая линза между вот двумя пластинами, они маленькие, по 4-5 сантиметров, крепится вон там внутри линза. Крошечная просто линза. И вот на этот гвоздь, ну или хотите приборную иглу, закрепляется препарат. И теперь микроскоп нужно очень-очень близко поднести к глазу, примерно на 1 сантиметр. И поскольку линза, она очень выпуклая, это увеличение получается очень сильным. До сих пор не могут ученые точно понять, как Левенгук делал такие маленькие, при этом такие точные линзы. Но кроме него никто так не мог. А он, хитрец такой, держал свой метод в секрете. Никто не смог повторить этот микроскоп после его смерти. Да, неудивительно, что посмотреть на это чудо техники, которое чудом техники не выглядело, приезжали знаменитые люди со всей Европы. Например, в 1698 году русский царь Петр I
Ему кровь показывали, ну, в смысле увеличенную кровь под микроскопом. Да, вот в такой микроскоп Левенгук впервые увидел одноклеточные микроорганизмы, простейшие бактерии, сперматозоиды, ядро клетки. Правда, он не понял, что это такое. А эритроциты, вот, кстати, вопреки распространенному мнению, первым увидел не он. Вот такой тип микроскопа, маленький, называется простым. А вот те трубки, которые мы видим в витрине здесь, в этом музее, они называются составными. Составные Левенгук тоже делал. Вот сейчас мы смотрим на микроскопы уже 19 века, и ну, тут сразу видно, да, что на инструменты столько деталей, все блестит. Но вообще эволюцию микроскопов на самом деле лучше наблюдать не вот так, рассматривая сами приборы, а по книгам, которые, где публиковались наблюдения. Вот только что я показывала страницы из книги Роберта Гука. А можно посмотреть, допустим, еще одну книгу. 39-я папка, да, 1753 года книга. И если вот у Гука, вау, мы рассмотрели ногу блохи и глаз мухи, то здесь уже смотрите. Ура, мы рассмотрели, сначала, да, устройство микроскопа, что ура, мы рассмотрели микроорганизмы, там вон всякие инфузории. Ну да, Левенгук видел их уже 70 лет назад, но он, как мы помним, никому не рассказал, как строить такие маленькие микроскопы, и поэтому после него инфузории еще долго никто не видел. А микроскопия развивалась просто своим вот эволюционным путем. Еще у нас есть одна книжка, следующая 40-я папка, 1878 года, называется она «Чудо микроскопа». Ну и в ней уже вы здесь видите, да, они рассмотрели уже и картофельную, так, это у нас что? Это у нас это морские микроорганизмы, я вот читаю по картинке. Это у нас картофельная плесень. Как четко нарисовано, это у нас пшеничная и ржаная мука. То есть вот они уже рассмотрели частички муки и волокна ткани. Видите, как, насколько лучше они стали выглядеть через 2 столетия после Гука. Да, а следующая витрина, если вправо, там у нас будут подзорные трубы. Но каких-то захватывающих историй про них у меня сегодня нет, разве что можно сказать, что они стали складными за следующие лет 200 после изобретения. И вон там еще вдалеке, находится электрическая машина 1817 года из Лейпцига, но про нее я тоже не буду сегодня рассказывать, потому что нам уже пора идти в следующий зал, где находятся глобусы. Мои любимые глобусы, которых тут очень-очень много. И, ну, рассказать я, конечно, не смогу, но есть вот особенно интересные. Например, да, в 1690 году Эрхард Вайгель, Йены, моя альма-матер, сделал геральдический небесный глобус. Вот мы как раз на него сейчас смотрим. Вещь не особенно полезная, но классная. И есть у нас картинка, чтобы рассмотреть подробнее опять. Вот те две дырки внизу у него, это не чтобы пальцы засовывать, нет, это засовывать глаз. То есть Вайгель что сделал? Это звездный глобус, то есть он в каждой звезде на созвездиях просверлил маленькие-маленькие дырочки. И поэтому, если смотреть вот внутрь глобуса в одну из этих вот больших дырок, то получается, на свет если смотреть, то получается, что как будто видишь звездное небо. Ночное небо и звезды светятся. А снаружи он нарисовал на месте обычных созвездий классических, ну вот как их обычно рисуют, там Медведь, Кассиопея, Орион, да, он нарисовал гербы тогдашних значимых правителей и городов. Идем дальше. Поворачиваемся все время влево, и там у нас находятся 2 армиллярных сферы из одного времени. Париж около 1800 года, но одна из них геоцентрическая, другая гелиоцентрическая. И, возможно, их даже сделал один человек, Шарль де Ламарш, по крайней мере, геоцентрическую точно он. Тут мы, конечно, удивимся. Но разве к 1800 году еще не все ученые сообразили, что Коперник прав?
что кто-то делал геоцентрические армиальные сферы на продажу, и саксонский курфюрст это купил. Нет, на самом деле это чисто в демонстрационных целях. То есть вот как в сегодняшних книгах и учебниках тоже изображают, допустим, систему Птолемея, чтобы показать, какие были космологические представления вообще в истории. Вот тот же Деламарш, он написал целую книгу, где сравнивал три модели в исторической перспективе. То есть мы обычно сравниваем две, Коперника и Птолемея, а тогда к ним добавлялась еще гибридная Тихонианская система. Идем дальше влево, там у нас два глобуса прекраснейших. Глобусы Вильяма и Яна Блау, это голландские картографы, кстати, довольно известные в России, потому что один из их глобусов очень крупный, кстати, 1,80 м в диаметре, можно увидеть в историческом музее в Москве, вот который на Красной площади. Его купил Петр I. Но вообще мастерская Блау, она была чрезвычайно продуктивна и... Множество глобусов разошлось просто по всей Европе. Только в этом физико-математическом салоне их 6. 3 земных и 3 небесных. Стандартного размера, вот как эти мы здесь видим, 68 сантиметров. Вильям Блау. Персонаж, конечно, крутой. Он учился у самого Тихо Брага в Ураниборге. Потом был официальным картографом Нидерландской республики и заодно голландской Ост-Индской компании. Вот это важно, потому что это серьезные ребята, которым нужны были самые точные карты и глобусы. То есть на глобусы и карты Блау наносились вот самые актуальные географические открытия, самые последние плавания. Бывало даже так, вот в 1643 году был случай, что сделали уже один большой классный глобус, и тут поступают сведения от мореплавателя Мартина де Вриса, который вот открыл его экспедиция, открыла для европейцев японский остров Хоккайдо, Южные Курилы и Сахалин. И то есть что они сделали? Они поставили на уже готовый глобус заплатку и нарисовали поверх новые географические очертания. Самое главное – актуальность. Да, глобусы изготавливались обычно парами. Как вы здесь видите, еще потом увидите, земной и небесный. Ну, земные сегодня всем известны, ими активно пользуются, а вот про небесные как-то забыли. Вот эти два, около вот как раз 643 год, чьи они современники. Ньютон родился в этом году. Битва при Рокруа. Год назад умер Галилей, и вот в этом году Людовик XIV в возрасте 4 лет взошел на престол. Мы идем дальше влево и смотрим на глобус Иоганна Преториуса, немецкого ученого. Глобус 1000... Вот тот... Обратно. Вон он там стоит, такой второй с конца, блестящий, из латуни, 1568 года. Его покупал лично курфюрст Папа Август, он самый, да, заплатив за два глобуса и астролябию 200 талеров. У нас, кстати, есть его картинка. Можно посмотреть, это латунь. Он выполнен из латуни с выгравированными географическими очертаниями. Тогда еще глобус – это ни в коем случае не массовый товар, тем более такие. И этот он, кстати, забавен чем? На нем Азия и Америка связаны. То есть тогда считалось, что это один континент, про Берингов пролив еще не знал никто. Вон, да, кстати, Африка, я вижу надпись. Вот, и да, тогда, что это один континент, считалось еще следующие лет 100. Ну и в самый дальний уголок загнали почему-то вот следующий прекраснейший экземпляр, а это, между прочим, обратно, самый-самый дальний уголок, старейшая вещь во всей коллекции. Арабский небесный глобус, да, сделан в самом конце 13 века, это один из 6 старейших глобусов в мире. Есть его картинка тоже, вот он всего 14 сантиметров в диаметре, вообще малюсенький, и на нем поместилось 1000 звезд в 48 созвездиях. То есть это вот классический, делался он по каталогу Птолемея. Да, ну а теперь мы все-таки уже можем повернуть влево, и там я уже знаю, куда вы спешите. Это прекрасный Винченцо Коронелли. Тот самый человек, который в 1683 году в Париже сделал для Людовика XIV два глобуса, земной и небесный, диаметром по 4 метра каждый, весом по 2 тонны. Есть у нас их картинка тоже, и на ней даже заметно, по-моему, людей. То есть так, чтобы в сравнении увидеть, 44-я картинка.
Это, да, Коронели, сын портного, выучившийся на столяра. В 15 лет он вступил в орден францисканцев, поступил в университет и в 23 уже имел докторскую степень. Он вместо того, чтобы преподавать богословие, он стал делать вот такие великолепные глобусы. И после успеха вот этих двух гигантских глобусов он в 1688 году придумал вот что. Он вот эти вот карты-шаблоны, ну вот сегменты вот эти уменьшил, то есть чтобы глобус был не 4, а всего 1 м 10 см, и выпустил их в печатном виде. Это были самые большие в мире печатные глобусы. То есть вот те, которые уже, да, в музее, обратно их можно рассмотреть. Он бы, наверное, сделал их крупнее, но, кажется, печатные прессы того времени просто не позволяли печатать больше этих размеров. Там, кстати, еще есть небесный глобус, если повернуться, потому что, как мы уже сказали, их делали парами. В чем преимущество данного подхода? Ну, интерес к его глобусам высказывали многие правители на самом деле, но остро стояла проблема транспортировки, потому что мы говорим о времени, когда грузы возили на лошадях и по воде. Да, теоретически можно было сделать ящик 1,5 метра, да, размером, и глобус внутри обложить там соломой, тканью, пухом, но ящик нужно было делать водонепроницаемым, потому что его уже вести долго, а погода часто портится. Но и все равно лошади, они едут вот так, они реально едут, очень трясутся, и может глобус растрястись и приехать уже не круглым. В общем, транспортировка может оказаться дороже самой вещи. Ну и кроме того, все-таки это печатный глобус, технологическая новинка, крутейшая тема. Да, и вот саксонский курфюрст купил себе вот эти два глобуса, земной и небесный, но собирать его почему-то не стали. То есть сначала он купил небесный. Потом через 5 лет он купил и земной глобус, который мы перед этим видели, но собирать его тоже почему-то не стали, не знаю почему. И только в 1870-х годах тогдашний директор физико-математического салона Адольф Дрекслер заметил наконец, что у них в кладовой завалялись 2 антикварных печатных глобуса самого Коронели. И заказал сделать шары и наклеить уже наконец-то. Прошло 185 лет. Да что вы знаете о медлительности? Естественно, за 185 лет карта мира сильно поменялась. И между 1680-ми и 1870-ми там настоящая пропасть из белых пятен и неточностей. Так что при Дрекслере уже все понимали, что глобусы будут иметь чисто антикварную ценность. Да, а вот немножко справа от прекрасного небесного глобуса, в глубине там в дальней витрине, стоит еще один небольшой коричневый, на котором непонятно, что нарисовано. Да, на что это похоже? Это похоже на надувной кожаный глобус. То есть как футбольный мяч, только 47,5 сантиметра в диаметре. И сделали его в Страсбурге в 1833 году. Это тот самый год, когда в Британской империи отменили рабство, в Соединенных Штатах основали город Чикаго, а Дарвин плавал на HMS Бигли возле Южной Америки в своей знаменитой экспедиции. Еще в этом году Альфред Нобель родился. Ну, а в Страсбурге тем временем надували глобусы. Не знаю, зачем они это делали, но даже получили 10-летний патент на новую технологию эластичных глобусов. Вероятно, мы здесь видим просто один из прогоревших стартапов, да, то есть новая технология, которая не прижилась по факту. Вот. Внутри такого кожаного глобуса, на котором гравировкой вот исполнены все географические очертания, каучуковый надувной шар. То есть тогда как раз вот открыли свойства каучука, экспериментировали с ним, и один из создателей глобуса потом чуть позже взял патент на непромокаемую обработанную каучуком одежду. Мы поворачиваемся снова влево. И там мы видим на дальней стене, да, это мировые часы. Или, как говорил их владелец, Weltzeituhr. То есть часы, способные показывать время в разных часовых поясах. Тут у нас 350 крошечных циферблатов. И все они всего на одном часовом механизме, представляете? То есть каждый циферблат, там нет крутящейся стрелки, только нарисованная, и он вертится вокруг своей оси. Плюс в центре большой циферблат, он проворачивается вокруг своей оси за 24 часа. Сконструировал данное чудо техники Андреас Гертнер в 1690 году для уже знакомого нам курфюрста Августа Сильного.
Вот, судя по количеству циферблатов, Гертнер совершенно по-другому представлял себе понятие часовой пояс, а также их количество. То есть привычный нам 24 часовых пояса – это же на самом деле условное разделение, чтобы было удобно. И сама идея возникла только в середине XIX века. Международная дискуссия по этому поводу пошла с 70-х, 80-х годов, и только вот с 80-х годов XIX века постепенно страны начали переходить на эту модель. И длилось это долго, то есть еще в 1920 году во Франции все еще не действовала эта система вот, часовых поясов и единого времени. И до сих пор есть страны, где есть альтернативные часовые пояса. Да, ну так вот, до введения часовых поясов время в каждой местности определялось как астрономическое, по тем же солнечным часам. Вот, и соответствующим образом настраивались все городские часы. Есть, я видела такое забавное фото из Женевы, где-то вот начало 1880-х, и там на городских часах три циферблата. Женевское время, парижское и бернское. То есть, когда в Женеве наступал полдень, в Париже было еще 11:45, а в Берне уже 12:05. То есть, понимаете, даже в маленькой Швейцарии в каждом городе свое время. И удивительно, но это не создавало вообще никаких неудобств, потому что средства передвижения были достаточно медленные, а средства связи, ну, они ограничивались скоростью средств передвижения. Приехал в другой город, посмотрел на ратушу, завел свои часики. Или если у тебя солнечный, ну прекрасно, ты вообще не заметишь этот временной сдвиг. То есть если нет телефонов, никто не может позвонить и договориться, что давай я тебе позвоню из Парижа в Бордо в 14 часов, и потом узнать, что 14 часов там наступает по-разному. Вот когда стали широко использовать телеграф, тогда все и поняли, что есть такая проблемка. И кроме того, железнодорожникам было страшно неудобно. Только вот когда в Европе и в США начали прокладывать вот эти вот горизонтальные длинные трассы с востока на запад, да, стало понятно, что со временем путаница, что писать в плане, время прибытия, отбытия. Нужно было устанавливать какие-то стандартные зоны. Ладно, идем дальше. Слева у нас там есть лунный глобус Эрнста Фишера и его же карта Луны. Вот лунный глобус – это очень редкая штука. Вообще, первые сохранившиеся лунные глобусы, они относятся к концу 18 века. Еще Джон Рассел из Лондона сделал несколько печатных, ну, серию, скажем так, он напечатал тираж, серию из печатных глобусов. А вот глобус Фишера, он рельефный, и он, во-первых, очень большой для лунного, во-вторых, очень точный, и в-третьих, он прекрасно исполнен. То есть Фишер, он профессионально занимался росписью фарфора, и вот применил свои навыки. Делал он этот глобус целых 11 лет, с 1864 по 1875. И здесь, в Дрездене, глобус этот показывает аж целых 59% лунной поверхности. Ну, задняя сторона у него, конечно, просто серая. И в этом зале теперь последний экспонат. Вон немножко справа такой коричневый, с коричневыми пятнами и черными полосочками. Это, знаете что? Это марсианский глобус. То есть вот именно так представляли себе люди Марс в конце 19 века. Многие, наверное, знают, да, что во время оппозиции Марса 1881-82 годов итальянец Джованна Скиапарелли разглядел на его поверхности некие линии, которые зачем-то поспешил назвать каналами, чем вызвал хайп, истерику и поток научно-популярных лекций на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Впрочем, с другой стороны, эти выдуманные каналы, они же подарили нам великолепнейший роман «Война миров», да? Так вот, в 1882 году Скиапарелли опубликовал карту Марса с каналами, и вот по ней создавался данный глобус. А мы идем в следующий зал, нажимаем «Дальше». Точнее, это часть зала, и мы в ней долго останавливаться не будем. Повернемся вправо и посмотрим на вот этого вот упоротого медведя. Метр высотой он. Да-да, это опять автоматы. Красивые, но с научной точки зрения бесполезные. Этот медведь сделан в 1625 году. Между прочим, из настоящего медведя, точнее, из медвежьей шерсти. Что он умеет? Он умеет вот так вот по-дурацки шевелить глазами туда-сюда, иногда открывает пасть и отстукивает на барабане какое-то заданное заранее время. То есть вот такой замысловатый будильник.
Это подарок саксонскому курфюрсту от герцога Заксен-Люнебурга. Вообще выглядит он, конечно, жутковато. То есть, если бы он еще двигал ногами, можно было бы написать ужастик в стиле Стивена Кинга, в котором он бы по ночам ходил за курфюрстом, двигал глазами и стучал в барабан. Из того же времени вправо повернемся. Музыкальный автомат там есть еще с часами. Он, слава богу, не барабанил, а играл хотя бы приятные мелодии. Да, тоже вот очень дорогая, красивая штука. А мы, наверное, уже нажмем дальше и попадем в другую часть зала. И сразу же перед нами оказывается гвоздь программы. Это планетные часы Эберта Бальдевайна с 1563-68 году по заказу все того же курфюрста Папы Августа. Вот я не знаю, у нас получится ли видео, есть небольшой такой на минутку ролик, потому что здесь нельзя вот так крутиться вокруг экспонатов. Но там, может быть, наверное, будет примерно понятно вот это. Это самый дорогой, самый сложный часовой механизм раннего нового времени или даже всего Ренессанса, как утверждают. У него 8 больших циферблатов и еще несколько мелких. И все они показывают, кроме обычного времени, где в настоящий момент находятся 7 классических небесных тел. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце и Луна. То есть для каждого небесного тела здесь свой циферблат. Вот посмотрите, как они тут классно ложатся, да. Вот, и на этом циферблате можно увидеть, где вот в настоящий момент находятся, в каком зодиакальном знаке находятся эти небесные тела, и увидеть их координаты. То есть каждая стрелка движется по-своему. И вы вообще представьте себе, насколько сложно в XVI веке было рассчитать траектории планет. То есть книжка Коперника вышла 25 лет назад. Представьте, насколько сложно, нереально сложно было сконструировать часовой механизм, который бы точно отображал эти движения на циферблате. То есть часы-то они обычно идут равномерно, да, по шестеренкам, а планеты двигаются неравномерно. И это проблемка, сильная проблемка. Да, и сверху еще там есть, можно выключать видео, там есть серебряный небесный глобус сверху, на котором тоже относительно правильно нанесены известные тогда звезды. И да, в XVI веке их позиции тоже еще не были точно рассчитаны и нанесены в каталоге. То есть если смотреть из 1568 года, никто... никогда еще не делал ничего подобного механизма, настолько сложного, настолько точного и требовавшего таких обширных астрономических познаний. Вот это просто вот вершина научных достижений вот второй, ну, даже, наверное, конца XVI века. Но это ведет нас к вопросу, правда, откуда Бальдевайн, гениальный, конечно, механик и архитектор, но ни разу не профессиональный астроном, откуда он знал так много о движениях небесных тел? А он и не знал. Дело в том, что знаменитые вот эти планетные часы изготавливались при дворе гессен-кассельского ландграфа Вильгельма IV. Есть у нас его портрет. Да, вот... портрет. Вот этот человек знал о небесных телах все. То есть все, что было известно науке на тот момент. Это редчайший в истории случай, когда правитель одновременно являлся и профессиональным астрономом. То есть он не просто в качестве хобби там построил себе обсерваторию, иногда баловался инструментами. Нет, он вел настоящую научную работу. Он оставил после себя серьезные достижения научные, публикации даже. То есть это действительно значимый астроном своего века. То есть он не такой крутой, как Коперник или Кеплер, конечно, но вот сравним вполне с Тихо Брага, с которым он, кстати, дружил и многие годы переписывался. Вот именно ландграф Вильгельм составил звездный каталог для вот этого глобуса.
Именно Ланграф Вильгельм провел многие расчеты и вообще показал Бальдевайну, как движутся планеты и как считаются их координаты, потому что Бальдевайн не знал сначала, а потом уже тоже начал сам работать. Да, Вильгельм тогда еще был наследником престола, когда создавались эти часы, поэтому астрономией занимался действительно плотно, профессионально в качестве основного занятия практически. И потом уже, естественно, когда он в 1567 году взошел на трон, там уже стало немножко не до астрономии. Вот это великолепное творение Бальдевайна и Ланграфа Вильгельма весит 250 килограмм и стоило

образования современных арабских шейхов, да, и больше ценили науку. Вот, например, Куршурст Август, он реально понимал, что именно происходит на этих циферблатах, он представлял себе движение небесных тел довольно неплохо и мог объяснить своим друзьям. То есть, когда он демонстрировал им вот эти высокопоставленным гостям вот эти часы, он не только давал понять, что вот может взять и потратить 56 килограмм золота на техническую новинку, но показывал также, что все движения небесных тел у него под контролем. Тех самых небесных тел, что определяют судьбу правителей и стран. Он в любой момент знает, что там в небе происходит и произойдет. А мы говорим о временах, когда вот все просто абсолютно были убеждены, что планеты определяют судьбу людей, в том числе правителей. То есть если проводить аналогии, это как если бы сегодня какой-то правитель демонстрировал друзьям прибор, предсказывающий колебания фондового рынка. Ну, да, ну естественно, выполненный из золота бриллиантов. Что, мы можем повернуться теперь и посмотреть на астролябию. Астролябии, я про них в прошлой экскурсии рассказывала подробно. Ну ладно, скажу, что известны они в Европе с XII века. Завоевали особую популярность в 15-16, и, в общем, они основаны на принципе стереографической проекции, то есть переводят окружности на сфере в окружность на плоскости. Использовались для измерения горизонтальных углов, определения широт, долгот небесных тел, продолжительности дня и ночи, математических вычислений. То есть вот эта астролябия, она интересна просто тем, что она разобрана. То есть тем, кто интересуется, еще вот начинает интересоваться, может легко понять конструкцию. И дальше там за астролябией на заднем плане у нас есть еще механический глобус Иоганна Рейнгольда. 1586 год, его купил сын Августа уже, Кристиан I. Да, здесь в чем его фишка? Ну, тут три в одном. Видите, там внизу у него небесный глобус со звездиями, потом земной глобус и наверху еще астролябия. Вот небесный глобус, он за 24 часа проворачивался вокруг своей оси с помощью часового механизма, а на земном вот это вот кольцо посередине, горизонтально, на нем было нанесено два календаря, григорианский и юлианский. То есть, как известно, в 1582 году, да, папа римский Григорий XIII осуществил календарную реформу. И на новый календарь тут же перешли многие страны, католические страны. Многие протестантские страны восприняли этот календарь несколько, ну скажем, неадекватно. То есть, как навязанный враждебными католиками. Сказали, не пойдем мы на поводу у этих папистов, не будем слушаться понтифика. И ладно бы вот Скандинавия или Англия, но вот из-за такой вредности в Священной Римской империи, где католические и протестантские земли, они вот так географически сильно-сильно перемешаны, там началась, мягко говоря, путаница. Потому что, ну, можно было приехать в соседний город, да, а там другой день на календаре. Поэтому два вот таких календаря на 1586 год – это супер актуально. И теперь мы можем нажать дальше и включить последний зал. Где мы начнем с собирающих линз? Был во второй половине 17 века такой интересный персонаж по имени Эрнхард Вальтер фон Чернхаус. У нас есть его портрет даже. Математик, физик и техник. Вообще, в свое время известный человек, первый немецкий член Парижской академии наук, он общался с Лейбницем, с Гюйгенсом, Спинозой, Кальбером. Еще, прямо как Левенгук, он очень любил делать линзы. Только Левенгук старался их сделать как можно меньше, а этот как можно больше. То есть вот его фокусирующий свет линзы, зеркала покупали по всей Европе. А сам Чернхаус проводил кучу времени, пытаясь прожечь непрожигаемое. В том числе асбест и алмаз. Вот такое хобби у человека. И, кстати, асбест он прожег. Самое знаменитое его творение – это вот сине-золотистая линза. Точнее, там две линзы. Да, верхняя 50 сантиметров в диаметре. Это очень много для 1690 года. И вот больше всего мне на самом деле интересно, из чего сделано то место внизу, там вот куда кладется объект прожигания. Потому что вот это две линзы, солнечный свет, собранный этими линзами, да, он давал температуру до 1500 градусов Цельсия.
То есть Чирнхаус

0: при желании мог расплавить кобальт, никель, актиний и уран, ну, если бы знал, что это такое. То есть золото и медь плавятся при температуре 1000 градусов. Железо 1539, то есть оно чуть-чуть не дотянуло буквально. А до этого Чернхаус также пытался обойтись полированными медными зеркалами. Вот там на заднем плане у нас есть одно медное зеркало, но оно повернуто не в ту сторону, к сожалению. Но вот как оно выглядело, мы можем узнать, взглянув влево. И там, в общем-то, почти такое же, только латунное. То есть медное, но вот да, чуть более красное. Да, вот с такими зеркалами Чернхаус добивался тоже температур 1400-1500 градусов Цельсия, но, к сожалению, много денег, вот их продажей, изготовлением заработать не удалось. Я имею в виду денег на исследование. Поэтому он переключился на изготовление фарфора. Вот знаменитый мессинский фарфор создали как раз Чернхаус и Бёдгер. Но поскольку Хаус умер от дизентерии за несколько лет до завершения проекта, то вся слава в итоге досталась Бёдгеру. Дело в том, что в начале 18 века европейцы все еще не умели делать фарфор, сравнимый по качеству с импортным китайским, который был просто мега популярен. А очень хотелось. И вот Чернхаус и Бёдгер начали искать, какие нужны ингредиенты, да, для этого прочного тонкого фарфора, где их найти в Саксонии, пробовать вот эту высокотемпературную закалку. И, наконец, в 1710 году получилось, и по повелению курфюрста Августа Сильного появилась местная мессинская фарфоровая мануфактура. Но Чернхаус к тому времени уже 3 года как умер. А мы теперь повернемся и увидим 2 телескопа. И здесь перед нами самые передовые конструкции телескопа 18 века. Это зеркальные телескопы, их еще рефлекторы называют. Вообще сам принцип предложили еще в 1660-х годах Джеймс Грегори и Исаак Ньютон. И за ними многие другие ученые тоже пытались предлагать свои конструкции, в том числе, кстати, Ломоносов. Вот на заднем плане тот, который потемнее, это телескоп, построенный по системе Ньютона в Лондоне 1730 год. Он чуть больше 2 метра в длину. А вот на переднем плане, который посветлее, это созданный примерно в 1785 году телескоп Уильяма Хершела, или Гершеля, как говорят по-русски. Уильям Гершель, у нас есть его портрет, он был профессиональным музыкантом, скрипачом-виртуозом, композитором, написавшим 24 симфонии и 10 концертов. Уже во взрослом возрасте он заинтересовался математикой, за ней оптикой, потом, соответственно, астрономией. И так увлекся, что построил 60 телескопов и открыл планету Уран в 1781 году. Еще он открыл 2 спутника Урана, 2 спутника Сатурна. Обнаружил движение Солнечной системы, понял, что мы находимся в галактике и что такое вообще галактика, открыл более 2500 новых туманностей и звездных скоплений и так далее и тому подобное. То есть это потрясающе талантливый человек с очень интересной биографией, просто классной. Жалко, я ее не расскажу сегодня. Мы вернемся к телескопу. Вот в такой телескоп, ну то есть не именно в этот конкретный, а в другой вот такой же конструкции, того же размера, в общем, выглядел точно так же. Гершель впервые увидел планету Уран в 1781 году. Телескоп этот длиной 210 сантиметров, зеркало диаметром 15 сантиметров. Самый большой телескоп, потому что Гершель любил строить большие телескопы, самый большой, который он построил, имел зеркало 122 сантиметра в диаметре, и картинка у нас есть длиной 12 метров. Вот это мегаконструкция. И, кстати, вот обслуживали вот эту вот штуку, в общем-то, они с братом. То есть вот туда надо было, например, залазить, чистить это зеркало, да, и один раз, по-моему, Якоб его брат, у него было много братьев, он чуть не сорвался, чуть не убился в этом телескопе. Ну ладно. Да, вот на этом телескопе можно экскурсию, пожалуй, уже заканчивать, потому что круче телескопа Гершеля в этом зале все равно ничего нет. Но мы можем еще повернуться влево, и там увидим еще один зеркальный телескоп. На этот раз по системе Грега его построили в Германии в 1742 году, но с его помощью ничего такого классного не открыли. Потом там еще есть металлический термометр чуть влево. В общем, вот все вот это в этой половине зала, все это первая половина XVIII века, но вообще наука эпохи просвещения – это, конечно, отдельная тема, о ней можно сделать целую лекцию. Да, а пока что, наверное, на этом закончим. Да, все, спасибо, что были с нами.
1: Спасибо. И мы еще не заканчиваем.
2: Мы,
1: в целом.
2: Мы да. еще не уходим.
1: У нас есть масса вопросов, нас... как всегда.
2: Угу. Да, но сначала, наверное, мы сделаем объявление. Да, Виталий?
1: Да, тогда я начну. И в очередной раз благодарю всех, кто к нам присоединился. Обязательно напишите в комментариях, насколько вам было интересно гулять по данному конкретному музею и что вам больше всего понравилось. Вот. И мы продолжим, наверное, примерно в этом направлении дальше думать. Так что обязательно оставьте комментарий, особенно если вы смотрите уже после. В общем-то, любая какая-то активность под видео полезна для развития канала, поэтому не забывайте также ставить лайки. Ну и, соответственно, подписываться, в том числе на канал, нажимать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. И благодарим тех, кто поддерживает нас материально, делают люди это при помощи Патреона, при помощи спонсирования канала. Между прочим, вот Александр сейчас расскажет, что вас в ближайшее время ждет. И кое-что из этого уже можно смотреть, могут смотреть наши патреоны и спонсоры, имейте это в виду. Ну и, соответственно, данный конкретный стрим можно, разумеется, поддержать при помощи суперчата или ссылки, которые имеются в описании. Там вы задаете вопрос, мы его задаем в самую первую очередь. Ну и таким образом вы поддерживаете нас, а мы создаем подобные стримы, друзья.
2: Да, а я расскажу о том, что нас ждет. Но прежде всего я хочу сказать, что 13-14 ноября будет форум «Ученые против мифов». 16. Будет он в основном, видимо, все-таки онлайн. Программа его сейчас на заключительной стадии, ее подготовка, она будет очень интересная. Уже сейчас можно отправлять предварительные заявки, если вы хотите в числе первых получить билеты на форум «Ученые против мифов 16», который еще раз будет 13-14 ноября, в субботу, воскресенье. Ну, будет проходить он в МИСИС, и смотреть его можно будет откуда угодно, как обычно. Вот. А в ближайшие дни нас ждет вот что. Во-первых, завтра, 7 октября, будет опубликован новый доклад с форума «Ученые против мифов 15» в моем исполнении. То есть я, Александр Соколов, выступал на форуме «Ученые против мифов» с докладом «Подделывая мумии 3000 лет от кыштымского карлика до персидской принцессы». И рассказывал про всевозможные мистификации, но реально начиная с Древнего Египта и заканчивая 21 веком, которые связаны с мумиями египетскими, персидскими, инопланетными, мумиями русалок и прочее. Вот, это исполнял я этот доклад на форуме, а завтра будет опубликовано его видео. Смотрите на канале «Антропогенез». Значит, в субботу, 9 октября, нас ждет экскурсия в Дарвиновский музей, а проводить экскурсию будет антрополог Елена Сударикова, которую вы, наверное, многие знаете. Поэтому в субботу в 19:00 на канале тоже «Антропогенез» смотрите. Пока что из анонсов это все. Да, Виталий, наверное, сейчас мы перейдем просто сразу к вопросам, которых уже у нас какое-то количество есть. Да, и ну, сначала просто мы скажем спасибо Марии Вироховской и Евлампии Зеленовой или Зеленовой за поддержку. Да, и Сергею Любомудрову тоже большое спасибо. Он написал «На часики Виталию». Не обязательно антикварные. И, наконец, спасибо. Вопрос от нашего зрителя. И Далтыч, наш постоянный зритель, спрашивает: «А что, линзы все делались, шлифовались и полировались вручную или механически?»
0: Значит, в тех, о которых я рассказывала, они делались, полировались абсолютно вручную. То есть механических, ну, это 17-18 век, то есть механизмов таких станков для шлифовки их еще просто не существовало. То есть это вот ты сидишь, держишь вот так линзочку и вот шлифуешь, шлифуешь, шлифуешь. Но Левенгук, допустим, он ее не так шлифовал, потому что, ну, очень маленькая, как там вот это вот пальчиками-то расшлифовать, и по-моему, в 70-х годах в Новосибирском государственном университете ученые вот пытались понять, как вот он это делал. И была такая гипотеза, что он делал из стеклянных капель. То есть он расплавлял стекло, делал вот такую капельку, да, и то есть с одной стороны она, по крайней мере, была уже вот нужной формы, да, а с другой стороны, ну, там ее можно было как-то подрезать, может быть, тоже немножко отшлифовать. Вот так вот.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Да, я, прежде чем следующий вопрос озвучить, я еще хочу сказать, такая информация поступила, что мы, оказывается, ну, я, Александр и Георгий Соколов, номинированы на премию журнала «СНОП», просто о важном в категории «Наука». И сейчас там идет голосование. Вот.
0: Ну, просто такая информация.
2: Поздравляю. Может быть, даже... Спасибо. Но это пока еще только номинирован. Там в чате сейчас появится ссылка, если кто захочет, может туда заглянуть. Вот. А следующий вопрос от Юры Нии. Это не вопрос, он тоже пишет, надо собраться и в музей сгонять. Спасибо за наводку. Ну, да, если есть такая возможность, быстренько смотаться в музей.
1: Да, Юрий, здорово. Спасибо за поддержку.
2: И Илья Владимирович задает вопрос, который, кстати, меня тоже заинтересовал. Насколько пострадал музей при бомбардировках Дрездена во время Второй мировой? И как укрывали экспонаты? Там же Дрезден весь разнесли, как известно.
0: Его практически сравняли с землей, и вот то, что сегодня мы видим, допустим, когда гуляем по историческому центру, это все восстановлено, это восстанавливалось даже по большей части, наверное, в 60-х годах уже. И то есть вот этот свингер, вот этот весь дворец, он тоже, естественно, пострадал. То есть, допустим, если мы зайдем на сайт музея этого, там и вот включим каталог, коллекция, да, там экспонаты, их фото, там, ну, описаний, к сожалению, в большинстве своем нет. Там есть, ну, может быть, четверть, наверное, экспонатов, она представлена черно-белыми фотографиями. То есть, что вот у нас такие были, есть их фотографии до войны, соответственно, но вот теперь их больше нету, потому что вот были они разрушены при бомбардировках. Но большую часть вот коллекции, я так понимаю, удалось укрыть, то есть я думаю, еще до вот этой вот памятной бомбардировки, потому что, ну, бомбили Германию уже и начали бомбить ее гораздо раньше, чем вот эта вот весна, когда разбомбили Дрезден, и поэтому о сохранности коллекции, конечно, уже позаботились заранее, частично. Ну, частично, видите, не удалось.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Павла К. Павел спрашивает, рог единорога? Как это понимать? Че на самом деле?
0: Да, вот это большой вопрос на самом деле, потому что они же все были уверены в существовании единорогов. И на картах вот 16, 17, 18 века эти звери вполне серьезно рисовались. Они описывались в зоологических энциклопедиях того времени. То есть, да, даже были вот там список рецептов, что можно медицинские, какие препараты создать из рога единорога. То есть это для них было реальное животное. И продавался более того рог единорога. То есть его вот можно было купить, там, ну, не весь вот такой, а, конечно, вот такой вот маленький такой кусочек, потому что он был очень дорогим, и вот так его строгать в какое-нибудь снадобье очень-очень аккуратно. Да. Чей это был на самом деле рог, мы не знаем. То есть предполагается, что это была, наверное, скорее, может быть, там слоновая кость, может быть, бивни. То есть, может, от нарвала что-то, от морского. И я так подозреваю, что под рогами единорога выступали иногда, ну, вообще очень далеко стоящие от единорога представители животного. Да, зато стоил дорого. Это за таинственность.
1: Спасибо.
2: Хорошо, хорошо сказано, далеко стоящие от единорога. Интересно, а кто ближе всего к единорогу?
1: Лепрекон.
2: Если так. Это вымышленное животное.
0: Лошадка.
1: Илья Владимирович следующий вопрос задает. Так, увлечение наукой Августа – это влияние протестантизма или просто неординарной личности? Где лучше было состояние науки – в католических или протестантских странах?
0: Ой, какой классный вопрос. Смотрите, значит, да, он, конечно, был личностью неординарной, могущественный человек, богатый, талантливый политик, и он получил крутое образование. Это важно. И вот, да, тут мы как раз переходим сразу уже ко второй половине, то есть не переходим, а касаемся второй половины вопроса, потому что протестантизм, он как раз вот рос во времена реформации. То есть реформация – это она не только религиозная революция, что там мы по-другому будем молиться Богу, там не будем, там количество церковных таинств у нас будет не 7, а 3, да, нет, не только. Реформация – это также новые интеллектуальные концепции. В частности, появилась, например, новая концепция преподавания в университетах, в протестантских университетах от Филиппа Меланхтона. Меланхтон – это вождь реформации номер 2, как его прозвали протестанты, как учитель Германии, ну, католики прозвали его, конечно, менее хорошими словами. Ну, в общем, он разработал программу преподавания в университетах, ориентированную на вот точные естественные науки. И, по-моему, Август, он вот получил образование как раз вот по этой системе. То есть это был не только он такой. Потому что, например, вот ландграф Вильгельм, про которого я тоже упоминала, да, это же современник, это родственник Августа. Август, по-моему, был женат на какой-то из его, там, родственниц, племянниц, не помню, или сестре. Он тоже получил вот это образование и стал настоящим ученым. То есть в протестантских странах это тогда вот прямо тренд. То есть вот Коперник, как великий астроном, безусловно, там самый 16-го столетия, то, что он был католик, это скорее исключение. Кеплер – протестант, Тихо Браге – протестант. Кто там еще, не знаю, Эразм Рейнгольд, там, Йоганн Шонер, то есть их было полно. То есть из католических астрономов можно назвать таких уже значимых, это уже там вторая половина, конец 16 века. Вот Кристоф Клавий, да, вот директор Ватиканской обсерватории. То есть смотрите, первоначально, конечно, протестантизм, он подвинул науку, особенно естественные науки, прям вот так вжух далеко вперед. Там не было вот этой какой-то там церковной догматики, да, которая часто встречалась в католических университетах. Было оно более все практически ориентировано. Потом, когда уже началась контрреформация, то есть Тридентского собора, да, вот там уже пошло такое мнение, что ну да, надо католикам уже как-то соответствовать. То есть отвечать на вызовы времени, потому что протестанты, смотрите, они какие крутые штуки у себя, да, делают, у них тут наука, техника развивается, ну и нам тоже надо. И вот в Риме обсерватория появилась, да, Кристоф Клавий, ее директор, то есть иезуиты, которых многие как бы считают людьми такими нехорошими, вот это вот синоним, да, вот иезуит – это такой хитрый, противный человек, который там какие-то интриги плетет. Но это уже картинка иезуитов из 19 века, да, то есть это вот в основном там романы Дюма, вот и все такое. А на самом деле в 16-17 век иезуиты – это вот абсолютно передовые ребята, то есть они основали в Европе и за пределами Европы, в Америке, множество школ и университетов. То есть вот католические страны пытались соответствовать. Но, конечно, да, вот в временах, о которых мы вот говорим, когда Курфюрст Август, это вот, конечно, протестантские страны, они прям впереди.
1: И также мы говорим спасибо Юрию за поддержку, спасибо вам за такое прямое участие в наших проектах. Иван Петров спрашивает, а тяпки рога выкинули?
0: Рога прям покоя ну, здесь не дают. Вот я их, рога прям покоя не дают, здесь я их не видела. Ну, тяпки, скорее всего, нет, тяпки, по-моему, как что-то там такое, может, лежало, рога, наверное, уже выкинули, но во всяком случае, это, возможно, рога в другую коллекцию попали. А, точно! Поделки слоновой кости, они попали в другую коллекцию, они попали в сокровищницу. То есть слоновая кость, это был очень дорогой тоже материал, и вот как раз папа Август, он очень любил вот эти вот поделочки слоновой кости, там прям, они у него очень красивенькие. Да, они попали в сокровищницу, и я так понимаю, что вот то, что вот рог единорога, он тоже вот оправленный в какую-нибудь там золото или серебро, тоже где-то там хранится. Вот здесь его нет, я не видела в коллекции.
2: Вопрос задает Павел К. Красота и надежность. Насколько это было совместимо и труднодостижимо в те времена?
0: В научных приборах, наверное, имеется в виду. Ну, Знаете, дорогие научные приборы, они должны были быть по умолчанию красивыми, потому что иначе заказчик не будет платить за них десятки и сотни гульденов. То есть это действительно, то есть для нас, ну даже для нас, вот многие вот эти, например, часы Бальдвайна, это ну, крутейшие часовые механизмы. То есть сейчас можно такое сделать, но часовщику придется получить реально хорошее образование, иметь вот удивительный опыт работы. Да, и вот любое вот, что создавалось, допустим, в 16 веке вот с часовыми механизмами, оно было очень сложно, это были самые высокие технологии того времени, и оно стоило все очень дорого. И поэтому мастера, они не могли производить их там как-то ну, массово или из каких-то дешевых там металлов, потому что покупатели... Единственные покупатели, в общем-то, которые могли выложить за это кучу денег, это были вот такие высокопоставленные персоны, которые хотели, конечно же, иметь возможность похвастаться. Похвастаться своим друзьям, товарищам, что вот, смотрите, у меня такая классная, высокотехнологичная штука. И, конечно же, она должна была прекрасно смотреться на приеме, потому что это как происходило. Вот, например, такие вот часы, да, которые мы видели, вот такие башенки красивые, или вот эти планетные часы, их выставляли в зал. И вот... Прием светский, люди ходят, вот смотрят, а люди какие ходят, да, они там не менее блестящие, чем эти часы, если так посмотреть вот на украшения все на них и на вот эти всякое золотое шитье на одежде. Поэтому, да, нужно было соответствовать. Что касается надежности, то, по-моему, оно все до сих пор еще и работает, если это правильно завести. То есть часовые механизмы того времени, они, в общем-то, как металл и металл, то есть завел он. Работает.
1: Спасибо.
2: Здорово. Спасибо. Павел К. спрашивает также, а никому не приходило в голову совместить ноктурлабиум с солнечными часами, чтобы и днем, и ночью время узнавать?
0: Кстати, идея-то шикарная. Ну, вот я таких не видела. Мне кажется... так, подождите. Я сейчас осмысливаю, как это можно сделать технически. Видите, если у ноктурлабиума у него заняты обе стороны, то есть я так подумала, что можно было бы сделать, допустим, надо не ноктурлабиума, допустим, перевернул, и там такой гномончик торчит, и вот солнечные часики получаются. Но, по-моему, у ноктурлабиума у него заняты там обе стороны. Вот этими всякими цифрами. Да, хотя, может, попытки были, но мне таких неизвестно. Если кто-то знает, пишите в комментариях.
1: Спасибо. Да. Угу. Так, следующий вопрос у нас от Ильи Владимировича. И он спрашивает, все эти прекрасные вещи просто были экспонатами музея или ими реально пользовались для развития науки? Кто мог позволить себе владеть личными подобными приборами?
0: Так, ну смотрите, микроскопы, глобусы, что еще, солнечные часы. Там еще есть разные другие всякие геодезические инструменты, геометрические. Их просто они так стоят, что ну, их не видно вот в этой экскурсии. Всем этим пользовались. То есть те часы, которые вот просто декоративные, да, или автоматы, ну, вот, как я уже сказала, они служили там в декоративных целях. То есть, да, тот же вот счетная машина Паскали, ей же тоже пользовались, да, как вот... ученые математики. Ну, смотрите, на самом деле, вот если вот взять коллекцию в целом, то там вот именно научных приборов, ну, они не все там такие, их какая-то часть, да, большая часть, я бы сказала, но все-таки там имеется какой-то процент вот это чисто декоративных. А так, да, все использовалось. Так, кто мог позволить себе владеть такими приборами? Ну, то есть это был либо человек, который их строит, то есть тот же Гершель, да, он строил телескопы, он строил и для себя, и на продажу. Допустим, глобусы Блау, их могли купить, ну и покупали вот такие уже люди высокого ранга, европейские правители. То есть, ну я имею в виду не только ранга, там король, да, но и, допустим, герцог, там курфюрст, там граф какой-нибудь. Вот, да, мог такой себе позволить. То есть вот Тихо Браг, да, он как бы тоже из довольно-таки высшей аристократии Дании происходил. Вот у него тоже был такой глобус и множество других инструментов. Да, обычный университетский профессор, допустим, математики и астрономии, которому это все как раз надо, конечно, нет. То есть университетский профессор мог себе позволить, допустим, вот набор там измерительных инструментов небольших или астрономических инструментов небольших из латуни в лучшем случае, а то и из дерева. То есть множество инструментов астрономических измерительных сделались из дерева, из твердых сортов в основном. Ну и в принципе многие из них уже, как говорится, время их убило, они просто до нас уже не дошли. До нас дошло все самое прекрасное.
1: Спасибо. Павел К. также следующий вопрос задает. Павел сегодня жжет. Кстати, у Павла уже, по-моему, есть и не одна футболка. Так, какие предметы из Дрезденского музея являются пригодными к эксплуатации до сих пор, и какой из них самый старый?
0: Самый старый, как я уже сказала, это вот арабский глобус, вот этот маленький задвинутый в уголочек витрины. Это самый конец 13 века, то есть там 1290 какой-то год. Ну, пригодный к эксплуатации, ну вот глобусы берите, эксплуатируйте, в принципе. То есть счетная машинка Паскаля, ну я не думаю, что кто-то решится вот сейчас что-то на ней делать, потому что износ вот этих колесиков, ее же надо сохранить для потомков. А теоретически, то есть если вот взять там любой, почистить его как-то, вот они в принципе готовы к эксплуатации. Вот часы Бальдвайна. Их, кстати, в каком же году, чтобы не соврать, в 17-м или даже раньше, их разбирали. То есть снимали вот эти панели, циферблаты, растаскивали их, вот эти часовые механизмы. И их, то есть они были рабочие, но их консервировали. Я не знаю точно, какие там вот музейные работники применяют способы консервации, но вот они рассказывали, я ролик смотрела, что... Мы берем вот эти металлические части, чем-то обрабатываем, естественно, чтобы там защитить от коррозии. Мы их консервируем, то есть понятно, что после консервации, наверное, они эти часы заводить уже не будут. Но если бы не необходимость сохранить для потомков, то почему бы и нет?
1: Я подозреваю, что все солнечные часы можно использовать вполне.
0: Ну, кстати, да, так же, как и глобусы, бери и пользуйся. Ну, тут надо уметь, тут надо знать фишечку, как они работают.
2: А мы какие-то видели в Каире солнечные часы прямо в этой к стене цитадели торчат и работают сколько, не знаю, веков.
0: Ой, да таких много, во многих европейских городах на стенке вот так нарисованы, и палка торчит.
2: Да, да, и все работает. И заводить не надо, главное. Так, вопрос.
0: Удивительно.
2: От Ильи Владимировича. Наши часовые мастера при Петре Первом ездили в Дрезден учиться мастерству. И был ли обмен научными идеями между странами вообще?
0: Так, им надо было, во-первых, ехать не в Дрезден, а в Аугсбург или в Прагу. То есть Дрезден это был не... Я же рассказывала про Аугсбург, да? То есть еще Прага, потому что там был императорский двор, там тоже водились мастера. Голландия, хорошее место. То есть Дрезден это резиденция курфюрста или там польского короля. Там красивые замки, там светские приемы, все прекрасно, но мастера... Ну там были как бы, да, были свои придворные, но это был не центр высоких технологий. Ездили ли они при Петре Первом, я не знаю, но простая логика подсказывает, что ездили, потому что Петр Первый отсылал различных, насколько я знаю, как это сказать, ну там людей молодых, да, чтобы они вот поехали в Европу, обучились какому-то ремеслу и приехали уже, чтобы были свои специалисты. Хотя в то же время я знаю, что он привез в Россию много немцев и голландцев, которые должны были вот все примерно то же самое, ну или там чуть менее хорошем качестве делать на месте, да, то есть в Россию обучать уже вот русских подмастерьев. Так, что там потом? Вторая часть вопроса вылетела мне из головы. Извините.
1: Был ли обмен
0: научными идеями? Ну, при Петре Первых... Там трудно вообще говорить об обмене, потому что как бы в Москве, да, это уже было русское царство, там наука как бы была все-таки на несколько другом уровне, чем в Западной Европе, об обмене идеями, наверное, можно говорить только со времен Ломоносова. Где-то так.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Его задает Владимир Сергеевич. Принцип работы как какой этой машины Паскаля? Для чего вводятся цифры и что с ними дальше делать?
0: Принцип, так, ну смотрите, я не техник, я не математик, я это не объясню прям так классно, это можно найти, почитать. Но вот насколько я поняла в меру своих скромных гуманитарных способностей, там шестеренки цепляются друг за друга, и вот принцип вот этих связанных шестеренок называется, вот он как-то действует. То есть вот по этим колесикам вводятся цифры, машина умела делать что? Она умела делать сложение, она умела делать вычитание. Но делала она в основном сложение, потому что вычитание там какой-то был очень сложный процесс ввода цифр, намного сложнее, чем при сложении. То есть при сложении как? Вводилась просто первая цифра вот этим на этих колесиках, потом вводилась просто сразу же вторая цифра, и после нее выскакивал вот там такие бумажные окошки, не бумажные они, в общем, там такие окошечки, и там такое внутри белое, на белом фоне такие циферки написаны, как будто вот на бумаге, не знаю, может, на чем-то другом белом. Вот, в этих окошечках там, значит, уже, да, вон там вот эти 10 квадратных окошечек, там уже показывался результат. То есть Паскаль ее, да, вот в колесиках вводится, в окошечках показывается. То есть вот как мы одно число ввели, к нему второе число ввели, в окошечке результат. Если нам надо сложить еще третье число, мы еще третье число вводим, в окошечке оно, ну, результат становится еще больше, да, то есть он суммируется там вот так. Кстати, да, с машиной Паскаля был такой прикол, что он же сделал его в десятичной системе, а сделал он его в основном, у него отец был то ли налоговым инспектором, то ли, по-моему, да, ну, в общем, человек, которому много приходилось считать, вот именно большие суммы денег. И вот он сидел там дома и вот вел эти сложные расчеты. И, собственно, Паскаль решил ему помочь, помочь папе. Да, но проблема была в том, что он сделал это в десятичной системе, а денежная система Франции, она была немножко другая, потому что там был ливр, су и денье. И то есть вот там в ливре было, по-моему, то ли 12, то ли 20 су, и там потом в су 12 или 20 денье. Ну, в общем, 12 и 20, да, вот эти вот такими категориями оно все считалось, и поэтому, конечно, вот десятичная система там, она оказалась немножко не к месту, но зато она оказалась к месту во многих других вычислениях, что приятно.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Ильи Владимировича. А какой был вообще уровень образования курфюрстов? Они просто вещи собирали или реально разбирались во всех этих штуках?
0: Ну, одно другому не мешает, конечно. Уровень образования курфюрстов был разный. В основном, смотрите, первый этап образования, ну вот кроме там, помимо школы, там, чтение, письмо, там, что еще, счет простой, плюс вот эти все верховая езда, там, драться, светские манеры, вот, вот это вот стандартное обучение для аристократа, можно было еще изучать, допустим, 7 свободных искусств. То есть более как бы низкая ступень аристократии делала это уже в университетах в 16 веке, во второй половине. То есть они потянулись в университеты, особенно немецкие ребята. Вот. А курфюрсты, конечно, это у них было домашнее образование. Вот, 7 свободных искусств. То есть там у нас что? Грамматика, риторика, логика, арифметика, музыка, астрономия. Что-то еще я забыла сейчас, геометрия. Вот. И вот это, в принципе, 7 свободных искусств, это вот стандартная программа высшего образования. То есть курфюрстам все-таки второй половины 16 века, и тем более дальше, им старались вот это образование дать. И, в принципе, давали. То есть в большинстве случаев они все-таки понимали, вот для чего служат все вот эти механизмы, приборы, умели. Ну, насколько умели пользоваться, не знаю. В принципе, там приборы, наверное, не такие уж и сложные. Но это зависело, конечно, от человека. То есть вот как мы, да, сегодня, то есть можно получить высшее образование, два высших образования и потом просто работать в какой-то там сфере, вот сконцентрировавшись на там На руководящей должности, например, можно работать или еще что-то. И вот больше не интересоваться, чему тебя учили в университете, вот этому всему. А можно интересоваться, читать там научно-популярные какие-то там книги, ролики, да, смотреть. То есть вот настолько. То есть были курфюрсты, которые, безусловно, спокойно интересовались только там светоемами, политикой, интригами и битвами, а были такие Саксонские или как ландграф Вильгельм, который вот ландграф особенно, это просто помешанные на науке ребята.
1: Спасибо. А еще спасибо, скажем, Владимиру Сергеевичу, который задонатил за отвеченный вопрос. Спасибо, Владимир, за поддержку. Денис Ясников пишет, а как они в то время сделали глобус Луны, если тогда обратную сторону никто не видел?
0: А, я же сказала, что там 59% лунной поверхности нанесено, а задняя сторона у него серая, конечно.
1: Ровная, серая, ничего на ней нет.
2: И спасибо. Да. Вопрос. Да, и вопрос задает, опять же, Денис Ясников. А есть часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы?
1: Там московское время, не переживайте.
0: Скорее всего. Ну, не знаю, может кто-то сделал ради прикола, я имею в виду, из современных изготовителей. Но о тех временах, когда мы говорим, точно не было, потому что все планеты Солнечной системы, во-первых, еще не были известны. Уран открыли только в 1782 году, а там еще Нептун, Плутон. Вот. Да и Сатурн, честно говоря, было видно еще достаточно плохо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Так, у нас вопрос, его задает Му Минс. А сравнительно с антикитерским механизмом, видимо, эти механизмы вот из музея сравнить с антикитерским.
0: Или, видимо, какой-то, о чем я... Возможно, вопрос пришел вот в какое-то время, когда я говорила о чем-то конкретном, о каком-то.
1: Давайте просто сравним надо, там, с непонятно. Последним этим огромным и красивым экспонатом.
2: Да, с каким
0: телескопом? А какой тут самый сложный? А, Бальдевайн. Бальдевайн. Да. А я не знаю, разобрались уже ученые, где там антикитерский механизм, как он вообще работал. То есть, я так понимаю, он был какой-то математический, и они до сих пор не поняли, что это было такое. То ли какая-то счетная машина, то ли астрономический инструмент.
2: Ну, насколько я понимаю, по функции он был близок, то есть он, в частности, показывал положение планет и предсказывал их положение в ту или иную дату. Вот.
0: Ну, да, вот, ну, вопрос, наверное, на чем он, как он это показывал. То есть, смотри, вот Бальдевайна часы, они механические, то есть часовым механизмом они двигаются, и таким образом вот там рассчитаны эти движения, они показывают. До Бальдевайна, там, не знаю, вот гораздо раньше, столетия назад, были тоже уже механизмы, которые могли вот простым кручением просто показывать вот... где там находятся планеты там по отношению друг к другу. То есть, ну, оно просто выставлялось. То есть не было такого, что вот я сейчас поставлю там такую-то... А, нет, было такое, но это тоже в 16 веке уже делалось, что вот я сейчас поставлю какую-то конкретную дату, а механизм покажет мне, как, где какая планета. То есть это вот тогда как раз вот только-только начинались вот эти вот фишечки. То есть и Бальдевайн, и Бюрги, это тоже другой придворный ученый, ландграфа Вильгельма, кто-то еще у него там был, имя из головы вылетело. Вот они такие делали. То есть, да, пытались.
2: Ну вот. И антикитерский механизм, я не знаю, все-таки антикитерский или антикитерский. Ну, в общем, он вот что-то такое как раз, что там выставляешь дату, и он показывает там...
0: Ну, он сильно поменьше, по-моему. Он, во-первых, конечно, сильно поменьше, да. Во-вторых, он там, по-моему, не часовой, а я так и не поняла, какой у него принцип вот движения.
2: Ну, там механический. Он, там шестерни, дифференциальная передача и прочее.
0: О, я бы еще знала, что это такое.
2: Вот.
1: Разная система зубцов, зубьев, или как правильно. Ну, Саша у нас кандидат физмат. Он может сказать. Так, друзья, ты не кандидат, Гоша кандидат. Ох уж этих соколовых развелось. Так, друзья, Давайте быстренько несколько объявлений, и потом продолжим с вопросами. Раз уж я тут начал разговаривать, тогда я и, собственно говоря, снова напомню вам о том, что было бы очень неплохо, если бы нажали на лайк к данному видео. Ну и если вы вдруг не подписаны на канал, можете сделать это прямо сейчас. Мы немножко подождем. Еще подождем. А потом еще подождем. И не забудьте потом нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одно наше следующее видео. Спасибо вам за подобную поддержку. Ну и, конечно же, те, кто нас поддерживает на Патреоне и занимается спонсированием канала, просто неописуемая поддержка для нас. Ровно благодаря вам мы можем проводить подобные стримы. Ну и, конечно, данный конкретно стрим имеется возможность поддержать при помощи суперчата, ну или ссылки, которые есть в описании. И вот задавая вопрос с помощью этих двух ресурсов, вы гарантируете задавание вопросов, так сказать, потому что мы зачитываем в самую первую очередь, друзья.
2: Да, а я еще раз напомню вам о том, что нас ждет в ближайшие дни на наших каналах. Но, значит, завтра на канале «Антропогенез» будет опубликовано мое выступление на форуме «Ученые против мифов 15», где я рассказывал про различных поддельных мумий, начиная от древнеегипетские, так сказать, мумии-пустышки, которые реально в большом количестве существовали, и заканчивая вот российским кыштымским карликом и мумиями инопланетян из Перу. Этот доклад будет опубликован завтра на канале «Антропогенез» в 19.00, а в субботу, 9 октября, тоже в 19.00, мы отправимся на экскурсию в Дарвиновский музей вместе с антропологом Еленой Судариковой. Я думаю, что это будет очень интересно. Тоже на канале «Антропогенез». А 13-14 ноября всех нас ждет форум «Ученые против мифов 16». Это событие, конечно, нельзя пропустить. Программа будет классная. И там будут некоторые вещи, которых еще не было на форуме «Ученые против мифов». То есть некоторые нововведения. Вот, но это пока секрет. Скоро будет программа. Уже сейчас можно подавать предварительные заявки на билеты на форум.
1: Еще напомню о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вообще не можете продолжить в Телеграме нашего замечательного и уютного проекта «Научная станция». Ссылка на этот, ссылочка появится в чате данной трансляции. Заходите, и мы будем периодически с вами общаться там тоже. А к нам пришел котей, прекрасный черный огромный кот, кошка. Вот. Как зовут?
2: Да, замечательный котей.
0: Коте.
1: Коте?
0: Так и называем.
1: Так, прекрасный коте. Да. Продолжим. Ну и, собственно, раз уж мы о котах заговорили. Лего-кот. Следующий вопрос задает. А бихаймовский глобус где хранится? Все еще в Нюрнберге?
0: Наверное.
1: Спасибо. Друзья, и
2: Бихаймовский глобус.
1: А я пока скажу
2: пока
1: всем, да, всем спасибо, скажу, и раз кот уже ушел, значит, и нам, наверное, пора заканчивать. Спасибо огромное за путешествие, за интересное. А коты еще здесь. Ксении огромное спасибо. Да.
0: Спасибо всем, кто смотрел.
1: Внимательно послушаем, что спасибо. Нам кота говорит. Всем, кто смотрел, естественно, тоже. Саша, тебе заведение. Как всегда, Ксюша, Мариша и Гоша за поддержку за кадром. Друзья, надеюсь, до скорых и ближайших встреч.
0: Пока.
1: До свидания.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня мы продолжим погружаться в глубины и искать там таинственных чудовищ и всяческих бестий. Бестиарий, ну, подводный бестиарий. Александр, прошу вас.
1: Симпатичные, да. Там тоже будут у нас с вами всякие чудики. Вообще, у нас сегодня, ребят, будут самые необычные рыбы. Я забыл поздороваться. Здравствуйте. Ну, давайте вот с этой первой фотографии начнем. Да, вот как вы думаете, кто это? Помните, как в фильме «Джентльмены удачи» говорил профессор, какая отвратительная рожа, да? Ну, вот как вы думаете, что это за рыба вообще? Ну, вот семейство, отряд. Да, лицо у нее действительно. Ну, я вам дам подсказку. Вот это вот. Это не глаза, ребята. Это совсем не глаза. Александр, дайте вторую картиночку, пожалуйста. Сейчас, я думаю, что вам будет яснее. Вот она. Как вы поняли, вот это вот, это были ноздри. А вообще, это вот такая вот симпатичная рыба, которая называется австралийская бычья или рогатая акула, или акула Порт Джексона. Ну, почему Порт Джексона? Потому что ее там открыли рядом с Портом Джексоном. Так мы ее первый раз поймали и открыли. Было это очень давно, в конце 18 века, 1793 год, кажется, если мне память не изменяет. Акула, можно сказать, эндемик Австралии. Она обитает только в прибрежных водах Австралии, причем с южной стороны. Ребят, а вот когда мы говорим летом, мы поехали на юг, туда, где тепло, да? А теперь мы представляем себе Австралию, где антиподы, да, ходят вниз головой, кверх ногами, по нашему разумению. А как вы думаете, где в Австралии теплее, ребят, на юге или на севере? Конечно, на севере намного теплее, потому что север ближе к тропику. А значит, юг Австралии – это более прохладные воды, которые так полюбила эта акула. Ну вот посмотрите, зубки у нее сейчас тоже видны, да? Давайте, как всегда, прогоним ее по таксонам. Помните, что такое таксоны, да, ребят, систематики? Класс хрящевые рыбы, отряд разнозубообразные, семейство разнозубые, род бычьей акулы, вид, ну, вот эта акула, австралийская бычья акула, рогатая акула, это уже вид. Их там несколько видов есть разных у бычьих акул. Так вот, почему разнозубая? А потому что зубы у нее это вот такая вот терка. Передние зубы, они мелкие очень, они хватающие. Вот, их главная задача – захватить и уже туда. А вот задние зубы, они… Ну вот давайте еще раз первую посмотрим, да, фотографию первую, и будет видно. Да, вот сзади они намного больше и крепче, потому что сзади они дробящие. Дело в том, что эта акула, она донная акула, и питается тем, что там разыщет на дне морском. А разыскать она может морских ежей, да, всяких там ракообразных крабов, да, моллюсков, которые прячутся в раковинах, и полихеты. Помните, кто такие полихеты, ребята? Полихеты и олигохеты. Олигохеты – это наши дрождевые червячки. А вот морские, лохматые, безумно красивые червяки, которые живут на дне морском, называются полихеты. Их она тоже ест, и ест за милую душу. И все это очень твердое. Все это надо раздробить зубами, захватить, чтобы не вырвалось, и потом терками, уже как жерновальный перетереть. Ну вот давайте дальше вторую посмотрим. И можно сразу третью даже. Третья – это вот она такая уже во всю величину. И здесь мы уже видим, что здесь, да, действительно, здесь уже такая акула морфности ее проявляется. Да, теперь видно, что это акула. Характерный плавник спинной, как парус, правда. Их тут два, видите, таких вот парусообразных плавника. Крыловидные грудные плавники. В общем, теперь видно, что это акула. Но бабушка, как в той сказке, а зачем тебе такие большие ноздри, как у австралийской бычьей акулы? А чтоб тебя лучше По запаху чувствовать, внучечка, сказал бы волк, но акула скажет совершенно по-другому. Дело в том, что ей нужно же найти все вот эти вот вкусняшки, которые там зарыты в песке и спрятались от нее. И для этого ей нужны особо чувствительные органы. Ну, зрение это даже здесь особо-то и не играет роль. А вот электрорецепция и обоняние ей нужны очень-очень тонкие. Обоняние у нее особо чувствительный такой эпителий, которым выслано все внутри, вот там за ноздрями, да? Поэтому у нее отличный нюх. Ну, а что касается электрорецепции, ребята, это мы с вами говорили, когда я вам рассказывал про акул. Помните? Ампулы Лоренцини, помните? Ампула Лоренцини, вот эти вот веснушки, которые на носу акул. Вот это вот чувствительные ампулы, которые улавливают малейшие электрические разряды, вот даже слабый-слабый-слабый источник тока. А, как известно, мы все у нас у каждого есть своя какая-то электрическая емкость, поэтому это очень чувствительные органы, которые помогают акуле сканировать дно и тут же сразу выкапывать того, кто там спрятался, кто такой вкусный. Но этим, ребята, они занимаются ночью, а днем они спят. Они забиваются куда-нибудь в какую-нибудь подводную пещерку, в какую-нибудь расселину, и вот весь день они там спят. Ну, ночью им глаза-то особо не нужны, они своими сенсорами пропитание себе отыщут. А тут вы меня сразу спросите, а как же они спят-то без плавательного пузыря? Как они не захлебнутся, не задохнутся? Ведь акула, она всегда должна плыть с открытым ртом, иначе просто она задохнется, у нее же так вот устроено дыхание, что всегда через нее должна прогоняться вода. Она же не может, как окунь, там, засасывать воду и прогонять ее через жабры. Так-то она так, ребят. Но вот эта акула приспособилась. Если другие акулы действительно открывают рот и плывут для того, чтобы дышать, да, они открывают рот, в рот как в воронку попадает вода, проходит через жабры. А жабры вы видели, когда мама или бабушка чистила рыбу, да? Они красные, красные, красные. Почему? Они как веточки мелкие, дерева такие ветвистые. Потому что они как раз и забирают кислород из воды и дальше его забрасывают, направляют в кровеносную систему, да? Но бычья акула австралийская, она поступает по-другому. У нее функции рта выполняют две жаберные щели. У нее всего пять жаберных щелей, но первые щели, они большие, мощные и толстые, и они могут засасывать воду и прогонять через четыре остальных. Поэтому она спокойненько себе может лежать, забившись в щелочку, гнать воду, тем более, что во сне процессы метаболизма замедляются, ей так и не нужно усиленно дышать, как в погоне.

Опер, да? О, как интересно. Ребят, это яйцо. Это яйцо, которое откладывает эта акула. Вот, знаете, нам кажется, что мы такие люди умные, мы все придумали. Ничего мы не придумали. Все это в природе уже есть. Мы просто подсмотрели все в природе. И винт, вот этот вот винт, который дал такой мощный скачок техногенному развитию, да, потому что это сразу вот винтовая передача, тут вам и мясорубка, да, там, тут вам и вал, тут вам и снегоуборочная машина, везде вот этот винт используется. Он не только в акульих яйцах. Вот посмотрите следующую картиночку, она к акулам не имеет отношения никакого, но я эту фотографию сделал в Рио-де-Жанейро, в ботаническом саду в Бразилии. Я просто увидел этот кактус, он вот такой толщины, и вот абсолютно винтообразный. То есть древние индейцы майя могли посмотреть на этот кактус и придумать себе, как Архимед, какую-то очень интересную машину. Поэтому все формы, естественно, круглая форма, овальная, треугольная. Кстати, у нас дальше будет треугольная форма. Ну, и все геометрические фигуры, они все есть в природе. Иногда даже практически идеальные. Вот я, правда, думал, а где же у нас куб? Куб, куб тоже, наверное, где-то есть. А потом нашел. Знаете где? По берегу Мертвого моря со стороны Иордании как-то бродил. Там скучно, животины-то нет никакой на Мертвом море, да? Я там задумчиво стал поднимать пласт глины. Там, знаете, как слоеный пирог, как торт Наполеона, вот так вот пластами глины. Поднимаю его, а там кристаллики, и которые каждый кристаллик соляной имеет четкую форму куба. Где-то даже я фотографировал, но вот не мог сейчас найти вам фотографию. Большие кубики, маленькие кубики. Так что все, абсолютно все геометрические формы, поверьте, ребят, они все в природе есть. Ничего мы такого не изобрели, чего бы до нас не изобрела бы природа. Так, ну, едем дальше. Едем дальше. И дальше мы с вами видим вот эту картину. Как акула, простите, откладывает свое спиральное яйцо. Видите, вот размер. Это очень большое яйцо. Его очень тяжело, его надо выносить в себе, чтобы оно созрело. Потом это яйцо выходит из акулы, и оно закручивается в песок, как якорь. Причем акулы, бычьи, рогатые, ну и вообще, да все бычьи акулы, они размножаются достаточно тяжело. Они достигают половой зрелости, ну, самцы лет 8-10, когда достигают размера 70 сантиметров, это прилично. Самки еще позже. Самке нужно расти уже лет 11, 12, 15, чтобы достигнуть еще большего размера, 90 сантиметров. И вот тогда самка откладывает, ну, до 10, а то чуть больше яиц. И вот каждое такое яйцо, оно очень большое, его нужно вынашивать, чтобы оно уже было определенных размеров. И тут возникает еще одна проблема. Дело в том, что эти яйца обожают другие морские жители. Их едят все, кто найдут, и все, кто их разгрызут. И, кстати, больше всех усердствует ее ближайшая родственница, можно сказать, родная сестра, тоже бычья акула, шлемовидная бычья акула. Так та буквально вот рыщет в поисках вот этих вот вкусных спиралек от своей родственницы. Ну, вот такие вот яйцевые капсулы, они где-то инкубируются год. Представляете, год идет процесс инкубации, и при этом 90% этих яиц погибает. Вот давайте следующую посмотрим картиночку. Вот здесь мы, ребята, видим как раз разные яйца разных акул и скатов тоже. Ну, как мы с вами знаем, акулы, скаты – ближайшие родственники. Видите, вот австралийская бычья акула, вот такая вот спиралька. А вот мы видим там акулу молот с эмбрионами, у нее живорождение. Вот там у нас какая сбоку? Кошачья акула. А вот как у кошачьей акулы, как у скатов, вот эти вот у ромбового ската. Кстати, он у нас мелькнет, проплывет мимо нас, по делу проплывет ромбовый скат. Вот их яйца в англоязычных странах называли кошелек русалки. Ну, я не знаю, почему им это было похоже на кошельки. Вот. Так, ну, мы едем дальше, ребят. Смотрим следующую картинку. Вот. Дело в том, что бычья австралийская рогатая акула, она тоже имеет ядовитый шип. Вот он, видите?

даже не один, а их у нее два ядовитых шипа. И ну, там нейротоксин достаточно слабый яд, на самом деле. Это не скаты, хвостоколы, да? Но, тем не менее, если уколоться, то будет очень больно, рана будет заживать очень долго. И еще вот какая интересная штука. Дело в том, что, как вы знаете, акулы – это очень древние существа, как и все хрящевые рыбы, они очень древние, это живые ископаемые. И, конечно, были исчезнувшие виды бычьих акул, но останки, которых находили, да, окаменелости, вот соли кальция, которые в этих ядовитых колючках, представляете, они пролежали миллионы лет, вот окаменело то, что осталось от акулы, а эти соли кальция не разложились окончательно, и вот ученые также могут изучить их состав. Очень любят этих акул аквариумисты держать в аквариумах. Говорят, в морских аквариумах они достаточно просто содержать. Вот такой бум был в США одно время. Ну, правда, довольно дорого они стоили, где-то порядка 200 долларов за маленькую акулку, за малька. Но, тем не менее, видите, покупали и держали. Ну, теперь дальше следующее. Давайте посмотрим картинку. Это у нас, вот, это, о, а это кто? Вот как вы думаете вообще, что это за зверь, да? Такое впечатление, что это какое-то наземное животное, скорее всего, млекопитающее, да? И будете недалеки от истины. Вот, потому что это я специально укрупнил вам картинку, а вот сейчас вам Александр показывает вам следующую картинку, и вы уже поймете, что, несомненно, перед вами рыба, которые выловили и которые положили на причал. А, ну, что это за рыба? Вот. Это тоже рыба, ребята. Это рыба, которая называется акула-свинья. Ну, что-то такое вот отдаленно напоминающее свинью. Действительно, у нее есть такой пятачок, да? Или по-научному она называется центрина обыкновенная. Класс хрящевые рыбы, отряд катранообразные, семейство трехгранные акулы. Ну, вы видите, что в сечении она действительно трехгранная, поэтому вопросов нет, почему так семейство назвали. И дальше уже вид обыкновенная центрина, там есть и другие, да, трехгранные акулы. Ребят, а про катранов-то вы, наверное, слышали, да? Что такое катран? Кстати, овощ есть еще такой катран. Есть еще такой овощ, ну, такой хрен, по-моему, напоминает немножко. А вообще катраны – это акулы, которые водятся у нас в Черном море, как вы знаете, да? Они их называют колючими акулами еще. Мы к ним еще как-то доберемся до них обязательно. Так вот, значит, что касается этой акулы. Это тоже акула облюбовала Восточную Атлантику, вдоль Европы, вдоль Африки. Ну, она где-то доходит, по-моему, до Англии или даже чуть севернее, если на север. Вот. И туда вниз уже идет Марокко, Гибралтар, вот Атлантическое море. У нее очень большой ареал, но при этом вот поразительно изучена она очень мало. Ну, нельзя сказать, чтобы она была такая глубоководная, чтобы ее было трудно наблюдать, изучать, ну, 60, ну, 100 метров от силы. Ну, хотя иногда ниже, конечно, опускаются. Ну, вот изучили ее мало. Время от времени она в прилов ее попадается в сети. Ну, зато ее отправляют на муку, на рыбий жир, коптят, вялят. Ну, как вы знаете, у акул мясо очень сильно отдает аммиаком, да? Но у некоторых, кстати, у катранообразных акул оно не особо пахучее, поэтому катраны вообще это промысловая акула. Их ловят, они же тем более еще кое-где даже катранообразные ходят косяками. Коптят, вялят. Значит, чем питается, да? Все то же самое. Все то же самое, что вот у эндемичной австралийской акулы, с которой мы с вами уже познакомились. Черви, полихеты, моллюски, ракообразные всевозможные. Все, что она найдет на дне морском. Вот, знаете, мне попадалась статья в Daily Mirror, значит, итальянские рыбаки поймали монстра с мордой свиньи. Фотография где-то около острова Эльба.